0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов, приветствую вас в программе «Пресс-клуб», в которой мы рассмотрим актуальные основные темы проходящей, прошедшей недели с гостями нашей передачи. Я сразу их хочу представить. Это Наталья Резник, поэт, эссеист, блогер. Наташа, приветствую вас.
1: Здравствуйте.
0: И Иван Денисов, известный вам по программе «Утренняя пробежка», американист, историк, обозреватель. Иван, приветствую вас.
2: Здравствуйте. Как всегда, рад нашей встрече. И как всегда, спасибо за приглашение.
0: Взаимно рад нашей встрече. И я должен сказать, что Наташа находится в Колорадо, а Иван находится в Москве, в России. Ну что, давайте начнем с иранской темы. Уже которые там 9-я, 10-я ночь проходят обстрелы иранской территории. Соединенные Штаты ведут сейчас военные активные действия. Израиль в этом не принимает участие, в отличие от ситуации с 28 февраля, в мае, в марте, в апреле. В одном из последних интервью Fox News Трамп сказал, что Соединенные Штаты продолжат удары по Ирану, на очереди электростанции и мосты. Ну, давайте вот с этой темы начнем. Эта тема, она серьезно снизила индекс популярности Трампа. Сейчас у него поддержка 37%, поскольку многие американцы, они не выступают за продолжение военных действий в Иране. Цены на нефть поднялись в связи, опять-таки, с тем, что Ормузский пролив, с одной стороны, Соединенные Штаты говорят о том, что он открыт, и судоходство по Ормузскому проливу охраняют американские военные корабли. С другой стороны, Иран говорит о том, что он всем руководит в Ормузском проливе, и будет так, как он сказал. Ну, в общем, там происходит довольно сложная такая ситуация, если смотреть со стороны. И непонятно, когда эта тема разрешится. А пока у нас на автозаправочных станциях поднимается цена на один галлон бензина. Итак, Наталья, вам слово. Ваш комментарий по поводу того, как вы видите ситуацию. И ну, пролонгируйте. Какие возможны... Наверное, можно сегодня говорить уже и о последствиях в связи с выборами, которые у нас пройдут в ноябре месяце, промежуточные выборы, и тут всего-то ничего осталось, несколько месяцев до них, а ситуация пока в Иране никак не разряжается.
1: Когда мы с вами в прошлый раз говорили, я помню, я сказала, эта война будет продолжаться. И как только я это сказала, она буквально через несколько дней внезапно закончилась. Я еще подумала, какой же я фиговый аналитик и предсказатель. И вот сейчас, когда эта война продолжилась, то стало понятно, что логично, что она закончится и не могла. Ее, видимо, быстренько закончили ко Дню независимости, чтобы не мешать народу отпраздновать День независимости. Потому что... Эта война не может закончиться ничем, кроме или разгрома Ирана, или позорного поражения Америки. И это будет вот так вот тянуться. Я никогда не думала бы, что я стану ястребом, но я в данном случае поддерживаю самые решительные действия в отношении Ирана. Что на уме у Трампа, я понятия не имею, потому что там все меняется каждый день. Но мне бы очень хотелось, чтобы эти действия продолжались в самой решительной форме. К сожалению, тот раскол, который существует сейчас в американском Конгрессе, и то, что демократическая партия практически уже в открытой оппозиции всему, что делает Трамп, находится. То есть просто что бы он ни сделал. Она находится в открытой оппозиции всему, что он делает. И иногда у меня даже такое ощущение, что, в общем, демократическая партия стоит на стороне Ирана в этой войне. Ну, большой своей частью. То трудно сказать, что будет, особенно после выборов в ноябре. То есть очень бы хотелось, чтобы все это закончилось до того, как произойдут в ноябре выборы, и чтобы до Трампа, может быть, люди, которые его окружают, довели каким-то образом мысль, что с Ираном нельзя договориться. Нельзя договариваться с террористами, невозможно договориться с Ираном.
0: Мало того, раненый враг, он еще более опасен. То есть оставлять эту ситуацию в том варианте, в каком мы сейчас это все наблюдаем, это крайне опасно. и для стран-соседей, и для Израиля, естественно. Не видите ли вы развития в следующем направлении? В ноябре проходят выборы. До ноября вряд ли будет уничтожаться вот то, что говорит Трамп, энергетическая структура, гражданские различные структуры. А вот после ноябрьских выборов, когда уже этот фактор не будет принимать участие в решениях Белого дома, уже действительно развернутся хляби небесные и будет серьезный удар нанесен по Ирану. Но не сейчас, в преддверии выборов. Наталья.
1: Я не знаю. Я не могу залезть в голову к Трампу и предсказать, что он сделает в следующий момент, поскольку я уже говорила, что действие его абсолютно непредсказуемо с точки зрения какой-то логической последовательности. Я не знаю. Он очень много говорит и не делает, к сожалению. Это очень печально, потому что он все время говорит, что сейчас разверзнутся хляби небесные, сейчас падут какие-то страшные кары на голову иранского правительства. И он очень много этого пишет и говорит, и ничего этого не происходит. Поэтому я уже даже это, честно говоря, всерьез не принимаю. Он лучше бы он не говорил. То есть лучше бы он говорил и делал, или не говорил это вообще. И у меня даже нет сил это серьезно анализировать. Уже столько всего было сказано, что может будет, может нет, как с блондинкой. Или встреча динозавра, или нет, 50%.
0: Иван, Трамп, на самом деле, когда мы говорим по ударам, по объектам гражданской инфраструктуры, он еще в апреле этим угрожал, и он говорил о том, что мосты, электростанции, все это нужно разрушить, и тогда еще Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, ссылаясь на международное право, что преднамеренные атаки на гражданское население, объекты гражданской инфраструктуры являются военным преступлением. Существует же Женевские конвенции. В 1949 году они были прописаны. Они регулируют ведение войны, которая запрещает наносить удары по объектам, имеющим жизненно важное значение для гражданского населения. Иными словами, если то, о чем говорит Трамп, будет приведено, этот приказ будет приведен в исполнение, то это тогда приведет к тому, что Трампа будут называть просто военным преступником. Он прекрасно это знает, его окружение прекрасно это знает. Тем не менее, инфраструктура энергетическая остается одной из возможных целей американских ударов. Об этом говорится прямо, об этом заявляется. Наталья права. Не всегда заявления связаны с какими-то действиями, которые исходят из этих заявлений. Но тем не менее, вам, как историку, что называется, и карты в руки, параллели исторические есть подобным заявлением. Ваш комментарий, Иван.
2: Ну, я, во-первых, замечу, что внешняя политика Трампа вызывает вообще больше вопросов и недоумения, чем каких-то положительных эмоций. Не специалист я в области какого-то подрывного дела, но Трамп похож, знаете, на сапера, который вот пытается обезвредить какое-то большое взрывное устройство. И вот он там пару зарядов свинтил, таймер передвинул и сказал, что это рванет, но попозже. А мне пока дайте медаль за то, что я это все слегка перенес и чуть-чуть обезвредил. Потому что вынос тела, живого, Мадуро из Венесуэлы не привел к каким-то сильным изменениям. Там, да, некоторые ослабления режима есть. Но вся эта социалистическая публика в Венесуэле сидит и уходить не собирается. И то же самое с Ираном, потому что слегка вроде бы Трамп режим ослабляет, даже не режим, а его какие-то там военные способности. Но режим-то остается, и даже если Трамп что-то там еще предпримет, какие-то усилия, то ничего, проблема не решится. И либо самому Трампу ее решать до конца своего президентского срока, либо его преемнику, какую бы партию он ни представлял. Так что здесь старое грубое выражение, я его попробую смягчить, Кстати, помнится, Никсон его использовал, обращаясь к Эйзенхауэру, что надо как бы либо делать, либо слезать с унитаза, простите. И, соответственно, Трампу, как Наталья совершенно верно сказала, надо либо предпринимать решительные меры, ну, либо, по крайней мере, не говорить, что он идет на помощь иранской оппозиции, всем поможет, всех спасет. Этого не происходит. Подставиться под обвинение в военных преступлениях, ну, не первый Трамп будет, прямо скажем. И Никсона обвиняли там, и Трумана, сами помните, в чем только не обвиняли. Но, тем не менее, это не самое худшее, что может произойти. Нетаньяху вон тоже обвиняют, и ничего. Поэтому, а вот оставить иранский режим в его нынешнем виде, это гораздо хуже. Я понимаю, что смена режима сама по себе тоже не решение, мы это все знаем. Но то, как себя ведет американская администрация и Трамп по отношению к Ирану, это пока проблему не решает, а только ее усиливает, на мой взгляд.
0: Ну, все обращают внимание на то, что Иран, он проводит военные действия по отношению к странам-соседям в Персидском заливе, по американским базам, которые находятся в этих странах. Есть еще один такой момент, который всегда умело используют террористы и подобные режимы. Хамас всегда говорит о том, что действия Израиля приводят к гуманитарной катастрофе, показывают плачущих детей, женщин, которых выносят из-под обломков и так далее, из руин. И иранское агентство, оно тоже прекрасно знает Запад. Изучили эти режимы, эти люди, они изучили, как реагирует Запад на подобные сообщения, ими пользуются. Сообщения, я думаю, что обратили внимание многие на него. Во время последней волны ударов несколько американских ракет. Это сообщает иранское агентство ФАРС. Не перестаю удивляться названию. Так оно звучит по-русски. Да, собственно, не только по-русски. ФАРС называется агентство. Это аббревиатура, но тем не менее. Так вот, во время последней волны ударов несколько американских ракет попали в здание онкологической больницы в Ахвазе. И агентство утверждает, что в больнице, которая подверглась атаке, проходят химиотерапию онкологические больные, и большая часть из них, конечно же, дети. Так это или не так, но этим они четко пользуются, они знают, на что давить. И это работает. С одной стороны, это военные действия, а с другой стороны, вот подобные темы, они четко и продавливают, я еще раз хочу повторить, и Хизбалла, и Хамас, и хуситы, и те, кто ими руководит, мы говорили сейчас о прокси, а те, кто ими руководит, Иран, они этим всегда очень умело пользуются и не забывают на эти темы давить. Наталья, мы сейчас говорим о том, что идет война, и в данном случае еще и война информационная. Не нужно об этом забывать, и они умело этим пользуются. Это вызывает соответствующий ответ в американском обществе.
1: Был такой мальчик, который кричал «Волки, волки!», и когда, наконец, волки пришли, то мальчика уже никто не спас. Так вот, если бы мальчик сейчас был каким-нибудь агентством информационным иранским или Хамаса, то прибегали бы каждый раз, когда он кричал, и никогда не перестали бы прибегать на крик «Волки!», потому что средства массовой информации, как американские, так и общемировые, так и в мировое сообщество, в целом ничему не учатся. Есть такой вопрос репутации. То есть если какой-то информационный источник уже увлечен в том, что он постоянно лжет, уже несколько раз лгал, то к нему в конце концов перестают прислушиваться. К сожалению, в нашей ситуации это не так. Агентство Хамаса информационное там, или иранское, может, или Маргарита Симоньян даже, хотя и в меньшей степени, может сколько угодно производить лживых заявлений, и каждое заявление будет рассматриваться как в первый раз. Я не знаю, попали ли по онкологической больнице, может быть, это правда, опять же, как в случае с динозавром, да? Но я бы вообще не стала рассматривать, то есть для меня нет просто репутации у этого информационного источника. Я бы вообще не стала рассматривать его заявление.
0: Ну, это вы, это я,
1: к сожалению. Вы совершенно верно заметили, что есть такие кнопки, как говорят американцы, на которые эти информационные источники умеют давить. Они прекрасно знают, что произведет определенный резонанс. попали по больнице, убили девочек, убили мальчиков в трусиках, онкологических больных. Эти заявления можно генерировать сколько угодно, и каждое такое заявление будет вызывать резонанс. Не знаю, попали ли в больницу, но я считаю, что заявления этих информационных агентств в принципе рассматривать не нужно. Нужны другие источники информации.
0: На этой неделе произошло очень важное событие. Трамп выступил в четверг. Поскольку мы уже говорим о Трампе, его политике, он выступил в четверг с обращением к нации и говорил о выборах. Выборная система наша очень уязвима, крайне уязвима, как он говорит. В немалой степени он обвинил в подтасовке, ну, собственно, в практически фальсификации выборов. Обвинил в Китай, которые так или иначе воздействовать пытались и на сам процесс избирательный, и на избирателя. В 2020 году, он сказал, выборы прошли под влиянием китайских спецслужб. Задействованы были. Он, кстати, говорил о том, что я посмотрел интересные отчеты, они говорят о том, что Трамп ни разу не приводил никаких данных в подтверждение своих слов. На самом деле он изначально сказал, что все это выложено на нескольких площадках информационных, поэтому те, кому это интересно, те, кто хочет проверить, пожалуйста, все факты есть. Ссылаются на, к примеру, 2021 год, когда спецслужбы говорили о том, что нет никакого китайского следа. Да нет, но это 2021 год. Трамп как раз и говорит о том, что в то время при правительстве Байдена, при президентстве Байдена, над спецслужбы давили, они были под влиянием Белого дома и в немалой степени едва ли не выполняли определенные задачи, которые сверху спускали для спецслужб. Иными словами, я бы вообще не ориентировался на заявление 2021-2022 года, поскольку тогда, ну, вот такое, в одной сцепке работали Белый дом, спецслужбы, Демократическая партия. То, что в 2020 году выборы были фальсифицированы, я, например, никогда не сомневался. Я постоянно, моя позиция, выборы были сфальсифицированы. В какой степени? Трамп говорит о том, что 200 с чем-то тысяч, по-моему, 212-210 тысяч избирателей, они вообще не были гражданами Соединенных Штатов Америки, какие-то нелегальные иммигранты и так далее. Вполне вероятно. Он не сказал, правда, участвовали они в выборах или нет, но они были каким-то образом определены. Опять-таки, всплывает Миннесота и различные другие штаты, 18 штатов, он говорит, в которых, в принципе, выборы сфальсифицированы. Я напомню для наших телезрителей, для радиослушателей, можно говорить 18 штатов, всего у нас 50 штатов, но влияют на выборы всего несколько штатов, не определившиеся, их обычно там от 8 до 11, в зависимости от года выборов, но, в принципе, только в них и проходит. Все остальное, ну, к примеру, как вот я нахожусь в штате Нью-Йорк, где совершенно понятно, также как и в Калифорнии, так же, как и в Массачусетсе. Я просто для примера говорю, что там победят демократы. А есть штаты, в которых побеждают однозначно республиканцы. Ну и так далее. Главное, это то, что происходит в промежуточных штатах. Как раз вот в эти 18 штатов, о которых Трамп говорит, и входят штаты, не определившиеся. И это очень важно. Иван, вам слово. Я знаю, что вы слушали это выступление. Всего оно продолжалось полчаса. Было очень много сказано по поводу, ну, вот этих обвинений Китая, по поводу обвинений Демократической партии. Демократы тут же перевели все это в следующем направлении, что Трамп просто-напросто боится избирателей. Это мы выбираем руководство, а не руководство выбирает избирателей. Уж какой избиратель есть, уж будь с ним согласен, Трамп, сказал Чак Шумер. Камала Харрис выступила еще до того, как Трамп произнес свою речь. Но у них позиция понятно. Главное, это как-то снизить то, что говорит Трамп, критиковать, собственно, еще до его выступления. Ну, вот такая задача. Вам слово. Как вы это видите? Ваш комментарий, Иван.
2: Ну, я начну с того, что меня часто гораздо интереснее смотреть не само выступление политика, а реакцию. И, скажем, либеральная, леволиберальная пресса, которая в 16-17 году рассказывала, что Трамп победил благодаря вмешательству России, Теперь говорит, что да, вообще это все неправда, никакого вмешательства быть не может. И что вот когда Трамп говорит о постороннем вмешательстве, то это, конечно, неправда. А когда Трамп побеждает, то вот он побеждает при постороннем вмешательстве. Это смешно. Но правда, конечно, смешно и то, что Трамп, который всячески опровергал вмешательство в 16-17 году, сейчас сам о нем заговорил. Такой вот круговорот мнений и реакций в природе. А в принципе, разговор о фальсификациях, подтасовках на выборах, он уходит, я не буду вас утомлять историческими выкладками, но в очень и очень далекую историю и в 19 век. Ну а в веке 20 тоже к этой теме регулярно возвращается проигравшая сторона. Самый знаменитый скандал был в 60-м году, когда до сих пор, в общем-то, считается, что Кеннеди проиграл, а победил он из-за очень мутных дел с голосами. 20-й год тоже мы все помним. И 16-й, кстати говоря, тоже как ни относись к тому, что там происходило. И здесь два момента. Первый, то, что, естественно, в чем Трамп прав, это в том, что принимать меры против того, чтобы голосовали не граждане, и принимать какие-то меры по защите самой избирательной системы, конечно же, надо. Это вне всякого сомнения. А какие, вот это другой момент. То, что озвучивал Трамп, мне, в принципе, вполне понятно, и здесь я как раз согласен. А вот то, что вот в свое время озвучивали демократы, кстати говоря, и то, что некоторые республиканцы, я тоже иногда слышу, а именно подчинить всю избирательную систему Вашингтону. Помните, был такой законопроект огромный, года 21-го, но он Конгресс не прошел. Вот этого, конечно, делать ни в коем случае нельзя. Федерализм, он все-таки в Америке играет важную роль, и подчинять все выборы Вашингтону ни в коем случае не стоит. Поэтому здесь тоже надо различать. Меры нужны, недопуск нелегалов, неграждан и вообще непонятно кого должен работать. Но это должно делаться все-таки в рамках той системы, когда общевыборная система не должна подчиняться центру. Это надо различать, это две разные проблемы. А так здесь я с Трампом согласен.
0: Я посмотрел сейчас, 278 тысяч, не 210, не 212, 278 тысяч, Трамп говорит, нелегалов, они, непонятно, они голосовали или не голосовали во время выборов, но, видимо, голосовали. Поэтому Трамп говорит о том, что нужно принять, это называется акт по спасению Америки. SAFE, SAFE это аббревиатура, America Act. И он говорит, что нужно его принять до ноября. Все дело в том, что я говорю о том, что совершенно не сомневаюсь, выборы были сфальсифицированы, исходя из того, что я наблюдал в те дни по телевидению, в средствах массовой информации читал, и основываясь на своем собственном опыте. У нас есть такая практика early voting, то есть голосование перед выборами за 10 дней до дня выборов, которые обычно проводятся 1 вторник ноября. За 10 дней эта практика, она где-то, наверное, ну, 10 лет ей уже. Я в 2019 и в 2020 годах в двух кампаниях избирательных принимал участие, сидел на избирательном участке. Я прекрасно понимаю, что такое вынести избирательную урну, избирательную кабинку за подсчет голосов вынести и сам акт избирательный, подпись там и так далее, голосование за избирательный участок. Что такое голосование по почте, это все ведет к фальсификации выборов. Это однозначно для меня. Я 10 дней два раза просидел на избирательном участке. Я видел, как это все происходит. И здесь у нас, в Нью-Йорке, у нас, в общем-то, ты даже не можешь спросить у человека идентификационную карточку, ID. Это запрещено. То есть ты у него спрашиваешь первые три буквы его фамилии, и после этого набираешь, и все. И сравниваешь, собственно говоря, его подпись с подписью на избирательном бюллетене. Вот и все. Это все, что тебе разрешено на избирательном участке. Ну и так далее. Там очень много различных вещей. И я, то, что я наблюдал в 2020 году, мне подсказывало в тех местах, куда подвозились бюллетени, где вдруг неожиданно несколько десятков тысяч в течение нескольких часов в ночь голосования вдруг голосовали за одного кандидата, но здесь даже не нужно иметь опыт избирательный для того, чтобы сказать, что, конечно, это сфальсифицировано. Почему вдруг вброс идет десятков тысяч бюллетеней, которые проголосовали в данном случае за Байдена? И ни одного голоса нет практически за Трампа. Такого быть не может. Наталья, вам слово по поводу выступления Трампа. С чем вы согласны, с чем вы не согласны, ваши наблюдения. Опять-таки, мы с вами давно живем в стране, мы граждане Соединенных Штатов. Это очень и очень важный момент, избирательный процесс.
1: Ну, во-первых, мы находимся сейчас в ситуации, когда Трамп и его администрация пытаются ужесточить законы для голосующих, там проверку ужесточить, предъявление документов. А демократы, с другой стороны, говорят, что это все делается для того, чтобы отрезать людей от голосования. Поэтому эта дискуссия находится в плоскости не фактической, то есть есть ли действительно манипуляция или нет. А вот именно такое. Как бы, вот вы хотите наших избирателей тут отрезать, и мы будем очень громко кричать о том, что вы хотите всех американцев, ну, большинство американцев, работающих, лишить прав. Значит, на сайте Конгресса есть список нарушений, выборка. На сайте Конгресса есть страница с результатами расследований. То есть нарушения есть, мы все об этом знаем. Это официально вывешено на сайте Конгресса с именами, с фамилиями, с адресами. И это написано, что это выборка. То есть мы не знаем масштаба. Это выборка конкретных людей. Но они говорят, что вот этот там случай, он представляет какой-то способ манипуляции на выборах. И при том, что это висит на сайте Конгресса, вам все равно будут говорить ярые антитрамписты, что никаких нарушений нету, что нарушения составляют какие-то там, я не знаю, 100-тысячные доли процента, хотя если даже умножить эти нарушения на сайте Конгресса на эти доли, то получится, что в Америке, я не знаю, там сколько миллионов или миллиард избирателей. То есть все совершенно очевидно. Идет такая политическая борьба. С одной стороны, Трамп хочет упорядочить этот процесс, ужесточить процесс проверки. А с другой стороны, демократы ни за что не хотят ему давать это делать. Факты, то есть, скажем, там, то, что Китай мог вмешиваться, я вполне верю. Вопрос в масштабе. И Россия вмешивалась, несомненно, насколько могла, и Китай вполне возможно вмешивался. Вопрос только в масштабе этого вмешательства. Насколько это действительно повлияло на выборы? Насколько любые манипуляции, в принципе, повлияли или повлияют на исход выборов? И в этой ситуации, в которой мы сейчас находимся, это очень трудно определить, потому что это не волнует никого. Волнует, вот, то есть происходит только бесконечная перепалка. С одной стороны, вы украли наши выборы, а с другой стороны, да вы хотите вообще нас лишить возможности голосовать. И то, и другое, то есть возможности, про возможность голосовать просто неправда, а про украли выборы очень серьезный большой вопрос, который вот из-за этой перепалки невозможно совершенно расследовать и найти на него ответ.
0: Ну, я должен сказать, что масштабировать все можно очень легко, поскольку я возвращаюсь к теме колеблющихся штатов, их всего ничего. Мы не говорим о всех 50 штатах. Если сфальсифицировать выборы в 5-6 штатах, так в 2024 году решался вопрос, но там и колеблющиеся штаты проголосовали за Трампа. Нельзя было сфальсифицировать сфальсифицировать выборы 2024 года, поскольку убедительная победа была Трампа. А там, где какие-то есть, как это все это балансируется на чаше весов, там возможны фальсификации, что и было в 2020 году. Для этого достаточно сфальсифицировать выборы всего в единицах, там 5-6 штатов, и вы выиграли выборы. Если вы целенаправленно туда вбрасываете бюллетени, голосование по почте у вас происходит там в течение 3 недель после дня выборов, ну и так далее. Об этом очень много говорят, я сейчас на этом останавливаться не буду. А, Наталья, Иван, дамы и господа, мы должны прерваться на техническую паузу, это буквально несколько секунд. Никуда не уходите, мы сейчас же вернемся в программу.
3: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
4: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
5: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
4: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
3: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
6: В условиях экономического кризиса надо знать. Пара хороших дантистов обойдется дешевле, чем один парадонтоз. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.

0: Несколько раз в год госпожа Еля отправляется на Святую Землю, чтобы наполниться благодатным светом и избавить от страданий тех, кому может помочь только чудо. Вот уже 20 лет известные спортсмены, политики, олигархи обращаются за помощью только к госпоже Еле, потому что только она способна распознать и снять порчу на расстоянии. Феноменальная сила молитвы госпожи Ели оберегает от негативных влияний в будущем. Звоните, госпожа Еля поставит защиту вам и вашим родным на весь год.
1: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору. Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
2: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
3: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
4: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
3: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Дамы и господа, возвращаемся в программу «Пресс-клуб». Напомню, что гости нашей передачи Наталья Резник и Иван Денисов. Наталья поэт, литератор, эссеист, обозреватель. Иван Денисов – историк, американист, журналист. Давайте теперь продолжим нашу передачу. Мы только что говорили о партиях. Одна партия придерживается одной позиции, другая партия – другой позиции. Но вот что сегодня можно четко наблюдать – это изменения катастрофически в демократической партии. Это было видно после праймерис несколько недель назад. Мы об этом очень подробно говорили и в этой программе, я говорю постоянно, и в передаче «Ни дня без строчки» получасовой, и в часовой программе «Утренняя пробежка». И эти изменения, они ведут к тому, что в демократической партии у руля все больше и больше тех политиков, молодых, очень активных, активист такой, активизм, который наблюдается сегодня, которые и антиамерикански направлены, и антиизраильски направлены, антикапиталистически. Это такие в немалой степени с промытыми мозгами люди, которые либо преподают в университетах, либо вышли из университетов, из колледжей. Не только, конечно, разные совершенно слои населения они представляют, но которые считают, что Америка идет не тем курсом, и у них в головах, собственно, марксистская идеология. Именно марксистская, такая марксистско-ленинская. Они считают то, что, вот, как у нас замечательный мэр Захран Мамдами, они считают, что чем больше государства, тем лучше жителям. Ну, в данном случае не страны, а города Нью-Йорка. Вот мы стонем. Он выбран был в этом году. Ну, вот 8-й месяц не знают нью-йоркцы, которые за него голосовали, в частности. Как теперь жить в Нью-Йорке? Многие бегут из этого города. Но если демократов вот подобного направления, а оно называется прогрессивистским, прогрессивисты они, прогрессивное мыслящее, это как в стране, которая представляет собой диктатуру, обязательно есть либо слово народное, либо демократическое. Ну, к примеру, Северная Корея. Корейская Народно-Демократическая Республика. Народная Республика Конго и так далее. Вот. Вот они прогрессивисты. Если таких прогрессивистов будет достаточное количество, чтобы они превалировали, чтобы их идеи главенствовали у нас в Конгрессе, то и из Америки будут бежать. Один из моментов, который я хотел бы особо отметить, произошедший на этой неделе, 103 члена Палаты представителей Конгресса от Демократической партии проголосовали в поддержку инициативы, которая предусматривает прекращение выделения Израилю ежегодной военной помощи. Там где-то 340 с чем-то было отвергнуто, 314 голосов отвергли, 104 проголосовали за эту инициативу, она была оформлена как поправка к закону об оборонных расходах. Из этих 104 голосов 103 у демократов. Это партия, которая всегда была, ну, поддерживала Израиль. Я напомню, что благодаря поправке демократа мы сюда многие приехали в Соединенные Штаты Америки. И в данном случае эта партия, она просто категорически меняет свое лицо, свой характер. Иван, вам слово. Я хотел прежде всего, чтобы мы прокомментировали вот это решение. 103 демократа выступили за прекращение ежегодной военной помощи Израилю. Иван.
1: Ну, меня это не удивило, к сожалению, потому что вообще здесь я не удержусь от небольшой исторической справки, но я с вами тут не соглашусь. Антисемитизм в Демпартии, он достаточно имеет корни глубокие. Другое дело, что он менялся. Если вы вспомните 40-е, ну, не будем забираться далеко, 40-е годы, то, например, южные демократы, которых иногда называют консервативными, что не совсем так, но это уже другая тема, они были категорически против признания Израиля. Не все, но очень многие. И их логика была, например, такая, что вот арабы – это такие аристократы Ближнего Востока, как они, южане в Америке, а евреи – это вот понаехавшие, как янки проклятые. И поэтому лозунг «белый человек должен быть на стороне араба» – это не вымысел, а вполне себе известная цитата из письма одной такой почитательницы Демпартии с юга. Потом, да, и, кстати, сионистские активисты, они с южными демократами почти и не работают, что, в общем, тоже момент достаточно любопытный. А потом постепенно кто-то из этих демократов и южные стали вымирать, а те, кто поумнее, переходить в республиканскую партию и адаптироваться к ее взглядам и требованиям, хотя таких было не так уж и много, больше вымерших. Появилось второе вот это вот направление антисемитов-демократов, это бюрократия, прежде всего, в Госдепартаменте, потому что бюрократия, она, конечно, должна быть внепартийной, но в те же 40-е годы, в эпоху Рузвельта и разрастания бюрократии в целом, именно демократы бюрократию, места бюрократические заполнили и остаются там по сей день. А так как в Госдепартаменте, естественно, арабистов больше, ну, по той простой причине, да, что арабских стран больше, чем Израиль, то и здесь появилось вот это новое направление антисемитизма. И третье, которое вот сегодня вышло на первый план, это где-то с конца 60-х и 70-х, это левые демократы, новые левые социалисты, как угодно их называть. Выдающийся польский писатель Леопольд Тырман, который переехал в Америку в 60-е и стал известным консервативным активистом, в начале 70-х очень точно это все расписал. Когда написал, что в Америке не стоит бояться американским евреям, не стоит бояться антисемитизма из вот этой самой одноэтажной Америки пресловутой, главная угроза – это левые. Потому что левые, они всегда ориентированы на тоталитаризм, по мнению Тырманда. Тоталитаризм – это всегда антисемитизм. И вот это и происходит. Все эти демократические социалисты и прочая публика, они сегодня играют все большую и большую роль. И здесь я тоже не удержусь от такой аналогии, не я ее, к сожалению, придумал, а бывший аналитик спецслужб Джон Шиндлер, что в Северной Ирландии и в Ирландии, которую я тоже, вы помните, люблю, есть такая партия, как Sinn Féin, которая является так, ну, политическим крылом террористов Ирландской республиканской армии. А вот Демпартия, она становится таким крылом вот этих самых социалистов американских. И потому все больше и больше и левые взгляды, и тот самый антисемитизм, и стремление к любовь к тоталитарным лидерам, любовь к советскому и какому и китайскому тоталитаризму, это все проявляется и выливается в антиизраильские, антисемитские настроения. Что вот и происходит, к моему глубочайшему, конечно же, сожалению. Это в Демпартии преобладает, да. Но республиканцам тоже стоит, по-моему, озаботиться. Ведь инициатива-то по сокращению помощи, она ведь изначально исходила от республиканского конгрессмена, это Томас Месси, но он известный изоляционист. И мы видим, в общем-то, что очень многие молодые, опять же, люди, которых я бы не стал называть консерваторами даже, это скорее такие правопопулисты, но вот аудитория Карлсона, который Такер, Кэндис Оуэнс и тому подобные публики, они тоже начинают подхватывать какие-то антисемитские уже правые темы. И когда сенатор Тед Круз говорит об опасности антисемитизма в республиканской партии, а он об этом говорил, то тут тоже надо прислушаться. Но в республиканской партии пока это опасность, которая может быть, а может с ней справиться. В демократической партии, как я посмотрю со стороны, это реальность. И практически любой демократ, кроме, там, я не знаю, Феттермана, который, сенатора, который уже собрался, кстати, из партии уходить, он вот обязательно должен Израиль и Нетаньяху пнуть и выразить свою солидарность с несчастным народом Палестины, по-моему. Кстати, заметьте, возвращаясь к началу, лозунг тот же самый, но поменялся цвет. Если в 40-е годы любой белый должен быть рядом с арабами, то сегодня любой представитель меньшинства должен быть рядом с арабами. Поэтому вот такой вот мой взгляд на эту печальную проблему.
0: Да, ну когда я говорил о демократах, я говорил о поправке Лаутенберга, Лаутенберг Amendment. Это благодаря этой поправке мы, собственно, приезжали, и третья волна в 70-е годы, я приехал в 89-м году, получал разрешение на выезд в Москве в 87-м году, в 88-м, как раз вот благодаря этой поправке Лаутенберга.
1: Нет, извините, я не хочу сказать, что все демократы были антисемиты.
0: Нет, я понимаю.
1: Нет, конечно. Да. Я просто говорю, что эти вот направления, они постепенно взяли верх. А так, конечно, был Генри Джексон, замечательный сенатор-демократ и друг Израиля. Линдон Джонсон, спорный персонаж, но когда был главой демократов в Сенате, всегда был на стороне Израиля. Кстати, да, несмотря на свое южное происхождение, нет. Были, конечно же, но сейчас они, по-моему, исчезли. Ну, может, я их просто не вижу.
0: Ну, мы сейчас говорим о том, я совершенно с вами согласен, что это проблема не только демократической партии, это проблема и республиканцев, поскольку вот это прогрессивное крыло демократов, оно угрожает Соединенным Штатам Америки. Это, если в эту сторону Америка пойдет, трудно себе представить, в какой стране будут жить наши дети, наши внуки. Это крыло демократов, оно занимает антиизраильскую позицию, антиамериканскую позицию, антикапиталистическую позицию. Причем вот эта тенденция, она еще более усилится в результате промежуточных выборов в Конгресс. Выборы состоятся осенью, и по праймерис демократической партии мы видим, кто туда, демократическая партия, попрет на эти выборы. Я хотел бы отметить, что 2 года назад в поддержку вот такой подобной антиизраильской инициативы проголосовали всего 37 демократов. Через 2 года 103. Я приведу цитату. «Это поворотный момент. Мы ясно заявляем Нетаньяху, дни, когда у него был карт-бланш на ведение войн и совершение военных преступлений прошли, по крайней мере, среди демократов». Так CNN цитирует председателя вот этой прогрессивной фракции Грега Кассера. Наташа, вам слово. Наталья.
2: Ну, Иван уже очень хорошо обозначил тенденцию, и вы тоже правильно сказали. Я только что голосовала на праймерис демократической партии. Я не состою ни в одной из партий, не зарегистрирована в Колорадо. Для таких, как я, вот есть возможность выбора. Можно выбрать на праймерис, какой партии голосовать. Я выбрала демократическую, потому что мы пытаемся снизить эффект от того, кого там выберут. И мы выбираем, несомненно, в смысле отношения к Израилю, мы выбираем между плохо и еще хуже. Мы видим, что DSA, то есть вот эти вот демократические социалисты, они занимают все больше и большее место в демократической партии. И они эту партию практически себе подчиняют. Эта партия меняется на глазах, она изменилась буквально за последние несколько лет. В 2023 году, после 7 октября, в Денвере был большой митинг произраильский, на который приехали наши представители в Конгрессе, у нас синий штат. Поэтому наши представители и в Конгрессе, и в Сенате, они все демократы. И они приехали на этот митинг, и они все выступали на митинге и говорили, как они будут поддерживать Израиль, и что Израиль имеет право на защищаться, и как мы все должны стоять на стороне Израиля в этой вот цивилизационной войне. Прошло всего сколько? 3 года, и даже еще 3 лет не прошло, и все эти же самые люди, которые стояли на той трибуне 3 года назад и говорили, что под израильским флагом, и говорили, что они будут стоять на стороне Израиля, они сейчас все голосуют за прекращение помощи Израилю. Не только в этой инициативе в Конгрессе, но и в предыдущей инициативе в Сенате. Наш сенатор, который вот сейчас выдвигается на выборах, чтобы обновить свой срок в Сенате, он проголосовал за то, чтобы прекратить помощь Израилю, а на смену ему идет женщина из DSA, которая просто отказывает вообще Израилю в праве на существование. Нам приходится голосовать за тех, кто всего лишь пока только не хочет Израилю продавать оружие. Это даже голосование было даже не по поводу помощи, а по поводу продаж оружия. Так что мы, вот у нас такой выбор, и это то, во что превратилась сегодня демократическая партия. Да, налицо. Это, мне кажется, ну, даже смешно как-то на это закрывать глаза. Я знаю, что есть люди, которые не хотят этого видеть, но эта партия абсолютно антиизраильская. Что скрывать? Фетерман, который в ней находится пока еще по недоразумению, несомненно, скоро в ней не будет, и она отторгнет от себя всех, кто не согласен с пакетом, установленным уже. Ты должен быть за права меньшинств, против Трампа, против Израиля, там, ну, не знаю, еще есть несколько пунктов, но это все в одном пакете.
0: Да, Trump Derangement Syndrome – это тоже такая политика демократов. Они давят на то, что во всех бедах виноват Трамп, Трамп – фашист, там негодяй и так далее. Голосуйте за нас. Ну, такое впечатление, что те, кто не хочет видеть, как развивается эта ситуация, действительно голосуют за демократов и во всем обвиняют Трампа. Это паранойя, потому что TDS – это болезнь. И в данном случае масса людей, они, ну, вот такое впечатление, что этим вирусом поражены. То, что мы наблюдаем сегодня в политике Соединенных Штатов, и трудно себе представить, как вообще можно развернуть эту демократическую партию в другую сторону. Две партии, которые определяют внешнюю и внутреннюю политику страны, ведущие страны в мире сегодня. Эти партии, во-первых, разобщены, во-вторых, одна из них, она движется, ну, совершенно путем отката в сторону какой-то дикости. Иван.
1: Ну, это, конечно, очень печальный момент, потому что на самом деле сила американской политики и Конгресса, она в коалициях между партиями. И, скажем, вот с 30-х по 50-е, 60-е был вот этот блок республиканцев и вот тех самых южан, среди которых все-таки находились люди достойные, в чем-то блокировались, наоборот, либеральные демократы, республиканцы, это было нормально. Когда же сегодня мы с вами видим, что могут блокироваться антисемиты демократические и пока малочисленные, но республиканские, то вот это уже очень-очень настораживает. И то, что с каждыми выборами растет уровень агрессии с обеих сторон, к сожалению, это говорю как сторонний наблюдатель, но перед каждыми выборами последние годы и та, и другая страна, они рассказывают, что вот если победит наш соперник, то все, Америке конец завтра, ну, послезавтра. И наоборот. И при всей моей нелюбви к демократам, которых я не хочу видеть у власти, но когда вот сторонники Трампа этим злоупотребляют и республиканцы, это тоже выглядит не очень хорошо, поверьте мне. Почему в Европе и в других странах к Трампу и к республиканцам такое настороженное отношение, истерики не любят нигде. Это очень серьезная проблема, это приводит к тому, что классические какие-то либеральные, левоцентристские позиции демократов уничтожаются вот этими самыми социалистами, и что какие-то классические консервативные правоцентристские позиции республиканцев пока держатся, и я надеюсь, это все-таки сохранится, но вот тоже находятся под угрозами вот популистов, про которых я говорил. Тоже я очень надеюсь, что эта проблема будет решена, и все-таки республиканская партия отобьется от всей этой публики. Но разобщенность, агрессия, неприязнь друг к другу и желание демонизировать противника, с одной стороны, всегда были в политике. Но в последние годы, когда миру нужна Америка единая, учитывая, что происходит на Ближнем Востоке, в Украине, этот внутренний конфликт, он очень и очень печален, и он не нужен не только Америке, но и всему миру, ни в коем случае.
0: Я неоднократно говорил об этом, когда меня спрашивали, ну, а какие заслуги Трампа и в первой его президентской каденции, и во второй. Я говорю, что на выборах в 2024 году его главная заслуга – это то, что он спас Америку от руководства страной Камалой Харрис и Тимом Уолтсом, который, ну, вот сейчас, особенно когда он давал несколько месяцев весной показания в Конгрессе, видно, насколько он мошенник и лгун. Эти люди, этот человек мог стать вице-президентом, а Камала Харрис могла стать президентом. Уже заслуга Трампа в том, что он, выиграв выборы, спас Америку от этой парочки. Но если мы говорим о прогрессивистах, 28-й год, дальше 32-й год, если будет парочка, ну, к примеру, Алесандро Окасио-Кортес и Ильхан Омар, Это же катастрофа для Соединенных Штатов Америки. А кто тогда будет противостоять из республиканцев, трудно понять, но вот такие перспективы. Прогрессивисты, они все захватывают и захватывают сильней, шире места среди демократов, и все большее участие их в Конгрессе ожидается, в работе Конгресса, Нижней Палаты и Сената. У нас буквально 5 минут осталось. Российская тема. В Крыму крупный энергетический кризис. Он начался в конце мая. По всему аннексированному полуострову вели талоны на бензин. Усугубился он в июле. Крымчанам начали отключать электричество. Но там, опять-таки, это разговор о Крыме. Сегодня речь идет о том, что удары по НПЗ привели по всей России к подобным явлениям. Очереди мы видели у АЗС, автозаправочных станций. При этом Путин, такое впечатление, что это его только подзадоривает. Он говорит о том, что нет, мы, даже разговор идет о разговоре, опять-таки, ну, постоянно идет диалог между Белым домом и Кремлем, и пытаются убедить Белый дом в том, что мы поставим Киев на колени. Это в 26-м году, когда вот все это происходит, то, о чем я говорю, в Российской Федерации. Наталья, несколько слов по этому поводу. Буквально по 2 минуты у каждого. Не способствует пока то, что происходит, а для многих россиян это очень серьезная проблема. Поскольку мы говорим о бензине, но нехватка бензина – это и прерывание различной логистики, поставка и продажа.

0: Я думаю, что это, скорее всего, правда, что Путин не знает, какие на самом деле в мире новости, особенно связанные с Украиной. Ему отдельно готовят новости в папочке, или там отдельно ему готовят телевизионные сюжеты, поэтому он вполне может не иметь адекватного представления о том, что на самом деле происходит. С другой стороны, есть, знаете, такой анекдот: папа, ты теперь будешь меньше пить, нет, вы теперь будете меньше есть. То есть пока он может вести войну, он, несомненно, эту войну будет вести. То есть, так же, как в случае с Ираном, это может, это должно закончиться каким-то действительно серьезным очень событием для того, чтобы или внутри страны что-то произошло, и до окружения Путина дошло, что пора его, не знаю, в общем, не хочу сказать отравить, но как-то, в общем, что-то с ним сделать. Я даже не знаю, что должно произойти, чтобы сам Путин закончил войну. Людей очень жалко, но тем не менее, мне кажется, я имею в виду в России, но тем не менее, мне кажется, что вот именно эта стратегия украинская, она пока является наиболее успешной. Начиная с лета 2022 года, когда был перелом в войне, и потом произошел, в общем, вот эта буксовка такая на одном месте, это пока самая эффективная
1: Ну,
0: стратегия. Другое дело.
1: недаром Зеленский называет дипстрайки, это наши санкции антироссийские,
0: Да.
1: да.
0: Другое дело, что в Украине там своя масса проблем, и в частности, и люди уже давно очень недовольны и начали на улицы выходить. И непонятно, насколько хватит последовательности у украинской власти продолжать именно эту стратегию. Не будет ли опять такого же отката? Вот так вот один раз, а потом все восстановится и вернется к статусу кво.
1: Иван, вам слово.
2: Ну, Путин это на него ничего не повлияет, поэтому ждать от него каких-то разумных высказываний и действий, конечно же, не стоит. А, к сожалению, и на народ это не влияет, о чем мы с вами регулярно говорим, потому что вот это настроение, что же они проклятые по нам стреляют, а мы им ничего плохого не делаем, поэтому давайте мы лучше по ним будем стрелять еще активнее. Вот такие настроения в обществе по сию пору преобладают.
1: Иван, Наталья, я благодарю вас за участие в программе. Дамы и господа, благодарю вас за внимание. Время подошло к концу. Всего доброго, до встречи в эфире, до свидания.

0: Нью-Йорке 9 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Мелодии украинской души. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. В сегодняшней программе я хочу вам рассказать о народной артистке Украины Нине Матвиенко. К сожалению, 8 октября 2023 года перестало биться сердце народной артистки.

Ленка родилась 10 октября 1947 года в селе Неделище Житомирской области. На самом деле Нина Митрофановна родилась 13 октября. Почему так произошло, рассказывает Нина Митрофановна. «Праздную день рождения я всегда 13 октября. Перед Покровой мама сказала, что я родилась в один день с старшим братом. А всем, кто родился 10-го, выдавали крупу. Вот мама и записала меня 10-го, чтобы получить несколько килограммов манной крупы». Нина Митрофановна Матвиенко родилась в многодетной семье. Она была пятой из 11 детей. С 4 лет Нина Матвиенко ухаживала за своими братьями и сестрами. Также помогала по хозяйству. Пасла скот, а однажды летом даже батрачила. Мать певицы Антонина Ильковна имела музыкальный талант. Она и привила маленькой Нине любовь к украинской песне. А в 70-х годах Нина Матвиенко записала мамины песни.

детстве Нина Матвиенко училась в школе-интернате для многодетных семей. Параллельно она училась в вокальной студии при Национальном заслуженном академическом хоре имени Григория Веревки. Окончив обучение в этой студии, Нина Митрофановна начала участвовать во многих отечественных и международных фестивалях, в том числе в телевизионных конкурсах. Позже Нина Матвиенко поступила в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Там она заочно окончила факультет филологии. В течение длительного времени она активно занималась писательской деятельностью. Певица с узнаваемым голосом гастролирует с 1967 года.

1971 году Нина Матвиенко выходит замуж за художника Петра Гончара. Затем у них родилось трое детей. Через два года после свадьбы в семье появился сын Иван. В 1974 на свет появляется второй сын Андрей. А в 1981 родилась дочь Антонина. Сыновья пошли по пути отца. Оба они художники. В 2005 году старший сын Иван постригается в монахи. А вот дочь Антонина Матвиенко продолжает дело матери. Дочь Антонина унаследовала уникальный тембр голоса, которым владеет ее мать. Представляю вашему вниманию песню, записанную в дуэте. Первый куплет поет Антонина, а второй — мама Нина Матвиенко.

1989 году Нина Матвиенко получила членство в Союзе кинематографистов Украины. Через два года она вошла в состав ансамбля «Киевская камерата». В нем она стала солисткой. На протяжении 25 лет Нина Матвиенко была солисткой в хоре Григория Веревки. Кроме этого, сотрудничала с трио «Золотые ключи». В репертуаре певицы преимущественно народные песни. Очень известными являются такие песни, как «Ой, летіли дикі гуси», «Квітка душа», «Чаріна скрипка»,

0: продолжение программы «Мелодии украинской души» после рекламной паузы.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
2: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
4: В эфире передача «Мелодии украинской души». И напомню нашим радиослушателям, сегодня я рассказываю о певице с очаровательным голосом, народной артистке Украины Нине Митрофановне Матвиенко.

2018 году Нина Матвиенко презентовала дуэт с Дмитрием Монатиком. Они выступили вместе на вечере премьер с песней «Цей день». Стоит отметить, что в тот день у Дмитрия как раз был день рождения. Видео собрало на видеохостинге в YouTube 500 000 просмотров.

Матвиенко есть признание и поклонники, и невероятные дуэты с современными артистами, такими как Монатик, Роксолана, Алина Паш, группами ТНК и Океан Эльзы. Артистка признавалась, что каждая из этих работ является особенной для нее, но все же одна запечаталась в памяти больше всего. Это был дуэт со Святославом Вакарчуком, но на записи его не было. Приехали только музыканты. Мне сказали: «Вот поет Святослав, а вам нужно исполнить вставку в последнем куплете. Слова матери». Я слушала и не понимала, как мне влезть в этот текст. Ведь там сын говорит. Вдруг я начала петь колыбельную, будто сын пророс цветком, а мать к нему обращается. Я и сейчас вижу эту песню именно через этот образ. Помню, я болела, а записать нужно было быстро. Поэтому моя часть более не вокальная, а исполнена от материнского сердца. Так рассказывала Нина Матвиенко. Thank you.

В августе 2021 года, в День независимости Украины, Нина Матвиенко выступила вместе с дочерью Тоней с легендарной песней «Квітка душа». Выступление запомнилось зрителям.

Несмотря на то, что у Нины Матвиенко есть невероятные дуэты с современными артистами, я считаю, что сольные песни в ее исполнении более мелодичны, и мне кажется, что их можно слушать вечно. А как вы считаете? Пишите свои отзывы и пожелания по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com. И слушайте на волне 620 AM Davidson Radio. Всегда ваш Александр Федоренко.

0: или этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33 32. Садик Бэмби.
1: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест» – нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
2: Дейдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
3: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоумкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.

какие могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачете по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз.

Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским, согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским, согрета. Со мной вы, клянусь, моя песня не спета.

Женюсь, ай, женюсь. Их холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, расставание не для нас. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, Жоржета, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, ой, Жоржета, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанетта, Жоржетта, Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта, Мриетта.

очень. Зачем вам это знать, что я не сплю все ночи? Зачем вам это знать, что я люблю вас?

0: В Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

Наталья Белова в прошлое воскресенье попросила вставить в нашу программу «Мысли вслух», ведущей которой являюсь я, Марина Левинсон, со своей творческой бригадой во главе с режиссером Юрием Маглевановым, попросила поставить в программу что-нибудь в исполнении Андре Рио. Вот мы выбрали на сегодня вальс сэра Энтони Хопкинса, который он сам сочинил. Телезрители увидели и услышали это произведение в исполнении оркестра под управлением Андре Рио. Андре Леон Мари Никола Рио, который родился 1 октября 1949 года в Маастрихте, Нидерланды. Мы все знаем, что он дирижер, скрипач, король вальса вслед за Иоганном Штраусом, сыном. А Филипп Энтони Хопкинс родился 31 декабря 1937 года. Он гениальный актер театра и кино, режиссер, сценарист, продюсер и, вот как выяснилось, композитор. Вы помните, конечно, его одну из главных, наверное, ролей – Ганнибал Лектор. У него была дислекция, дислексия, как угодно. То есть он не мог читать, не мог сконцентрироваться. Это разновидность аутизма. Может быть, другая форма, вот так же, как у Илона Макса. И несмотря на это, Маска, и он все равно служил в армии. И потом родители у него были, по-моему, папа был пекарь. Мама дома, конечно, сидела, как в хорошей английской семье. А потом он все равно поступил в Королевскую академию искусств. И его заметил Лоуренс Оливье и пригласил в Королевский национальный театр. Но это уже подробности. Итак, сэр Энтони Хопкинс сочинил вальс, который мы услышали в исполнении оркестра под управлением Андре Рио. И это благодаря, вот еще раз повторю, нашей уважаемой телезрительнице или радиослушательнице Наталье Беловой, которая подсказала нам эту тему. Первый час нашей сегодняшней встречи, дорогие друзья, я еще раз вас приветствую от лица нашей творческой бригады и благодарим вас за то, что вы подсказываете дальнейший наш ход действий, нашу программу дальнейшую. Вот первая часть будет составлена по заявкам телезрителей и радиослушателей. Во второй части мы послушаем, я думаю, выдающегося артиста Николая Сличенко, проследим его творческую биографию от начала и до последних дней. И совсем-совсем в конце обязательно поговорим о футболе, потому что сегодня финал. Сегодня будет определен победитель чемпионата мира по футболу, по европейскому футболу, «Сакер» 2026 года. И я приготовила для вас сюрприз. На ваши вопросы, которые вы в течение всей передачи будете задавать, я их буду записывать и потом задавать или пересылать специалисту по футболу Александру Левинсону, журналисту спортивному, который с нами будет во второй половине нашей сегодняшней встречи. Ну а сейчас мы продолжаем нашу концертную программу, составленную по вашим просьбам, по вашим заявкам. Если вы помните, в прошлый раз позвонила женщина, та самая, которая нам, ну, мне открыла «Гугуш». И она напомнила, что 23 июля
Я так потом посмотрела с 22 на 23, как вы знаете, все еврейские события, радостные и печальные, отмечаются с первой звездой вечером и потом на следующий день. Так вот, с 22 на 23 июля евреи должны вспомнить 9 ава. 9 ав. В этот печальный день для еврейского народа произошло огромное количество трагических событий. Начнем с разрушения первого, затем по истечении десятков лет второго храма. Потом переходят люди в другие измерения, уже в наши века. И все равно вот в это время плюс-минус, или конкретно в этот день, или 10 ава, или вокруг, всегда было что-то страшное для еврейского народа. И еще раз благодарим эту нашу телезрительницу, которая нам напомнила о том, что в этот очень скорбный для евреев день очень много существует ограничений и вещей, которые не надо делать. Для ашкенази, ашкеназийских еврейских, европейских евреев, да, там вообще они начинают чуть ли не за 3 недели пост. Нельзя носить, например, кожаную обувь. Предполагается, что люди не должны есть мясо, пить вино. То есть то, что доставляет удовольствие и наслаждение, от этого нужно отказаться. Сефарды – это, ну, Йемен, евреи, которые вышли из арабских стран, приехали в Израиль, испанские евреи, они могут это сократить, вот этот срок, да, неделю примерно, но все равно, даже если вы не глубоко религиозный человек, тем более, что я вообще не имею права на этот разговор, но считаю своим долгом, поскольку я знаю, что очень много людей, выходцев из Советского Союза, которые не очень хорошо знают религиозные законы, все равно, вот постарайтесь хотя бы с 22 на 23 июля не наслаждаться. Съесть простое овощное, может быть, или там, я не знаю, макароны, без мяса, вина, без наслаждения. Ну, об этом вам могут рассказать люди, которые хорошо в этом разбираются. Я даже и не имею на это права. Но, повторяю, благодаря вот этой женщине мы с вами сейчас послушаем фрагмент из музыкального фильма «Йентл». Напомню только, что в этом фильме рассказывается о том, что раввин, вот я только не знаю почему, то ли сыновья отказались, то ли у него не было сыновей, он учит дочку свою еврейским законам. Она учится с наслаждением, она обожает своего отца. И потом отец умирает. И она, как девочка, не может дальше учиться, и это все происходит в Восточной Европе. Она отстригает волосы, она принимает облик юноши, мальчика, и идет учиться в ешиву. И в ешиве изучает законы, одна из лучших учеников, да? И она влюбляется в парня, который учится в этой же ешиве. И этот парень тоже ее любит, но он и влюблен в другую девушку. А родственники той девушки не хотят этого парня. И у них идет то, что называется тут connection, да, взаимоотношения. И он просит вот эту Йентл, главную роль исполняет Барбара Страйзанд,
он говорит, женись на ней, потому что он думает, что это мальчик. Женись на ней, чтобы она никому другому не досталась. И он женится, но это мюзикл. И потом в результате, значит, вот герой, героиня Барбара Страйзанд влюблена в этого парня. Ну, в общем, короче, я вас заинтриговала. Не поленитесь, наберите на Google «Йентл» и посмотрите. А мы с вами послушаем фрагмент из этого мюзикла, из этого фильма. «Папа, can you hear me?» «Папа, ты слышишь меня?» Поет Барбара Страйзанд.

В результате Йентл уезжает из Восточной Европы в Америку. И я напомню, что авторы этого произведения Мишель Легран и Алан и Мэрилин Бергман. Ну а продюсер, режиссер, сценарист и главная исполнительница роли Барбара Страйзанд. Я вот не откажу себе в радости напомнить, что Барбара Страйзанд происхождением... Дедушка ее был из Тернополя, он был кантор. То есть вот откуда музыкальные способности, да? Она родилась 24 апреля 1942 года. Училась в Бруклине в школе с Нилом Даймондом, Бобби Фишером. И она настолько... демократка. Вот знаете, когда говорят, почему евреи левые или там демократы, я думаю, что это идет от того, как угнетали ее, допустим, бабушку и дедушку, папу и маму. И когда люди сюда приезжали в Америку, им казалось, что демократия – это защита всех угнетенных. Вот это, скорее всего, семейная традиция. И в свое время Билл Клинтон, который являлся, я надеюсь, что до сегодняшнего дня, поклонником ее таланта, он ее пригласил на инаугурацию, и она там пела, исполняла сольный свой номер. Ну, хорошо. И еще раз повторю, что с 22 на 23 июля 2026 года, в этом году, вот 9 ава, наверное, это вот как Йом-Кипур, только еще более трагическое и сложное должно быть состояние у человека, да, вот надо вспомнить. И еще раз говорю, что все трагические события, во всяком случае, очень многие из них, и разрушение первого храма, второго храма, крестовые походы, гибель евреев, изгнание из Франции, Англии, Испании, Италии, Богдан Хмельницкий, резня, 1648 год, 1555 – это первое гетто, популярное слово в нашей общине, да? Так вот, в Риме это было, 1555 год. Практически все трагические события приходятся, к сожалению, на 9 ава. Не знаю, почему это происходит, то ли так предначертано, то ли кто-то подстраивается к этой дате. Ну, хорошо, мы дальше продолжим наш концерт по заявкам, поэтому он будет разноплановый. И как лоскутное одеяло или салат яракот, овощной салат на иврите, да. И в прошлый раз позвонил тоже мужчина, такой хороший голос у него был, и он говорит: «Как я люблю грузин! Кто же их не любит?» Давайте послушаем несколько песен. Он попросил и Вахтанга Кикабидзе, и Тамару Гверцители. Так вот, первая песня в исполнении Вахтанга Кикабидзе – «Виноградная косточка». И мы все знаем, что это Булат Шалыч Акуджава.

заклубится закат, по углам залетая. Пусть опять и опять передо мною плывут наяву синий буйвол и белый орел, и форель золотая. А иначе зачем на земле этой грешной живу? Виноградную

Вахтанг Кикабидзе, Буба Кикабидзе, исполнил песню Булата Акуджавы «Виноградная косточка». Вы знаете, вы можете мне не поверить, но когда в январе 2023 года появилось сообщение о том, что умер Вахтанг Кикабидзе, я плакала. Я люблю настоящих людей. Я люблю настоящих мужиков. Людей, которые отвечают за свои слова, за свою позицию. Порядочных мужчин. Вот, мне кажется, Вахтанг Кикабидзе заслуживает еще больших эпитетов и слов. Человек, который никогда не поступил со своими принципами. Человек, который отказался от заработка. Он бы мог ездить, давать концерты, петь бесконечно, потому что он всегда собирал полные залы, вне зависимости от их размера. Стадион так стадион, концертный зал так концертный зал. Его обожал весь Советский Союз. Я очень надеюсь, что так оно и сейчас. Но я прочитала при подготовке к программе, что когда он умер, из Российской Федерации на его похороны приехал только Стас Садальский. Остальные все забоялись. Или, может быть, у них действительно искреннее было отношение к его позиции. Потому что мы знаем, что Вахтанг Кикабидзе был против вступления Российской... Не вступления, а начала Российской Федерации войны в Украине. И мы это все очень хорошо помним. И не потому, что он кормился в Украине, а потому что была его вот такая жизненная позиция. Царство ему небесное. Уникальный был человек, уникальный певец и артист. Потому что вот Георгий Данелия, выдающийся режиссер, увидел, наверное, может быть, они были где-то в компании, увидел его талант артистический, не только как певца. И несмотря на то, что он учился в двух институтах и ни один не закончил, один из них был Институт иностранных языков, музыка победила, и вот он пел, и потом был в ансамбле «Орера». Он был и вокалист, и ударник, играл на барабанах. Мне кажется, это вообще отдельные люди, которые вот бьют по барабанам. Вот в 1970-м снялся у Георгия Данелия в фильме «Не горюй», и в 1977-м был фильм «Мимино», после которого, с моей точки зрения, началась просто международная слава Вахтанга Кикабидзе как драматического, комедийного артиста, который с серьезным лицом никогда не смеялся. И как нам было всем весело с ним, Вахтангом Кикабидзе, и Фрунзиком Макарчаном. Давайте послушаем знаменитую песню Вахтанга Кикабидзе. Это вообще легкая такая грузинская песня о птичке. «Чито Гврито».

Вот такой Валико Мизандари в фильме «Мимино» в исполнении Вахтанга Кикабидзе. Дорогие друзья, перерыв на рекламу. Затем наша программа продолжится. 718-475-3200. Звоните.

0: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
1: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
2: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
3: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Raise Ross Социум» каждый вторник
4: с 4 до 5.
5: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
6: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
7: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

Тамара Гверцители, Тамрико, продолжила нашу программу с песней «Тбилисо». Ривас Лагидзе и Петр Грузинский в 1959 году сочинили этот шедевр. И это была «Лайма Рандеву» Юрмала, 2018 год. Я, дорогие друзья, продолжаю нашу программу. Передачу «Мысли вслух» я, ее ведущая Марина Левинсон, со своей творческой бригадой, с Юрой Маглеваном во главе. Вы знаете, что эту часть мы посвятили вашим заявкам, песням, которые вы хотите услышать по телевидению RTN и Дэвидсон Радио на волне 620 AM. Давайте сегодняшний день сделаем замечательным, потому что впереди у нас еще с вами сегодня финал чемпионата мира по футболу, который проходит здесь, в нашей с вами стране, на территории Соединенных Штатов Америки. Я сегодня добиралась на автобусе, на метро, приехала прямо впритык на работу. Режиссер нервничал. Почему? Потому что все ехали в основном во флагах Аргентины. Потому что сегодня, если я не ошибаюсь, Аргентина и Испания встречаются. Если я не так сказала, меня в последней четверти нашей сегодняшней программы, это будет после трех, да, в 3:30, специалист по футболу, человек, который освещал энное количество чемпионатов мира по футболу, Александр Левинсон, я его сама по своей собственной инициативе пригласила на разговор. Он долго отбивался. Но я просто знаю, что как он, никто другой, наверное, не знает футбол. Во-первых, это его профессия. Помимо журналистики, он закончил еще и институт физкультуры московский, учился там на футболиста. Вот. Так что мы его послушаем. Зададите вопросы свои. Но вопросы задавайте уже сейчас. Вот послушайте песенку и задавайте вопрос, что бы вы хотели узнать. Я его запишу и задам ему, а он ответит в прямом эфире. Хорошо? А мы продолжаем наслаждаться. И вот я предыдущую песню «Тбилисо» хотела посвятить нашей Лали. Вы ее слышите. Вы слышите ее красивый грузинский акцент. И Лали, наша дорогая, я очень надеюсь, что она нас сейчас слышит, она такой активный участник нашего уж радио точно, я надеюсь, что и телевидение. И она так хочет, чтобы мы оставались в эфире и Дэвидсон Радио, и телевидение. И она жертвует. Насколько я понимаю, она не миллионер. И она жертвует большие для нее суммы на наше радио. Я не буду вас призывать, это ваше решение. Но я хочу посвятить вот эту песню нашей Лале. Тамара Гверцители. «Оркестр любви». От нас, от всех. Лали, спасибо вам. Это был концерт «Молодости нашей нет конца», Лали. Спасибо. Спасибо.

0: Тамара Гверцители. Дорогие друзья, у нас есть еще одна песня. Это по просьбе нашего, я его называю талисман, Дима, который всегда просит для своих близких людей, для друзей, для родных, которые рядышком с нами. Вот если вдруг мы сейчас примем телефонный звонок, и это будет Дима, я, наверное, буду самым счастливым человеком. Алло.
1: О, шалом алейхум, красавица ненаглядная. Как дела, Мариночка? Красавица ненаглядная.
0: Здравствуйте, Дима, дорогой. Димочка.
1: Ну... А там для Родочка Аидыш и мама. Она очень любит Аидыш, мама. Для Лёни, для Славика, для Олега.
0: Послушайте,
1: для Марички тоже.
0: Дима, дорогой, вы знаете, что у Тамары Гверцители мама еврейка. Она одесситка, папа грузин. Вы в прошлый раз назвали песню «Тумба-лалайка», Дима. Она у нас. Это для Розочки вашей, для ваших родственников и друзей и для вас. «Тумба-лалайка» Тамара Гверцители.

0: Тамара Гверцители пела вместе с московской мужской еврейской капеллой. И был этот концерт в 2017 году в Российской Федерации, в Москве, в посольстве США в Российской Федерации. Ну и вы услышали «Тумбалалайке». Я надеюсь, что, Дима, ваша Розочка, Йосик и все ваши друзья, близкие и знакомые были рады услышать эту песню, особенно в исполнении Тамары Гверцители. У нас есть телефонные звонки. 718...
1: Могу я говорить?
0: Да, пожалуйста, 475-3200.
1: Слушай. Я говорю, Марина, каждая хорошая песня оставляет след в душе человека и в его судьбе. Я, это Фаня Кириллова, я написала по этому поводу стихи. Каждый жаждет наследить вечности. Кое-кто, оставив свое потомство, уверенный в радужной бесконечности. Неужели все гениальное так просто? Поэты слагают стихи, композиторы музыку, оперные певцы посылают во вселенную голос, кружатся звезды небесные, наши мечты кружатся, это земной души откровенная поросль. Солнце нас греет, дожди освежают разум, с кем же мы ныне дружны в безумном космосе, и все, что ежесекундно, меняясь сразу, утверждает он, нас о чем-нибудь спросит, Господь всеобъемлющ, един для всех планет, души людские всегда ему в унисон, жизнью своей докажи, что большего счастья нет, как жить, дышать, рожать, продираться сквозь стон, победив Холокост, воспеть недожившим славу. Евреи в пустыне смогли создать оазис, и если это в мире кому-то не по нраву, им придется принять этот жизненный базис. Господь един, справедлив и настойчив. Люди, люби, пойте ему осанну, пойте, пойте пойте вечный гимн благодарности. И только ради этого жить на земле стоит.
0: Спасибо вам большое. Это была наша Фаня Кириллова, которая пишет очень хорошие, серьезные стихи. И это был отклик на нашу тему с 22 на 23 июля, 9 ава. И вы знаете, по тональности, по высоте, по драматургии и трагизму наша следующая песня, которая тоже вошла в нашу концертную программу по заявке телезрителя, который сказал: «Я так люблю Валерия Ободзинского». И я искала, какую бы песню поставить. Мы привыкли к «Эти глаза напротив», другие какие-то шлягеры ранее его. И вот это... Мне кажется, это как квинтэссенция его жизни. Человек, который имел уникальные вокальные данные, уникальное исполнительское мастерство, которого задвинули, который долго не работал, сломался. Мы знаем, что он болел, да, выпивал. Потом нашлась женщина, которая его воскресила, Анна Снегина. И вот люди, которые в него поверили, в этого самородка, вот Леонид Дербенев, поэт-песенник, сочинил эти слова. Композитор Игорь Матета написал музыку. повторю, Анна Снегина его просто реанимировала. И отключите сейчас от всех бытовых дел. Сядьте и послушайте Валерия Ободзинского с песней «Синеокая бездна».

0: Нью-Йорке 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: актер мне говорит в ухо: кукла Барби. Но правда, Далида такая красивая, с такой потрясающей фигурой. Laissez-moi danser. Позволь мне потанцевать. Вот так примерно можно перевести название этой песни, которая продолжает нашу концертную программу. Программу по вашим заявкам. И мы продолжаем ликовать и радоваться. Я только напомню, что примерно в 3:30 с нами на прямую связь по телефону выйдет Александр Левинсон, знаток футбола. Поэтому сейчас вы можете задавать ему вопросы. Я их зафиксирую и ему задам. Потому что я не очень уверена, что можно это задавать в прямом прямо к нему эфире. Я буду, да, в прямом эфире, но вы задайте свой вопрос немножко заранее. Итак, Далида продолжила нашу программу с песней «Laissez-moi danser». Как можно легко сравнить шедевр с повседневностью. Хорошо, мы продолжаем и благодарим еще раз наших телезрителей и радиослушателей, которые позвонили в предыдущий раз и вот заказали песни в прошлое воскресенье или до этого. В любом случае, мы знаем, что Далида любима всеми. Принимаем телефонные звонки 718-475-3200. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мариночка.
0: Слушаем.
1: Это Мила, одесситка, Алекса жена.
0: Здравствуйте, Мила, дорогая. Алексу привет сразу.
1: Да, здравствуйте еще раз. Я когда услышала про Бординского, вы знаете, я просто без слез не могу слышать про него. А во-первых, он одессит. Во-вторых, это такой талантище. И он когда приезжал, он был в зените своей славы и приезжал в Одессу и давал концерт. И представьте себе, люди его не отпускали. И он сказал: я буду петь всю ночь, пока последний человек не уйдет с концерта. И представьте себе, что он пел до самого утра. Вот. Это я сама на этом концерте не была, но мне рассказал мой родственник, который старше меня по возрасту, и он это все мне рассказывал. А Бозинского мы очень все любим.
0: Да.
1: И я хотела еще сказать по поводу Тамары Гварцетели. Мы были вот сейчас в Нью-Йорке, был ее концерт весной. И мы были на этом концерте. И что я хочу сказать, конечно, тоже, они, можно сказать, даже нету слов, насколько она талантлива, угу, талантливый человек. Но что я хотела рассказать на концерте... Ей кричали: пожалуйста, пойте в Белисо. А она сказала: моя мама недавно ушла, и я спою, прежде чем Белисо я буду петь, я спою «Хаванагила». Это песни моего народа.
0: Вау.
1: Да, когда это услышала, я вообще просто была, ну, как удивлена. Хотя я знала, что ее мама еврейка. Но я сама очень тоже, я очень люблю еврейские песни. А вот, поэтому я вас прошу, если еще в вашей программе вы сможете когда-нибудь, поставьте какую-то, ну, или «Аидыша мама», или любую другую еврейскую песню, я буду рада услышать.
0: Спасибо. Спасибо вам, Мила. Алексу огромный привет. Спасибо. Мы помним, что он любит музыку от 60-х до 80-х, поэтому вот у нас сегодня и Далида, и следующая тоже песня, вот просто ему посвященная. Я думаю, что и другие будут рады. Но мы примем, наверное, еще звонок, чтобы не держать человека в подвешенном состоянии. Пожалуйста, говорите.
2: Мариночка, добрый день, дорогая.
0: Здравствуйте.
2: Мы смотрим ваши передачи много лет, и я считаю, что вы у нас железная леди. Я решила посвятить вам стихи. Можно я прочитаю?
0: Вау, какая честь. Спасибо. Слушаем.
2: Сейчас читаю. Я знаю женщину одну, ей возраст ни почем. Душою молода она, тут время ни при чем. Всегда улыбчива, стройна и радуется всему. И не дает она себя в обиду никому. Хоть в жизни видела она и радость, и печаль, но говорит об этом так, как будто невзначай. Ее девиз быть мудрой и двигаться вперед. Тогда все будет гладко, а не наоборот. Она оптимистична, тактична и добра. А и стала мне примером раз и навсегда. Когда мне очень грустно, я думаю о ней. И становлюсь от этого я еще сильней. Пусть в жизни ее будет и счастье, и покой. И дай ей Бог остаться вечно молодой. Спасибо вам за все, моя родная.
0: Как вас зовут?
2: Людмила.
0: Людмила, будьте благословенны, будьте здоровы. Пусть в вашей семье все-все будет хорошо.
2: Спасибо вам за все, моя родная. За все.
0: Вот слушай, вам спасибо. Обожаю.

0: Вот такой подарок от нашего режиссера, не запрограммированный. Это было сопрано, хор турецкого. Что ж, дорогие друзья, наша концертная программа продолжается. И продолжаю приглашать вас к разговору на футбольную тему. Если вы хотите задать какой-то вопрос или поделиться своими размышлениями о чемпионате мира по футболу, пожалуйста, милости просим, 718-475-3200. Мы суммируем, адресуем это все Александру Левинсону, и он на них ответит. Слушаем вас, пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Пожалуйста.
1: Здравствуйте.
0: Вы в эфире.
1: Марина?
0: Да,
1: здравствуйте. Спасибо, что взяли мой звонок. Вы позволите мне вернуться и рассказать вам очень интересную историю, которую очень мало знают о Вахтанге Кикабидзе и Георгии Данели и моей семье, какую это сыграло большую роль. И это очень интересная информация.
0: Двух да, словах, слушаем вас с удовольствием, с удовольствием.
1: Позволяете? Двух слов, чтобы
0: да, пожалуйста.
1: Значит, мой племянник, Миша Форман, создал оркестр Рера. Угу. И этот Рера, там он как раз в Кикабидзе у него был ударником. Понимаете? Вот с тех пор он познакомился с Кикабидзе и так далее. А потом Данелия, значит, украл как бы моего отца прямо с работы и вез его на вертолете в высокие горы, как Кахетии, где снял фильм «И снова будет солнце». Это удивительный фильм, где главную роль сыграл мой отец. Слова не говорит. Он директор приюта для бездомных детей. Wow. Где седые горы, вечной, да. И там приюты детей, и какие там отношения. И на лице у него все было видно. Этот фильм был снят. И его даже не показали, не сказали. Только в новостях я слышал два слова. Новости в 9 вечера о том, что снятый был этот фильм. Его тоже купила Швеция, потом перекупила Дания. И я так пытался все время получить что-то. Ну, да, остались какие-то картины. Вот. И так мой отец стал одним из участников такого фильма.
0: Потрясающая история.
1: Да. И все это сделал, конечно, сделал Вахтанг Кикабидзе, он знал моего отца, он знал всю мою семью. Он просто привел Данелия на работу, где мой отец работал. Его он просто схватил и посадили в вертолет. И вот этот фильм, это ужасная советская действительность. И в этом фильме участвует мой отец на главной роли.
0: Потрясающе.
1: Ну, вот все, что я хотел сказать. Я думаю, что это никто не знает, но это очень интересная часть из моей истории. Я лично со всеми с ними был очень хорошо знаком.
0: Как вас зовут? Даже... Как вас зовут? Назовите имя свое.
1: Меня зовут Майкл Саровский, меня знают все.
0: Очень-очень-очень рада слышать эту историю. Это прямо украшение нашего сегодняшнего эфира. Вы знаете, вот вы сказали, что папу украли и на вертолете перенесли куда-то. А я вспомнила, да. Вот, наверное, Данелия, как человек творческий, креативный, как теперь говорят, может быть, использовал вот этот момент, что можно было из одного города в другой на вертолете или маленьком самолете перенести человека, я надеюсь, что в кабине, корову или какой-то груз, да, вот в этом шарм, вроде бы местечко, вроде бы маленького какого-то расстояния, а это так окрашивает, это придает такой этнический шарм, такой флейвор, такой вкус национальный. И вот в вашем лице и для всего грузинского народа мы хотим от нашего телевидения и радио, я не знаю, как его назвать, конечно же, с преобладанием еврейской тематики, да, я русская, у нас работают украинцы, белорусы, грузины, кого только нет, давайте все дружить, радоваться и гордиться своим происхождением, и не мешать другим жить тоже. И гордиться тем, что он итальянец, и наслаждаться его творчеством. Тото Кутуньо. Итальянец. Лашата ми кантара. 1983 год. Спасибо.

Лошатами Кантары. Я очень часто это вспоминаю. Мы часто танцевали под эту песню в ресторанах, например, в Москве, в ресторане «Белград». И там пели какие-то замечательные музыканты, вот не знаем их имен. Наверняка они потом стали какими-то звездами, а может быть, кто-то сошел с дистанции. Но это было замечательное время, наша молодость. И мы даже не подозревали, что эта песня, в принципе, о том, что Тото Кутуни поет: «Я горжусь, что я итальянец. Да, я ем спагетти. Я люблю картины в наших музеях. Я люблю наше вино, иногда кислое, там, красное и так далее. Но я итальянец. У меня есть претензии к президенту и так далее». Мы все простые люди. Мы принадлежим к той стране, в которой живем. У нас еще есть несколько минут, дорогие друзья, и предупреждаю, что последняя четверть будет посвящена футболу. И для того, чтобы вы не скучали, я знаю, что среди наших телезрителей, наверное, не такое большое количество болельщиков футбольных, но они есть, и они такие горячие, и так хорошо разбираются в этой теме. Поэтому мы пригласили к разговору специалист высокого класса. Вот я не стесняюсь, что он мой муж, я говорю это с полной ответственностью. Человек, который просто... Это его профессия. Поэтому у вас есть еще минут пять, наверное. Пока мы будем разговаривать, можно задать ему вопрос про футбол, про теперешний или бывший. Но мы подготовились, вы не бойтесь. И мы суммируем потом ваши вопросы, и Александр потом на них ответит. Ну, а сейчас мне бы хотелось вот прямо как квинтэссенция международных взаимоотношений. Да? Дуэт Мирей Матье и Пол Анка. Он сочинил эту песню, он спродюсировал «You and I». Пол Анка. Это концерт 1979 года. Какие они молодые, красивые и талантливые. Послушайте его английскую речь, она очень понятна. Он приглашает на сцену Мирей Матье, который будет петь с ним на английском языке. And as I walk down here, I find the familiar and lovely face of Miss Mireille Mathieu. Would you please welcome her?

Мирей Матье Пол Анка, 1979 год. На этом мы заканчиваем три четверти нашей программы, программы «Мысли вслух», которую вы можете увидеть на телевидении RTN. Рекомендую подписаться на наш сервис. Вы даже не представляете, насколько украсится ваша жизнь, насколько она станет многоплановой и радостной. Какое замечательное настроение приносит телевидение RTN, поверьте мне. Ну и, конечно, наше любимое радио. Радио Дэвидсон на волне 620 AM. Перерыв на рекламу.

0: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето! Поем! СК Learning Center.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы,
4: тараканы. Нью-Йорк больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.

0: Джо Дассен исполнил песню «Et si tu n'existais pas?» «Если бы тебя не было, я бы тебя придумал». Или «я бы тебя придумала». Вот эти слова, наверное, я могу отнести к своему мужу, Александру Левинсону. Но не для того, чтобы объясниться ему в любви через эфир. Я не собираюсь использовать служебное положение. Но сегодня же мы с вами должны поговорить о футболе хоть капельку, хоть чуть-чуть. У нас есть, конечно же, другие специалисты, которые просто, ну, это их работа. Но я просто, вы знаете, была свидетельницей того, что к нам со всех уголков белого света звонили и говорили: «Саша, ну что ты думаешь?» Там в самом начале, когда моя дочка купила билеты на 3 матча, это был, вот сейчас могу все спутать, но Александр потом поправит, Норвегия, Германия и Франция. Вот на связи с нами по телефону Александр Левинсон, человек, который освещал несметное количество различных других чемпионатов мира по футболу. Саша, привет еще раз.
1: Приветствую. Я приветствую телезрителей. После моего любимого Джо Дассена, конечно, тяжело что-либо говорить. Но, тем не менее, я должен заметить, что этот чемпионат, а мне приходилось бывать на 4 чемпионатах в 1978 году в Аргентине, в 1982-м в Испании, в 1986-м в Мексике, в 1990-м в Италии. Я должен сказать, что этот чемпионат блестяще устроен, просто блестяще. Пожалуй, лучше то, что я видел и где я бывал. Потому что, ну, американцы всегда делают шоу как никто. Им, как говорится, никто в подметке не годится. Ну, и вот сегодня, наверное, многие из вас смотрят, сейчас идет игра. Но, к сожалению, я должен извиниться, в 4 часа заканчивается программа Марины, поэтому я не смогу вам полностью комментировать. И я надеюсь, что окончательный результат нам сообщит замечательный журналист, профессионал в спорте, в политике Алексей Орлов, который писал в Советском Союзе о спорте, особенно в баскетболе. А сейчас он очень много сделал, написал книг о политике в Соединенных Штатах, о президентах. Вот. Я надеюсь, что Алексей нам расскажет сегодня, как завершился этот матч, кто стал чемпионом мира.
0: Саша, ну, вот я тебя прерву. Вот это наша фотография, где ты стоишь с Саней, с нашей дочкой. Чья это форма?
1: Это форма команды Норвегии. Мы были на матче Норвегия и Сенегал. Норвежцы выиграли. Я должен сказать, что я хотел отметить их прекрасную игру. Это одна из интереснейших команд. И то, что они не прошли дальше и не дошли до полуфинала, это, конечно, ошибка их вратаря. Вратарь не очень удачно сыграл на этом чемпионате, но дело в том, что в Норвегии играет такой израильтянин Илья Сайкин, блестящий вратарь, но ему не разрешили играть, поскольку он получил гражданство Норвегии только 4 года тому назад, а нужно было по законам ФИФА ему провести 5 лет. Поэтому он и не попал на этот чемпионат. И норвежцы, конечно, играли блестяще. У них Холланд, который играет за Манчестер Сити, по 2 метра забивающий. И организатор атак Эдегор, номер 10, который играет в Арсенале. Он и здесь, и там капитан. Так что норвежцы мне очень понравились. Но сегодня в финале действительно встречаются 2 сильнейшие команды этого чемпионата. Это Испания и Аргентина. Я когда называю Аргентину, я вспомнил свой первый чемпионат мира, который освещал в 1978 году в Аргентине. Это был трагический матч для голландцев. В финале встречались Аргентина и Голландия. И счет был 1-1. И за несколько, буквально за пару минут до конца встречи, голландец с 11 метров попадает в штангу команды Аргентины. Конечно, был просто шок с голландцами, и было дополнительное время, а в дополнительное время аргентинцы выиграли, забили 2 мяча, победили 3-1, 2 мяча у них забил там.
0: Саша, это ты говоришь про 78-й год, а вот сейчас у нас была фотография, где наш сын Николай стоит в футбольной форме. Вот смотри-ка, как интересно. Я человек вообще не спортивный, кроме ходьбы. Я люблю ходить, да?
1: Ну, ты ходок, есть такой вид спорта, ходьба.
0: Ну, я не тот ходок, который у Рязанова, я не тот.
1: 10 километров они ходят сейчас, женщины. Раньше ходили только мужчины, а сейчас женщины.
0: Ну да, я хожу просто
1: так. Так что ты можешь подключиться к соревнованиям.
0: Спасибо. Ну вот смотри, наш сын Николай, более того, он, помнишь, когда был маленьким еще, занимался в футболе, и ему дали возможность, вот сейчас фотографию мы видим, телезрители видят, как он стоит с мячом, еще шел дождь, и твоя дочка Женя, старшая от предыдущего брака, привезла его на этот матч. И ему сказали, ему разрешили забить гол в ворота какой команды?
1: Метростарт. Там был турнир, такие были испытания, где-то 50 человек было его возраста. И он выиграл этот турнир. И ему сказали, ты можешь пробить, я не помню фамилию вратаря, ты можешь с 11-метровой пробить вратарю. А вратарь сказал, мне не надо, мне пить, пусть он центр просто ударит на всякий случай.
0: А вдруг бы забил?
1: Да, вдруг бы забил. Вот такая была история.
0: Да, но
1: сегодня я хотел сказать, действительно, сильнейшие команды встречаются: Испания, Аргентина. Аргентина, это, в общем, команда Месси, а испанцы, они более такая коллективная команда, у них очень сильная линия полузащиты, где выделяется капитан Родри, и, конечно, очень сильный игрок, как-то, мне кажется, он не оценен, Эльмо, полузащитник. И, ну, аргентинцы, это, конечно, все там у них зависит от Месси. Но, правда, у них есть и сильные игроки, как центральный защитник Мартинес и полузащитник Фернандес, который забил метров, по-моему, 25 англичанам. Блестящий игрок. Он, и все равно, тем не менее, эта команда, конечно, где все решает эта Месси. Я думаю, все же преимущество уже по первым минутам видно испанцев. Ну, все можно ожидать.
0: А вот мы сейчас видим Месси. Сколько ему лет, Саш?
1: Ему 39 лет. Но, несмотря на это, он довольно-таки шустрый, я бы сказал. Держит себя в хорошей форме. Видно, не пьет, не курит.
0: Режимит, как ты говоришь,
1: футболистов.
0: Да? Режимит.
1: Но, тем не менее, посмотрим, что получится. Поскольку в первые минуты испанцы очень много атаковали.
0: Ага.
1: Вот. И поэтому я думаю, что, мне кажется, они должны победить. Но, в общем...
0: Аргентина, я за них. Знаешь почему? Потому что испанцы сейчас проявляют антисемитизм. Поэтому я желаю Аргентине выиграть. Саш, мы перед этим видели фотографию. Стоит мальчик в зимнем пальто, в кепке, на фоне обшарпанного какого-то дома. И написано «ЦДКА».
1: Ну да, это я, 50-й год.
0: Какой?
1: Это в Столешниковом переулке мы жили, и это наверху написано ЦДК. Если сейчас в России популярен «Спартак», то после войны был популярен ЦДК. Это называли «Команда лейтенантов». Военная была команда, они много раз были чемпионами, у них был выдающийся тренер Борис Аркадьев. Борис Андреевич Аркадьев, и поэтому на этом фоне в нашей коммунальной квартире жил корреспондент такой «Комсомольской правды», он был фронтовой, Григорий Капустянский. Вот он меня сфотографировал, у меня благодаря нему несколько сохранились с таких детских фотографий.
0: А вот следующая фотография, Саш, ну, я тебя узнаю, раз, два, три, четвертый, наверное, такой горный орел стоит.
1: Выпрыгивает или стоит?
0: Вы стоите, такая, знаешь, как дугой, такой на фоне, а сзади такие новостройки, вот так бы я сказала.
1: Да. Это стадион «Торпедо». Я тогда учился в институте, играл за молодежную команду «Локомотива». Это перед игрой нас снимали.
0: Хорош! Невозможно. Да. А второй человек похож на норвежского игрока. Наверное, он голкипер, вратарь такой в темный.
1: Вот Высокий, да, да. Голкипер, да, да.
0: Голкипер. Вот ты знаешь, я бы хотела перейти к этому голкиперу. И вообще к именам этого 2026 года. Вот я обратил внимание, что ты отмечал Месси, что ты отмечал Рональдо, несмотря на то, что ему никто не отдавал пас. Мне кажется, что с ним произошла история, как с Ди Каприо в кино. Ди Каприо долго не могли простить его успех. Знаешь, всегда все любят такую Золушку, чтобы из несчастья потом тебе только стало хорошо. А когда у тебя все хорошо, тебе не могут этого простить. И Рональдо не давали пасы. Правильно я говорю?
1: Ну, они не потому, что они не могли, извините, я перебью, не потому, что они там не простили, просто у них не получалось. Его там критикуют, но я обратил внимание, очень хорошо он открывался, часто был свободен. Но нет такого игрока, который бы ему отдал хороший пас. Ну, ему тоже 41 год непросто. Были здесь, например, Модрич из сборной Хорватии, и ему 40 лет. Он великолепно двигался, все вот такое успешное у него выступление. Так что вратарь, кстати, вот эта сенсация, Кабо-Верде, такая есть страна маленькая, по-моему, 350 тысяч там, что ли, жителей, там фантастически сыграл вратарь Визинья, которому 40 лет. Вот, и он стал просто национальным героем в стране. И что интересно, о нем так много писали, и он имел 40 миллионов подписчиков, он стал. Он имел там, я не знаю, 1,5 подписчика. И после чемпионата 40 миллионов подписчиков. То есть как популярен футбол.
0: Но мне кажется, вот с твоей точки зрения, мне так кажется, что сейчас начнется еще бум просто с сокером. Когда я помню, что сын наш начинал играть, и что-то какой-то разговор зашел с американцами в нашем северном Нью-Джерси, и они говорят, ну что сокер? Сокер – это игра для девочек. Сокер это футбол. Что это такое? А сейчас, мне кажется, вот после этого чемпионата, потому что я сегодня еле доехала до работы. Я уже режиссеру говорила и зрителям. Все люди ехали в форме и флагах аргентинской сборной. Просто все Аргентина. В автобусе ехали стоя люди, в рейсовом автобусе 165, чтобы доехать до Нью-Йорка. Все ехали в центр. Видимо, где сегодня игра идет? Где она сейчас идет?
1: Она идет в Мейплав. Это Нью-Джерси, рядом с нами. Марин, минут 20, наверное, на машине. Вот. Там уже что творится, конечно. Ну, я тоже болею за Аргентину, поскольку испанцы в свое время евреев выгнали из Испании. Я не
0: евреев?
1: Могу их простить. Так что я болею за Аргентину.
0: Да, мы с тобой... Какой сейчас счет, Саша, если ты смотришь...
1: Ну, вот я смотрю, у меня на экране 45-я минута, пока 0-0.
0: Ага. И играет Аргентина и Испания.
1: К сожалению, мы второго тайма не увидим, поскольку у тебя программа заканчивается скоро, через 10 минут.
0: Алексей Орлов нам все расскажет. А можно тебе задать еще один вопрос? Вот Сака. Это вчера мы с тобой смотрели, я тоже.
1: Да, очень хороший игрок, англичанин.
0: Хороший?
1: Вчера было такое немножко цирковое зрелище. 6-4 англичане выиграли у французов. И когда вот такой счет, вот знаменитый легендарный тренер Аркадьев он сказал, когда был такой счет где-то 6-3, там 7-2, он говорит, ну это вообще какой-то дворовый футбол. То есть это такой счет характеризует очень плохую игру защиты.
0: Угу.
1: Вот. Ну, и очень многое, конечно, зависит от тренера. Вот, например, в команде Англии и Франции и Тушель англичанин, и француз Дешам допустили огромные ошибки во время игры. Во-первых, англичанин, когда они проигрывали, выигрывали 1-0, англичанин поменял нападающего Гордона, который хорошо играет на контратаках, на защитника, и нападающего Кейна он оттянул назад. Это была его ошибка, и аргентинцы забили 2 мяча, особенно вот этот Фернандо, сильный, конечно, игрок, полузащитник. Так что от тренера очень много зависит.
0: Саш, вот мы показываем твою фотографию.
1: Команду.
0: Извини, что перебиваю. Мы с тобой разберемся сегодня вечером. Но просто мы показываем, ты в футболке, ту Саша Левинсон, all the best, Пеле. И тут меня ребята спрашивают, это что, фейк?
1: Что еще раз, я не расслышал, извини, повтори.
0: Мы показываем твою фотографию, ты в бейсболке, в желтой с зеленым Nike футболки, и написано...
1: Бразильская, которая футболка?
0: Да, ту Саша Левинсон.
1: А, понятно. Это Пеле. Мне сделал надпись. Моя дочка старшая, она работала с племянницей Пеле. И когда приехал Пеле в Нью-Йорк, с ней встречался с племянницей, она сообразила, купила майку Пеле, и Пеле подписал.
0: Вау. Так мы, Саш, с тобой, вот мы богатые
1: говорят,
0: люди.
1: Но, кстати, о Пеле сейчас говорят, что номер один Месси, но за всю историю. Но я считаю, выше Пеле не бывает. Могу привести свои аргументы. Если Месси, он в основном играет левой ногой, левша, как говорится, то Пеле бил и с правой, и с левой, и его отличал дистанционная и стартовая скорость, и плюс он, несмотря на небольшой рост, 172, он блестяще играл головой. Он вообще уникальный был игрок, конечно, это просто фантастика была.
0: Саш, ну вот я уже повторю, что мы с тобой обладаем драгоценностью. Вот эта футболка, это капиталовложение, да?
1: Заработаем на новую квартиру, Марина.
0: Да я думаю, ты не отдашь ее ни за что, никому.
1: Нет, нет.
0: Да, с подписью Пеле.
1: Передам по наследству, передам.
0: Хорошо, нашим внукам. Саша, еще один вопрос, поскольку у нас по верстке запрограммирована песня, достаточно длинная, в которой два молодых испаноговорящих парня поют на известную мелодию слова исключительно из названия стран, в которых играют в футбол, так скажем. Вот.
1: Да.
0: И там и сидит между этих двумя молодыми мальчиками, ну, такими юношами, сидит норвежский блондин вот этот, который герой всех матчей был. Как его зовут?
1: Холланд.
0: Холланд. Высокий.
1: Холланд, это его фамилия, да, забивной. Он играет в Манчестер Сити.
0: А что значит забивной?
1: Ну, забивает из невероятных ситуаций. Казалось, уже невозможно ударить по мячу. Он очень забивной. Забивает в каждом матче в чемпионате Англии, где очень сильные защитники. По 2 мяча, по 3 иногда.
0: Вау.
1: Фантастический забивной игрок.
0: Так я записываю себе Холланд, а перед этим, Саш, у нас есть минутки две. Вот я вспоминаю... Как вы ездили с командой ветеранов, это была одна из первых поездок в Израиль, когда разрешили выезжать с Львом Яшиным. Ну вот капельку расскажи про него. Мне кажется, что вот уж кто мировая звезда, Лев Яшин.
1: Да. Ну, я ездил, меня президент Федерации Колосков пригласил, я ездил с ветеранами в Израиль, как пресс-атташе.
0: И как еврей, и как еврей. Да?
1: Никогда. Вот. И ездили очень многие звезды, там Миша Гершкович, Гена Логофет, Пельгу, Нета, очень много людей. И там, кстати, была двусторонняя игра, одного игрока не хватало, 11 на 11, а было 11 на 10. И Константин Иванович Бесков, говорит, он тренировал тогда, говорит, выйди на поле, я оделся, играл в правом защитника.
0: Я что-то такого не помню, честно говоря, ты меня поскромничал.
1: Лев Иванович, я его очень хорошо знал, очень много с ним писал, делал лид-записи с ним. Выдающаяся личность, порядочный человек, вообще удивительно. Но его, конечно, гнобили. Там был председатель совета «Динамо» Богданов, не давал ему работы, ничего. И я знаю историю. Я когда был на чемпионате мира в 82 году в Испании, там помогал мне с переводами наш корреспондент местный. И я встретил Эйсебио. Я говорю, это Эйсебио, давай сделай с ним интервью. И он меня спрашивает, а где Яшин? Я говорю, ну, должен подъехать. Мне неудобно было говорить, потому что их пригласила Яшина, Пеле и Эйсебио пригласила фирма Кэмэл. И какой-то начальник из ЦК говорит, что это такое, советский человек, коммунист поедет. И не пустил его, представляешь, в Испанию. Мерзкий тип такой, не помню его фамилия. И в конце концов Никита Павлович Симонян, он тогда в федерации уже работал, он договорился, его оформили, он на неделю поехал как переводчик. Но он вообще порядочнейший человек, замечательный. Я, кстати, вместе с фотокорреспондентом Игорем Уткиным был, когда ему вручали героя.
2: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоум Крест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.
5: Может быть, мы не умеем жонглировать. Или летать под куполом, или показывать фокусы. Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается. Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием. Дэвидсон Радио. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето! СК Learning Center.
3: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
4: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
5: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
4: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
3: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
6: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина»,

0: по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
1: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
2: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
3: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
2: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
3: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
2: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
3: и качественней.
4: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
5: Где-то песни поет ветер, а в Нью-Йорке на частоте 620 АМ Davidson Radio. Настраивайтесь на нашу волну.
6: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым.
7: Физкульт, привет! Физкульт, привет, дорогие дамы, уважаемые господа! Добрый-предобрый вечер! Добрый вечер болельщикам сборной Испании! Окей, с вами Алексей Орлов, и вам предстоит стать слушателями, я надеюсь, участниками передачи о спорте с Алексеем Орловым. Но у вас, естественно, телевизоры, там, телефоны, айпэды, все это еще не выключено, вы смотрите, дамы и господа. Я должен сказать, что справедливость восторжествовала. Справедливость восторжествовала, дамы и господа. Потому что преимущество одной команды над другой, ну, было абсолютно подавляющим. И если бы все в футболе, все бывает. Если бы аргентинцы нанесли хотя бы один удар по воротам и забили один гол, то они бы победили матч, в котором они были абсолютно хуже соперника. Повторю еще раз, справедливость восторжествовала. На чьей стороне я был? Окей, дамы и господа, значит, я нейтральный, в данной ситуации нейтральный зритель, но в составе сборной Испании есть два игрока из лондонского Арсенала. Правда, они не играли, тем не менее они есть. А в составе Аргентины нет ни одного игрока из лондонского Арсенала. Это предопределило мое отношение. Окей, если победили бы аргентинцы в честной борьбе, окей. То есть в борьбе равных. Я бы им аплодировал. Но поскольку они были явно хуже, ну просто хуже. Теперь я сравниваю, дамы и господа, вчерашний матч и матч Аргентины с Англией. Значит, Англия сыграла полуфинал, проиграла и матч за третье место выиграла. Значит, матч с Аргентиной, я бы сказал, что трагедия. Вчерашний матч – это комедия. Ну, комедия. Ну, как, 6-4, да? 4-0 Англия лидирует. 4-3 Франция догоняет. Ну, это комедия. Окей, о футболе чуть-чуть попозже мы поговорим, тем более вы сейчас, наверное, смотрите, как вручается Кубок мира. Насколько я понимаю, Кубок мира будет вручать Дональд Трамп. Я вполне могу ошибаться. Передо мной сейчас картинки нету. Ну и пока, так сказать, вы смотрите то, что происходит, я скажу несколько слов не о футболе. Тем более. А у меня спортивная передача. Тем более, дамы и господа, что на этой неделе, в частности, в пятницу произошло то, что спортивный мир, во-первых, должен этим интересоваться. Я интересуюсь со школьной скамьи, когда я стал интересоваться спортом. Значит, в минувшую пятницу британец, шотландец он, Джордж Керроу, побил рекорд беге на милю, который стоял уже бог знает сколько лет. Я сейчас посмотрю, сколько же лет это стоял этот рекорд. Он стоял с 1900 какого же года, бог знает. Много лет назад стоял, больше 3 десятилетия. Значит, в мировой классификации давным-давно принято международная легкоатлетическая федерация, Athletic Federation, она фиксирует, в основном обращает внимание в беговые дистанции метрические, в метрах. Миля – это единственная дистанция не в метрах, не метрическая, которая официально регистрируется Международной Федерацией. И это вполне понятно, потому что бег на одну милю всегда был, ну, в центре внимания, во всяком случае, на протяжении десятилетий любителей легкой атлетики. Я прекрасно помню, это был 1954 год, я еще учился в школе, я уже интересовался спортом, когда будущий врач, студент-медик Роджер Баннистер разменял в беге на милю 4 минуты. К этому времени было много медицинских исследований, и медики говорили, что никогда человеку не удастся пробежать милю быстрее 4 минут, потому что ему не хватит воздуха. То есть это не в состоянии медицины. С точки зрения медицины это было невозможно. Так вот, никто иной, как студент-медик Роджер Беннистер, пробежал первый милю за 3 минуты 59,4 секунды. И это, конечно, ну, в памяти всех, кто тогда жил, и вообще тех, кто интересуется легкой атлетикой. Так вот, в минувшую пятницу, это причем уже было, в минувшую субботу, я прошу прощения, шотландец Джошу Керру пробежал милю за 3 минуты 42,66 секунды. То есть он побил мировой рекорд, который кенийцы. Мировой рекорд кенийцы побил почти что на 0,5 секунды, колоссально. Рекорд, который стоял с июля 2003 года. Окей, мы аплодируем этому результату. И пока вы смотрите награждение в футболе, еще одна интересная новость. На этот раз новость американская. И связана она с Кэтлин Кларк. Ну, мы с вами знаем, Кэтлин Кларк блестящая баскетболистка. Она играет в женской НБА. И поскольку она белая, и она straight woman, то есть она не лесбиянка, она, в общем-то, не, скажем так, она не самая любимая баскетболистка среди других баскетболисток женской НБА. В пятницу она установила несколько прекрасных результатов. Команда Индианы играла дома с Сиэтлом, с баскетболистками Сиэтла. Выиграла со счетом 110-107. Так вот, Кларк стала, Кэтлин Кларк, первой в истории женской НБА баскетболисткой, которая, во-первых, набрала 45 очков и выдала 10 голевых пасов. Это совершенно фантастический результат. Фантастический. Также она установила еще один рекорд. Она выступает 3-й год в женской НБА. И это 30-й матч, в котором она набрала больше 40 очков. Это фантастический результат. Ну и, наконец, рекорд. Это 45 очков – это рекорд ее команды. И она больше 30 очков набрала уже более чем в 200 матчах. Вот это выступление Кэтлин Кларк. Я не знаю. Кстати, это было в пятницу. А в субботу команда Индианы снова играла на своей поляне. Играла она с командой Нью-Йорк Либерти. Кэтлин Кларк на этот раз набрала 17 очков. Но у нее есть прекрасная партнерша Кейси Митчелл, которая набрала 33 очка. И второй вечер подряд баскетболистки Индианы победили, на этот раз у Либерти выиграли со счетом 108, 108, 108, да, 100, 108 на 110 на 108 108 на 88. Вот такие дела. Ну а теперь давайте мы перенесемся к футбольным делам, тем более что чемпионат завершен. Я остановлюсь буквально какое-то время на выступлении сборной Англии. Причем мне понравился очень отчет о матче с Аргентиной, английской команды с Аргентиной, отчет Майкла Оуэна. Ну, вы прекрасно знаете, тот, кто интересуется футболом, Майкл Оуэн долгие годы играл в Ливерпуле, нападающим Ливерпуля, и он был нападающим сборной Англии на протяжении, я думаю, 6-7-8 лет. А сейчас он футбольный обозреватель. Он подвел итог вот выступлении Англии, не имея в виду вчерашний матч, тому, что случилось в Аргентину. Он написал прекрасный совершенно отчет, который назывался так. «Героическая победа Англии в Мехико-Сити – это худшее, что могло случиться». И он это дело объясняет. И с его объяснениями каждый из нас согласится. Поскольку мы этот матч видели, и мы прекрасно с вами, мы помним, что после того, как англичане повели в матче с Аргентиной со счетом 1-0, команда обернулась в защиту. То есть она забыла вообще о том, что существует нападение, и защищалась. Все время защищалась. Правда, опять-таки, она играла еще вдесятером, но она не предприняла ни малейшего усилия, чтобы идти вперед. Более того, когда тренер этой команды Томас Тухель производил замены, он заменял атакующих игроков игроками защитников. И команда выстояла, блестяще выстояла. И вот, видимо, Тухель пришел к выводу, что можно танцевать к нападению, к выигрышу матча можно танцевать от обороны. И именно поэтому в матче с Аргентиной он сменил тактику и решил, что команда должна отсиживаться на своей поляне. Аксиома футбола проста. Лучшая защита – это нападение. И вот когда команда добровольно отдает инициативу, вполне может случиться то, что случилось в матче Англия-Аргентина. Причем, опять-таки, дамы и господа, если мы себе на секунду представим, что англичанам удалось бы отстоять вот этот 1-0, который был, удалось бы сохранить свои ворота, они пропустили два мяча на последних минутах, удалось бы сохранить. Ну, сказали, ну, тренер, конечно, молодец. Тренер понял, что команда ведет 1-0, и поэтому все силы были брошены на оборону. К счастью, к трагедии Англии, но, к счастью, понятие в футболе, этого не произошло. Команда, которая делает ставку на оборону, такая команда, как правило, проигрывает. Разное может быть. Поэтому, кстати, сразу же после завершения этого матча не только спортивные футбольные обозреватели, но и болельщики, которые оценивают игру в соцсетях, болельщики, ну едва ли не единогласно все сказали, что порочная тактика, избранная тренером, когда команда выигрывает со счетом 1-0. И да, и Майкл Оуэн, он подвел совершенно правильный итог. Вот название его статьи. «Героическая победа в Мехико-Сити. Худшее, что могло случиться». Да, худшее, потому что тренер и, видимо, игроки с подачи тренера пришли к выводу, что совершенно не обязательно атаковать, а можно просто-напросто защищать свои ворота. Окей, теперь вчерашний матч. Ну, я не знаю, как его комментировать, дамы и господа. Во-первых, матч за третье место. Ну, кстати, в каждом чемпионате мира проходит матч за третье место. Эти игры, ну что они решают? В любой соревновании есть первое место и есть все остальные. Поэтому, когда команда играет, вот играла Испания, Аргентина, они играли за первое место. Матч за третье место, ну, как правило, ну, я не знаю, что он дает. Особенно это профессиональные люди. Ну, дадут им эту медаль. У них этих медалей всяких до фени. Все, вот они играли. Во-первых, чем, с моей точки зрения, вообще интересен матч? С исторической точки зрения. Мы живем отпраздновали 250-летие нашей страны. Значит, 250-летие нашей страны, Декларация независимости была принята, мы с вами знаем, в разгар войны за независимость. И в этой войне союзником, причем каким союзником? Очень хорошим союзником армии Джорджа Вашингтона, то есть континентальной армии, армии молодого американского государства, союзником были французы. Причем и французский флот принимал участие в этой войне, и не только флот, и французская пехота принимала участие в этой войне. Причем в битве, которая стала решающей, это битва при Йорктауне. Йорктаун, есть такое прекрасное местечко в Вирджинии. Там французы здорово и здорово помогли, причем когда генерал английский решил сложить оружие, потому что он решил сдаться французам, но французский генерал сказал: нет, голубчик, ты будешь сдаваться Вашингтону. Так вот, вчерашний матч Англия-Франция. С одной стороны, Франция помогла Соединенным Штатам выиграть эту войну. И вот теперь Англия играла с Францией. Я не знаю, видимо, если говорить о интересе, о красоте, скажем, этого матча, о забитых голах, ну, он, безусловно, запомнится. Кстати, нам запомнился 4 года назад, когда был чемпионат мира в Катаре, и когда в финале играли Аргентина и Франция, и в основное время счет был 3-3, помните все это дело? Ну, дошло дело до пенальти, по пенальти победили аргентинцы. Ну вот, 6-4, веселый, конечно, счет. Теперь я хочу остановиться на несколько слов о сборной Англии. Вообще, не только о сборной Англии, а Англии в этом чемпионате мира. Вот интересные цифры, дамы и господа. Значит, на чемпионате мира, на нынешнем чемпионате мира, игроки английской премьер-лиги были в 39 командах из 48. Всего в 39 этих командах было 182 футболиста, которые играют в клубах английской премьер-лиги. Ни одна другая лига вообще сравниваться не может. Ни одна другая лига не выдвинула в национальные сборные даже 100 футболистов. Премьер-лига выдвинула 182 футболиста. Теперь, какие клубы вообще делегировали футболистов, клубные команды Англии делегировали футболистов в национальный сбор? Манчестер Сити, 19 игроков, кстати, в сегодняшнем финальном матче и в составе сборной Испании, и в составе сборной Аргентины, естественно, были игроки из премьер-лиги. Окей, Арсенал, 16 игроков сборной Испании, 2 футболиста из Арсенала. Манчестер Юнайтед, 13 игроков. Команда Кристал Палас, это лондонская команда, 12 футболистов. Челси и Ливерпуль, по 11 футболистов. Вот, дамы и господа, вот так, кстати, опять-таки, естественно, в Англии 20 футболистов из 26, это команд из премьер-лиги. В Нидерландах, в сборной Голландии и Нидерландов, 15 игроков из премьер-лиги. Окей, теперь это уже Associated Press. К решающему финальному матчу между Испанией и Аргентиной в составах этих команд осталось 13 футболистов из английских клубов. Кстати, вратарь, который сегодня блистал совершенно, конечно, вратарь сборной Аргентины, он отразил, пока я смотрел, я ушел, когда оставалось играть 5 минут примерно, он отразил 19 бросков, ударов и пропустил только на 20-й удар. Значит, в финальных матчах чемпионатов мира не было вратаря, который бы отразил 19 ударов по воротам. Что касается сборной Аргентины, то пока я смотрел эту игру, мне оставалось там 5 минут, аргентинцы ни разу не ударили в плоскость ворот. Так вот, этот вратарь, очень хороший вратарь, мистер Мартинес, он выступает в команде Астон Вилла. Причем, я должен сказать, он, конечно, хороший вратарь. Мы в этом с вами сегодня смогли убедиться. Но если говорить о вратарях команд премьер-лиги, ну, я думаю, не менее половины не хуже него, так сказать. Во всяком случае, он, кстати, играл в свое время в Арсенале. И из Арсенала он был списан, потому что в Арсенале были лучшие игроки. Вот он сегодня блестяще защищал ворота. Я не знаю, кому будет выдано, кто будет признан лучшим вратарем чемпионата. Я предполагаю, что все-таки Мартинес должен быть признан лучшим игроком чемпионата. Что касается Испании, то Испания. Сегодня Испания проводила 8-й матч чемпионата. 8-й. 3 игры были в групповом турнире. И, соответственно, 5 матчей в кубковом. За все это время Испания пропустила всего лишь 1 гол. И дело, конечно, не только во вратаре, а в блестящей организации обороны испанской команды. Еще несколько слов об Англии, причем это тоже, мне кажется, достаточно интересно. Значит, если мы забудем о вчерашнем матче, в котором англичане забили 6 мячей, причем 4 мяча забили футболисты Арсенала. Ну, во-первых, мистер Райс открыл счет, а потом черненький мальчик, правый крайний, сделал хэт-трик. Итак, что интересно, опять-таки, давайте без учета вчерашнего матча. Кто забивал голы, выступая за сборную Англии? Так вот, слушайте внимательно. До вчерашнего матча, лишь один гол из 14, которые забили англичане, был забит, это как раз в матче с Мексикой, был забит Энтони Гордоном, который играл в команде Ньюкасл. Но он уже игрок команды Барселоны, тем не менее мы будем его все-таки считать игроком премьер-лиги. 13 других голов забивали футболисты, выступающий за рубежом. 6 мячей забил Гарри Кейн, он играет в Мюнхенской Баварии. Также 6 мячей, без учета вчерашнего матча, забил Джуд Беллингем, он играет в мадридском Реале. И еще один гол забил Маркус Редфорд, который выступал в минувшем сезоне в Барселоне. Таким образом, сборной Англии, забудем о вчерашней игре, голы забивали в основном футболисты, не в основном, а футболисты, выступающие в зарубежных клубах. О чем это говорит, если мы имеем в виду премьер-лигу, безусловно, сильнейшую в футболе национальную лигу, английскую премьер-лигу? Да, в английской премьер-лиге масса прекрасных английских игроков. Но нет ни одного игрока, классно забивающего. Забудем о вчерашнем матче. То есть мячи в ворота соперников Англии забивали футболисты английские, которые выступают в зарубежных футбольных клубах. И этому находится несколько объяснений. И одно объяснение следующее. Как правило, футболисты, играющие в премьер-лиге, это есть издание такое, компания, которая называется Skill, это умение Corner, это значит Skill Corner, ну как бы сказать, угол зрения с мастерства. Значит, футболисты, выступающие в премьер-лиге, на них падает гораздо большая нагрузка, чем футболисты, которые выступают в других сильнейших европейских лигах. Им приходится быстрее бегать, более интенсивные рывки, больше силовой борьбы. Более того, как правило, игроки английских команд, которые затем попадают в сборную Англии, они, как правило, гораздо более устают, чем игроки, выступающие в других других национальных лигах. Вот приводится один очень интересный пример. Значит, полузащитник сборной Англии, он играет в Арсенале, Деллен Райс, он вчера открыл счет, блестящим ударом открыл счет. Он, выступая в Арсенале, он провел на поле в минувшем сезоне 4336 минут. А игрок сборной Франции Улан Дембеле, который выступает в Пари Сен-Жермен, он провел на поле в минувшем сезоне 1880 минут, то есть почти что, ну, в три раза меньше. Тот же самый Беннингем, который блестяще играет в сборной Англии, он свежак, потому что в своей команде, он играет в Барселоне, он играет за мадридский Реал, он провел на поле всего 2720 минут. И вот это издание, которое называется Skill Corner, оно приходит к выводу, что футболисты английских команд премьер-лиги, которые попадают в сборную Англии, они, как правило, гораздо, ну, больше устали, чем их соперники из других команд. Конечно, вы скажете, но футболисты премьер-лиги попадают и в национальные сборные других стран. Естественно, но в национальных сборных других стран они не составляют такой костяк. Они не костяк этих команд. Они не костяк. А в сборной Англии, естественно, футболисты премьер-лиги – это костяк. И они уже достаточно усталые к тому времени, когда заканчивается сезон, собираются сборные, сборные нужно играть то ли на чемпионате мира, то ли сборные нужно играть в чемпионате Европы. На этом, дамы и господа, я ставлю точку в монологе, будет небольшой перерыв на рекламу. Не покидайте волну нашего радио, я вернусь к вам через несколько минут, и я думаю, нам есть о чем поговорить в связи с чемпионатом мира.
8: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
9: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
10: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
11: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Холмкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
6: Вы слушаете программу Алексея Орлова «Спортивные новости».
7: Еще раз добрый вечер, дорогие дамы, уважаемые господа, с вами снова Алексей Орлов. Опять-таки ставим точку в чемпионате мира, но это не значит, что не о чем говорить, но турнир завершен, надо поздравить Испанию, которая была чемпионом Европы, теперь к званию чемпиона Европы она присоединила еще титул чемпиона мира. И через пару минут я готов вступить в разговор с вами, телефон для связи обычный 718-303-90-90. 718-303-90-90. И я напомню свой интернетский адрес. Цифра 1, number 1 ставить обязательно. Маша Орлов, M-A-S-H-A-O-R-L-O-V. собаченца@gmail.com, maszaorlov@gmail.com. У нас есть звонки, и первый у нас будет Алекс Якобсон. Алекс, добрый вечер.
12: @gmail.com, у нас есть звонки. Первый у нас будет Алекс.
13: Да, здравствуйте, дядя Леша.
12: Добрый вечер.
13: Я поздравляю всех сторонников Испании, начиная с себя. У меня несколько вещей, которые я хочу сказать. Я постараюсь быть скор. Во-первых, Испания, между прочим, тоже помогала Америке в борьбе за независимость, поэтому относительная неудача Франции компенсируется. Говоря о вратарях, вот интересно обратить внимание как раз на испанского Унаи Симона. Его не считают особо надежным вратарем, но при этом он пропустил всего один гол за 8 матчей. Это рекорд чемпионата мира. 7 клиншит. А если считать прошлый чемпионат, то 8. И так как он вот иногда выходит из ворот и просчитывает развитие событий, это мало кто так умеет делать. Я думаю, они пропустили бы на 2-3 гола больше на этом чемпионате, если бы он этого не делал. В том числе в этом финальном матче. Совет любителям еврейского спорта хочу рассказать, что есть подозрение на еврейство у некоторых игроков сборной Кабо-Верде, в частности у Бен-Шимоли. Это явно еврейская фамилия. И есть исследование, что на островах Зеленого мыса были еврейские общины в свое время. Это приятно, что вот наши люди в том числе хорошо себя показали. Запоздалая мысль по поводу сборной США. Мне кажется, вот почему она не смогла продвинуться дальше. Ведущие американские игроки играют либо в средних командах сильных лиг типа Бетиса и Борнмута, либо в лучших командах средних лиг типа Селтика и ПСВ, либо в ведущих командах, ведущих лиг, у которых был плохой сезон, как Монако, как Милан, как Ювентус, вот Пулишич, даже Балагун, там Маккенни. У них у всех был не очень хороший сезон, и получается, что у нас не было настоящего суперлидера. Запоздалая мысль по поводу сборной Швеции. Мне кажется, что сборная Швеции — это хоккеисты, переодетые в футбольную форму. Поэтому они так играют напористо, но немножко туповато. А по поводу матча за третье место. Я считаю, что его нельзя отменять. Такой феерии, как в матчах на третье место, мы больше нигде не видим. Даже на таком феерическом чемпионате мира, как этот. 10 голов — это что-то. Это как All-Star Game. Вот знаете, перед финалом там NBA или Супербоулом. Это All-Star Game. Еще что хотел сказать. По поводу, вы говорите, вот эти исследования, почему английские забивалы в основном играют за рубежом. Во-первых, не взяли нескольких основных забивал из Англии самой. Тухель почему-то не взял Палмера, не взял Фодена. И потом, в былые времена, все-таки основные бомбардиры английские играли дома, там Ширер, Линникер, Руни и так далее. Я не думаю, что в этом вся проблема. Ну и еще хотел сказать на хоккейную тему, не на футбольную. Вот помните, был разговор по поводу планировавшейся на 1 июля игры в Москве между США и Россией. И потом люди сказали, что не стоит волноваться, это игра между типа российской сборной НХЛ и российской сборной КХЛ. Насколько я понимаю, это не совсем так. Это была игра между какой-то американской сборной, игроков НХЛ там, видимо, не было, то ли там были студенты, то ли еще что-то, но вот какая-то, может быть, из Minor League. Тем не менее, я думаю, что, слава богу, что это событие прошло очень незаметно, но это не очень приятно. Не время восстанавливать спортивные связи с путинской Россией. Я думаю, вы согласитесь. В принципе, у меня... последняя самая вещь. Я считаю, что поскольку турнир стал длинней, и войти в восьмерку на нем, это так же почетно, как раньше в четверку. Я думаю, что команды с 5 по 8 место должны получать тоже медали. Из какого материала? Любого. Кадмия, плутония, урана. Если они побоятся уносить с собой медали из урана, могут без них уехать. Если они захотят наоборот унести, могут унести медали из урана в весе до 440 килограмм. Все, у меня все. Спасибо большое, дядя Леш.
7: Большое спасибо. Алекс, у меня есть, во-первых, большое спасибо за анализ, который вы сделали. Анализ. Во-первых, по поводу сборной Соединенных Штатов, вы абсолютно правы. Лучшие игроки, они все-таки выступают, ну, скажем так, большинство лучших игроков выступает в командах среднего уровня, в сильнейших лигах, но в командах среднего уровня. Но опять-таки я обращаю внимание на то, что в сборной Соединенных Штатов не было хорошего вратаря. Теперь, до сих пор Маурисио Почеттино, это главный тренер сборной Соединенных Штатов, он до сих пор не решил, где он будет проводить следующее свое время. Останется ли он в сборной Соединенных Штатов, тренировать сборную Соединенных Штатов, по крайней мере, до следующего чемпионата мира. Или у него есть, кстати, предложение от Милана. Я думаю, он может получить предложение от других европейских клубов. Он сказал, мне нужна неделя, это интервью, которое он давал в минувшую пятницу, позавчера, он сказал, мне потребуется неделя, чтобы ответить на этот вопрос. Но я, это абсолютно лично мое мнение. Значит, если он возьмется продолжать работу над, со сборной Соединенных Штатов, надо каким-то образом американцам решать вопрос с вратарями, потому что хорошие полевые игроки, ну, это прекрасно. Даже игроки, которые в этом году были, достаточно классные, достаточно мастеровитые игроки. Пускай у нас не было таких звезд, которые, скажем, есть в основе сборной там Франции, Испании, не знаю, Аргентины. Но это хорошие, просто хорошие игроки. Но если нет вратаря, то ничего приличного не получится. Это то, что касается сборной Соединенных Штатов. Несколько слов, возобновляется буквально через несколько дней чемпионат главных главной лиги сакера. У нас, потому что сейчас чемпионат еще по принципу, когда мы начинаем ранней весной и заканчиваем уже глубокой осенью, а может быть ранней зимой. Но в конце концов главная лига сокера перейдет на нормальный график, который существует в Европе. То есть первый круг – это, скажем, осень, а второй круг – это весна, а летом люди отдыхают, игроки сборной играют в национальных командах, мы переходим. Но пока то, что есть, то есть. Значит, чемпионат сейчас возобновляется. Причем есть у нас новичок в чикагской команде. Есть новичок, ну, какой у нас новичок? Какой замечательный поляк играл в Европе в последние 20 лет? Ну, мы все знаем, кто это такой. Это пан Левандовский, Роберт Левандовский. Вот он закончил свои европейские дела. Ну, и он подписал контракт на 2 года с командой из Чикаго. Опять-таки, совершенно понятно, почему это команда из Чикаго. Потому что команда, которая в Чикаго, это центр польской диаспоры, скажем так. Другое дело, что там уже большинство поляков не говорит на польском. Тем не менее, вот он будет играть в команде Чикаго. Дамы и господа, вы знаете мое отношение к тому, как к нам в Соединенные Штаты приезжают суперзвезды, бывшие уже суперзвездами, пенсионерами. Я ничего против этого не имею, абсолютно. Но это показывает все-таки уровень главной лиги сокера. Значит, эти все люди приезжают к нам тогда, когда, в общем-то, они уже не вышли в тираж в сильнейших европейских клубах. Поэтому мне бы хотелось, лично мне хотелось, чтобы такого не было, чтобы наши команды финансово встали так, чтобы они имели возможность уже сегодня подписывать контракты с классными молодыми игроками, а не принимать ребят, которые уже должны выходить на пенсию. Окей. Добрый вечер, я вас слушаю. Мы на проводе.
14: Да, добрый вечер. Значит, я добрый такую вечер. Игру, как сегодня, я 30 лет не видел. Значит, последний раз я видел... это система защиты, но это какой-то ужас. Все играли в один пас, значит, испанцы играли в один пас, а эти вообще там... это просто... Я такого никогда не... Они за 90 минут один раз ударили по вороту. 30 лет назад я видел чемпионаты мира по молодежной сборных у нас в Баку. Значит, там играл Марадона еще тогда. И я с дочкой пришел, и Марадона там дарил детям разные подарки, и дочке там что-то подарил, я не помню. В общем, это была игра. Молодежные сборные. И что интересно, у них там, если у нас до 21 года, то у них там, по-моему, моложе, они там... Не, у них до 21 года, а у нас моложе были спортсмены. И поэтому Марадона попал. Ему как раз было тогда 21 год. Ну, в общем, то это ужасно было. То, что сегодня я видел, это просто, конечно, Кошмар какой-то. Нет, спасибо.
7: Окей, вы знаете, я... Что вам сказать? Значит, опять-таки, если мы сравниваем с вами вчерашнюю игру и сегодняшнюю игру, ну, во-первых, я признаюсь, я не могу сказать, что я не сомневался в победе в сборной Испании, но то, что Испания будет давить, ну, это было ясно, во-первых, потому как Испания играла до этого, вспомним, как Испания играла с той же Францией. Испания, Франция, фаворит. Испания не собиралась отсиживаться в этом самом в защите. Ни в коем случае. И в то же самое время мы видели, как играет Аргентина, когда Аргентина играла с Англией. До тех пор, пока англичане не решили, что лучше играть только в обороне, но Аргентина не выглядела сильнее Англии. Потом уже начались разборки. Сегодняшний матч, ну как вам сказать, я могу сказать только одно. Что если бы, не дай бог, со спортивной точки зрения, Испания сделала один точный удар по воротам и забила бы гол, и в таком матче победила бы со счетом 1-0, ну, мы могли бы с вами признаться, что это были бы, скажем, похороны футбола. Потому что команда, которая играла сегодня так, как играла Аргентина против Испании, такая команда, ну, просто недостойна быть не только чемпионом мира, а вообще приличной командой. Окей. Много разговоров будет еще на эту тему. Спасибо за звонок. Добрый вечер, я вас слушаю. Добрый вечер.
15: Добрый вечер, Алексей Георгиевич. Я добрый очень вечер, уважал Миша. Бабкинских футболистов. Мамедова Кузнецова, 50-е годы, Гаджиева, Туаева, Банишевского, Пономарева, Легкого, Крамаренко и так далее. Но дело в том, что такое сказать от бакинца, что Марадона играл в 96-м, 30 лет назад, за сборную молодежную, если он 60-го года рождения, ему 36 лет, я такого от бакинца не ожидал. Даже Алексеев, тренер Черноморца, такое не ожидал от бакинца. Я хочу сказать, что мне сегодня не повезло. Оуэн отнял у меня рассказ про ошибки Тухеля, Шмухеля, про замены. Вы отняли у меня хлеб, рассказав, что менять защитников на нападающих на защитников – это гибель, как учили тренеров, еще в судейском техникуме учат тренеров на занятиях, как надо защита, это нападение, вы сказали. Алекс украл у меня то, что я должен был сказать про Палмера, Фодена, но он еще, я еще добавлю Вудса, Люка Шоу и Магуайра из Манчестер Юнайтед, и Арнольда из Реала или Барселона, я забыл. Они взяли четырех игроков. Реала, наверное. Александр Арнольд. Да, ну не важно. Да. И он мог бы выпускать, он говорил Палмера, лучшего игрока Англии, и Фодена, забивающие голы, с ведением поля. И у Англии, у Аргентины должна была выиграть в одну калитку с таким составом и заменами. Я сначала начал его уважать, теперь опять Тухель-Шмухель, он еще остается в Англии. Вот вы мне отняли все, мой хлеб, мой звонок, я позвонил из-за бакинца, из-за его хохмы хорошие. Да здравствуй, бакинцы, они будут здоровы, слушатели, и вы все. И вам здоровья, дядя Леша. До свидания.
7: Спасибо, Миша. Дамы и господа, я вот еще хочу сказать обязательно. Значит, Международный олимпийский комитет пришел к выводу публично, что путинская Россия имеет право участвовать в Олимпийских играх. Конечно, уже несколько национальных федераций, это все, конечно, балтийские страны, это, по-моему, Дания, это, по-моему, Финляндия, это еще какие-то, они выступили против. В мою пустую голову просто не может войти такая мысль. Как может вообще Международный олимпийский комитет допускать спортсменов сегодняшней России, которая ведет войну, развязала войну, не просто ведет войну, развязала агрессивную войну, допускать Олимпийские игры. И я, честно, я опасаюсь, что есть международные федерации. Все дело в том, что Международный Олимпийский комитет позволяет каждой федерации самой решать этот вопрос. Это тоже, так сказать, перекладывать ответственность со своих плечей на плечи кого-то других. Окей, мы не решаем, мы считаем, что это возможным, а пускай там решает каждая спортивная федерация. И есть спортивные федерации, к сожалению, как, например, Федерация по фехтованию, Федерация по боксу, которая считает возможным допускать спортсменов сегодняшней России к Олимпийским играм. Мне кажется, что вот эти страны, которые национальные олимпийские комитеты, 5-6-7 европейских стран, требуется, чтобы к этим олимпийским комитетам присоединился Олимпийский комитет Соединенных Штатов, Олимпийский комитет Германии, Олимпийский комитет Франции, Олимпийский комитет Канады, Австралии, чтобы крупнейшие страны вот эти, которые задают тон в олимпийском движении, чтобы они сказали свое «фэ». Мне не хочется даже думать, что через 2 года на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе мы можем увидеть спортсменов России. Более того, я напомню, дамы и господа, что первые Олимпийские игры после войны, после Второй мировой войны, проводились в Лондоне в 1948 году. Война закончилась, 3 года уже как закончилась война. Но Международный Олимпийский комитет принял решение не допускать на эти игры спортсменов Германии, не спортсменов Японии. Таким образом, Международный Олимпийский комитет сегодня, не дожидаясь, как закончится, когда Путину придет в голову заключить перемирие с Украиной, когда ему это в голову, Международный Олимпийский комитет должен принять сегодня решение, что не может быть олимпийцев России в Лос-Анджелесе. И хотелось бы, чтобы сейчас об этом прямо сказал Национальный Олимпийский комитет Соединенных Штатов, поскольку следующие Олимпийские игры проходят в Лос-Анджелесе. Добрый вечер, я вас слушаю. Добрый вечер.
16: Добрый вечер. Он, конечно, ошибся. В 96-м году никак не мог быть чемпионат мира по футболу молодежный в Баку. Я уже был в Америке. Что-то он, я не знаю, это начало 80-х было. Он, чемпионат молодежной сборной, это самое, чемпионат мира, проходил в Баку. Это, наверное, или 81-й, или 82-й год был. Что он говорит там, 96-й год, я ничего не понял, честно говоря.
7: Он сказал очень просто, что в 96-м году Марадона не мог участвовать в молодежном чемпионате. Совершенно справедливо, что в 96-м году Марадона играл в сборной Аргентины или даже уже кончил. Нет, еще, по-моему, играл в сборной Аргентины. Добрый вечер, Илья, вы на проводе. Илья, я вас слушаю. Добрый вечер.
17: Добрый вечер, Алексей. Меня слышно теперь?
7: Слышно, алло. Да.
17: Да, ну прекрасно. Значит, по поводу вратаря сборной Аргентины. Значит, я в него влюбился на прошлом чемпионате мира, ведь благодаря ему практически Аргентина выиграла по пенальти. Эмилиано Мартинес, по-моему, лучший вратарь премьер-лиги. Он это доказывал миллионы раз. Теперь дальше идем. По поводу футбола в Соединенных Штатах Америки. Значит, простой смертный просто представить себе не может, сколько здесь, в Америке, в Нью-Йорке, футбольных полей в идеальном состоянии и с искусственным покрытием, искусственная трава, или с натуральной травой. Ворота стоят сетками. То есть во времена моего босоногого детства мы же играли где? На школьных дворах, там земля с кирпичами, на пустырях. Алло, Алексей.
7: Я слушаю.
17: Так вот, если бы у нас были такие условия, как сейчас в Америке, ну, я не знаю, русская команда была бы чемпионом всегда и везде. Но в Америке тут, как говорится, размер имеет значение. Значит, извините за выражение, какое-то Кабо-Верде с населением 500 тысяч человек, это столько живет в одном манхэттенском небоскребе, да, я образно говорю, Так, значит, они играют на высшем уровне, а 333-миллионная Америка, имеющая миллионы футбольных полей, имеющая миллионы, десятки миллионов латиноамериканцев, которые обожают футбол, которые гоняют мяч с утра до ночи, она не может нормально играть. Почему? Что, телевизоров нет, что ли, у тренеров? Ну вот Месси пришел, Левандовски, там, Ибрагимович и так далее, да? Но смотрите телевизор, ребята, телевизоров нет. Купите магнитофоны, видеомагнитофоны, и крутите записи. Ну когда же Америка научится играть в футбол, Алексей? Ну и по поводу еще, последнее замечание по поводу докладчика, который нашел евреев на островах Зеленого мыса. Ну евреи везде есть, да, не только на островах Зеленого мыса, но и на островах Синего носа тоже найдутся евреи. Всего доброго, Алексей, спасибо.
7: Окей. Значит, вопрос, когда Америка научится играть в футбол. Америка уже умеет играть в футбол. Америка вышла из группы. Америка выиграла матч 1/8 финала. Америка умеет играть в футбол. Другое дело, что есть страны, которые играют лучше. Но Америка вылетела из Кубка мира на той же самой стадии, на которой вылетела сборная Бразилии. Правильно? Ну а что, в Бразилии не умеют играть в футбол? Нет, в Америке умеют играть в футбол. Просто, ну, если говорить об Америке, вы совершенно правы, то, что эти латиноамериканские мальчики, которые гоняют мяч с утра до вечера. Окей, но те же самые латиноамериканские мальчики имеют возможность пойти и играть в бейсбол. Бейсбол потрясающе популярен в Латинской Америке, в Мексике, в Венесуэле, во всех этих совершенно странах. Мне кажется, если говорить беда, ну, беда не беда, ситуация такова, что просто у европейского футбола, у сакера. В Америке масса есть конкурентов, масса. Скажем, конечно, в любой стране есть конкуренты. Скажем, у немцев есть конкуренты, не все немцы играют в футбол. И в Англии не все играют. Но в этих странах футбол главный вид спорта. Если пацан или девочка хотят преуспеть в спорте, им хочется, то они в первую очередь пробуют свою силу как раз в футболе. В Соединенных Штатах ситуация совершенно другая, и здесь ничего не изменить совершенно невозможно, потому что есть возможность бейсбол, есть американский футбол, есть хоккей, есть баскетбол, баскетбольные площадки всюду. Поэтому как раз мы занимаем Соединенные Штаты, я считаю, занимаем неплохое место в первой двадцатке. Ну, это хорошее место, ничего страшного в этом нет. Я ничего страшного не вижу в том, что Соединенные Штаты... Хотелось бы, чтобы мы были вице-чемпионами, чемпионами, чтобы мы играли в полуфинале, но в других странах просто играют в футбол гораздо лучше. И численность населения большого значения совершенно не имеет. Возьмем Бельгию или Голландию. Какая там численность населения в Бельгии и в Голландии? А Голландия на протяжении десятилетий одна из лучших футбольных стран. Вот такие дела. Большое спасибо, дамы и господа, всем, кто слушал сегодняшнюю передачу, тем, кто позвонил. Я благодарю каждого из вас. Мы расстаемся с чемпионата мира по футболу еще на 4 года, но впереди нас ждет масса интересного. Еще раз, всем здоровья, дамы и господа. Мне помогал сегодня Дима Банников. Дима, большое спасибо. А вам повторю еще раз. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
5: Начинайте свой день вместе с Дэвидсон Радио.

0: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Севы Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов городские новости. В 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В 1:10 пульс дня. В 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт». В 3:10 театральные посиделки, ведущий Александр Соколов. В 4:10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой. И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».
1: 620 АМ.
2: Здесь не остановимся.
1: Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
3: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник
1: с 10 до 11
0: на «Дэвидсон Радио».
2: «Дэвидсон Радио». Лучше один раз услышать.
3: Дорогие друзья, у микрофона Равин Бензон Ласкин. Идея по Галам Бетивеем. Всем шавуатов, всем хорошей недели. На этой неделе, в среду вечером, начинается важнейший пост еврейского народа. Черная дыра в еврейской истории. День 9 ава. День трагедии, день траура. День, в котором произошло столько огромное количество трагедий. Но это день для трансформации, день для изменения. И день, в котором сказано мудрецами, это день рождения Машиаха. То есть исцеление к этим проблемам, к этим трудностям тоже придет в этот день. Это мощнейшее время года. И у нас сегодня мы поговорим о 5 уроках этого поста, 5 уроков 9 ава. Начинается этот пост в среду вечером, до четверга вечером. Не пить, не есть. Кому есть проблема не пить, должны посоветоваться со своим раввином и врачом. Зависимо от медицинского состояния, есть свои решения этого. Но это время, когда запрещено даже одевать кожаную обувь. Время, когда в первую половину дня и со среды вечера мы не сидим на стуле, а только сидим на полу. Время траура. Это

0: Время, когда мы все эти дни до 9 ава мы не едим мясо и пьем вино, а день 9 ава – это день для трансформации. Мы сегодня поговорим с вами о 5 трагедиях и 5 уроков из этого дня 9 ава. Вторая часть нашей программы будет посвящена, зачем нужно молиться, если все предрешено. Урок из недельной главы Торы, это мы читаем на этой неделе, Ваэт Ханан. Уже, дорогие друзья, я хочу напомнить всем, что завтра, в понедельник, в 8 часов вечера, у нас будет большая лекция о уроке месяца Льва, месяца Ава, уроке этого месяца, знак Зодиака, как изменить судьбу именно в этом месяце, уроке этого дня. Так что будет очень важный урок для всех. Завтра в 8 часов вечера. И также у нас идет ульпан изучения иврита, где мы учим, как понимать каждый корень слова на иврите. И когда два слова имеют тот же корень, то решение проблемы находится в этом корне. Как понимать духовный ДНК творения – это 22 буквы еврейского алфавита. Как они влияют на наш характер, на нашу судьбу. И многие-многие другие тайны за 9 занятий, где мы учимся и читать, и понимать значение за буквами и за словами на иврите. Так что вся информация и на ульпан иврита, и на нашу лекцию «Секреты месяца Ав. Знак зодиака Льва», это будет завтра, в понедельник, в 8 часов вечера на Зуме, по телефону 347-228-1532. 9 ава. Да, 9 ава – это одна из самых черных дат еврейского народа. Сколько трагедий происходило именно в этот день? Разрушение первого храма, разрушение второго храма, аутудафе, изгнание евреев из Испании, из Англии, из Португалии, из Италии, Первая мировая война, Варшавское гетто. Что только не происходило в этой черной дате еврейского народа. Но объясняют мудрецы, что это черная дата еврейского народа, 9 ава, самый суровый пост после Йом-Кипура, когда нельзя ни есть, ни пить. Не просто день, когда мы не пьем и не едим. Это день для самотрансформации. Это день для изменения. Это день, мы приняли уроки нашего прошлого. А как нам принять эти уроки? Какие уроки этого дня? И что означает день 9 ава? Именно об этом мы сегодня поговорим. Объясняют мудрецы 5 первых трагедий, которые произошли в день 9 ава. Потом произошло намного больше трагедий. Но самые первые 5 являются 5 корнями трагедии. 5 уроками. 5 этапов саморазрушения, которые мы должны именно в этот день изменить, трансформировать в себя.
1: Это день трагедии. Это день, в котором столько трагедий, начиная с того момента, когда наши евреи заставили Моисея послать саглядаты в землю Израиля.
0: Вместо этого они возвращаются с ответом «никак». А можем ли мы вообще туда зайти? Там же такие великаны, страна только поглощает своих жителей. И они приносят такой страх народу. Народ начинает плакать, а это была ночь 9 ава, когда саглядаты возвратились. И в момент, что народ плачет без причины, забывая в одну секунду, как Бог вывел из Египта, все чудеса, которые им произошли, он все забывает. Всевышний сказал, вы сегодня плакали без причины. Вы дали страху себя контролировать, себя парализовать. Запомните эту дату. И каждый год вы будете плакать по причине в этот же день. И так оно было. И так оно, к сожалению, происходит. Но ни один отец и ни одна мать не позволят себе, даже если свой сын или свой ребенок, дочка, сделают без причины, сказать им, запомни сегодня эту дату, и каждый год опять и опять наказывать их, чтобы они плакали по причине. Это же жестоко. И то, что они позволили этому страху себя парализовать, они создали черную дыру. Место, где Бога нет. А когда ты создаешь место, где Бога нет, как сказал Рабби Искоцка, где Бог, там, где ты его пускаешь. То есть ты создаешь место, где нет Бога, где ты парализован страхами, неверием в Бога, неблагодарностью, то ты создаешь черную дыру, потому что принести все эти страшные трагедии в течение веков. И 9 ава – это не наказание, но это последствия того страха, того неверия, которое евреи позволили контролировать собой. Как с этим бороться? Как это изменять? Я сегодня хочу с вами поделиться другим уроком этого дня. Почему саглядатаи вообще принесли этот страх людям? Это началось не с людей, не с народа это началось, это началось с саглядатаев. И объясняет Любавский Рэбе потрясающую вещь. что ошибка соглядатаев была в том, что они находились тогда в пустыне. А в пустыне они жили чудесами. И они знали, что как только они зайдут в страну Израиль, они перестанут жить духовно. Надо жить материальной жизнью. Чудеса перестанут, как только они зайдут в страну Израиль. И в момент, что это произойдет, все. Они потеряют свой статус, и они боялись, что еврейский народ не сможет больше соединять небо и землю. Ведь материальность и духовность не могут соединяться. Они сказали себе, как мы это сможем? И в этом была их ошибка. Они никогда не имели права задать вопрос, могу ли я это сделать. Их вопрос должен был быть, как нам это сделать? Если Бог сказал, что твоя миссия в этом мире, это не быть в монастыре, это не отходить от физического мира духовности, а именно соединять небо и землю, именно приносить материальность и духовность вместе, совмещать в твоей жизни. Твой вопрос должен быть, если Бог тебе сказал это делать, а могу ли я это сделать? Твой вопрос должен быть, а как я это смогу сделать? Мы каждое утро просыпаемся, и нельзя еврею спускаться с кровати, не сказав следующие слова. Муде ани лефанеха, благодарю. Первое слово благодарю. Спасибо Богу. Спасибо Богу, что я встал. Спасибо, это то слово является мастер-ки, ключ, который открывает все врата на небе. Но потом из продолжения. Благодарю тебя Всевышний, возвратил мою душу, и велика не моя вера в тебя, а твоя вера в меня. Если ты привел меня в эту ситуацию, привел меня в этот момент, что даешь мне веру, даешь мне силу пройти это испытание и принести, исполнить свою миссию. Из-за этого мы знаем такую вещь. Когда человек говорит «я могу», он прав. Когда человек говорит «я не смогу», он тоже прав. Что мы своими словами, мы своей верой создаем нашу реальность. И если человек не верит, что Бог в него верит, он не верит в Бога. Так учит учение хасидизма. Все начинается с того, что Бог в тебя верит. Проблема соглядатаев была в том, что они не верили, что Бог в них верит. Они не верили, что они смогут соединить в Израиле небо и землю. Хотя Бог им сказал это сделать. И в момент, что они поставили это под вопросом, можем ли мы это вообще сделать, они повели к разрушению. Они повели к 9 Ава. Все начинается с того, что дата этого дня – это 9 Ава. Почему 9? Почему не 10? Почему не 11, не 8? Объясняет Каббала из 10 сферот. 10 энергетических точек. 10 качеств, от чего все состоит в этом мире. 10 энергий. И 10 сфера называется Малхут. Малхут – это царство, Малхут – это уверенность, это вера, что Бог в тебя верит. И 10 сферы им не хватало, они остановились на 9. Потому что им не хватало веры, что Бог в тебя верит, разрушение началось. Без этого нет движения. Когда самый первый человек, который спас мир, это было во время потопа, Ноах, который спас мир от потопа, построил ковчег, о котором сам Всевышний говорил, пишешь, он был из цадик тамим бедорутав. Он был праведный в своем поколении. И объясняют мудрецы в своем поколении. Но если он бы жил бы в поколении Моисея или в поколении Авраама Вину, он не считался бы праведником. Это мудрецы, как можно такое сказать о человеке, который сам говорил со Всевышним? И объясняют мудрецы, потому что он, в отличие от Моисея, когда был во время момент Золотого Тельца, боролся со Всевышним. Сказал, сотри меня из твоей книги, если ты уничтожишь еврейский народ. Так сказал Моисей. И тогда Всевышний дает второй шанс еврейскому народу за счет того, что Моисей боролся за народ. Ноах же не старался уговорить народ сделать раскаяние, когда Всевышний говорит ему, что уничтожил весь мир. Ноах не старался уговорить Всевышнего дать второй шанс. Ноах этого не сделал. Он построил ковчег. Да ты задай эту минуточку, а почему он этого не сделал? И пишет мудрецы, и пишет Раши, «Ктана эмуна», у него было мало веры. Как можно сказать, человек, который сам говорил с Богом, у него было мало веры. Вот тут есть потрясающее объяснение великого Рыбалицкого из Бердичева. Говорит, он был «Ктана эмуна», у него было мало веры. Но не мало веры в Бога, у него было мало веры, что Бог в него верит. Когда Моисею сказал Всевышний, я хочу уничтожить еврейский народ после греха золотого тельца, говорит Моисей, минуточку, я же мог бы, Всевышний мог бы уничтожить народ, не сказав мне бы ни слова. Но почему именно Всевышний решил мне сказать? Значит, он верит, что именно я имею силу это изменить. Но Ноах же не верил, что Бог в него верит. Ноах сказал, я маленький человек, кто я и что я что-либо изменить в мышлении Бога? Бог сказал мне делать, я делаю. Построю ковчег, я строю ковчег, я маленький человек. И в этом была вся разница. И с этого началось разрушение храма. И разрушение всех трагедий, создание этой черной дыры 9 ава. Начинается с того момента, человек не может говорить, я верю в Бога, но при этом не верит, что Бог в него верит. Как объясняет Каббала, одна из главных основ, что мы решаем нашу судьбу, влияем на нашу судьбу не только с помощью молитвы, не только с помощью наших деяний, наших заповедей, но наши чувства, наши эмоции в эту секунду, та вибрация, которую мы посылаем в космос, мы посылаем во все миры. Если мы находимся в состоянии страха, в состоянии неверия, неверия в себя, то мы блокируем себе все каналы в эту секунду. Бог к нам относится так, как мы сами себе относимся. И пока мы будем сами себе относиться без веры, мы блокируем себе все на свете. Вы знаете, как в этом анекдоте, когда пессимист работал тут в Нью-Йорке грузчиком, и он загружал молочные продукты в огромный грузовик, холодильник, кто ехал в Сиэтль 2 дня. И в этот момент, когда это все загружает, вдруг он заходит в этот холодильник, грузовик, закрывается дверь, как только дверь закрылась, все, дверь захлопнулась, мобильная его батарейка умерла, и он застревает там, понимает, что нужно будет 48 часов ехать в морозильнике, и он погибнет. И в этот момент он начинает писать завещание. В этом холодильнике он пишет, я всегда знал, что моя жизнь закончится трагедией, и моя жизнь была такая ужасная, и я такой злой, я такой недовольный, и пишет свое завещание. И вот, когда, наконец, грузовик приезжает в Сиэтль, и открывают они дверь, и к ужасу они видят, как он лежит, бездыханно почти, и они приводят его моментально в больницу, и больницы еще не понимают. Говорит, как он в таком страшном состоянии, при том, что холодильник все это время был выключен. Мы сами себе все это делаем. Мы сами себе ломаем, мы сами себе блокируем своей неверией, что Бог в нас верит. Вы знаете, есть такой термин в медицине сегодня, называется рефлекс Земельвейса. Рефлекс Земельвейса – это был термин, который был основан еще в 1991 году. Но история Земельвейса, известного ученого, венгерского ученого, который жил в Вене в 19 веке, когда была страшная лихорадка, горячка, это горячка, родильная горячка, когда женщины умирали, погибали после родов, 70% рожниц погибали. Это была страшная эпидемия. И никто не мог понимать, в чем причина этого. Искали найти лекарство, лечение, причину. Были различные самые гипотезы на эту тему. И был вот ученый по имени Земельвейс, который решил посмотреть глубже. И он взял 2 больницы. В одной больнице погибало 10% женщин, в другой 70%. И не мог понимать, в чем разница. И что оказалось? Что причина того, что умирало такое огромное количество женщин после родов, это не потому, что это была эпидемия, которая приходила только к женщинам и так далее. Это потому, что когда эти женщины погибали, умирали, врачи делали вскрытие тела, и с этими же моментально после вскрытия тела ходили принимать роды у новых женщин. Без мытья рук, без никакой санитарности. И в этот момент он понимает, что сами врачи своими руками приносят эпидемию этим женщинам. И когда он выходит с этой информацией, великие французские ученые говорят, что мы тогда будем даже быть в карантине, и никакого результата не будет, это невозможно, это нереально. Его, в конце концов, ему не продлевают контракт в больнице в австрийской Вене. Он едет обратно в Венгрию. Венгрия опять спасает народ от этой лихорадки, но опять его преследуют. В конце концов, он заканчивает свою жизнь психиатрической больнице, о депрессии. И только 30 лет спустя его признали как спаситель-роженец, признали его систему, и в 91 году назвали вот этот рефлекс Земельвейса, когда сами врачи, когда сам эстаблишмент не хотят принимать правду, что в них находится корень проблемы. Очень часто это с нами бывает. Нам тяжело признать, что вся трагедия 9 ава началась с кого? Не с того, не с другого, а с нас. С начала того, что мы не верим, что Бог в нас верит. С этого все начинается. Что наши руки сами привели, наша вера. С нее начинается. Это, мои дорогие, первая причина трагедии. Сейчас давайте перейдем ко второй причине. Вторая причина – это второй урок. Это второе мероприятие. Трагическое произошло в этот день. Это день разрушения первого храма. Первый храм был разрушен именно из-за грехов между человеком и Всевышним. В тот момент, что человек теряет свою связь с Богом. Вы знаете, что мицва, заповедь – это не просто заповедь, указание, делай. А мицва на иврите слово «цивуй», «цавта» – соединение. Это возможность связаться с Богом. И когда был великий французский философ Руссо, задался вопросом, а в чем счастье человека? Как быть счастливым, да? Вечный вопрос человечества. И он говорил так. Ты лежишь на лодке, птички щебечут, один глаз открыт, другой глаз закрыт. Вот в этот момент, когда это происходит, это счастье. Но потом ты возвращаешься домой, долги, проблемы, болезни, это счастье улетает, исчезает. Аристотель много лет до него говорил, счастье, когда ты добиваешься цели очень долгое время, и ты добился вот этот момент достижения, это счастье. Но опять, как только долги, проблемы, болезни, и ты опять забываешь об этом счастье, и опять ты в проблеме. А что иудаизм говорит, что такое счастье? На этот вопрос можем ответить другим вопросом по-еврейски. А что такое здоровье? Здоровье, чем меньше ты чувствуешь свое тело, чем ты более здоровый. А что такое счастье? Чем я меньше чувствую себя, свое эго, тем я более счастливый человек. Когда человек не живет ради себя, а ради более наивысшей цели, и он только сосуд для этого, из-за этого ты не можешь его обидеть, ты не можешь его расстроить, и он всегда будет счастливый, потому что он всегда исполняет миссию. Будь она удается в этот момент, не удается, но он исполняет миссию. Он связан с Богом. И вот эта связь с Богом, это и есть. Сначала ты теряешь веру, что Бог в тебя верит. Это первый этап. Второй этап – ты теряешь веру в Бога. Когда ты теряешь веру в Бога, ты теряешь связь с Богом. Это второй этап разрушения. Но второй урок – это момент, когда мы должны восстановить нашу связь с Богом, нашу веру, нашу миссию. И мицвот, заповеди – это и есть то, что нас связывает с Богом. И то, что нас соединяет и продолжает этот цвет. Это второй момент разрушения первого храма, когда люди потеряли веру в Бога, перестали соблюдать заповеди между ними и Богом. Но вы знаете, первый храм был разрушен 70 лет. И через 70 лет строится второй храм. И он опять разрушается когда? Опять же 9 ава. Но на этот раз другая причина, другой урок. Какой урок? Это был момент без причины ненависти. Когда люди только не верили в Бога, не исполняли заповеди между ними и Богом, Бог прощает. Бог милосердный. И 70 лет прошло с разрушения первого храма, до строения второго храма. Но когда уже второй храм, мы потеряли веру в человека. Если ты не веришь в того, кого Бог в него верит, ты не веришь в Бога. Если ты не имеешь уважения друг к другу, ты не уважаешь Бога. И когда есть неуважение между людьми, это еще намного глубже и намного хуже. И это разрушение уже длится более 2000 лет. Потому что тут проблема намного более глубокая, намного более тяжелая. Это вы знаете, когда раввин приходит в новую синагогу, и там во время молитвы Кадиш, половина синагоги встает, а вторая половина садится. И начинает спорить, нет, надо сидеть во время Кадиша, надо стоять, надо сидеть, стоять, сидеть. И вдруг начинаются кидаться в какие-то предметы в комнате, драка начинается. раввин теряет контроль над общиной. Что делать? И в этот момент то, что Рэбе делает, он говорит так. Мы пойдем к самому пожилому члену нашей общины, Рабмойше Рабиновичу, и он нам скажет, что делать. Надо ли сидеть? Какой был обычай спокон веков? Сидеть во время кадиша и стоять. И вот подходят двое членов общины. Первый подходит к Рабмойше, говорит, Рабмойше, ты какой? Вы, наверное, помните, как вся община сидела во время кадиша. Говорит, нет, я такой вообще не помню. Говорит, второй Рабмойше, ты какой? Вы, наверное, помните, как вся община стояла во время кадиша. Говорит, нет, я тоже такое не помню. И они опять же кричать, нет, надо сидеть с ней, надо стоять. И вот Рабмойше закрыли с глазки, он смотрит на них, о! Вот это я помню. Это был наш обычай. Спорить. Понимаете, единственный раз во всей истории еврейского народа, когда у нас были два лидера, а не один, мы с одним обычно еле справляемся, а были целых два, это было во время исхода евреев из Египта. Моисей и Аарон, Моше Рабейну и Аарон, два лидера, два брата. Что вдруг нам понадобились два брата, чтобы выйти из Египта? Почему один лидер нам не хватал? Объясняют мудрецы, как ты попадаешь в проблему, только так ты можешь из нее выйти. Как вы попали в эту проблему? Вы попали? Как вы попали в рабство египетское? Из-за ненависти между братьями и родным братом Иосифа. И как мы можем выйти из проблемы только за счет беспричинной любви между двумя братьями Моисеем и Аароном? Однажды спросили антисемита, если он любит евреев, и сказал, я ненавижу евреев. Если нет воды, значит, выпили, мы знаем сами кто. И так далее, все проблемы из-за евреев. Тогда ему задают другой вопрос. А уважаете ли вы вашего адвоката Коэна? Да, конечно, уважаю. Не найдете более честного человека. А вашего там бухгалтера Рубинштейна? Ну, о чем вы говорите? А когда вы подходите к еврею, спросите, как там еврейский народ, избранный народ, смотрите список всех лауреатов Нобелевской премии и так далее, и так далее, и так далее. А потом же, а как там ваш двоюродный брат? Если вы еще один раз о нем скажете одно слово, я с вами больше не разговариваю. Минуточку, ты же сказал, что ты обожаешь еврейский народ. Как объяснить этот парадокс? Есть два слова. Есть love, есть любовь, любить. А есть нравится, уважать, like. Казалось бы, какое более сильное чувство? Любовь намного сильнее. Но любовь – это желание быть человеком одно единое. Это тот момент страсти, пыла, когда ты забываешь о отличиях, о разницах, вы хотите только стать одно единое. Но как только эта страсть уходит, и опять раскрываются ваши отличия, если нет уважения, то этому браку, этому союзу долгое время не останется. Из-за этого, когда одна девушка написала Любавскому Рэбе, что я встречаюсь с молодым человеком, он хороший человек, все в нем нравится, но нет страсти, нет пыла, нет вдохновения. И Рэбе ей сказал, что любовь – это не момент, когда большое пламя огня, которое со временем только тушится и тушится, уменьшается. Но любовь – это маленькая искра уважения, то со временем только увеличивается, увеличивается, увеличивается. Из-за этого антисемит, у него есть ненависть к еврейскому народу. Но у него может быть уважение к индивидуальному еврею, к его качеству. Еврей же обожает, любит еврейский народ. Но не хватает уважения индивидуального, принять мнение другого человека таким, как он есть. Даже ты не согласен, но уважать его, уважать отличия, разницу между нами, это и есть беспричинная любовь. Принимать его таким, как он есть, не стараясь его менять. Для этого нужна не любовь, для этого нужно уважение. Без уважения мы этого не будем. Из-за нехватки этого уважения был разрушен второй храм. И это и есть третий урок. Момент, когда ты теряешь веру в того человека, кто Бог в него верит. Теряешь к нему уважение. И это наша задача. Беспричинная любовь. Это урок 3-9 ава. И сейчас мы переходим на четвертый урок 9 ава. Четвертая трагедия произошла в этот день. Это день, когда Аир Бейтар, город Бейтар, был разрушен, был охвачен. Это 60 лет после разрушения второго храма. Последняя опора, последняя надежда еврейского народа, что мы еще восстановим второй храм, пока еще Бар-Кохва держался в городе Бейтар, держал там осаду. Но как только осада города Бейтар была разрушена, надежда последняя была разрушена с ней. Когда у человека теряется вера, Та вера, кто его держит, та вера, кто его несет, той веры, кто он создает, он все теряет. Четвертый урок – это когда нельзя терять веру, а вера – это молитва. Молитва, тфила – это не мольба, а тфила – это слова «бильтафель» – быть связанным. Это наша связь с Богом. Если я не буду ходить в тренажерный зал, у меня не появятся мышцы. То были мышцы, я должен ходить в тренажерный зал пару раз в неделю. Это того, чтобы была вера, была надежда. Это постоянная тренировка, постоянная молитва. И это то, что мы работаем над собой в день 9 ава. Это четвертый урок этого дня. И пятый урок, самый последний, самый трагический. Когда та храмовая гора, то место, где когда-то, много лет назад, был создан Адам Ришон, первый человек на храмовой горе. Та гора, где Авраам Авину пошел туда, чтобы приносить своего сына жертвоприношение. Это то место, где Яаков Авину, когда заснул, увидел там, на этой горе, известный сон с лестницей, на которой ангелы поднимаются и спускаются. И это та гора, на которой был построен первый храм, царем Соломоном, и второй храм. И на этой горе, где когда-то была святая святых, а видят раввины, как лисы бегают, как распахано это место, полностью разрушено, и лисы бегают, и начинают рыдать, и начинают плакать. Но в этот момент Рабби Акива начинает смеяться. Почему Рабби Акива смеется? По какой причине? Он сказал, пока я не видел, это есть два пророчества, которые были даны еврейскому народу. Первое пророчество, что город будет распахан, храмовая гора будет распахана, и лисы будут бегать. А второе пророчество, что храм будет отстроен, и дети, и пожилые будут бегать по улицам Иерусалима. Пока я не видел, как первое пророчество было исполнено, я не верил, я не знал, если второе пророчество будет исполнено. Сейчас, что я видел своими глазами, как первое пророчество исполнено, я уверен, что и второе будет. Сказали раввины, Рабби Акиве, Рабби Акива, вы нас учешили. В чем тут смысл? Понимаете, пока не происходит, для чего мы пашем землю? По какой причине? Для того, чтобы расти что-то новое. Пока ты не будешь пахать, не уберешь все камни, всю там зелень ненужную, все, что нам не нужно, не очистишь землю и не распашешь эту землю для того, чтобы ты мог расти новое, новый рост, новая страница не будет построена. Почему распахан был Иерусалим? Человек должен себя менять, чтобы себя трансформировать. Очень часто он должен дойти до своей красной черты. И только в тот момент, когда он доходит до этой красной черты, начинается новый рост, начинается трансформация. Разрушение для нас – это первый шаг к новому начинанию. Из-за этого есть люди, кто учится от ошибок других людей. Это потрясающе. Другие люди учатся от своих ошибок, это тоже неплохо. Но есть третий вид людей. Это большинство из нас, которые каждый раз на эти же грабли опять и опять наступают. Пока ты не дошел до своей красной черты. Человек может курить и курить. Он видит, как люди погибают, это ему не мешает. Он может попасть в больницу, и только какой-то момент, когда произошла уже страшная болезнь, дух его ударяет, что-то меняться. У каждого из нас есть эта красная черта. И вот момент, когда уже был распахан Иерусалим, распахано это место, и даже лисы там бегали, это была шокотерапия. Это тот момент, когда начинается новый рост. Почему болезнь не происходит у человека? Должен нас наказать. Это очень часто единственный способ, чтобы мы трансформировали, изменили, очистили себя. Человек заболел, получил эту красную черту. Он понимает ее как сигнал, чтобы меняться, чтобы трансформироваться. И как только он трансформируется, все меняется. Вы знаете, я закончу это, эти пять уроков. Первый урок, когда они зашли в страну Израиль, потому что они задали вопрос, можем ли не как зайти, а можем ли мы зайти. Когда ты не веришь, что Бог в тебя верит, это первый урок. Второй урок, когда ты теряешь компас Всевышнего, перестаешь исполнять заповеди между человеком и Богом, теряешь свою миссию в жизни, свою веру. Третье, когда ты теряешь веру в человека, уважение к человеку, беспричинная ненависть, это разрушение второго храма. Четвертое, пала осада города Бейтар, когда теряется надежда, теряется вера в Бога. И пятое, когда уже дошел до красной черты. Но красная черта, когда ты не получаешь сигнал первый, сигнал второй, сигнал третий, сигнал пятый, ты должен прийти до полного разрушения, чтобы начать новое, новое строение. И был однажды миллионер, известный очень человек в Израиле, и он один день потерял все свои имущества, все свои деньги. И он сейчас это все теряет. Он решает подняться к своему другу, прийти к своему другу в Тель-Авиве и попросить его одолжить. Когда он продал все свои имущества, он смог большинство долгов возвратить, кроме 17 тысяч шекелей. Это сумма, которой ему не хватало. И он приходит к другу своего детства, а его офис находился на 49-м этаже Бнине Азрели, башни Азрели в Тель-Авиве. И он к нему приходит, и его друг ему одалживает эту сумму. И он говорит себе, минуточку, если я уже нахожусь на таком высоком месте, я никогда тут не был раньше, я поднимусь на 50 этаж, на крышу, и полюбуюсь Тель-Авивом сверху. Он поднимается на 50 этаж, и в этот момент, когда он поднимается, он любуется Тель-Авивом. Но вдруг захлопнула очень сильно дверь, только дверь захлопнула, и нет мобильника, нет телефона, и он кричит «ау-ау-ау», кто его не слышит. Он с деньгами на крыше, один, солнце уже заходит, не знает, что делать. Люди уже уходят постепенно с работы, понимаешь, я останусь тут один на ночь. И вдруг у него появилась идея. Деньги – это сила. И он бьет, там 200 шекелей купил, бросает ее вниз. Было интересно увидеть, человек сейчас увидит эти деньги, посмотрит, откуда это упало, увидит его, поднимется. Его освободят. Он бросает эти деньги. Человек поднимает эти деньги, но не думает ни на секунду посмотреть наверх и идет дальше. И так он уже решает, я пошлю 5 купюр, 1000 шекелей, брошу их, тогда бросает уже 5 купюр, уже 2 человека спорят, кто первый увидел деньги, но никто не подумал посмотреть, откуда это упало. И в конце он в полном отчаянии решает бросить все, что у него было, всю сумму денег вниз. Он говорит, если такая огромная сумма упадет, обязательно люди поймут, что это откуда-то не просто так упало, посмотрит меня, увидит и меня спасут. И он бросает с тяжелым сердцем всю эту сумму денег. Большое скопление народа спорит, кто первый увидел эти деньги, но никто даже не подумал посмотреть, откуда это упало. Он же в полном отчаянии. Он же знает, что делать. Уже люди уходят, уже темнеет. И вдруг он видит на крыше маленькие камушки. Он их как-то раньше не заметил. Он бьет эти камушки и начинает просто кидаться этими камушками. Нечего же терять. И как только людям стало больно, моментально начали искать причину, откуда это падает. Они его увидели там на крыше, вызвали ему полицию. Он никогда не был так счастлив увидеть полицию. Потому что это происходит, его освобождают. И он после этой истории рассказывает такие слова. Я получил его для жизни. Пока на тебя падают доллары, благословения, ты не думаешь даже шекели создать, а за что мне это Всевышний? Ты не задаешь такой вопрос. Как только тебе больно, ты моментально задаешь вопрос, а за что это Бог? Иногда мы должны сами довести себя до красной черты, чтобы прийти сами к Богу, чтобы трансформироваться, чтобы изменяться.
2: Дорогие друзья, мы сейчас переходим на нашу вторую тему нашего сегодня занятия. А это урок по недельной главе Торы Вайетханан. Если все уже решено на небе, то зачем молиться? И почему Всевышний остановил Моисея от молитвы? Об этом мы сегодня поговорим. И напоминаю, что на завтра, в понедельник, в 8 часов вечера, будет наше занятие по уроку месяца Ав, знак зодиака Льва, уроки 9 Ава, и почему именно в этом месяце можно изменить свою судьбу. Запись по телефону 347-228-1532. И также все нашим друзьям, которые находятся во Флориде, или у кого есть знакомые во Флориде, 29 июля в Хабад Рашин Центр в Санни Айлс во Флориде будет моя лекция «Духовные механизмы чудес. Как привлечь чудеса, изобилие и успех в мою жизнь». Это будет в 7 часов вечера в среду в синагоге раввина Алекса Калера, Хабад Рашин Центр в Санни Айлс 29 июля. Буду очень рад вас видеть всех там.
0: Если все заранее предрешено уже на небе, то зачем человеку молиться? И вообще, если Бог уже знает о всем то, что с нами должно произойти и происходит, то зачем мы молимся, зачем мы это рассказываем, как будто он об этом не знает? Как вообще работает механизм молитвы? Можем ли мы действительно молитвой менять
1: И вообще, что такое молитва? Действительно ли молитва это означает мольба, просить? Что за этим всем скрывается? И мы, конечно, начнем с нашей недельной главы Торы, Ваэтханан, где мы читаем о том, что Моисей молился, чтобы зайти в страну Израиль, и его молитва не помогла ему, и он не зашел в страну Израиль. То, что мы знаем. Но Мидраш нам раскрывает, что действительно Моисей молился 515 раз. И это числовое значение букв первого слова недели главы Торы, название Ваэтханан. 515. Объясняет нам Мидраш, что Всевышний попросил у Моисея, чтобы он прекратил молиться. Именно так. Почему надо было просить у Моисея прекращать молиться? Что это означает? И есть потрясающее объяснение великого Раби Хаима Лазар Шапира. Он родился в 1868 году, умер в 1937. И Муркачевский Ребе в своей книге «Хаим Вашалом» на неделю главы Этханан говорит следующее потрясающее объяснение. Он говорит такие слова, что действительно, если бы Моисей бы молился еще один раз, то есть не 515 раз, а молился 516 раз, то тогда бы в этот момент Бог не мог бы его бы остановить, зайти в страну Израиль, и он бы зашел. Но так как Всевышний знал, что механизм молитвы, о котором поговорим, как он может менять судьбу, он может сейчас отменить этот декрет, то Всевышний попросил его, чтобы он перестал молиться, чтобы это не изменилось. Так как действительно работает этот механизм, и что за всем этим скрывается? Я хочу вам рассказать одну потрясающую историю. А потом объясним. Эта история произошла в Израиле. Это история о женщине, которая жила в, как сказать, в бетавот, в доме престарелых. И вдруг звонят ее семье, религиозная семья, и говорят ей: мы очень сожалеем вам сообщить, но, к сожалению большому, ваша мама сегодня утром умерла. Как только ее дети об этом услышали, они моментально организовали похороны с хеврокадишей, все по всем еврейским правилам. И вот, по еврейским правилам, эта семья сидит сейчас 7 дней траура по умершей маме. На 5-й день шивы траура позвонил телефон. Дочка поднимает трубку. Кто на другой линии, как вы думаете? Мама! Та мама, кто умерла 5 дней назад, она на второй линии. Дочери стало плохо. Может быть, я уже с ума сошла от траура, от горя. И мама начинает кричать: вы уже неделю меня не навещали. Что с вами произошло? Куда вы делись? Короче говоря, после всего этого шока дочка поехала в дом престарелых и видит свою любимую маму. Она там лежит, жива и здорова. И оказалось, что в этом доме престарелых сделали ошибку просто. И вместо того, чтобы... И у этой женщины была соседка по комнате. И она умерла, эта соседка по комнате. Но они перепутали, вместо позвонить детям соседки, позвонили ее детям, поменяли имена, перепутали. Люди, которые работали в этом престарелом доме, не знали, как извиняться. Но самое тяжелое было, это не извиняться перед этой семьей, которая оказалась, что мама не умерла, а жива, но позвонить сейчас детям той женщины, которая действительно умерла, и которой дети даже не имели шанса быть на ее похоронах в такой степени. Извините, что они сделали такую ошибку. Они звонят в эту этой семье детям. И начинает там администратор этого дома престарелых извиняться, что я так извиняюсь. У нас произошла страшная ошибка. И когда умерла ваша мама неделю назад, и ваша мама умерла, начинает говорить. Как только она сказала слова «ваша мама умерла», то моментально говорит ей там, дети, там, сын или дочка, они говорят моментально: не рассказывай нам все детали, мы ничего не хотим знать. Если мама умерла, делайте моментально кремацию. И тогда говорит администратор: кремацию мы не сможем вашей маме сделать, потому что мы уже похоронили ее по всем религиозным законам. И вообще похоронили это другие дети. Она сказала всю эту историю. И когда это услышала, если не ошибаюсь, это была дочка Она была просто в шоке. Она сказала, значит, мамины молитвы были услышаны. И говорит администратор, о чем вы говорите? Я говорю, я вам расскажу. Моя мама была, которая умерла, очень богобоязненный человек. Она верила в Бога. Я атеистка, я не верю в Бога, и мой брат тоже самое. И мама всегда нас спросила, мы, когда она умрет, что мы ее похоронили по еврейским законам. Мы сказали, что это бессмысленно, мы в этом не видим никакого смысла. Мы ее кремируем, и с нами не разговаривай на эту тему больше. И наша мама до конца своей жизни, каждый день, что она делала? Молилась Творцу, чтобы после ее смерти ее похоронят по еврейским законам. И смотрите, что произошло. Случайно. Этот дом выстоял, сделал ошибку. И позвонил не той семье. И религиозные евреи похоронили их маму по всем религиозным законам. Бог слышит наши молитвы. И да, когда мы говорим о Моисее, о Моше Рабену, но ведь получается, что эти 515 раз, что он молился, чтобы зайти в страну Израиль, и в конце Бог его остановил, и он не зашел. Да что с этими молитвами? Они ушли впустую? Это были потраченные молитвы? Нет. Объясняют мудрецы, что ни одно наше слово, ни одна наша мысль не остается безответно. Но смотрите, более 2000 лет еврейский народ, несмотря на гонения, несмотря на изгнание, несмотря на то, что все мы проходим, всегда возвращается в страну Израиль, в землю Израиля. И вот эта ненормальная любовь, объясняют мудрецы, она пришла за счет того, что Моисей, Моше Рабейну, наш народ внедрил столько любви своими молитвами. И эти молитвы дали вот эту пламя, вот эту любовь его детям стремиться к стране Израиля. И дать им зайти. Ни одна наша молитва, ни одно наше дитя просто так не остается. Люди вообще думают, что молитва – это мольба. Это просить. Ты приходишь к Богу с большим списком, со всем, что тебе нужно, и начинаешь, знаете, это как на шоппинг-лист, как на покупках. Помните, у меня этот анекдот, когда двое еврейских детей молятся перед Новым годом, и перед Рош ха-Шаной. И еврейский мальчик, там маленький, мол, 6 лет, он кричит, «Бог, пожалуйста, пошли мне велосипед, и пошли мне там новую там игру, и пошли мне там ролики». И он кричит, кричит во весь голос. В этот момент его старший брат говорит ему, что ты кричишь так сильно? Бог не глухой. Зачем ты так сильно кричишь? Он говорит, слушай, Бог не глухой, но бабушка, которая стоит около нас, она глухая. Но действительно, люди смотрят на молитву, как ты идешь и просишь. Но минуточку. Не это значение молитвы на иврите. На английском prayer от слова to ask. To pray, to ask, просить. На русском мольба. Но на иврите это лехитпалель. Тфила от слова «литпалель», «литофель» – быть связанным с Богом. Молитва – это не о просьбе. Молитва – это о связи. Что я помню, когда три великих раввина сидели вместе и сказали, если мы были бы Богом, что мы бы изменили бы в этом мире? Один раввин сказал, я бы сделал бы так, чтобы не было больных людей. Второй бы сказал, я бы сделал бы так, чтобы не было бедных людей. Третий – это был великий Алтер-Ребе. Он сказал, если я был бы Богом, то я бы понимал бы все с его зрения, видения. Я бы понимал бы, что все в совершенстве и ничего не надо менять. То действительно, когда человек молится, говорит Всевышний, мне это не хватает, мне это болит, что Бог об этом не знает? Как действительно молитва работает, что мы можем изменить решение Бога? Понимаете, молитва – это от слова «литофель», как я сказал, быть связанным. Это о связи с Богом. Это не просто связь, это еще глубже. Когда мы заходим в синагогу, это очень интересный момент, заходим на молитву, мы сидим как хотим, мы сможем смотреть в любую сторону. Многие люди говорят, это не должно быть, многие люди говорят, но вдруг есть один момент во всей молитве, когда все меняется. Это называется молитва Шмонесре. Молитва Шмонесре – это молитва Амида, когда мы встаем, 3 шага назад, 3 шага вперед. Смотрим только в сторону Иерусалима. Нельзя смотреть по сторонам, нельзя разговаривать. Молимся шепотом. Казалось бы, было бы намного более правильно, чтобы вся молитва, с самого начала, когда ты заходишь в синагогу, ты не смотришь по сторонам, ты не болтаешь, а ты стоишь, делаешь 3 шага назад, 3 шага вперед. Молись в сторону Иерусалима, ни с кем не разговаривай. молитва закончилась, ты сделал 3 шага назад и вышел из синагоги. Что действительно, ты приходишь в синагогу же молиться с Богом, а не общаться с людьми. Да, по идее, казалось бы, намного было бы правильнее, чтобы так выглядела вся молитва. А у нас, выходит, нет. Первая часть молитвы шахарита, утренней молитвы, чем люди сидят в разные стороны, то сидят, то стоят, то говорят слух, то по-разному. И вдруг только один отрывок молитвы Амида, все меняется, 3 шага назад, 1000 вперед, нельзя ни с кем говорить. Почему такое большое отличие в поведении в молитве между первой частью и второй? И что за этим скрывается? И тут я хочу прийти к очень важному моменту. Когда человек, скажите мне, читай Тору, кто с кем говорит, Бог говорит с человеком или человек говорит с Богом? Ответ на это, мои дорогие, когда мы читаем Тору, мы читаем Божьи слова, Бог с нами разговаривает через эти слова. Когда мы молимся, кто с кем разговаривает? По идее, когда мы молимся, человек говорит с Богом. Но вы понимаете, молитва, люди думают, это монолог. Молитва – это то состояние, когда я говорю с Богом. Но это неправильно. Молитва – это не просить. Молитва – это связь, а связь должна быть с двухсторонней. Молитва – это именно то состояние, когда человек что делает? Он слушает, что Бог от него хочет. Это первая часть молитвы. И тогда мы читаем до молитвы Шмоне Эсре, это все отрывки истории. Вся первая часть молитвы – это отрывки истории, из псалмов. Из этого можем сидеть в разные стороны. Это мы еще с Богом не разговариваем, первую часть. Первую часть мы слушаем, что Бог от нас хочет. И когда мы услышали, что Бог от нас хочет, то тогда вторая часть молитвы – это уже я говорю с Богом. И тут из-за этого у нас получается, что молитва состоит из двух частей. Первая часть – ты слушаешь, что Бог от тебя хочет, а вторая – ты уже говоришь с Богом. Когда вы приходите в банк и просите ипотеку, моргидж, вам говорят, мы готовы вам дать сейчас ипотеку на большую сумму, но вдруг смотрят и видят, что вы не взяли уже ипотеку пару лет назад и никогда не заплатили. Говорит, мы не можем вам сейчас дать новую ипотеку, новый моргидж, если вы еще не заплатили за прошлое. Что мы делаем? Мы приходим к Богу в молитву. Молимся. Говорит, Бог, дай нам здоровье, дай нам деньги, дай нам то, дай нам все, дай нам пятое. Ну, минуточку. А где все, что я вам дал? Когда вы родились, ваша душа, ваши силы, ваши энергии, ваши таланты, ваши возможности. Я все это дал вам для определенной цели. Чтобы нести свет в этот мир. Чтобы улучшать его. Но если вы эти возможности, эти силы не использовали по предназначению, то как вы меня можете просить еще ипотеку? Вы первую, что вам сюда, не используете правильно. То есть, сам вопрос молитвы, мы приходим к Богу, говорит, дай нам то и то и то. Бог говорит, а где все, что я вам дал раньше? Если вы не слушаете меня, как вы можете, чтобы я вас слушал? Должен быть диалог. Из-за этого первая часть молитвы действительно, это та часть, когда мы читаем отрывки, что Бог от нас хочет. Это время, когда мы должны, понимаете, молитвой мы не стараемся менять решение Бога. Нет, мы не стараемся. Мы не стараемся сказать Богу, ты знаешь, ты сделал там нездоровым, или дал мне деньги, ты неправильно сделал. Нет. Мы понимаем, что Всевышний Творец – это бесконечный свет. Ты хочешь нам давать все, без никакого ограничения. Называется в Торе «Ор эн сов баруху» – бесконечный свет. Так где ограничение, где блок? Блок во мне. Вы понимаете, это как человек, когда забиты сосуды, то не может двигаться кровь, человек заболевает. То же самое тут, когда мы сами, у нас есть блоки, страхи, негативные эмоции, мы не соблюдаем то, что Бог от нас хочет. Как сказал Рабби Скотска, где Бог? Там, где ты выпускаешь. А там, где есть страх, там, где есть негативные эмоции, там, где есть неверие в Бога, там не может быть. Там, где есть зависть, там не может быть Всевышний. Там не может быть благословения. И ты себя блокируешь. Из-за этого то, что надо в молитве, это очень интересный момент. Вообще «легит палель» – слово «молиться» на иврите. Там используется приставка «легит». «Легит» – это приставка, которая используется, например, слово «легит лабеш» – «одеваться», «одевать себя». То есть это приставка «делать что-то сам собою». «Легит палель» – «молиться» – это менять себя в первую очередь. «Молиться» – это услышать, что Бог от тебя хочет. Осознать это. Поменять тебя хотя бы на немножко. И как только ты изменился, ты уже новый человек. то в этот момент, когда уже начинается молитва, когда ты уже читаешь свою молитву Шмонесре, ты уже другой человек. Если тот человек не заслуживал благословения, этот уже все может получить. Мы пришли в этот мир, чтобы менять себя. А когда ты себя меняешь, меняется твоя судьба. Все в твоей жизни меняется. Дам вам потрясающую историю из Торана, кто иллюстрирует эту идею очень, очень правильно. Был великий царь еврейского народа. Это был великий Хизкия. Хизкия, в его время не было ни одного безграмотного ребенка, кто не умел читать и молиться в всей стране Израиля. Он был самый великий царь после царя Давида и царя Соломона. Но вдруг он заболевает очень сильно, и в момент, когда царь Хизкия заболевает, приходит к нему его ближайший двоюродный брат, пророк Ирмияу, и говорит ему: Хизкия, ты умираешь. Все. Говорит, как это так, что я умираю? Ведь я пророк, я знаю, что должен был жить еще 17 лет. Ну да, ты прав. Ты должен был жить 17 лет, я не спорю. Но ты понимаешь, он говорит ему, ты никогда не женился, у тебя не было детей, и Бог решил сократить тебе 17 лет в твоей жизни. Очень просто. Говорит, ну минуточку, это же не просто так, что я не женился, что мне не захотелось. Я же пророк, я знал, что мой сын будет злодей. И он уничтожит все, что я сделал в стране Израиля. Из-за этого, от этого страха я решил не жениться, чтобы не родился у меня такой сын. Сказал ему тогда великий пророк Хизкия: с каких это пор ты играешь в роль Бога? Бог тебе сказал, должны у тебя быть дети. Бог тебе сказал, что ты должен делать свою миссию. Оставь все остальное Богу. Он говорит ему, ты прав. И он начал молиться Богу. Но не молился Бог, пожалуйста, просто пошли мне здоровье. Сказал Бог, я осознал свою ошибку. Я тебя услышал. А сейчас услышь меня. Это была его молитва. Я осознал свою ошибку. И я беру на себя сейчас да жениться, чтобы да родился ребенок. И так оно и было. Он жил еще 17 лет. Его сын был страшный злодей, который принес все идолопоклонство в Израиль. Но его внук был великий царь и пророк. Этого он не видел во внуке. Но самое главное это то, что тут мы видим эту идею, что когда ты меняешь себя, меняется твоя судьба.
0: Дорогие друзья, спасибо всем, кто был сегодня с нами на нашем занятии. Я вам всем желаю легкого поста в среду вечером, со среды до четверга. И чтобы Всевышний услышал все наши молитвы. Он слышит, но чтобы мы услышали Его и изменились, и трансформировались, и благодаря этому все открылось в нашей жизни. Я напоминаю вам всем, что у нас будут с Божьей помощью завтра вечером, понедельник, 8 часов вечера на Зуме, лекция «Уроки месяца Ав», «Знак зодиака Льва». Мы поговорим о органе этого месяца, о колене этого месяца, почему, что скрывается за 9 Ава, как изменить свою судьбу именно в этом месяце. Так что не пропустите. И также идет запись на ульпан иврита, каббалистический ульпан иврита, где мы учим духовное значение каждой буквы, корни слов на иврите как решение проблем, и учимся читать. Так что вся информация по телефону 347-228-1532. 347-228-1532. И я также напоминаю всем, кто заинтересован иметь еврейскую хупу, еврейскую свадьбу, осветить свой брак, муж, жена и Творец и Всевышний, то есть возможность, чтобы это вам сделали все почти вообще бесплатно. На всем готовом сделать хупу для вашей семьи. Вся информация по телефону 347-228-1532. У микрофона был Равин Бенцион Ласкин. В эфире прозвучала программа «Быть евреем». Всем благословения и легкого поста.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе.

0: Помощь на родном языке, достойные проводы, доступные цены, консультации по получению льгот для малоимущих, программы предоплаты услуг, изготовление и установка памятников, обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
1: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
2: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090, 376-1090.
3: Хотите нас слушать?
4: В Нью-Йорке 2 часа ночи.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
4: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон

0: открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники. Транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33 32. Садик Бэмби.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.
14: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.

0: ароматного кофе и Дэвидсон Радио то, что нужно. Начни свой день красиво.
1: Добрый солнечный день, дорогие друзья. Рад приветствовать вас на волне 620 М. Дэвидсон Радио. В студии у микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. Сегодня у нас 19 июля. Замечательный день, как в свое время пошутил в некотором смысле барон Мюнхгаузен. Хороший день, чтобы жить, плохой, чтобы умирать. Сегодня хороший день. Сегодня у нас будет буквально через пару часов начнется финал чемпионата мира по футболу. Вот сегодня у нас есть юбиляр, который отчасти повлиял на все наше население своей музыкой, своими выступлениями, своей позицией. О нем я расскажу чуть позже. А вначале, как и обычно, поблагодарю тех, кто поддерживает мои эфиры. В частности, я благодарен агентству Welcome Care не только за то, что они предлагают работу и дают возможность людям устроиться и строить карьеру в Америке, но и помогают людям, которым эта помощь нужна на дому. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Напомню, что все районы – это Бруклин, Квинс, Манхэттен, Бронкс, Стейтен-Айленд, округа Нассау и Саффолк, Лонг-Айленд, ближняя Нью-Джерси и Фараковый. Агентство предлагает не только зарплату, еще и страховку, и еще поддержку. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, вы можете пройти бесплатное обучение в агентстве, получить сертификат и приступить к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-48-50, 718-232-48-50. Лицензированное агентство Welcome Care, 23-й год в бизнесе. Говорит на вашем языке, платит все бенефиты и плюс бонусы. Напомню, что офисы агентства расположены в разных районах Большого Нью-Йорка, в частности, в Квинсе, в Рего-парке, в Бруклине, главный центральный офис на Нострон-Эвеню, а, скажем, дополнительный офис еще имеется в районе Брайтон-Бич-Эвеню. То есть вам легко и удобно будет работать с этим агентством. Телефон 718-232-48-50. Предлагается целый ряд очень важных и удобных, выгодных программ. Например, программа для семьи, в которой есть ветераны, пережившие Холокост, дети войны, вы можете оформить до 24 часов помощи в течение суток. Если по состоянию здоровья член вашей семьи должен отправиться в нёрсинг-хом, и за ним, в общем-то, не то чтобы некому ухаживать, но родственники работают и не могут дать возможность нормального, правильного ухода дома, то программа 12 плюс 12 позволит остаться дома на любимом диване у любимого телевизора. Есть программа краткосрочной помощи для тех, кто попал в аварию, перенес травму, возможно, перелом, операцию, перенес инсульт или инфаркт. Эта помощь, она не на все оставшееся время жизни, а, допустим, на какой-то промежуток, там, может быть, на несколько месяцев. Есть такая программа в агентстве Welcome Care. 718-232-48-50. И отдельное внимание всегда уделяют детям. Дети, которые страдают аутизмом, есть специальные программы для таких детей. Обратитесь, вам подскажут, что, как, чтобы легче и удобнее было общаться и развиваться такому ребенку. Есть программа для детей, которые отстают в развитии, допустим, не выговаривают какие-то буквы, или им нужна какая-то помощь с моторикой, мелкой моторикой, вот, или же нужна помощь в с домашними заданиями, позвоните. И такие специалисты, как логопеды, массажисты, физиотерапевты, мануальные терапевты, они работают в агентстве и помогут вашим деткам. Это очень важно не просмотреть в раннем возрасте. Обратите на это внимание. Поставьте восклицательный знак, подчеркните красной ручкой, потому что кто-то скажет, да, ладно, пройдет, перерастет или еще что-то, а потом проходит время, и это уже тяжелее исправить, так скажем. Подробности по телефону 718-232-48-50, 232-48-50. Welcome Care, с нами как в семье. Я хочу поблагодарить всех тех, кто участвует в моих программах, тех, кто является спонсорами программ, ну и, конечно, вас, уважаемые радиослушатели. Воскресная программа «До и после», она музыкальная, и сегодня я выбрал совершенно потрясающего, на мой взгляд, человека, юбиляра. У него не круглая дата, но, поверьте, такой возраст, о котором далее пойдет речь, а это ни много ни мало 79 лет, именно сегодня, 19 июля, это, прямо скажем, приличная дата. Пожалуй, нет в мире взрослого человека, который бы не был знаком с творчеством британской рок-группы Queen, не знал о трагическом и раннем уходе из жизни гениального солиста Фредди Меркьюри, их знаменитой песни под названием «The Show Must Go On», это композиция, допустим, «Богемская рапсодия», вошли в сотню лучших хитов века. Впрочем, все песни группы стали популярными. Но сегодня моя речь или мой рассказ пойдет о Брайане Гарольде Мэе, человеке, который был основателем этой группы. Он вместе со своим другом, они, собственно, и организовали группу, которая впоследствии стала называться Queen. А Фредди Меркьюри, он пришел в эту группу, но это было уже чуть позже. Как это было, мы узнаем в течение нашей программы.

Группа за весь период творчества выпустила 20 альбомов, 15 студийных и 5 концертных. И многочисленные сборники. 18 из них занимали лидирующие позиции в музыкальных хит-парадах разных стран. Музыкальные критики признали, что гастрольные концерты группы собирали аномально многотысячные аудитории слушателей. Этот феномен объясняется тем, что композиции Queen тонкие, очень музыкальные, цепляющие за живое, легко воспринимающиеся с первого раза. Это при том, что группа изначально выступала в стиле тяжелого рока. Для этого музыкального стиля характерная мрачноватая, тяжелая для длительного восприятия музыка. Поэтому, как правило, концерты рок-музыкантов собирают ограниченное количество публики. Зачастую после подобных концертов фанаты рока ведут себя агрессивно и часто бывают замешаны в дебошах, различных нарушениях административного порядка. Но после концертов Queen подобного не происходило. Отсюда следует вывод, что музыка группы воодушевляла, раскрывала лучшие черты в людях, способствовала их духовному росту. Очевидно, что и солисты группы были яркими индивидуальностями, и им самим безумно нравилась их работа. Иначе бы группа не достигла такой популярности. Как было уже сказано, группа изначально начинала свою творческую деятельность, следуя стилю хард-рок. Однако впоследствии музыканты включили в свои композиции элементы, которые с роком не имели ничего общего. Стиль песен Queen куда больше соответствует джазу, поп-музыке и классике, нежели року. Композиции группы талантливые, прогрессивные, актуальные, поэтому они были и будут востребованы по сей день. It's a kind of magic. It's a kind of magic.

Итак, основатель группы Брайан Гарольд Мэй родился 19 июля 1947 года в Лондоне. Британский рок-музыкант, гитарист группы Queen, автор многих хитов группы. Командор Ордена Британской империи, ученый-астрофизик, доктор философии, основатель фонда в защиту животных Save Me, продолжает играть и петь по сей день. Брайан Мэй родился, как я и сказал, в Лондоне, окончил школу Hampton School и факультет физики и математики Лондонского имперского колледжа. Брайан начал играть на гитаре с 7 лет. За неимением денег на мечту юного Мэя, а мечтой был Fender Stratocaster, они с отцом сконструировали из цельной доски дуба, спиленной с камина 18 века, детали от старого мотоцикла и перламутровых пуговиц гитару Red Special. Именно Red Special впоследствии звучало в большинстве хитов Queen. Хотя иногда использовались и другие инструменты. В качестве медиатора он использовал шестипенсовую монету, которая вышла из обращения в начале 1970-х годов. И это невероятно интересная история. Два слова все-таки я расскажу, почему Брайан Мэй использовал старинную британскую монету номиналом 6 пенсов вместо медиатора для своей легендарной гитары. Главной причиной такого выбора откроется в свойствах самой монеты. Контроль. Монета намного жестче традиционного пластикового медиатора, что обеспечивает музыканту полный контроль над струнами. Звук. Зубчатые края монеты, если их держать под определенным углом к струнам, создают уникальный, легко узнаваемый скрежущий звук. Ну и, конечно, состояние струн. Шестипенсовики сделаны из относительно мягких медно-никелевых сплавов. И до 1947 года они чеканились из серебра. Поэтому они обеспечивают четкий контакт без сильного повреждения обмотки струн. Официальный выпуск шестипенсовых монет прекратился в Великобритании еще в 1970 году в ходе перехода страны на десятичную денежную систему. Чтобы сохранить свой фирменный стиль игры, музыкант закупил солидный запас оригинальных монет. А в 1993 году Королевский монетный двор Великобритании даже отчеканил для него специальную серию сувенирных шестипенсовиков с профилем гитариста. Представьте себе на секундочку.

как же это было, с чего все начиналось? В 1964 году Мэй организовал студенческую группу, которая называлась 1984, вместе с которой в 1967 году он аккомпанировал Джимми Хендриксу. Группа распалась в 1968 году, однако вскоре вместе с вокалистом и басистом 1984 Тимом Стаффелом решили собрать новый состав. На объявление о поиске ударника в стиле Митча Митчелла, а это британский барабанщик-виртуоз, продюсер наиболее известен как барабанщик Джимми Хендрикса, или же Джинджера Бейкера, это примеры для подражания, которые были указаны в объявлении. Бейкер был британским музыкантом и автором песен, и он был известен как барабанщик группы Cream. Откликнулся студент стоматологического факультета Imperial College Роджер Тейлор, который впоследствии и стал барабанщиком группы Queen. В том же году Мэй сочинил первую собственную мелодию.

Помимо прекрасной композиции, группа преуспела и на другом поприще, стала новатором в истории создания клипов. Первый в истории спецэффекты в видеоролик был создан в 1975 году. Успех показа клипа вдохновил многих продюсеров. Популярность и активное внедрение видеороликов берет свое начало именно после легендарного выступления группы. Творческий тандем тоже активно работал в этом направлении и выпустил целый сборник видеоклипов. Генератором идей в группе был солист Фредди Меркьюри, который по профессии был дизайнером и применял свои умения на разных поприщах. Так, например, идея создания клипов принадлежит Меркьюри. Им же был создан и логотип группы Queen.

В чем же заключается ошеломляющий успех квартета? Несомненно, участники группы были неординарными личностями. Восхищение вызывает прежде всего мастерство музыкантов, хотя никто в творческом тандеме специального музыкального образования не имел. Изначально группа образовалась благодаря творческим экспериментам двух студентов Брайана Мэйна, Брайана Мэя, о котором я и начал сегодняшний свой рассказ, и Тима Стаффелла. Фредди Меркьюри попал в группу вместо своего соседа по колледжу. Наибольшей популярности группа достигла именно в этом составе. Сначала группа называлась 1984, следуя тенденциям моды. В то время было популярно одноименное произведение Джорджа Оруэлла. А позже группа была переименована в Smile, знаете ли вы об этом. А затем группа окончательно определилась с названием, и таким образом появилась группа Queen.

Бесспорно, что музыкантам безумно нравилось их творчество, иначе не было бы таких разноплановых экспериментов со стилем исполнения, многоголосием партий, созданием клипов. Каждый из музыкантов развивался и усовершенствовался в своем творчестве. Брайан Мэй, будучи по образованию физиком, стал еще и гениальным гитаристом, конструктором собственной модели гитары. Джон Дикон получил образование радиоэлектронщика, а в группе запомнился как замечательный басист. Роджер Тейлор, по профессии биолог, стал уникальным ударником с фантастической техникой исполнения и тонким музыкальным вкусом. Образованность участников групп нашла свое отражение в их музыке, в которой все продумано до малейших нюансов. Все они были не только исполнителями, но и авторами композиций. Например, авторство «You My Best Friend» принадлежит Дикону. Появление знаменитой композиции «We Will Rock You» мы обязаны Мэю, созданию «Радио Гага» Тейлору. А в создании многих песен участвовала вся четверка. Коллективное авторство имеет шедевр группы композиция «The Show Must Go On».

0: Дорогие друзья, в эфире программа Михаила Брославского «До и после». Приветствую всех на волне 620 АМ. Прервемся на рекламу. Оставайтесь с нами.
1: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоум Крест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
4: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
5: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.
0: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 620 М Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Брацлавский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. В эфире программа «До и после». Эту программу я решил посвятить одному из организаторов замечательной, совершенно потрясающей, бессмертной группы Queen. Я рассказываю их историю и ставлю их вечную музыку. Ну и хочу, дорогие друзья, поздравить нас всех с этой удивительной возможностью, что мы и по сей день можем слушать. А ребята, их двое сегодня в активной форме, продолжают еще выступать. Но об этом я расскажу чуть позже. А пока все они, вся четверка, были не только исполнителями, но и авторами композиций. Об этом я рассказывал. И, например, «The Show Must Go On» — это было их совместное творчество. Вот почему эта песня и прозвучала в нашем эфире. А изюминкой и новшеством в манере исполнения композиции является хоровое исполнение песен. По мнению музыкальных критиков, наиболее удачное звучание хора наблюдается в альбомах «A Night at the Opera». Другой отличительной чертой группы является многоголосие. Сольные партии. Например, в песне «Богемская рапсодия» звучит голос одного Меркьюри. Солист записывал свой голос в различных вариациях около 180 раз.

1975 году альбом «A Night at the Opera» произвел фурор. Разные источники указывают, этот альбом в числе лучших альбомов современной музыки. В Англии альбом стал 4-жды платиновым. Самой известной песней этого альбома является «Богемская рапсодия» – длинная 6-минутная композиция, соединившая в себе элементы рок- и поп-музыки, оперы и отдельные мотивы фольклора. Стандартной в те годы считалась 3-минутная песня, но Queen создали 6-минутную песню и сумели отправить ее в радиоэфир. Через четверть века в Великобритании ее назвали «Песней тысячелетия». На эту песню был снят видеоклип, который, согласно опросу, организованному телефонной компанией «О2», британцы назвали лучшим клипом всех времен.

После трагического и преждевременного ухода из жизни солиста Фредди Меркьюри, группа практически перестала студийную деятельность, прекратила. Но двое из ее участников, Брайан Мэй и Роджер Тейлор, продолжали концертную деятельность, исполняя как проверенные хиты, так и некоторые новые композиции. Такой баснословной популярности группа в этом составе пока не достигла. Но недаром же хитом группы композиции The Show Must Go On, возможно, группа возобновит свою активную деятельность. Все предпосылки к этому есть. Недавно, относительно недавно, фанаты сначала на родине музыкантов, затем и в других странах смогли оценить их новый мюзикл. В начале 2000-х дуэтом был выпущен альбом, а в 2008 году организован благотворительный тур по странам Европы. Гастрольное турне началось с Украины. В одном только Харькове количество почитателей творчества группы достигло рекордной отметки 350 тысяч. Музыкантами было сыграно около 30 композиций. После смерти вокалиста Queen Фредди Меркьюри группа практически прекратила студийную деятельность. И в 2004 году Брайан Мэй и Роджер Тейлор возродили группу, запустив коллаборационный проект Queen Plus, исполняя с приглашенными вокалистами как проверенные хиты, так и новый материал. Первым фронтменом группы в рамках этого проекта стал блюзовый певец Пол Роджерс, которым был записан новый студийный альбом The Cosmos Rock, получивший смешанные отзывы фанатов и критиков. А с 2011 года состав выступает с Адамом Ламбертом под названием Queen Plus Adam Lambert. Студийных записей с ним на момент 2021 года не проводилось, но группа не исключает такую возможность. Вы знаете, сегодня финал чемпионата мира по футболу, играет Аргентина, играет Месси, и я ему хотел бы поставить последнюю песню нашего сегодняшнего эфира, которая называется «We are the champions». Я желаю победы Аргентине.

0: В Нью-Йорке 3:00 ночи.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов, приветствую вас в программе «Пресс-клуб», в которой мы рассмотрим актуальные основные темы проходящей, прошедшей недели с гостями нашей передачи. Я сразу их хочу представить. Это Наталья Резник, поэт, эссеист, блогер. Наташа, приветствую вас.
1: Здравствуйте.
0: И Иван Денисов, известный вам по программе «Утренняя пробежка», американист, историк, обозреватель. Иван, приветствую вас.
2: Здравствуйте. Как всегда, рад нашей встрече. И как всегда, спасибо за приглашение.
0: Взаимно рад нашей встрече. И я должен сказать, что Наташа находится в Колорадо, а Иван находится в Москве, в России. Ну что, давайте начнем с иранской темы. Уже которые там 9-я, 10-я ночь проходят обстрелы иранской территории. Соединенные Штаты ведут сейчас военные активные действия. Израиль в этом не принимает участие, в отличие от ситуации с 28 февраля в мае, в марте, в апреле. В одном из последних интервью Fox News Трамп сказал, что Соединенные Штаты продолжат удары по Ирану, на очереди электростанции и мосты. Ну, давайте вот с этой темы начнем. Эта тема, она серьезно снизила индекс популярности Трампа. Сейчас у него поддержка 37%, поскольку многие американцы, они не выступают за продолжение военных действий в Иране. Цены на нефть поднялись в связи, опять-таки, с тем, что Ормузский пролив, с одной стороны, Соединенные Штаты говорят о том, что он открыт, и судоходство по Ормузскому проливу охраняют американские военные корабли. С другой стороны, Иран говорит о том, что он всем руководит в Ормузском проливе, и будет так, как он сказал. Ну, в общем, там происходит довольно сложная такая ситуация, если смотреть со стороны. И непонятно, когда эта тема разрешится. А пока у нас на автозаправочных станциях поднимается цена на один галлон бензина. Итак, Наталья, вам слово. Ваш комментарий по поводу того, как вы видите ситуацию. И, ну, пролонгируйте. Какие возможны... Наверное, можно сегодня говорить уже и о последствиях в связи с выборами, которые у нас пройдут в ноябре месяце, промежуточные выборы, и тут всего-то ничего осталось, несколько месяцев до них, а ситуация пока в Иране никак не разряжается.
1: Когда мы с вами в прошлый раз говорили, я помню, я сказала, эта война будет продолжаться. И как только я это сказала, она буквально через несколько дней внезапно закончилась. Я еще подумала, какой же я фиговый аналитик и предсказатель. И вот сейчас, когда эта война продолжилась, то стало понятно, что логично, что она закончится и не могла. Ее, видимо, быстренько закончили ко Дню независимости, чтобы не мешать народу отпраздновать День независимости. Потому что... Эта война не может закончиться ничем, кроме или разгрома Ирана, или позорного поражения Америки. И это будет вот так вот тянуться. Я никогда не думала бы, что я стану ястребом, но я в данном случае поддерживаю самые решительные действия в отношении Ирана. Что на уме у Трампа, я понятия не имею, потому что там все меняется каждый день. Но мне бы очень хотелось, чтобы эти действия продолжались в самой решительной форме. К сожалению, тот раскол, который существует сейчас в американском Конгрессе, и то, что демократическая партия

0: практически уже ну, в открытой оппозиции всему, что делает Трамп, находится. То есть просто что бы он ни сделал. Она находится в открытой оппозиции всему, что он делает. И иногда у меня даже такое ощущение, что, в общем, демократическая партия стоит на стороне Ирана в этой войне. Ну, большой своей частью. То трудно сказать, что будет, особенно после выборов в ноябре. То есть очень бы хотелось, чтобы все это закончилось до того, как произойдут в ноябре выборы. И чтобы до Трампа, может быть, люди, которые его окружают, довели каким-то образом мысль, что с Ираном нельзя договориться. Нельзя договариваться с террористами. Невозможно договориться с Ираном.
1: Мало того, раненый враг, он еще более опасен. То есть оставлять эту ситуацию в том варианте, в каком мы сейчас это все наблюдаем, это крайне опасно и для стран-соседей, и для Израиля, естественно. Не видите ли вы развития в следующем направлении? В ноябре проходят выборы. До ноября вряд ли будет уничтожаться вот то, что говорит Трамп, энергетическая структура, гражданские различные структуры. А вот после ноябрьских выборов, когда уже этот фактор не будет принимать участие в решениях Белого дома, уже действительно развернутся хляби небесные, будет серьезный удар нанесен по Ирану. Но не сейчас, в преддверии выборов. Наталья?
0: Я не знаю. Я не могу залезть в голову к Трампу и предсказать, что он сделает в следующий момент, поскольку я уже говорила, что действие его абсолютно непредсказуемо с точки зрения какой-то логической последовательности. Я не знаю. Он очень много говорит и не делает, к сожалению. Это очень печально, потому что он все время говорит, что сейчас разверзнутся хляби небесные, сейчас падут какие-то страшные кары на голову иранского правительства. И он очень много этого пишет и говорит, и ничего этого не происходит. Поэтому я уже даже это, честно говоря, всерьез не принимаю. Он лучше бы он не говорил. То есть лучше бы он говорил и делал, или не говорил это вообще. И у меня даже нет сил это серьезно анализировать. Уже столько всего было сказано, что может будет, может нет, как с блондинкой, или встреча динозавра, или нет, 50%.
1: Иван, Трамп, на самом деле, когда мы говорим по ударам, по объектам гражданской инфраструктуры, он еще в апреле этим угрожал, и он говорил о том, что мосты, электростанции, все это нужно разрушить, и тогда еще Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, ссылаясь на международное право, что преднамеренные атаки на гражданское население, объекты гражданской инфраструктуры являются военным преступлением. Существует же Женевские конвенции. В 1949 году они были прописаны. Они регулируют ведение войны, которая запрещает наносить удары по объектам, имеющим жизненно важное значение для гражданского населения. Иными словами, если то, о чем говорит Трамп, будет приведено, этот приказ будет приведен в исполнение, то это тогда приведет к тому, что Трампа будут называть просто военным преступником. Он прекрасно это знает, его окружение прекрасно это знает. Тем не менее, инфраструктура энергетическая остается одной из возможных целей американских ударов. Об этом говорится прямо, об этом заявляется. Наталья права. Не всегда заявления связаны с какими-то действиями, которые исходят из этих заявлений. Но тем не менее, вам как историку, что называется, и карты в руки, параллели исторические есть подобным заявлением. Ваш комментарий, Иван.
2: Ну, я, во-первых, замечу, что внешняя политика Трампа вызывает вообще больше вопросов и недоумения, чем каких-то положительных эмоций. Не специалист я в области какого-то подрывного дела, но Трамп похож, знаете, на сапера, который вот пытается обезвредить какое-то большое взрывное устройство. И вот он там пару зарядов свинтил, таймер передвинул и сказал, что это рванет, но попозже. А мне пока дайте медаль за то, что я это все слегка перенес и чуть-чуть обезвредил. Потому что вынос тела, живого Мадуро из Венесуэлы не привел к каким-то сильным изменениям. Там, да, некоторые ослабления режима есть. Но вся эта социалистическая публика в Венесуэле сидит и уходить не собирается. И то же самое с Ираном, потому что слегка вроде бы Трамп режим ослабляет, даже не режим, а его какие-то там военные способности. Но режим-то остается, и даже если Трамп что-то там еще предпримет, какие-то усилия, то ничего, проблема не решится. И либо самому Трампу ее решать до конца своего президентского срока, либо его преемнику, какую бы партию он не представлял. Так что здесь старое грубое выражение, я его попробую смягчить. Кстати, помнится, Никсон его использовал, обращаясь плюс к Эйзенхауэру, что надо как бы либо делать, либо слезать с унитаза, простите. И, соответственно, Трампу, как Наталья совершенно верно сказала, надо либо предпринимать решительные меры, ну, либо, по крайней мере, не говорить, что он идет на помощь иранской оппозиции, всем поможет, всех спасет. Этого не происходит. Подставиться под обвинение в военных преступлениях, ну, не первый Трамп будет, прямо скажем. И Никсона обвиняли там, и Трумэна, сами помните, в чем только не обвиняли. Но, тем не менее, это не самое худшее, что может произойти. Нетаньяху он тоже обвиняют, и ничего. Поэтому, а вот оставить иранский режим в его нынешнем виде, это гораздо хуже. Я понимаю, что смена режима сама по себе тоже не решение, мы это все знаем. Но то, как себя ведет американская администрация и Трамп по отношению к Ирану, это пока проблему не решает, а только ее усиливает, на мой взгляд.
1: Ну, все обращают внимание на то, что Иран, он проводит военные действия по отношению к странам-соседям в Персидском заливе, по американским базам, которые находятся в этих странах. Здесь еще один такой момент, который всегда умело используют террористы и подобные режимы. Хамас всегда говорит о том, что действия Израиля приводят к гуманитарной катастрофе, показывают плачущих детей, женщин, которых выносят из-под обломков и так далее, из руин. И иранское агентство, оно тоже прекрасно знает Запад. Изучили эти режимы, эти люди, они изучили, как реагирует Запад на подобные сообщения, ими пользуются. Сообщения, я думаю, что обратили внимание многие на него. Во время последней волны ударов несколько американских ракет. Это сообщает иранское агентство «Фарс». Не перестаю удивляться названию. Так оно звучит по-русски. Да, собственно, не только по-русски. «Фарс» называется агентство. Это аббревиатура, но тем не менее. Так вот, во время последней волны ударов несколько американских ракет попали в здание онкологической больницы в Ахвазе. И агентство утверждает, что в больнице, которая подверглась атаке, проходят химиотерапию онкологические больные, и большая часть из них, конечно же, дети. Так это или не так, но этим они четко пользуются, они знают, на что давить. И это работает. С одной стороны, это военные действия, а с другой стороны, вот подобные темы, они четко и продавливают, я еще раз хочу повторить, и Хизбалла, и Хамас, и хуситы, и те, кто ими руководит, мы говорили сейчас о прокси, а те, кто ими руководит, Иран, они этим всегда очень умело пользуются и не забывают на эти темы давить. Наталья, мы сейчас говорим о том, что идет война, и в данном случае еще и война информационная. Не нужно об этом забывать, и они умело этим пользуются. Это вызывает соответствующий ответ в американском обществе.
0: Был такой мальчик, который кричал «Волки, волки!», и когда, наконец, волки пришли, то мальчика уже никто не спас. Так вот, если бы мальчик сейчас был каким-нибудь агентством информационным иранским или Хамаса, то прибегали бы каждый раз, когда он кричал, и никогда не перестали бы прибегать на крик «Волки!», потому что средства массовой информации, как американские, так и общемировые, так и в мировое сообщество в целом ничему не учатся. Есть такой вопрос репутации. То есть если какой-то информационный источник уже увлечен в том, что он постоянно лжет, уже несколько раз лгал, то к нему в конце концов перестают прислушиваться. К сожалению, в нашей ситуации это не так. Агентство Хамаса информационное там, или иранское, может, или Маргарита Симоньян даже, хотя и в меньшей степени, может сколько угодно производить лживых заявлений, и каждое заявление будет рассматриваться как в первый раз. Я не знаю, попали ли по онкологической больнице, может быть, это правда, опять же, как в случае с динозавром, да? Но я бы вообще не стала рассматривать, то есть для меня нет просто репутации у этого информационного источника. Я бы вообще не стала рассматривать его заявление.
1: Ну, это вы, это вы,
0: к сожалению. Вы совершенно верно заметили, что есть такие кнопки, как говорят американцы, на которые эти информационные источники умеют давить. Они прекрасно знают, что произведет определенный резонанс. Попали по больнице, убили девочек, убили мальчиков в трусиках, онкологических больных. Эти заявления можно генерировать сколько угодно, и каждое такое заявление будет вызывать резонанс. Не знаю, попали ли по больнице, но я считаю, что заявления этих информационных агентств в принципе рассматривать не нужно. Нужны другие источники информации.
1: На этой неделе произошло очень важное событие. Трамп выступил в четверг. Поскольку мы уже говорим о Трампе, его политике, он выступил в четверг с обращением к нации и говорил о выборах. Выборная система наша очень уязвима, крайне уязвима, как он говорит. В немалой степени он обвинил в подтасовке, ну, собственно, в практически фальсификации выборов. Обвинил в Китай, которые так или иначе воздействовать пытались и на сам процесс избирательный, и на избирателя. В 2020 году, он сказал, выборы прошли под влиянием китайских спецслужб. Задействованы были. Он, кстати, говорил о том, что я посмотрел интересные отчеты, они говорят о том, что Трамп ни разу не приводил никаких данных в подтверждение своих слов. На самом деле он изначально сказал, что все это выложено на нескольких площадках информационных, поэтому те, кому это интересно, те, кто хочет проверить, пожалуйста, все факты есть. Ссылаются на, к примеру, 2021 год, когда спецслужбы говорили о том, что нет никакого китайского следа. Да нет, но это 2021 год. Трамп как раз и говорит о том, что в то время при правительстве Байдена, при президентстве Байдена, над спецслужбы давили, они были под влиянием Белого дома и в немалой степени едва ли не выполняли определенные задачи, которые сверху спускали для спецслужб. Иными словами, я бы вообще не ориентировался на заявление 2021-2022 года, поскольку тогда, ну вот такой, в одной сцепке работали Белый дом, спецслужбы, Демократическая партия. И то, что в 2020 году выборы были фальсифицированы, я, например, никогда не сомневался. Я постоянно, моя позиция, выборы были сфальсифицированы. В какой степени? Трамп говорит о том, что 200 с чем-то тысяч, по-моему, 212, 210 тысяч избирателей, они вообще не были гражданами Соединенных Штатов Америки, какие-то нелегальные иммигранты и так далее. Вполне вероятно. Он не сказал, правда, участвовали они в выборах или нет, но они были каким-то образом определены. Опять-таки, всплывает Миннесота и различные другие штаты, 18 штатов, он говорит, в которых, в принципе, выборы сфальсифицированы. Я напомню для наших телезрителей, для радиослушателей, можно говорить 18 штатов, всего у нас 50 штатов, но влияют на выборы всего несколько штатов, не определившиеся, их обычно там от 8 до 11, в зависимости от года выборов, но, в принципе, только в них и проходит. Все остальное, ну, к примеру, как вот я нахожусь в штате Нью-Йорк, где совершенно понятно, так же, как и в Калифорнии, так же, как и в Массачусетсе. Я просто для примера говорю, что там победят демократы, а есть штаты, в которых побеждают однозначно республиканцы, ну и так далее. Главное это то, что происходит в промежуточных штатах, как раз вот в эти 18 штатов, о которых Трамп говорит, и входят штаты, не определившиеся. И это очень важно. Иван, вам слово. Я знаю, что вы слушали это выступление, всего оно продолжалось полчаса. было очень много сказано по поводу, ну, вот этих обвинений Китая, по поводу обвинений в Демократической партии. Демократы тут же перевели все это в следующем направлении, что Трамп просто-напросто боится избирателей. Это мы выбираем руководство, а не руководство выбирает избирателей. Уж какой избиратель есть, уж будь с ним согласен. Трамп, сказал Чак Шумер. Камала Харрис выступила еще до того, как Трамп произнес свою речь. Но у них позиция понятна. Главное это как-то снизить то, что говорит Трамп, критиковать, собственно, еще до его выступления. Ну, вот такая задача. Вам слово. Как вы это видите? Ваш комментарий, Иван.
2: Ну, я начну с того, что меня часто гораздо интереснее смотреть не само выступление политика, а реакцию. И, скажем, либеральная, леволиберальная пресса, которая в 16-17 году рассказывала, что Трамп победил благодаря вмешательству России, теперь говорит, что вообще это все неправда, никакого вмешательства быть не может. И что вот когда Трамп говорит о постороннем вмешательстве, то это, конечно, неправда. А когда Трамп побеждает, то вот он побеждает при постороннем вмешательстве. Это смешно. Но правда, конечно, смешно и то, что Трамп, который всячески опровергал вмешательство в 16-17 году, сейчас сам о нем заговорил. Такой вот круговорот мнений и реакций в природе. А в принципе разговор о фальсификациях, подтасовках на выборах, он уходит, я не буду вас утомлять историческими выкладками, но в очень и очень далекую историю и в 19 век. Ну а в веке 20 тоже к этой теме регулярно возвращается проигравшая сторона. Самый знаменитый скандал был в 60-м году, когда до сих пор, в общем-то, считается, что Кеннеди проиграл, а победил он из-за очень мутных дел с голосами. 20-й год тоже мы все помним. И, да и 16-й, кстати говоря, тоже как ни относись к тому, что там происходило. И здесь два момента. Первый, то, что, естественно, в чем Трамп прав, это в том, что принимать меры против того, чтобы голосовали не граждане, и принимать какие-то меры по защите самой избирательной системы, конечно же, надо. Это вне всякого сомнения. А какие, вот это другой момент. То, что озвучивал Трамп, мне, в принципе, вполне понятно, и здесь я как раз согласен. А вот то, что вот в свое время озвучивали демократы, кстати говоря, и то, что некоторые республиканцы, я тоже иногда слышу, а именно подчинить всю избирательную систему Вашингтону. Помните, был такой законопроект огромный, года 21-го, но он Конгресс не прошел. Вот этого, конечно, делать ни в коем случае нельзя. Федерализм, он все-таки в Америке играет важную роль, и подчинять все выборы Вашингтону ни в коем случае не стоит. Поэтому здесь тоже надо различать. Меры нужны, недопуск нелегалов, неграждан и вообще непонятно кого должен работать. Но это должно делаться все-таки в рамках той системы, когда общая выборная система не должна подчиняться ценам. Это надо различать, это две разные проблемы. А так здесь я с Трампом согласен.
1: Я посмотрел сейчас, 278 тысяч, не 210, не 212, 278 тысяч, Трамп говорит, нелегалов, они, непонятно, они голосовали или не голосовали во время выборов, но, видимо, голосовали. Поэтому Трамп говорит о том, что нужно принять, это называется акт по спасению Америки, SAFE, SAFE это аббревиатура, America Act. И он говорит, что нужно его принять до ноября. Все дело в том, что я говорю о том, что совершенно не сомневаюсь, выборы были сфальсифицированы, исходя из того, что я наблюдал в те дни по телевидению, в средствах массовой информации читал, и основываясь на своем собственном опыте. У нас есть такая практика early voting, то есть голосование перед выборами за 10 дней до дня выборов, которые обычно проводятся в первый вторник ноября. За 10 дней эта практика, она где-то, наверное, 10 лет ей уже. Я в 2019 и в 2020 годах в двух кампаниях избирательных принимал участие, сидел на избирательном участке. Я прекрасно понимаю, что такое вынести избирательную урну, избирательную кабинку за подсчет голосов вынести и сам акт избирательный, под подпись там и так далее, голосование за избирательный участок. Что такое голосование по почте? Это все ведет к фальсификации выборов. Это однозначно для меня. Я 10 дней два раза просидел на избирательном участке. Я видел, как это все происходит. И здесь у нас, в Нью-Йорке, у нас, в общем-то, ты даже не можешь спросить у человека идентификационную карточку, ID. Это запрещено. То есть ты у него спрашиваешь первые три буквы его фамилии, и после этого набираешь, и все. И сравниваешь, собственно говоря, его подпись с подписью на избирательном бюллетене. Вот и все. Это все, что тебе разрешено на избирательном участке. Ну и так далее. Там очень много различных вещей. И я, то, что я наблюдал в 2020 году, мне подсказывало в тех местах, куда подвозились бюллетени, где вдруг неожиданно несколько десятков тысяч в течение нескольких часов в ночь голосования вдруг голосовали за одного кандидата, но здесь даже не нужно иметь опыт избирательный для того, чтобы сказать, что, конечно, это сфальсифицировано. Почему вдруг вброс идет десятков тысяч бюллетеней, которые проголосовали в данном случае за Байдена? И ни одного голоса нет практически за Трампа. Такого быть не может. Наталья, вам слово по поводу выступления Трампа. С чем вы согласны, с чем вы не согласны, ваше наблюдение. Опять-таки, мы с вами давно живем в стране, мы граждане Соединенных Штатов. Это очень и очень важный момент, избирательный процесс.
0: Ну, во-первых, мы находимся сейчас в ситуации, когда Трамп и его администрация пытаются ужесточить законы для голосующих, там проверку ужесточить, предъявление документов. А демократы, с другой стороны, говорят, что это все делается для того, чтобы отрезать людей от голосования. Поэтому эта дискуссия находится в плоскости не фактической, то есть есть ли действительно манипуляции или нет. А вот именно такой. Как бы, вот вы хотите наших избирателей тут отрезать, и мы будем очень громко кричать о том, что вы хотите всех американцев, ну, большинство американцев, работающих, лишить прав. Значит, на сайте Конгресса есть список нарушений, выборка. На сайте Конгресса есть страница с результатами расследований. То есть нарушения есть, мы все об этом знаем. Это официально вывешено на сайте Конгресса с именами, с фамилиями, с адресами. И это написано, что это выборка. То есть мы не знаем масштаба. Это выборка конкретных людей. Но они говорят, что вот этот там случай, он представляет какой-то способ манипуляции на выборах. И при том, что это висит на сайте Конгресса, вам все равно будут говорить ярые антитрамписты, что никаких нарушений нету, что нарушения составляют какие-то там, я не знаю, 100-тысячные доли процента, хотя если даже умножить эти нарушения на сайте Конгресса, на эти доли, то получится, что в Америке, я не знаю, там сколько миллионов или миллиард избирателей. То есть все совершенно очевидно. Идет такая политическая борьба. С одной стороны, Трамп хочет упорядочить этот процесс, ужесточить процесс проверки. А с другой стороны, демократы ни за что не хотят ему давать это делать. Факты, то есть, скажем, там, то, что Китай мог вмешиваться, я вполне верю. Вопрос в масштабе. И Россия вмешивалась, несомненно, насколько могла, и Китай вполне возможно вмешивался. Вопрос только в масштабе этого вмешательства. Насколько это действительно повлияло на выборы? Насколько любые манипуляции, в принципе, повлияли или повлияют на исход выборов? И в этой ситуации, в которой мы сейчас находимся, это очень трудно определить, потому что это не волнует никого. Волнует, вот, то есть происходит только бесконечная перепалка. С одной стороны, вы украли наши выборы, а с другой стороны, да вы хотите вообще нас лишить возможности голосовать. И то, и другое, то есть возможности, про возможность голосовать просто неправда, а про украли выборы очень серьезный большой вопрос, который вот из-за этой перепалки невозможно совершенно расследовать и найти на него ответ.
1: Ну, я должен сказать, что масштабировать все можно очень легко, поскольку я возвращаюсь к теме колеблющихся штатов, их всего ничего. Мы не говорим о всех 50 штатах. Если сфальсифицировать выборы в 5-6 штатах, так в 2024 году решался вопрос, но там и колеблющиеся штаты проголосовали за Трампа. Нельзя было сфальсифицировать выборы 2024 года, поскольку убедительная победа была Трампа. А там, где какие-то есть, как это все это балансируется на чаше весов, там возможны фальсификации, что и было в 2020 году. Для этого достаточно сфальсифицировать выборы всего в единицах. Там 5-6 штатов, и вы выиграли выборы. Если вы целенаправленно туда вбрасываете бюллетени, голосование по почте у вас происходит там в течение 3 недель после дня выборов, ну и так далее. Об этом очень много говорят, я сейчас на этом останавливаться не буду. А, Наталья, Иван, дамы и господа, мы должны прерваться на техническую паузу. Это буквально несколько секунд. Никуда не уходите. Мы сейчас же вернемся в программу.
3: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
4: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
5: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
4: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
3: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
6: В условиях экономического кризиса надо знать, пара хороших дантистов обойдется дешевле, чем один парадонтоз. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.

0: Несколько раз в год госпожа Еля отправляется на Святую Землю, чтобы наполниться благодатным светом и избавить от страданий тех, кому может помочь только чудо. Вот уже 20 лет известные спортсмены, политики и олигархи обращаются за помощью только к госпоже Еле, потому что только она способна распознать и снять порчу на расстоянии. Феноменальная сила молитвы госпожи Ели оберегает от негативных влияний в будущем. Звоните. Госпожа Еля поставит защиту вам и вашим родным на весь год.
1: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору. Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
2: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
3: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
4: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
3: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Дамы и господа, возвращаемся в программу «Пресс-клуб». Напомню, что гости нашей передачи Наталья Резник и Иван Денисов. Наталья поэт, литератор, эссеист, обозреватель. Иван Денисов – историк, американист, журналист. Давайте теперь продолжим нашу передачу. Мы только что говорили о партиях. Одна партия придерживается одной позиции, другая партия – другой позиции. Но вот что сегодня можно четко наблюдать – это изменения катастрофические в Демократической партии. Это было видно после праймерис несколько недель назад. Мы об этом очень подробно говорили и в этой программе, я говорю постоянно, и в передаче «Ни дня без строчки» получасовой, и в часовой программе «Утренняя пробежка». И эти изменения, они ведут к тому, что в Демократической партии у руля все больше и больше тех политиков, молодых, очень активных, активист такой, активизм, который наблюдается сегодня, которые и антиамерикански направлены, и антиизраильски направлены, антикапиталистически. Это такие в немалой степени с промытыми мозгами люди, которые либо преподают в университетах, либо вышли из университетов, из колледжей. Не только, конечно, разные совершенно слои населения они представляют, но которые считают, что Америка идет не тем курсом, и у них в головах, собственно, марксистская идеология. Именно марксистская, такая марксистско-ленинская. Они считают то, что, вот, как у нас замечательный мэр Захран Мамдами, они считают, что чем больше государства, тем лучше жителям. Ну, в данном случае не страны, а города Нью-Йорка. Вот мы стонем. Он выбран был в этом году. Ну, вот 8-й месяц не знают нью-йоркцы, которые за него голосовали, в частности. Как теперь жить в Нью-Йорке? Многие бегут из этого города. Ну, если демократов вот подобного направления, а оно называется прогрессивистским, прогрессивисты они, прогрессивное мыслящее. Это как в стране, которая представляет собой диктатуру, обязательно есть либо слово «народное», либо «демократическое». Ну, к примеру, Северная Корея. Корейская Народно-демократическая Республика. Народная Республика Конго и так далее. Вот. Вот они прогрессивисты. Если таких прогрессивистов будет достаточное количество, чтобы они превалировали, чтобы их идеи главенствовали у нас в Конгрессе, то и из Америки будут бежать. Один из моментов, который я хотел бы особо отметить, произошедший на этой неделе, 103 члена Палаты представителей Конгресса от Демократической партии проголосовали в поддержку инициативы, которая предусматривает прекращение выделения Израилю ежегодной военной помощи. Там где-то 340 с чем-то было отвергнуто, 314 голосов отвергли, 104 проголосовали за эту инициативу, она была оформлена как поправка к закону об оборонных расходах. Из этих 104 голосов 103 у демократов. Это партия, которая всегда была, ну, поддерживала Израиль. Я напомню, что благодаря поправке демократа мы сюда многие приехали в Соединенные Штаты Америки. И в данном случае эта партия, она просто категорически меняет свое лицо, свой характер. Иван, вам слово. Я хотел прежде всего, чтобы мы прокомментировали вот это решение. 103 демократа выступили за прекращение ежегодной военной помощи Израилю. Иван.
1: Ну, меня это не удивило, к сожалению, потому что вообще, здесь я не удержусь от небольшой исторической справки, но я с вами тут не соглашусь. Антисемитизм в Демпартии, он достаточно имеет корни глубокие. Другое дело, что он менялся. А если вы вспомните 40-е, ну, не будем забираться далеко, 40-е годы, то, например, южные демократы, которых иногда называют консервативными, что не совсем так, но это уже другая тема, они были категорически против признания Израиля. Не все, но очень многие. И их логика была, например, такая, что вот арабы – это такие аристократы Ближнего Востока, как они, южане в Америке, а евреи — это вот понаехавшие, как янки проклятые. И поэтому лозунг «белый человек должен быть на стороне араба» — это не вымысел, а вполне себе известная цитата из письма одной такой почитательницы Демпартии с юга. Потом, да, и, кстати, сионистские активисты, они с южными демократами почти и не работают, что, в общем, тоже момент достаточно любопытный. А потом постепенно кто-то демократы южные стали вымирать, а те, кто поумнее, переходить в республиканскую партию и адаптироваться к ее взглядам и требованиям, хотя таких было не так уж и много, больше вымерших. А появилось второе вот это вот направление антисемитов-демократов, это бюрократия, прежде всего, в Госдепартаменте. Потому что бюрократия, она, конечно, должна быть внепартийной, но в те же 40-е годы, в эпоху Рузвельта и разрастания бюрократии в целом, именно демократы бюрократию, места бюрократические заполнили и остаются там по сей день. А так как в Госдепартаменте, естественно, арабистов больше, ну, по той простой причине, да, что арабских стран больше, чем Израиль, то и здесь появилось вот это новое направление антисемитизма. И третье, которое вот сегодня вышло на первый план, это где-то с конца 60-х и 70-х, это левые демократы, новые левые социалисты, как угодно их называйте. Выдающийся польский писатель Леопольд Тырман, который переехал в Америку в 60-е и стал известным консервативным активистом, в начале 70-х очень точно это все расписал. Когда написал, что в Америке не стоит бояться американским евреям, не стоит бояться антисемитизма из вот этой самой одноэтажной Америки пресловутой, главная угроза — это левые. Потому что левые, они всегда ориентированы на тоталитаризм, по мнению Тырманда. Тоталитаризм – это всегда антисемитизм. И вот это и происходит. Все эти демократические социалисты и прочая публика, они сегодня играют все большую и большую роль. И здесь я тоже не удержусь от такой аналогии. Не я ее, к сожалению, придумал, а бывший аналитик спецслужб Джон Шиндлер, что в Северной Ирландии и в Ирландии, которую я тоже, вы помните, люблю, есть такая партия, как Sinn Féin, которая является так, ну, политическим крылом террористов Ирландской республиканской армии. А вот демпартия, она становится таким крылом вот этих самых социалистов американских. И потому все больше и больше и левые взгляды, и тот самый антисемитизм, и стремление к любовь к тоталитарным лидерам, любовь к советскому и китайскому тоталитаризму, это все проявляется и выливается в антиизраильские, антисемитские настроения. Что вот и происходит, к моему глубочайшему, конечно же, сожалению. Это в демпартии преобладает, да, но республиканцам тоже стоит, по-моему, озаботиться, ведь и инициатива-то по сокращению помощи, она ведь изначально исходила от республиканского конгрессмена, это Томас Месси, но он известный изоляционист. И мы видим, в общем-то, что очень многие молодые, опять же, люди, которых я бы не стал называть консерваторами даже, это скорее такие правопопулисты, ну вот аудитория Карлсона, который Такер, Кэндис Оуэнс и тому подобные публики, они тоже начинают подхватывать какие-то антисемитские уже правые темы. И когда сенатор Тед Круз говорит об опасности антисемитизма в республиканской партии, а он об этом говорил, то тут тоже надо прислушаться. Но в республиканской партии пока это опасность, которая может быть, а может с ней справиться. В демократической партии, как я посмотрю со стороны, это реальность. И практически любой демократ, кроме, там, я не знаю, Феттермана, сенатора, который уже собрался, кстати, из партии уходить, он вот обязательно должен Израиль и Нетаньяху пнуть и выразить свою солидарность с несчастным народом Палестины, по-моему. Кстати, заметьте, возвращаясь к началу, лозунг тот же самый, но поменялся цвет. Если в 40-е годы любой белый должен быть рядом с арабами, то сегодня любой представитель меньшинства должен быть рядом с арабами. Поэтому вот такой вот мой взгляд на эту печальную проблему.
0: Да, ну когда я говорил о демократах, я говорил о поправке Лаутенберга, Лаутенберг Amendment. Это благодаря этой поправке мы, собственно, приезжали, и третья волна в 70-е годы, я приехал в 89-м году, получал разрешение на выезд в Москве в 87-м году, в 88-м, как раз вот благодаря этой поправке Лаутенберга.
1: Нет, извините, я не хочу сказать, что все демократы были антисемитами.
0: Нет, я понимаю.
1: Нет, конечно. Да. Я просто говорю, что эти вот направления, они постепенно взяли верх. А так, конечно, был Генри Джексон, замечательный сенатор-демократ и друг Израиля. Линдон Джонсон, спорный персонаж, но когда был главой демократов в Сенате, всегда был на стороне Израиля. Кстати, да, несмотря на свое южное происхождение, нет. Были, конечно же, но сейчас они, по-моему, исчезли. Ну, может, я их просто не вижу.
0: Ну, мы сейчас говорим о том, я совершенно с вами согласен, что это проблема не только демократической партии, это проблема и республиканцев, поскольку вот это прогрессивное крыло демократов, оно угрожает Соединенным Штатам Америки. Это, если в эту сторону Америка пойдет, трудно себе представить, в какой стране будут жить наши дети, наши внуки. Это крыло демократов, оно занимает антиизраильскую позицию, антиамериканскую позицию, антикапиталистическую позицию. Причем вот эта тенденция, она еще более усилится в результате промежуточных выборов в Конгресс. Выборы состоятся осенью, и по праймерис демократической партии мы видим, кто туда демократической партии попрет на эти выборы. Я хотел бы отметить, что 2 года назад в поддержку вот такой подобной антиизраильской инициативы проголосовали всего 37 демократов. Через 2 года 103. Я приведу цитату. Это поворотный момент. Мы ясно заявляем Нетаньяху, дни, когда у него был карт-бланш на ведение войн и совершение военных преступлений прошли, по крайней мере, среди демократов. Так CNN цитирует председателя вот этой прогрессивной фракции Грега Кассера. Наташа, вам слово. Наталья.
2: Ну, Иван уже очень хорошо обозначил тенденцию, и вы тоже правильно сказали. Я только что голосовала на праймерис демократической партии. Я не состою ни в одной из партий, не зарегистрирована в Колорадо. Для таких, как я, вот есть возможность выбора. Можно выбрать на праймерис, какой партии голосовать. Я выбрала демократическую, потому что мы пытаемся снизить эффект от того, кого там выберут. И мы выбираем, несомненно, в смысле отношения к Израилю, мы выбираем между плохо и еще хуже. Мы видим, что DSA, то есть вот эти вот демократические социалисты, они занимают все больше и больше места в демократической партии. И они эту партию практически себе подчиняют. Эта партия меняется на глазах. Она изменилась буквально за последние несколько лет. В 2023 году, после 7 октября, в Денвере был большой митинг произраильский, на который приехали наши представители в Конгрессе. У нас синий штат. Поэтому наши представители и в Конгрессе, и в Сенате, они все демократы. И они приехали на этот митинг, и они все выступали на митинге и говорили, как они будут поддерживать Израиль, и что Израиль имеет право защищаться, и как мы все должны стоять на стороне Израиля в этой вот цивилизационной войне. Прошло всего сколько? 3 года, и даже еще 3 лет не прошло, и все эти же самые люди, которые стояли на той трибуне 3 года назад и говорили, что под израильским флагом, и говорили, что они будут стоять на стороне Израиля, они сейчас все голосуют за прекращение помощи Израилю. Не только в этой инициативе в Конгрессе, но и в предыдущей инициативе в Сенате. Наш сенатор, который вот сейчас выдвигается на выборах, чтобы обновить свой срок в Сенате, он проголосовал за то, чтобы прекратить помощь Израилю, а на смену ему идет женщина из DSA, которая просто отказывает вообще Израилю в праве на существование. Нам приходится голосовать за тех, кто всего лишь пока только не хочет Израилю продавать оружие. Это даже голосование было даже не по поводу помощи, а по поводу продаж оружия. Так что мы, вот у нас такой выбор, и это то, во что превратилась сегодня демократическая партия. Да, налицо. Это, мне кажется, ну, даже смешно как-то на это закрывать глаза. Я знаю, что есть люди, которые не хотят этого видеть, но эта партия абсолютно антиизраильская. Что скрывать? Фетерман, который в ней находится пока еще по недоразумению, несомненно, скоро в ней не будет, и она отторгнет от себя всех, кто не согласен с пакетом, установленным уже. Ты должен быть за права меньшинств, против Трампа, против Израиля, там, ну, не знаю, еще есть несколько пунктов, но это все в одном пакете идет.
0: Да, Trump Derangement Syndrome – это тоже такая политика демократов. Они давят на то, что во всех бедах виноват Трамп, Трамп – фашист, Трамп – негодяй и так далее. Голосуйте за нас. Ну, такое впечатление, что те, кто не хочет видеть, как развивается эта ситуация, действительно голосуют за демократов и во всем обвиняют Трампа. Это паранойя, потому что TDS – это болезнь. И в данном случае масса людей, они, ну, вот такое впечатление, что этим вирусом поражены. То, что мы наблюдаем сегодня в политике Соединенных Штатов, и трудно себе представить, как вообще можно развернуть эту демократическую партию в другую сторону. Две партии, которые определяют внешнюю и внутреннюю политику страны, ведущие страны в мире сегодня, эти партии, во-первых, разобщены, во-вторых, одна из них, она движется, ну, совершенно путем отката в сторону какой-то дикости. Иван.
1: Ну, это, конечно, очень печальный момент, потому что на самом деле сила американской политики и Конгресса, она в коалициях между партиями. И, скажем, вот с 30-х по 50-е, 60-е был вот этот блок республиканцев и вот тех самых южан, среди которых все-таки находились и люди достойные, в чем-то блокировались, наоборот, либеральные демократы, республиканцы, это было нормально. Когда же сегодня мы с вами видим, что могут блокироваться антисемиты демократические и пока малочисленные, но республиканские, то вот это уже очень-очень настораживает. И то, что с каждыми выборами растет уровень агрессии с обеих сторон, к сожалению, это говорю как сторонний наблюдатель, но перед каждыми выборами последние годы и та, и другая страна, они рассказывают, что вот если победит наш соперник, то все, Америке конец завтра, ну, послезавтра. И наоборот. И при всей моей нелюбви к демократам, которых я не хочу видеть у власти, но когда вот сторонники Трампа этим злоупотребляют, и республиканцы, это тоже выглядит не очень хорошо, поверьте мне. Почему в Европе и в других странах к Трампу и к республиканцам такое настороженное отношение, истерики не любят нигде. Это очень серьезная проблема, это приводит к тому, что классические какие-то либеральные, левоцентристские позиции демократов уничтожаются вот этими самыми социалистами, и что какие-то классические консервативные правоцентристские позиции республиканцев пока держатся, и я надеюсь, это все-таки сохранится, но вот тоже находятся под угрозами вот популистов, про которых я говорил. Тоже я очень надеюсь, что эта проблема будет решена, и все-таки республиканская партия отобьется от всей этой публики. Но разобщенность, агрессия, неприязнь друг к другу и желание демонизировать противника, с одной стороны, всегда были в политике. Но в последние годы, когда миру нужна Америка единая, учитывая, что происходит на Ближнем Востоке, в Украине, этот внутренний конфликт, он очень и очень печален, и он не нужен не только Америке, но и всему миру, ни в коем случае.
0: Я неоднократно говорил об этом, когда меня спрашивали, ну, а какие заслуги Трампа и в первой его президентской каденции, и во второй. Я говорю, что на выборах в 2024 году его главная заслуга – это то, что он спас Америку от руководства страной Камалой Харрис и Тимом Уолтсом, который, ну, вот сейчас, особенно когда он давал несколько месяцев весной показания в Конгрессе, видно, насколько он мошенник и лгун. Эти люди, этот человек мог стать вице-президентом, а Камала Харрис могла стать президентом. Уже заслуга Трампа в том, что он, выиграв выборы, спас Америку от этой парочки. Но если мы говорим о прогрессивистах, 28-й год, дальше 32-й год, если будет парочка, ну, к примеру, Алесандро Окасио-Кортес и Ильхан Омар, Это же катастрофа для Соединенных Штатов Америки. А кто тогда будет противостоять из республиканцев, трудно понять, но вот такие перспективы. Прогрессивисты, они все захватывают и захватывают сильнее, шире места среди демократов, и все большее участие их в Конгрессе ожидается, в работе Конгресса, Нижней Палаты и Сената. У нас буквально 5 минут осталось. Российская тема. В Крыму крупный энергетический кризис. Он начался в конце мая. По всему аннексированному полуострову или талоны на бензин. Усугубился он в июле. Крымчанам начали отключать электричество. Но там, опять-таки, это разговор о Крыме. Сегодня речь идет о том, что удары по НПЗ привели по всей России к подобным явлениям. Очереди мы видели у АЗС, автозаправочных станций. При этом Путин, такое впечатление, что это его только подзадоривает. Он говорит о том, что нет, мы, даже разговор идет о разговоре, опять-таки, ну, постоянно идет диалог между Белым домом и Кремлем, и пытаются убедить Белый дом в том, что мы поставим Киев на колени. Это в 26-м году, когда вот все это происходит, то, о чем я говорю, в Российской Федерации. Наталья, несколько слов по этому поводу. Буквально по 2 минуты у каждого. Не способствует пока то, что происходит, а для многих россиян это очень серьезная проблема. Поскольку мы говорим о бензине, но нехватка бензина – это и прерывание различной логистики, поставка и продовольствия в магазин. Вообще все, что угодно, связано сегодня с транспортом, а большие, крупные города, они вообще работают ну, день ото дня. Каждый день подвозятся в магазин какие-то товары. Если нет бензина, товары не будут подвозиться. Иными словами, это ведет просто к такой гражданской катастрофе для россиян. Тем не менее, похоже, что Путин не готов и не хочет прекращать военные действия. Все это можно было бы закончить буквально в один день. Отдай приказ, выведи войска, и на этом все закончится. Нет, он считает, что пока он не захватит Донбасс и так далее по списку, он не успокоится. Наталья.
2: Ну, вы знаете, есть такая теория. Я думаю, что это, скорее всего, правда, что Путин не знает, какие на самом деле в мире новости, особенно связанные с Украиной. Ему отдельно готовят новости в папочке, или там отдельно ему готовят телевизионные сюжеты, поэтому он вполне может не иметь адекватного представления о том, что на самом деле происходит. С другой стороны, есть, знаете, такой анекдот: папа, ты теперь будешь меньше пить, нет, вы теперь будете меньше есть. То есть пока он может вести войну, он, несомненно, эту войну будет вести. То есть, так же, как в случае с Ираном, это может, это должно закончиться каким-то действительно серьезным очень событием для того, чтобы или внутри страны что-то произошло, и окружение Путина, до окружения Путина дошло, что пора его, не знаю, в общем, не хочу сказать отравить, но как-то, в общем, что-то с ним сделать. Или я даже не знаю, что должно произойти, чтобы сам Путин закончил войну. Людей очень жалко, но тем не менее, мне кажется, я имею в виду в России, но тем не менее, мне кажется, что вот именно эта стратегия украинская, она пока является наиболее успешной. Начиная с лета 2022 года, когда был перелом в войне, и потом произошел, в общем, вот эта буксовка такая на одном месте, это пока самая эффективная стратегия.
0: Ну, недаром Зеленский называет дипстрайки, это наши санкции антироссийские.
2: Да. Другое дело, что в Украине там своя масса проблем, и в частности, и люди уже давно очень недовольны, и начали на улицы выходить, и непонятно, насколько хватит последовательности у украинской власти продолжать именно эту стратегию. Не будет ли опять такого же отката? Вот так вот один раз, а потом все восстановится и вернется к статусу кво.
0: Иван, вам слово.
1: Ну, Путин-то на него ничего не повлияет, поэтому ждать от него каких-то разумных высказываний и действий, конечно же, не стоит. А, к сожалению, и на народ это не влияет, о чем мы с вами регулярно говорим, потому что вот это настроение, что же они, проклятые, по нам стреляют, а мы им ничего плохого не делаем. Поэтому давайте мы лучше по ним будем стрелять еще активнее. Вот такие настроения в обществе по сию пору преобладают.
0: Иван, Наталья, я благодарю вас за участие в программе. Дамы и господа, благодарю вас за внимание. Время подошло к концу. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Росжет – самая известная российская авиакомпания бизнес-перевозок. Ее самолеты возят главу Чечни Рамзана Кадырова, генерального директора Ростеха Сергея Чемизова, председателя правления ВТБ Андрея Костина, ну и руководителей спецслужб. Как выяснил Центр Досье, сегодня этой компанией руководит один из главарей известной банды, лично обвинявшийся в соучастии в нескольких убийствах.
1: Расчленяли, сжигали и закапывали трупы убитых ими людей.
0: Против российской авиации введены международные санкции. Во главе компании «Гангстер». Но «Боинги», «Фальконы» и «Бомбардье» «Русджета» продолжают возить российскую элиту. Мы узнали, кто мог им в этом посодействовать. Следы ведут в Эстонию, Ирландию, Соединенное Королевство и в Казахстан. Причем тут первый замдиректора ФСБ Сергей Королев, банда Аслана Гагиева, разбирался с «Центр Досье». Банкира Дмитрия Плытника, члены банды Аслана Гагиева, убили в декабре 2004-го. Обезглавленный труп утопили в Волге. Машину банкира Александра Слесарева люди Гагиева расстреляли в октябре 2005-го на 25-м километре трассы Дон. Кроме Слесарева погибли его жена и 15-летняя дочь. А это бочка с телом банкира Олега Новосельского, которую извлекли со дна канала имени Москвы. Новосельского убили в декабре 2005-го. Тело обнаружили в 2015. Многие исполнители и соучастники этих убийств приговорены. Сам Аслан Гагиев по прозвищу Джако в 23-м году получил пожизненное. А всего по делу осуждены 37 человек за 60 доказанных убийств. Ну, там еще и недоказанных примерно столько же. Ну, а кроме убийств в истории криминального коллектива, финансовые аферы, хищения из бюджета на миллиарды. И размах международный такой, что дела Гагиева Ангела Меркель с Путиным и Медведевым обсуждала.
2: Я никому не давал указания закапывать. Если я кого-то что-то хотел, я сам убивал.
0: Да, мы рассказывали историю этого криминального коллектива, так что, если не видели, рекомендую посмотреть. Ссылка будет в описании. Практически все заметные члены банды они свое получили. Кто-то пожизненное, кто-то двузначный срок, ну а кто-то был убит своими до задержания. Но вот загадочным образом избежал наказания главный финансовый советник Гагиева. В 2015-м он был задержан и до 2017-го находился в следственном изоляторе, а вот дальнейшая его судьба – тайна. Пропал он вот почти на 10 лет. Ни приговора, ни реабилитации, ни розыска и никакой информации, кроме невнятных слухов про побег из-под домашнего ареста и про эмиграцию в Бразилию. И вот мы его нашли в 2026-м в Москве и при важном деле – возить по воздуху российскую верхушку. Если честно, нашли практически случайно. В ходе расследования о способах обхода санкций при поставке в Россию запчастей для самолетов зарубежного производства. Росжет – российский оператор воздушных перевозок экстра-класса. По данным сервиса FlightRadar, флот компании сегодня состоит из 18 судов. И несмотря на 4 с лишним года жестких международных санкций, самолеты Росджета продолжают летать. Как по России, так и в те страны, где еще согласны принимать российские борта. Надо было понять, как и кто это обеспечивает. Ну что ж, начали с истоков. Попробовали узнать, кому фактически принадлежит Росджет, кто управляет компанией. До войны с Украиной все было понятно. Предприятие контролировалось известным бизнесменом, совладельцем Внуково Виталием Ванцем. В июне 22 года оно буквально на неделю перешло в собственность известного казахстанского инвестора Дениса Черкашина, но тот почти сразу уступил свою долю российскому бизнесмену, экс-депутату Госдумы Евгению Тугалукову. Ну и, вероятно, какой-то интерес в Росджете имеет известный решетчик Валерий Битаев. Как недавно выяснила верстка, как минимум один самолет из парка, которым управляет Росджет, Бомбардье Глобал, находится в собственности общества с ограниченной ответственностью Летона Джет с единственным участником Валерием Битаевым. Валерий Битаев – уникальная фигура среди столичных решал высокого полета. Согласно легенде, чуть ли не ногой открывает дверь кабинета самого Сергея Королева, могущественного первого заместителя директора ФСБ, и решает любые вопросы за очень достойное вознаграждение. Валерий Афаевич Битаев, он родился 9 мая 1956 года в Киеве.

0: Славутский окончил военное училище, в 80-х служил в Анголе. А в конце 90-х, начале 2000-х служил на административных должностях в Министерстве обороны в Москве. С 2010 до 2014 возглавлял представительство Волгоградской области в столице. И вот благодаря личному знакомству с Сергеем Борисовичем Королевым, но тем, что сегодня первый замдиректора ФСБ, в 10-х годах Битаев достиг невиданных успехов в самых разных областях. И он владеет долями в разных бизнесах, в нефтепереработке, в IT, в авиаперевозках, в поставках продовольствия для ВСИН. И живет он теперь в особняке на второй линии заповедного московского Серебряного Бора. А потому что имеет он доступ прямо к телу генерала Королева. Он даже напрямую ведет бизнес с сыном генерала Королева. Бизнес по разработке и поставке аппаратуры СОРМ для ФСБ. Но еще Битаев известен своими связями с Алишером Усмановым, с окружением Захария Калашова, с Виктором Хмариным, с известным по делу Магнитского бывшим следователем Артемом Кузнецовым, да, и многими другими влиятельными лицами с неоднозначной репутацией. Но, по словам собеседников Центра Досье в авиационном бизнесе, в качестве собственника и фактического руководителя компании «Росджет» на переговорах с ключевыми контрагентами и клиентами выступает почему-то неформальный владелец Евгений Туголуков и не кто-нибудь из его доверенных менеджеров, и даже не Валерий Битаев. А некий мужчина средних лет, которого зовут Андрей Николаевич Петров. Но никакой открытой информации о господине Петрове, связанном с «Росджет», нами обнаружено не было. Мы, конечно, спросили формального бенефициара Евгения Туголукова, но он нам не ответил. И при этом мы не смогли найти никакого Андрея Николаевича Петрова, известного в авиационном бизнесе, и никакого Андрея Николаевича Петрова, заметного в криминальной иерархии, в чекистско-полицейско-таможенных кругах. Однофамильцев и тезок много, но ни один из них не подходит на роль фактического хозяина «Росджет». Но так же не бывает, но фигур такого масштаба в многомиллиардном бизнесе не появляются ниоткуда, тем более в таком весьма зрелом возрасте. Мы смогли получить несколько полетных списков, принадлежащего Битаеву Bombardier Global, которые «Росджет» в соответствии с авиационными правилами в аэропорты вылет подавал. Удача! Среди частых пассажиров бизнес-джета мы нашли Андрея Петрова, родившегося 4 октября 1972 года, с загранпаспортом гражданина России, и даже смогли получить вот с этого паспорта. А вот лицо на этой фотографии, оно было знакомо. Совпадение 99,9%, это же идентичность. Человек на фото с паспорта Андрея Петрова действительно нам знаком, и он достаточно известен. Но и маленькое дополнительное подтверждение. Дата рождения у Петрова и нашего персонажа, они совпадают. Человек, который фактически управляет компанией «Росджет», это один из ведущих членов банды Аслана Гагиева, обвиненный в соучастии в нескольких убийствах, таинственно исчезнувший в 2017 году из следственного изолятора Аркадий Беркович. Аркадий Беркович, также известный как Артур Хабибулин, главный по финансам и один из ближайших членов семьи Гагиева. И никакого приговора он не получил. И совсем не потому, что о нем никто не знал. Потому что в материалах вот большого дела банды Гагиева имя Хабибулина Берковича неоднократно упоминается. И в декабре 2015-го Аркадий Беркович был задержан. Ему предъявили обвинение в соучастии в убийствах, совершенной организованной группой из корыстных побуждений, и отправили в следственный изолятор. А убийства, которые ему вменяли, это как раз убийство Дмитрия Плытника, Олега Новосельского, Александра Слесарева, его жены и дочери. И следствие шло, и сроки расследования, и сроки содержания под стражей продлевались неоднократно. И как понятно из судебных документов, в СИЗО Владикавказа Беркович находился как минимум до весны 2017 года. Но последний раз мер пресечения в виде содержания под стражей была продлена до 25 марта. Потом Беркович исчез. Почему он освобожден, неизвестно. Никаких документов о прекращении уголовного преследования обнаружить не получилось, но Следственный комитет России на запрос досье не ответил. Представлявший Берковича известный московский адвокат Александр Гафштейн, ну, тот, среди подзащитных которого были, например, Вячеслав Иваньков, Захарий Калашов и Евгения Васильева, вопросы центра досье прочитал, но тоже не ответил. Его действительный внутренний действующий паспорт мы тоже нашли. Документ выдан в апреле 2023-го на имя Андрея Николаевича Петрова, зарегистрированного в Москве по тому же адресу, по которому был зарегистрирован Аркадий Беркович. Мы не знаем, сменил ли Аркадий Беркович имя, фамилию и отчество легально, ну или паспорта на фамилию Петров – это документ прикрытия, обеспеченный спецслужбами. Но в любом случае это не фальшивки. Беркович Петров пересекал по загранпаспорту государственную границу. Ну а при проверке перед пограничником на мониторе должно высвечиваться фото из легальной базы выданных паспортов. И вот контролер сверяет это фото с наклеенным в предъявленном паспорте и с личностью предъявителя. Каким образом Беркович уголовного наказания избежал, вот этого, конечно, мы не знаем. Но если нет знания, вероятности остаются. Вот в нашей истории Беркович выступает подельником Валерия Битаева. А главный козырь Битаева, его самый высокопоставленный и влиятельный покровитель, это первый замдиректора ФСБ Сергей Королев. А ранее Беркович был одним из ближайших доверенных лиц Аслана Гагеева. И как рассказывал сам Жако, одним из его хороших друзей был тоже Сергей Королев. И якобы даже в 2014 году вывозил находящегося в розыске Гагеева за рубеж. И Сергей Королев, ну, конечно, тот человек, который вполне способен обеспечить нужным ему людям нужный исход уголовного разбирательства. Связаться с Аркадием Берковичем, ну, или уже с Андреем Петровым, у нас не получилось. Кажется, он свято соблюдает правила конспирации, применявшиеся в преступном сообществе Аслана Гагиева. Постоянно менять мобильные устройства и сим-карты, иметь разные устройства для общения с разными лицами и никогда не использовать средства связи, зарегистрированные на свое имя. Судя по различным утечкам, для регистрации на государственных и прочих сервисах, так примерно с 2019 года Беркович пользуется номерами телефонов и адресами электронной почты московского адвоката Александра Мордвинова. Ну и даже указывает в виде места регистрации его адрес. Господин Мордвинов, ознакомившись с нашими вопросами, на них не ответил и заблокировал меня в мессенджере. Вопрос. Если Беркович, он же Петров, известный подельник осужденного на пожизненное Аслана Гагиева, и если он, сменив фамилию, фактически управляет авиакомпанией, то как же этой компании удается обходить международные санкции и поддерживать в работоспособном состоянии парк самолетов? Ну, при таком-то руководителе, которого все приличные богобоязненные коммерсанты за километр обходить должны. Как решаются вопросы с российскими властями, кажется, более-менее понятно. Тот же Валерий Битаев, собственник одного, а может не одного, самолета «Росжет», но он как минимум заинтересован в обеспечении работоспособности компании. И учитывая его возможности, можно смело предположить, что с российской таможней проблем не будет. Изучая данные утечки «Кордон», мы увидели, что в декабре 2020-го Битаев и начальник центральной оперативной таможни Григорий Иночкин с семьей там вместе летали на Мальдивы на самолете Андрея Скотча. Ну и потом Иночкин неоднократно вылетал за рубеж самолетами «Росжета», что было бы весьма накладно за свой счет для полковника таможенной службы. Григорий Иночкин нам эту ситуацию не прокомментировал. Григорий Владимирович?
1: Слушаю, да.
0: Расследовательский центр «Досье» вас беспокоит.
1: Какой центр?
0: Центр «Досье», город Лондон.
1: А, все, давайте, спасибо, до свидания.
0: Но кроме «Добро» от российской таможни необходимы же зарубежные контрагенты. Где-то и кем-то этот авиапарк, он должен обслуживаться. Так вот, изучая эти самые полетные листы самолета, на котором в 23-25 годах летал Беркович Петров, мы обратили внимание и на других пассажиров. А встречались среди его предполагаемых попутчиков там и деятели Донецкой Народной Республики, и крупные российские бизнесмены, другие интересные персоны. Но вот внимание наш привлек человек с паспортом Евросоюза, Николай Чабанс, гражданин Латвии. Вот только в тех полетных листах, которые нам удалось получить, Чабанс совершал совместные полеты с Петровым на бизнес-джетах не менее 5 раз. В том числе в Астану и Дубай, ну а в России в Элисту и Уфу. Ну это вроде бы говорит о близком знакомстве, и вот и судя по направлениям, наверное, скорее об общих деловых интересах, там, чем, например, о совместном отдыхе. Ну а предположение, что «Росджет» по каким-то причинам вносит в полетные листы недостоверную информацию, включая в число пассажиров случайного гражданина Латвии, ну, нам показалось крайне маловероятно. Кто такой Чабанс? В 2021 году он числился в российском представительстве компании VipJet Limited. Это международный партнер Росджет. На его странице в LinkedIn указано, что с 2022 года по настоящее время он ответственный менеджер в ирландской компании Erling Airways. А в реестре Эстонской Республики есть сведения о трех связанных с авиацией компаниях, контролируемых Чабансом. JetEye, Marine and Aviation Services, Panavetic Maintenance. Согласно официальному отсчету, основной объект компании – полностью оборудованный ангарный комплекс для технического обслуживания самолетов в таллинском аэропорту имени Леннарта Мэри. Помимо технического обслуживания в Таллине, компания также предлагает своим клиентам услуги по техническому обслуживанию самолетов в других местах во время простоя. А кроме Эстонии, гражданин Латвии Чабанс имеет бизнес-интересы в Казахстане. В марте 22-го он выступил учредителем компании UYSCT Aviation Limited. А с осени 23-го до начала 25-го был гендиректором еще одной казахстанской компании Amanat Air, расположенной по тому же адресу. И как видно из регистрационных документов, обе эти компании контролируются Денисом Черкашиным. Это весьма заметный в Казахстане инвестор, который также связан с Росджет. В 2021 году, согласно данным утечки московской базы пропусков во время пандемии ковида, Черкашин получал пропуск на себя и на машину как сотрудник Росджет. А в июне 22-го, ну, как мы говорили, он даже фактически приобрел Росджет, но уже через неделю формально вышел из владения компанией, покинув состав участников агентства по управлению перспективными проектами. Ну, это единственный акционер Росджет. А позже Черкашин встречался нам в полетных списках пассажиров бизнес-джетов компании вместе с Петровым, который Беркович и Чабанс. Итого, получаем конгломерат юридических лиц в России, Эстонии и Казахстане, связанных пусть и не всегда формально между собой, и позволяющий достаточно эффективно поддерживать в приличном состоянии авиапарк, обслуживающий российскую элиту. Ну, уж какая есть. В России мы имеем компанию «Росджет», которые фактически распоряжаются, насколько мы понимаем, известный ныне под фамилией Петров гангстер Аркадий Беркович и поддельный генерал Королёва из ФСБ московский решала Валерий Битаев. Ну и, вероятно, какой-то интерес в деле имеет Денис Черкашин из Казахстана. Практически весь известный самолетный парк компании ныне на российской регистрации и не может законным путем получить достойное техническое обслуживание и ремонт. А вот для этого, кажется, идеально подходит эстонский кластер Николаса Чабанса. Компания Panavetic Maintenance обладает европейским сертификатом, а это дает возможность законно проводить техобслуживание и ремонт воздушных судов. А значит, заказывать оригинальные запчасти, включая вот самые сложные у ведущих мировых производителей. Ну и компании Чабанса имеют доступ к международным системам планирования полетов, какого доступа во время войны не имеют российские компании. И, наконец, казахстанские компании Черкашина и Чабанса могут свободно работать как с западными компаниями, так и с российскими. А регистрация в Международном финансовом центре «Астана» обеспечивает компаниям специальный налоговый режим. Такой режим, который даже вице-премьер Казахстана сравнил с внутренним офшором. Такая примитивная схема не совсем верна. Взаимоотношения российской авиакомпании и зарубежных партнеров гораздо сложнее и возникли гораздо раньше. Как мы установили с помощью наших коллег из издания Delphi, уже более 10 лет существует устойчивое международное партнерство, обеспечивающее российских политиков-олигархов услугами авиаперевозок. После введения санкций против российской авиации в 2022 году партнерство не распалось. И примечательно, что информация лежит на поверхности. И для расследования этих международных связей достаточно публично доступных данных. Официально о международных партнерах Росджет не заявлял. Но на сайтах отзывов о работодателях некоторые бывшие сотрудники компании упоминают о ее связях с ирландской VipJet, ну, как о чем-то очевидно.
2: Создалось впечатление, будто их цель, имея лживую обложку предлагаемых услуг Росджета, делать деньги для финансового поддержания партнера в лице ирландского VipJet 2 в 1.
3: А чё, эта помойка под названием «Росджет» всё ещё существует?
0: На сайте centraljets.com, который агрегирует данные о частных самолётах и предоставляет услуги бронирования и заказа рейсов, британская NatAero LP названа то ли партнёром «Росджет», то ли вообще указано, что находится под управлением компании «Росджет». Изучение открытых официальных регистров показывает, что британская компания NatAero LP, а с осени 22 года она переименована в AVA Air LP, которая, видимо, является давним партнером «Росджет», а также ирландские компании Airlink Airways и Webjet, вот все они контролируются одним владельцем. И при этом Николас Чабанс присутствует, ну, правда, с 2022-го, в советах директоров Airlink Airways и Webjet. Ну, естественно, также в советах директоров трех своих эстонских компаний. И регулярно катается на самолетах Росджет с гангстером Берковичем. Может, звучит немного сложно, даже запутно, но давайте попробуем разобраться. Итак, есть компания Airlink Airways, в которой трудится Николас Чабанс. И вот по данным публично доступного реестра, основным владельцем компании является компания, тоже ирландская, Webjet. Это та самая Webjet, которая, судя по открытым данным, выступала в качестве партнера Росджет. Благодаря нашим коллегам из Delphi мы можем посмотреть на официальный кредитный отчет компании и узнать, что директорами компании являются Алдис Мурниекс, это бывший директор Рижского аэропорта, ну и опять-таки Николас Чабанс. А собственник компании Webjet — сейшельский офшор Alintica Corporation Ordinary. Вроде бы тупик, да нет. Благодаря крупной утечке данных, известной как архив Пандоры, опубликованной международным консорциумом журналистов-расследователей, мы знаем фактического владельца этой Alintica. Это гражданин Эстонии Андрей Клепинин. А вот здесь все и закольцевалось. А потому что собственник британской Nat Aero, она же AVA Air, упоминавшийся как партнер Росджет, да это тот же самый Андрей Клепинин из Сталина. Связь группы западных компаний с Росджет прослеживается не только через Николаса Чабанса. Установлены случаи, когда самолеты, находившиеся в управлении над RLP или Airlink Airways, после введения санкций перерегистрировались в российском реестре и переходили под управление Росджет. Ну, самый яркий пример, конечно, самолет Рамзана Кадырова. Компания Webjet с 2011-го эксплуатировала бизнес-джет Airbus 319 с бортовым номером регистрации Бермудских островов. И, как выяснил в 2017 году Дождь, вот этот шикарный самолет — это личный борт Рамзана Ахматовича. А в 2020-м этот Airbus сменил бортовой номер и оператора Webjet на Airlink Airways. Но на самом деле ничего не поменялось. Самолетом по-прежнему пользовался Кадыров. Ну а компания Airlink Airways, как мы знаем, полностью контролирует Webjet. И последнее известное изменение — май 22-го, когда самолет Кадырова приобретает российский регистрационный номер 73417, но оператором открыто становится Росджет. Не единственный такой случай, и похожая судьба, например, у бомбардье Валерия Битаева. Он тоже сначала был приобретен и зарегистрирован на Airlink Airways, и только потом перешел под управление Росджет. Этот бомбардье Global 5000 в разное время 4 разных бортовых номера с бермудской регистрацией носил. Но он и летает под российским номером 6736. С февраля по ноябрь 2020 года этот аппарат был зарегистрирован на Airlink Airways, потом перерегистрирован на американскую Avex Free Corporation. Ну, это такая специальная юридическая прокладка для собственников бизнес-джетов, которая позволяет реальным собственникам излишнего внимания избегать. Но благодаря множеству профильных сайтов известно, что практически одновременно самолет перешел под управление Росджет. Ну и он получил российскую регистрацию весной тоже 22-го. Похоже, что сложная схема взаимодействия между западными и российскими компаниями бизнес-авиации длительное время существовала. И вот несмотря на то, что в ней задействованы ирландские и британские компании, центром, скорее всего, была Балтия. Николас Чабанс — эстонский бизнесмен, гражданин Латвии. Андрей Клепинин — гражданин Эстонии и член совета директоров нескольких эстонских компаний. Еще один директор Webjet — Алдис Мурниекс, бывший директор Рижского аэропорта. Ну и основные средства — ангар-ремонтная база в аэропорту Таллина. И эстонские компании, которыми руководит Николай Чабанс, как установила Delphi, управляются материнской компанией Panavetic, бенефициарами которой являются Владимир Чабанс, ну это брат-близнец Николайса, и Анна Жукова. Ну а ранее этим бизнесом владел отец Анны, Андрей Жуков, основатель первого в независимой Эстонии коммерческого банка и бизнесмен со злобной репутацией. Наверное, эта история с бизнес-авиацией, она же даже не была криминальной, пока в 22-м году все не изменилось, и в отношении российской авиации странами Запада не были введены строгие санкции. И то, что раньше было нормальным, ну или почти нормальными деловыми отношениями, во многих странах стало уголовным преступлением. В России к управлению Росджет, ну вот по нашим данным, вместо коммерсантов пришли приятель чекиста Королева Решала Битаев и совсем уж откровенный криминал в виде Аркадия Берковича. Но однако, как мы видим, схема так или иначе с добавлением новых звеньев в виде казахстанских прокладок, продолжает работать. Вот так выглядел аккаунт в Telegram Николая Сечабанса в 25-м. Мы дозвонились до Николая Сечабанса и попросили рассказать о его авиационном бизнесе.
4: Добрый день.
5: Здравствуйте, Николай.
4: Да.
5: Не могли бы вы нам ответить на несколько вопросов в связи с вашей деятельностью в области авиации? Мы как раз готовим материал по этому поводу.
4: Так, как-то вы мне накрапом звоните очень сильно. Вы мне напишите в чате. Я просто не знаю вообще, вот вы мне сейчас сказали, да, там. Напишите мне текстом, там потом посмотрим.
0: Не ответил. Впрочем, как и остальные персонажи этой истории.
6: Быстрая утомляемость, онемение и покалывание в конечностях, дискомфорт при ходьбе – это симптомы сосудистых проблем. Время обращаться за профессиональной помощью к специалистам сосудистого института Sinai Diagnostics. Ранняя диагностика и безоперационное лечение помогут избавить вас от серьезных проблем в будущем.
7: Sinai Diagnostics 718-615-41-00.
6: Процедуры проводятся амбулаторно, быстро, безболезненно и покрываются страховками.
8: В условиях экономического кризиса надо знать, пара хороших дантистов обойдется дешевле, чем один пародонтоз. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.

0: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору. Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
1: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Дэвидсон Радио открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Дэвидсон Радио и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.

0: часто задаются вопросом, а как же так получается, что вся русофобская, так называемая, агрессивная часть так называемого коллективного Запада борется с нами?
1: В плену иллюзий Владимир Путин признает топливный кризис, но...
0: Развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы.
1: 5 сценариев послевоенной России и 3 сценария мобилизации. Что обсуждают российские элиты за спиной руководства?
2: В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о том, как сплотить народ в условиях продолжающейся войны и топливного кризиса. Еще на съезде «Единой России» Владимир Путин в очередной раз провозгласил политику осажденной крепости. Он говорил о стремлении Запада, цитата, «посеять внутреннюю смуту». На прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин, обращаясь к депутатам и, по всей видимости, другим гражданам страны, по сути, повторил этот же тезис и сообщил о том, что самое главное – это консолидация вокруг проблем и не стоит вибрировать из-за каких-то там топливных негативных ситуаций.
3: Надо помнить, идет специальная военная операция. Понимать, что против нас коллективный Запад. И поэтому, когда мы сталкиваемся с вызовами, начинаем вибрировать, паниковать. Это все на руку противнику. Надо себе отдавать отчет. Политике надо уметь держать удар и не вертеть головой. Идти до конца. Свобода нашей стране, ее независимость, суверенитет. Мы его сейчас защищаем. Вы думаете, за что воюют наши ребята? За это. За будущее своих детей и внуков. За то, чтобы Россия была.
2: 13 июля Владимир Путин посетил форум Общероссийского народного фронта под названием «Все для победы». Это отдельно подчеркивает, войну он заканчивать не собирается и косвенно тоже призывает сплотиться, как минимум косвенно. «Все для победы» как бы отсылает к речи Сталина от 3 июля 1941 года. Этот лозунг использовали во время Великой Отечественной. А российские власти и российская пропаганда давно проводят параллель между той войной и своей агрессией против Украины. Хотя лозунг появился из-под пера Ленина вскоре после революции и начала гражданской войны. Ленин тоже призывал к сплочению и мобилизации. И фактически дал старт разграблению музеев, церквей и монастырей. Все для фронта.
0: Часто задаются вопросом, а как же так получается, что вся русофобская, так называемая, агрессивная часть так называемого коллективного Запада борется с нами? А мы развиваем свою экономику. Укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы, добиваемся новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса и идем вперед. Ребята наши, бойцы, идут вперед. Как же так получается?
2: Ну и раз уж я уже заговорил об исторических параллелях с разграблениями, можно ли считать таковыми триллионы дефицитного бюджета, топливный кризис и по меньшей мере 230 тысяч погибших на фронте россиян по подсчетам медиазоны BBC на основе открытых данных из-за полномасштабной войны, развязанной Путиным? Я уж не говорю про прочие потери. Впрочем, хотя бы топливный кризис Путин снова признал и пообещал найти выход для аннексированного Крыма. Российские нефтеперерабатывающие заводы тем временем по-прежнему под огнем. Подробнее расскажет мой коллега Андрей Шилов.
4: «Все для победы» – девиз форума Народного фронта, проще говоря, военно-пропагандистской выставки, прошедшей 13 июля в Москве. Среди разработок для армии, награждения волонтеров, отчетов о помощи для фронта и оккупированных территорий, замеднее всего были производители беспилотников. Это рядом с ними шоумен Михаил Галустян рассказал российскому президенту о новой программе канала ТНТ об операторах дронов. Среди шума выставки Галустян сказал, что в шоу будут участвовать бойцы так называемого СВО, студенты, блогеры и звезды. Канал ориентирован на молодую аудиторию. Государство давно стремится привлечь на фронт таких зрителей. Промо-акцию Путин завершил словами: «Успехов, пропаганда – чрезвычайно важная вещь».
5: По всем трассам в зоне СВО проблемы с топливом. Если точнее, то в Запорожской области его просто нет. Часть гуманитарки мы начали снова передавать попутными машинами.
4: А это реальные новости. Пост в ВК благотворительного фонда «Добротворцы», участники которого сожалеют, что, цитата, «осуществлять доставку гуманитарки с июня 2026-го стало еще сложнее». Топливный кризис давно заметен в тылу. На том же форуме Путин был вынужден уже четвертый раз за месяц комментировать очевидную проблему.
6: В моменте, что мы зарабатываем очень проблемы с нефтепродуктами.
7: Это же основная тема, которая звучит и у Путина, и у вице-премьера Новака, что ничего страшного, сейчас все починят, все восстановят, все будет хорошо, опять будет нормально и будете заправляться. Но вопрос в том, будет ли чинить эти НПЗ, когда едва ты его починишь, прилетит снова дрон, и ты опять не сумеешь от него отбиться, и опять сгорит только что отремонтированный, только что дорого за большие деньги куплена установка. Поэтому сейчас есть реальная угроза, что выбитые НПЗ особенно-то восстанавливаться не будут. И начнется прямой процесс сокращения производственных мощностей по производству моторного топлива в России надолго.
4: В Москве трудности с бензином продлились недолго. И, судя по многочисленным свидетельствам в соцсетях, сейчас все почти вошло в норму.
8: Вот в Москве заправка. Очередей нет уже. «Газпром». Вот заправляюсь спокойно, 95-м. 26 литров.
9: Не пойму, кто что ноет у вас там за бензин.
10: Ну, у меня бензин лично есть.
9: Нет очередей, все по кайфу, мы заправляемся.
11: Вот берем, вставляем, и пошла заправка.
9: Так что бак почти полный, чуть не долил я, все окей. Пишите, как у вас обстоят дела с бензином. В Москве все по кайфу.
4: Во многих регионах по-прежнему многочасовые очереди.
12: 4 утра. Куда стоят все эти счастливые люди? На заправку.
13: Ёпарасоте, смотрите, какая пробка.
4: В пробках стоят Татарстан, Башкортостан, Мариэл, Воронеж и южнее, значительная часть Северного Кавказа. Порядок продажи по госномерам «Чет-нечет» введен как минимум в 7 регионах – Нижегородской, Орловской, Липецкой, Кировской, Псковской, Астраханской областях и в Мордовии. В оккупированном Крыму очереди незаметны, потому что сильно подняли цены.
14: Пожалуйста, очередей нет, колонки пустые.
15: Сотый есть.
14: А, сотый сколько стоит?
15: 350 рублей литр.
4: Глава Крыма Сергей Аксенов предупредил жителей, что сложности не закончились.
16: Гарантированной продажи бензина на заправках не будет, к сожалению, ежедневной. То есть графиков пока сформировать точных не можем, поэтому напряжение сохранится еще определенное время.
4: Тоже можно сказать и о всей России. Официальная статистика нефтепереработки в стране засекречена. По косвенным данным, включая спутниковые снимки, западные аналитики посчитали, что объемы нефтепереработки в России упали до минимума более чем за 2 десятилетия. Меньше было только в 2005 году, пишет Bloomberg. Это грозит еще одной проблемой.
7: Начинается уже ситуация, когда в сельском хозяйстве начинаются сбои, происходят сбои, нарастают сбои в работе сельхозтехники. И это, ну, уже порождает угрозу, что в этом году от 10 до 20, может быть, более, пока мы этого не знаем точно, процентов урожая останется в поле, просто даже не будет убрано и уж тем более не будет вывезено.
4: На форуме ОНФ Путин упомянул работу над системой снабжения Крыма нефтепродуктами, цитата, «до которой противнику будет очень сложно добраться». По официальным заявлениям, за последние 100 дней Украина поразила как минимум 24 из 34 крупных российских нефтеперерабатывающих заводов. В ночь на 14 июля, по сообщению командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, украинские дроны атаковали, среди прочего, 5 российских танкеров в Азовском море. А российские власти подтвердили атаку в Башкортостане на НПЗ «Газпром Нефтехим Салават» и в Краснодарском крае на Афипский НПЗ. И потому для многих автолюбителей не выставочной, а реальной остается тактика «запасайся пока можно».
17: На заправке только в бак. Только в бак. Только в бак.
2: А с нами в прямом эфире политолог Аббас Галямов. Аббас, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
2: На ваш взгляд, удается ли Путину вот этот курс на сплочение россиян, вопреки козням Запада, так называемым, с помощью вот подобных мероприятий с анонсами битвы дронов на ТНТ?
18: Нет, конечно, сейчас уже все, поезд ушел, никакого сплочения уже не будет. Слишком велика разница оказалась между ожиданиями, завышенными ожиданиями, чересчур завышенными ожиданиями пятилетней давности и вот той убогой картины, которую мы получили сейчас. Понимаете, для того, чтобы сплачиваться, нужна позитивная динамика. Авторитарный социум уважает только успех. Он уважает силу, а когда ты не в состоянии победить на фронте, когда ты пропускаешь все больше ударов в тылу, когда у тебя поражение за поражением на внешнеполитическом контуре, в экономике, ну куда ни кинь, как говорится, взгляд. Вот. Когда ты терпишь одни поражения, вокруг тебя никто не будет сплачиваться, понимаете? Авторитарность, поскольку она... качестве, так сказать, ultima ratio, вот высшие добродетели используют силу, ну то есть в конце концов все равно при авторитарном режиме все сведется к тому, у кого в руках административный ресурс – сила. Ты можешь быть убедительным оратором, ты можешь быть харизматичным политиком, но в конце концов тебя посадят в тюрьму или даже убьют, как в случае с Навальным или Немцовым. Да, и соответственно, все твои навыки, так сказать, политические, ничего не стоят против грубой силы. И вот когда социум функционирует в рамках вот этой авторитарной модели на протяжении долгих лет, десятилетий, да по сути столетий, большая часть истории России такова, да, то в конце концов у него вырабатывается соответствующая система координат. Ничто не имеет значения, кроме силы. И теперь, когда Путин не в состоянии эту силу продемонстрировать, никакой консолидации вокруг него не будет. Сейчас социум растерян, новые кумиры еще не появились, вот, но старый кумир уже все, уже не работает. Поэтому он еще внушает страх, поэтому протест в ближайшее время, так сказать, ожидать глупо. Да? Но он уже не внушает уважения. Все замерли в ожидании, ну, когда же это все рухнет. Одновременно хотят конца, одновременно его боятся. Вот, очень такие настроения, ну, полные внутренних противоречий, они очень негативные, да, когда тебе не нравится сегодняшний день, но ты боишься при этом дня завтрашнего, потому что будущее, строго говоря, ничего хорошего тоже не обещает, да, но жить вот как сейчас тоже уже надоело, вот, и поэтому вот совокупность всех этих эмоций, ну, она, конечно, крайне депрессивная, пессимистичная, негативная, вот, и весь этот негатив ложится на фигуру Путина. Слушайте, ну, вот сейчас вы показываете эту картинку, ну, я, например, сегодня ради интереса в свой телеграм-канал выложил, можно пройти посмотреть, пару ссылок на обычные городские группы, там одна сибирская, новосибирская, одна дальневосточная, вот эти фрагменты этого видео как раз там выложены, тезисы основные путинские изложены, да, и вот просто посмотреть надо на реакции людей, реальных живых людей, не вот этих вот активистов, которые за свою работу деньги получают и прочие, так сказать, блага, вот, а просто реальных россиян, да, сибиряков, дальневосточников. Там вообще ни одной положительной реакции нет, сплошной негатив и ни одного позитивного комментария. Там просто вот негатив на негативе негативом погоняет. Поэтому нет, ни о какой консолидации, конечно, речи не идет. Сплачиваются вокруг победителей, а не вокруг побежденных.
2: Для наших зрителей проговорю, что вы репостили, да, телеграм-канал «Инцидент Новосибирск», и там под публикацией «Путин уверен в победе в СВО», я цитирую, 850 реакций клоуны, это наиболее распространенное подобное. Ну и, конечно, призываю всех наших зрителей обратить внимание на телеграм-канал Аббаса Калямова. Но вот Путин, вот я на такое обратил сегодня внимание, он снова признал топливный кризис, да, его действительно сложно как-то отрицать, находясь особенно в какой-нибудь очереди на заправке. Но он в выступлении своем проговорил: мы развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы. Дефицит госбюджета никуда совершенно не делся. Атаки по нефтеперерабатывающим заводам продолжаются. Вот, быть может, это как раз-таки такая попытка немножечко приукрасить действительность, особенно учитывая тотальнейшую цензуру. Вот накануне мы вот и продолжаем узнавать про историю с холдингом Ксении Собчак. Все-таки перекрываются каналы информации. И, быть может, подобные попытки как раз-таки и предпринимаются для того, чтобы немножечко вот подсластить пилюлю, что ли?
18: Ну, конечно, вы правы, это, так сказать, попытка там, значит, представить все как надо, подсластить пилюлю и так далее. Просто, ну, попытки бывают успешными и бывают неуспешными. Да? Далеко не каждая попытка успешна. И в данном случае речь идет о попытках, безусловно, неуспешных. Понимаете, речь ведь идет сейчас о той реальности, в которую люди погружены, они, может быть, и рады были бы, да, вот не быть в нее погружены, но они не могут. Они стоят в очередях на заправках, они ходят в магазины и видят эту ускоряющуюся инфляцию. Вот. И им для того, чтобы это оценить, им, в общем-то, нет необходимости смотреть телевизор, слушать, условно говоря, Соловьева или там читать, что там по этому поводу думает Ксения Собчак. Вот она реальность, она здесь под носом, она не в медиа, понимаете? Это вот в той части, где люди не могут с помощью своего личного опыта перепроверить, так сказать, то, что происходит. Условно говоря, Взята Константиновка или не взята. Вот это проверить гражданин не может физически. И, в принципе, он может довериться пропаганде. Ну, поскольку, правда, там уже 5 лет рассказывают о блестящих успехах, а победить до конца не могут, уже Великую Отечественную закончили за это время, да, вот, они не могут, то, конечно, и здесь тоже сомнения появились. Ну, по крайней мере, повторюсь, при общем таком базовом благожелательном настрое ты как бы можешь верить пропагандистам, которые говорят, да, мы взяли там Константиновку или Малую Токмачку. Вот. Но когда тебе говорят, что бензин есть, а ты знаешь, что его нет, или он есть, но стоит столько, что ты не можешь себе позволить его купить, и никто из твоих соседей, друзей не может себе позволить его купить, ну тогда, понимаете, что бы тебе там по телевизору не говорили, сколько раз тебе не скажут слово «халва», во рту-то слаще не станет. Поэтому все то, что делает Путин, это, строго говоря, сейчас вот в пропагандистском смысле слова, это не имеет никакого значения. То, что он делает, это скорее, знаете, сигнал аппарату, значит, чиновничеству, бюрократии, силовикам, в первую очередь, от них сейчас все зависит, что президент, так сказать, не дрогнул, не вибрирует, что, используя терминологию Володина, что он, значит, вот, ну, то, что говорил раньше, продолжает говорить и сейчас. То есть не думайте, вот все же внимательно смотрят на все это и думают, ну что, сейчас дрогнет, да, или не дрогнет. И вот он говорит, нет, не дрогну, да, в надежде, что, значит, успокоенные чиновники продолжат делать то, что они до этого делали. Да. То есть это месседж уже не на массовую аудиторию рассчитан, и массовая аудитория это не купит. Это месседж, ориентированный скорее на аппарат, и он в реальности другой, он отличается от того, что он говорит, так сказать, формально. То есть формально он говорит об одном, но в реальности он говорит, смотрите, я не боюсь, и вы не бойтесь. Я не меняю своего поведения, вы не меняете своего поведения. Вот как-то так.
2: Но если это сигнал аппарату, то почему же получается, что в преддверии парламентских выборов Путин, очевидно, ставит на такую милитаризацию именно общества? Он об этом говорил на съезде «Единой России». Поэтому, по сути, об этом он говорит и сейчас и проводит как бы параллели с тем, что вот, мол, ОНФ, который он же сам, кстати, и на самом деле инициировал, как бы отображает якобы, по его мнению, как минимум, декларируя ему, отображает мнение общества, и что вот оно тоже пытается сплотиться, а впереди выборы, именно на этом, если я правильно понимаю, будет делать ставку «Единая Россия» в своей предвыборной агитации.
18: Ну, она эту ставку делает, но рассчитывает ли она на победу? Нет, не рассчитывает, потому что если бы она рассчитывала, они бы не побоялись зарегистрировать Надеждина, например, которого, как известно, только что сначала объявили иноагентом, а потом еще и арестовали и пришили такую статью, которая, ну, то есть по двум статьям уже ему сейчас запрещено избираться. Я уж не говорю про то, как задавили Яблочников, там, вот сегодняшняя новость Максима Круглова, значит, которому до этого дали 7 лет, сейчас прокуратура требует ужесточить приговор, значит, 7 лет ему показалось мало. Ну вот, понимаете, ведь победа-то почетнее, когда ты соревнуешься, ну, с реальными конкурентами, которые тебя критикуют, так сказать. Поэтому, если бы они были уверены в победе, они бы никого с выборов не снимали. Но они бы делали так, как делали когда-то там в начале 2000-х еще годов, когда рейтинг Путина действительно был популярен, он рос, рейтинг был высоким, он рос, и да, и в этой ситуации, ну, можно было попробовать обойтись без снятия. Ни СПС, ни Яблоко тогда там, ни КПРФ, да, с выборов не снимали. А сейчас снимают. Почему? Потому что все, рейтинги не растут, они падают. Да, посмотрите на ВЦИОМ, 29% одобрения деятельности, вернее, извините, доверия в открытом вопросе. Последний раз они в апреле его замерили, после этого открытый вопрос они гражданам просто не задают, потому что очевидно, что он уже ниже 29. Вот, поэтому они его не выкладывают. Но вот апрельская цифра от 5 апреля у них там висит на сайте, да, открытый вопрос о доверии Путину, 29% сказали, что доверяют ему. То есть две трети россиян не назвали Путина среди политиков, которым они доверяют. Да. Я предлагаю не смотреть на закрытый вопрос, там где в самом вопросе звучит ответ, по сути, доверяете вы Путину? Конечно, доверяю. Кто сейчас посмеет сказать, что он не доверяет главнокомандующему? Это же прямое приглашение, так сказать, ты прям напрашиваешься на статью о дискредитации российской армии, если публично заявляешь, что не доверяешь главкому. Поэтому этот вопрос нерелевантен, а открытый вопрос, где фамилия Путина в вопросе не звучит, он релевантен, но там любой социолог подтвердит. И там 29%. Поэтому в этой ситуации, значит, ну, вот все то, о чем вы меня спрашиваете, они, конечно, это делают, потому что ну, что-то надо делать, совсем не вести кампанию, совсем не заниматься пропагандой. Нельзя, это тоже форма послания элитам, аппарату, что, дескать, у нас ничего не меняется, мы не вибрируем, и вы не вибрируете. Да? Это вот уже не в расчете на электоральный успех делается. Повторюсь, если бы они рассчитывали на реальный электоральный успех, они бы не стали снимать с выборов конкурентов. Да, они в состоянии выиграть эти выборы, только когда они уничтожили независимое наблюдение. Посмотрите, как они разгромили «Голос», например, ассоциацию независимого наблюдения. Да, Мельканьян сидит, руководитель, значит, часть региональных руководителей сидит. Те, кто успели уехать за границу, ну, они, слава богу, не сидят. Вот. Завинчены гайки до нельзя. Институт независимого наблюдения уничтожен напрочь. До выборов
2: допускают только... Конечно, это тоже такая сама по себе любопытная, простите, что я вас перебью, поскольку, да, два выстрела от Минюста, еще от МВД через этот протокол довольно-таки нелепый сам по себе. Но мне сегодня еще хочется с вами отдельно успеть обсудить вот эти самые разговорчики в строю, точнее в аппарате, если так правильно это можно было бы сформулировать. Это и 5 негативных сценариев от одного довольно-таки известного миллиардера, который аж 32 миллиарда вложил в инициированный же Путиным центр Сириус. И постоянные вот эти вот инсайды околокремлевские, которые давно обсуждают наиболее вероятное время потенциальной мобилизации в том или ином виде именно после выборов в Госдуму. И все последние опасения об этом мы хотим рассказать в нашем сюжете.
10: Ребят, ну-ка скажите, все добровольно подписали контракт?
19: В СМИ и блогах не утихают слухи о возможной мобилизации в России. По данным источников издания «Верстка» и «Важной истории» в военном и политическом руководстве, новая мобилизация обсуждается под видом ротации резервистов, набора на фронт партиями или введением военного положения. Это связано с потерями на фронте и провалом вербовки на контракт.
20: Вполне плана в этом месяце так и не приступили.
21: 19 марта желающих проходить военную службу по контракту нет.
22: Сейчас пока желающих нет. В принципе, кто-то, кто будет вновь прибывать, также будем информацию доводить.
19: Эту видеозапись еще в апреле опубликовало издание «Люди Байкала». На ней глава Мурманского района Бурятии Владимир Дашиев требует от руководителей местных предприятий отправлять своих работников на войну и прямо говорит о существовании плана. В июле телеканал «Дождь» выяснил, что в 2026 году районный бизнес должен поставить на фронт 61 человека или платить от 100 тысяч рублей на рекрутинг за каждого невыданного сотрудника. Публично российские чиновники отрицают обсуждение мобилизации. По данным источников «Верстки», решение о ее проведении пока не принято.
23: Я ни о каких таких решениях не знаю. Я ни разу не слышал, чтобы ответственные лица, да, у меня достаточно уважаемые и авторитетные собеседники, обсуждали такого рода сценарий.
24: Чиновники понимают, что шаг максимально непопулярный, он обрушит и без того низкие рейтинги и как и президента, так и Единой России. И опасаются, администрация президента откровенно опасаются всплеска недовольства. Но о том, что революция на площадях произойдет, никто не говорит.
25: Меня хотели обнулить, так как я владела о них информацией.
19: Пока часть российских военных жалуется на отправку в так называемые мясные штурмы и вымогательство со стороны начальства, а в некоторых регионах пытаются вернуть на фронт тяжело раненых и проводят рейды в поисках новых контрактников, в российских элитах рассматривают образы послевоенного будущего. В июле российский миллиардер Андрей Мельниченко, занимающий 8-ю строчку российского Forbes, опубликовал колонку с 5 предполагаемыми сценариями выхода России из, как он выразился, конфликта с Западом. Первые два пути по версии Мельниченко – это вассальная зависимость России либо от Запада, либо от Китая. В обоих случаях с чувством национального унижения. Третий сценарий – распадающаяся страна, которая быстро станет неуправляемой. В четвертом – изоляция России с милитаризмом и репрессиями, по аналогии с Северной Кореей.
26: Россия, застрявшая в менталитете вечной осажденной крепости, превратит внешнюю конфронтацию в постоянный инструмент внутренней политики. Расколотая Россия может быть привлекательным образом в политических речах, однако, с точки зрения управления рисками, она гораздо менее привлекательна.
19: Только пятый сценарий Мельниченко видит для России благоприятным. В нем страна ставит благополучие своего народа на первое место. Ее поведение становится предсказуемым для внешнего мира. На статью отреагировали блогеры и публицисты по разные стороны баррикад.
10: Мельниченко увидел, что только обеспечивая защиту эшелонированную по всей стране, только работая на страну, всем вместе можно добиться защиты своего капитала. Не получится обмануть кого-то в цепочке ради собственной выгоды, денег или власти.
26: Я считаю, что это совершенно путинское послание, задуманное и созданное внутри вот этого гнилого путинского мозгового центра. Фараон ищет альтернативных каналов связи. Одного Абрамовича ему стало мало. В статье ничего нет про уничтожение украинских городов, про убитых людей. Если война возникает из-за сломанной архитектуры безопасности, то вроде бы никто и не виноват. У Мельниченко нет ничего про то, что внутри страны были люди, которые хотели просто жить в мире и благополучии, без диктатуры, суверенной, независимой и мирной.
19: В 2023 году Генпрокуратура России пыталась национализировать принадлежащую Мельниченко компанию СИБЭКО. Попытки прекратились после пожертвования 32 миллиардов рублей образовательному центру «Сириус», созданному по инициативе Владимира Путина. В июле в газете Wall Street Journal вышел материал под заголовком «Путин был ролевой моделью Си Цзиньпина, теперь он младший партнер». Согласно источникам журналистов, Китай стал незаметно выстраивать отношения с российскими элитами, которые будут управлять страной после Путина. Также источники утверждают, что китайские спецслужбы все чаще вербуют российских чиновников среднего звена, и что Москва не торопится публиковать эту информацию, чтобы не испортить отношения с Китаем, экономическая и политическая зависимость от которого за время войны только усилилась.
2: Тему продолжим с политологом Аббасом Галямовым. Итак, у Мельниченко 4 плохих сценария, один хороший. Как вы думаете, есть ли в Кремле план, как к хорошему сценарию в том или ином виде, но приблизиться?
18: Нет, у них нет никакого другого плана, кроме надежды на то, что они, так сказать, передавят, пережмут. Да, что Украина дрогнет, что европейцы дрогнут, да, и, соответственно, ну, вынуждены будут уступить, и Путин, ну, заполучит хотя бы какую-то вот минимальную, так сказать, видимость победы. Да. Он прекрасно понимает то, о чем я говорил выше, о том, насколько важно для авторитарного правителя выступать, так сказать, с позиции победителя. Вот. Поэтому вот они живут буквально одним днем. Они закрывают глаза на долгосрочные перспективы. И, собственно говоря, Мельниченко пытается им вернуть вот этой своей колонки, пытается им, кремлянам, на самом деле это послание не Западу, это послание им, кремлянам. Он пытается напомнить им о том, что, ну, перед нами не стоит задача, так сказать, увидеть Донбасс и умереть. Перед нами стоит задача жить долго и счастливо. И для этого нам нужна будет та же нефтяная нефтепереработка, которую сейчас во имя взятия, так сказать, Константиновки или там Малотакмачки мы уничтожаем. Да, это попытка как раз бить в колокола, ну, говоря на лояльном, так сказать, понятном для властей языке. Да, это попытка вернуть их в реальность, что, ребята, будет завтрашний день, будет послезавтрашний день. Если вы сейчас угробите всю страну, всю ее экономику, всю ее социальность, так сказать, во имя того, чтобы захватить крошечный кусочек украинской территории, то пусть даже она считается нашей территорией исторически, так сказать, Ну, да вернем мы ее, что нам после этого-то, как мы будем жить-то вообще, да? Вот о чем речь. Путин напрочь и вся система напрочь закрывает глаза на завтрашний день, надеясь, что вот сегодня, так сказать, нам бы день простоять и ночь продержаться, вот, а они завтра, так сказать, не выдержат, сдохнут, отдадут нам все, и вот мы вернемся назад триумфаторами. Вот как-то так.
2: Аббас, большое спасибо вам за этот разговор. Моим собеседником был политолог Аббас Галямов. Мы говорили и о посланиях аппарату Владимира Путина, и о посланиях кремлянам, как это сформулировал Аббас Галямов, от Мельниченко со своей статьей в материале британского журнала «Экономист». О новых событиях завтра в это же время вам, уважаемые зрители, мы обязательно расскажем, покажем, посмотрим, что и как происходит. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Смотрите на канале RTN каждый четверг программу Равина Льва Кацина «Дерево жизни».
1: Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья. Мы ограничены границами нашего воображения. Тот, кто не готов пожертвовать комфортом, никогда не окажется свободным.
0: Смотрите на канале RTN каждый четверг программу Равина Льва Кацина «Дерево жизни».

0: В Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: Никто не знает, откуда взялся этот патефон. Говорят, его нашли на чердаке в старом доме.

0: Лениного гения.
1: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
3: Вновь и давно забытые мне напомнил старый патефон.
1: То, что произойдет в ближайший час, вполне можно назвать экспериментом над человеческим сознанием. И подопытными станете вы, радиослушатели.

0: ваше дыхание становится глубоким и ровным.
1: Итак, дорогие мои, я очень надеюсь, что вы уже привыкли к тому, что это грандиозное шоу, это как круги на воде, ни к чему не обязывает. Это всего лишь игра, всего лишь бешеный танец в пустой невесомости. Но если в ваших головах рождаются мысли, а в сердце чувства, значит, все это взбивание воздуха в пену все же имеет смысл. И на нее не жалко потратить час жизни нашего драгоценного времени. И, возможно, даже она достойна будет ваших щедрых аплодисментов, цветов и влажного отклика слезных желез.
0: Поэтому, если среди вас есть душевнобольные, беременные или дети, добро пожаловать!
1: Итак, дорогие мои, моя сегодняшняя игра с самого начала должна была вас заинтриговать. И вы уже притормозили на обочине, чтобы максимально отдаться в коварные лапки этого виртуозного паучка, метафора плета. И вот она, дамы и господа, моя новая роль. 100-процентный псих, истерик, конечно же, наркоман и плюс ко всему тотальный развратник и садомазохист. Скандалист, фрондер и маньяк славы, привлекающий внимание публики не иначе, как измываясь над ее ценностями. И тем не менее 100-процентный гений, осуществивший грандиозную революцию в современной музыкальной культуре. И, как говорится, молва, быть может, не совсем не права. На совести усталой много зла, быть может, тяготеет. Так, разврата я долго был покорный ученик. Да, и опять цитаты, и на сей раз из вашего легендарного Пушкина. Что скрывать, дорогие мои? В истории пантеона гениев нет более омерзительного человека, чем я сегодняшний. Нелепые сказки, мифы, чудовищные домыслы в ореоле бульварных порнографических романов и просто обескураживающих оккультно-сексуальных толкований. И, судя по всему, мое сегодняшнее шоу будет очередным испытанием для кое-чьих человеческих, слишком человеческих мозгов. Вы готовы? Надеюсь, что да.

Уверен, что вы уже положили свои уши на наковальню моих жгучих, словно безжалостные удары молота слов. И вот она. Вот. Это крайне загадочная местность. Все словно в тумане. И такое ощущение, что каждая пылинка произносит молитву.

0: несомненно, уже слышите это. Ведь слышите, правда? В этой своей роли я рождаюсь в очень религиозной семье. И вот меня только что рожденного уже несут в специально окуренную благовониями комнату, где на алтаре горит священный огонь. Здесь, по древним обычаям, меня подвергают священной церемонии наречения. Мой отец поднимает меня высоко над собой и громогласно произносит мое имя, что в переводе означает «прекрасный» и «счастливый». Как расскажет впоследствии моя мать, мои первые слова не «мама», «папа», а «Ахура Мазда». И это, если вам известно, это имя Бога и пророка Заратустры, принесшего людям священное учение. Родители с младенчества учат меня молиться и медитировать. Отец подолгу говорит со мной о мифологии зороастризма. Я узнаю, что Бог – это добро и любовь, и что это Он сотворил мир, населив его прекрасными и благими существами. Что это Он создал человека, самое совершенное свое творение, наделив его разумом и бессмертной душой. Одним словом, сегодня я довольно обласканный судьбой мальчик, самозабвенно уверовавший в сказки своего благородного отца. А о чем в них, собственно? Ну, об этом трудно не догадаться. О том, что в мире идет вечная битва добра и зла, и все мы ее непосредственные участники. Когда мы делаем добро, у бога добра Армазда прибавляется новый воин. Но если мы выбираем зло, воруем, обманываем и обижаем других людей, то ликует демон зла, Ахриман. «Но неужели есть люди, которые хотят помогать Ахриману?» – спрашиваю я, пристально заглядывая в опытно-грустные глаза отца. «Он же такой злой, неприятный, ненавидит людей, хочет их поработить. Они что, глупые?» «Нет», – отвечает отец, – «просто Ахриман очень хитер. Слишком много обещает своим солдатам – деньги, власть, славу, почести, разного рода наслаждения». И очень много благородных сердец, заглотив эту наживку, уже не могут соскочить с крючка, понимаешь? Но если тебе будет суждено погибнуть в этой битве на стороне добра, Армаст заберет тебя к себе в свой вечный прекрасный храм. Он скажет: «Войди, солдат, и сядь рядом со мной. Ты честно бился, долго был в пути, очень устал. Сядь, отдохни». И усадит тебя рядом с собой в обитель вечного блаженства, как я сейчас. При этом отец берет меня на руки, сажает на свое колено, как вы видите, и ты будешь видеть весь мир, все вещи и всех людей, как на ладони, абсолютно ясно понимая, зачем ты здесь и для чего нужен весь этот театр жизни. Теперь ты понимаешь, почему человек должен следовать пути добра? «Да», — отвечаю я, вскидывая на отца свое раскрасневшееся от волнения детское личико, «я не предам своего бога». И вот, ласково улыбаясь, отец уже целует меня в лоб, поправляет одеяло и, погасив свет, уходит. А я, оставшись наедине со своим воображением, в котором с высоко поднятой вверх рукой... Кстати, Это движение руки навсегда останется моим любимым концертным жестом. Обещаю огромному божественному сообществу всегда творить добрые дела. Армаст, улыбаясь, осыпает меня зернами риса и лепестками роз, и я вижу себя во сне непобедимым героем, воином великой армии добра.
1: И прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.
2: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Патефон».
3: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
4: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной. что я увлекся этой
2: игрой. И подопытными станете вы, радиослушатели.
0: Итак, дамы и господа, с самого начала замечу, что сегодня я человек, многие песни которого достойны богословских трактатов и научных диссертаций, но жизнь которого, как бабочка перед рождением, завернута в кокон, насквозь пропитанный сладковато затхлым запашком желтой прессы. И это, кстати, очень большая подсказка.
2: Будьте осторожны, мало ли что скрывается в другой жизни.
0: И вы совершенно правы. Да-да, вот вы. Эти виды разве можно спутать с еще какими-то другими? Мои детские годы проходят не где-нибудь. Вы правы, в Индии. Именно в этой культурной среде формируется мой свободолюбивый, несколько сладковато-приторный характер и мои такие странные в своей необъяснимой парадоксальности интересы. Затем уже в 1959 году моя семья перебирается в Англию и поселяется в лондонском пригороде Фелтхэм. Мне уже 13, и мир для меня полностью переворачивается. Сужается. Как бы это объяснить? Ужесточается, вот, в смысле будничной дисциплины. Я начинаю посещать школу, где одноклассники издеваются надо мной за экзотическую внешность. Издеваются за неправильный прикус, женственность манер и чудовищный, слащаво-паточный, как восточные сладости, акцент. В 64-м я заканчиваю школу, кстати, только с одной пятеркой, по рисованию. И выхожу в загазованный, перенасыщенный, совершенно ненужной информацией, совершенно бесплатно развлекающийся вокруг меня на все лады и интонации мир.

0: сейчас проживаем чью-то жизнь, словно свою.
1: А теперь будьте внимательны, дорогие мои. Именно с этого момента в среде моих биографов зарождается так называемый психологический детектив с элементами триллера и боевика. Эти господа начинают тотально расходиться в фактах и мнениях, и, как обычно, возникает впечатление, что все они пишут о совершенно разных подростках. И даже мои самые элементарные биографические данные до смеха начинают противоречить друг другу. И такое ощущение, что я уже рассыпаюсь на огромное количество масок и масочек, становлюсь каким-то многоликим. В одной биографии одним, в другой другим. Но я же не фараон Тутанхамон и не секретный агент ЦРУ. И достаточно один раз позвонить моим родителям, которые к тому времени еще живы, чтобы во всем разобраться, верно? Нет, ну вы абсолютно правы. У каждого человека есть хорошие и дурные стороны, это понятно. Они есть и у меня, речь не об этом. Речь о том, что есть вещи, которые один и тот же человек просто не может делать одновременно, понимаете? Невозможно одновременно жить в двух или даже в трех местах. Невозможно одновременно быть невинной девушкой и познавшей всю сладость любовных утех шлюхой. Подлецом и благородным человеком, чертом и ангелом, ну вы понимаете? Одним словом, я сегодня тот, кто, как говорят бесчисленные рецензии, крайне опасен для общества. Но ровно настолько, насколько для него опасно все неординарно свободолюбивое, выскальзывающее, словно кусок мыла из рук, при попытке его схватить, просчитать, оцифровать и стерилизовать. Тот, кого некий глубоко запрограммированный инстинкт предохраняет от правильного и всеми вокруг понимаемого пути и стиля жизни. Ведь у моего отца всю его молодость была одна рубашка. Вечером он ее стирал, утром гладил и всегда был чист, опрятен и счастлив. Здесь же у него сотни рубашек, говорю я. Он меняет их каждый день и все равно чувствует себя каким-то грязным и глубоко, очень глубоко несчастным.
2: Каждую пятницу на волне Дэвидсон Радио слушайте старый патефон.

0: Итак, дамы и господа, сегодня я рассыпающийся на тысячи осколков и персонажей калейдоскопический голографический культ игры. Клоун, паяц, шут. И как всегда, под соусом стопроцентного подлеца и негодяя, яркой вспышкой озарившей сцену современного мира, на которой, собственно, уже совершенно невозможно не поясничать, не кривляться, не понтить. И, как говорится, куда вы хотите убежать от этого сумасшедшего дома? И где он заканчивается? И опять интересно, а что это я имею в виду, а?
1: Я буду считать. 10, 9, 8.
2: Словно перед нами возникает тень из прошлого.
0: Итак, сегодня я не больше и не меньше, но некий виртуальный шут, устроивший грандиозное шоу из своей собственной жизни. Шут-провокатор, набравшийся наглости войти в самый центр мира информационного рабства, навязанных образов, бесконечных телеподтасовок и рекламы, так безжалостно рвущий по-живому мясо нашей целостности. И, как известно, опрокинуть этот мир тотальной лжи, в котором обманы громоздятся один на другой, можно только одним единственным способом. Бесстрашно войдя в сам водоворот, в самый его эпицентр, только войдя на самую главную базарную площадь мира, вытворяя по ходу такое, что хватает жадных до зрелища жителей мира, если не за глаза, то сразу за яйца, и держит, и сживает, и крутит, и раскручивает над головой, а потом хрясь, и слезные железы уже распаковываются. И сердечный сок уже течет из всех пор нашей

0: Итак, завязка состоялась, дорогие мои. Я очень надеюсь, что у вас в головах уже появляются первые кусочки одного большого пазла, который нам и суждено будет сегодня собрать. И мы обязательно сделаем это. А если нет, тем фееричнее будет финал. И если у вас не найдется времени дослушать мое сегодняшнее шоу до конца, то этот день действительно будет прожит зря. Ваши версии.
1: Вы очнетесь по моему сигналу.

0: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой. Старый патефон.
1: Старый патефон.
0: Добро пожаловать! Слушайте старый патефон. И, быть может, вам откроются тайны прошлого.
2: Ты прочь, гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогой добра. Ты прочь.

0: Итак, дамы и господа, вот он я, фантастический пианист, танцор, художник, поэт, режиссер, шоумен, дизайнер, единственный в мире певец с репертуаром и голосовым диапазоном от оперы до тяжелого рока, единственный! Мое полетное присутствие на сцене большинство журналистов называют наглым позерством, вычурностью и помпезностью. Говорят, что я двигаюсь по сцене, как павлин, нанюхавшийся кокаина. Ну и пусть говорят! И мне очень интересно, кто-нибудь из вас хоть раз в жизни видел павлина, нанюхавшегося кокаина? И что, действительно похоже? Кстати, дорогие мои, если вы соберете по биографиям все те эпитеты, которыми награждает меня пресса, то получится примерно следующее. Внимание. Распутный, развратный, тщеславный, расчетливый, истеричный, себелюбивый, гомосексуальный, помпезный, бисексуальный, шокирующий, капризный, нервный, авантюрный, примитивный, вульгарный, безумный, нескромный, позерствующий, пошлый, самовлюбленный, едко-циничный, все вокруг презирающий, жеманный, алчный, вычурный. Ха! И это далеко не полный перечень моих орденов и наград, какими я обвешан как спереди, так и со спины.
1: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Батифон».
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь словно свою.
3: Всегда быть в маске.
1: На волне Дэвидзон Радио слушайте «Старый Патефон».
0: Кроме того, я не просто гей, но помешанный на однополой любви блудник. Без конца ношусь по гей-клубам в поисках новых любовников. Завожу их сотнями. Мои половые инстинкты удовлетворить просто невозможно. И вот уже все геи Европы лежат обессиленными на полу моей спальни. А я, что есть мочи, ору ненасытный. И еще, Боже мой! Содомия!
1: Вы очнетесь по моему сигналу.
0: Вот моя страсть и смысл моей жизни. И если у меня нет тройки-пятерки мальчиков на ночь, я безумно воплю на весь Лондон и бьюсь в истерике.

Назвать меня просто наркоманом тоже недостаточно. Я засыпаю, уткнувшись лицом в огромную белую пирамиду из кокаина. Нюхаю его везде. Регулярно устраиваю у себя кокаиновые вечеринки, на которых кучи дорогого наркотика разносят карлики на золотых подносах. Ну, вы видите это зрелище? Гости, накачавшись, устраивают групповую сексуальную оргию. Но кокаина мне тоже недостаточно. И я пригоршнями глотаю экстази. С ртутной непосредственностью впадаю в истерике. Бьюсь головой о батареи, падаю с лестниц, ору, матерюсь, бью зеркала, душу первых встречных, швыряюсь дорогими вазами фоторепортеров, поклонниц, любовников и кошек. Требую наливать водку с тоником в большие фужеры. Визжу перепуганным барменом. Не понял дозы? Словно в старых вестернах воплю на весь бар. Раздеться всем! Вот основные штрихи моего сегодняшнего портрета с особым литературным смаком, выписанного непонятно только кем купленными биографами. Но самое интересное, что нет ни одного документального, даже самого малюсенького доказательства всего этого шокирующего беспредела. Ни одного полицейского свидетельства, ни одной фотографии, где я нюхаю кокаин, например. Что такое? Все папарацци вдруг вымерли, что ли? Или получается, что если кто-то из вас захотел бы отдать меня под суд за гомосексуализм, пьянство, совращение молоденьких мальчиков и безмерное употребление наркотиков, мое дело просто растворилось бы как мираж в ходе следствия, просто за отсутствием улик? И самое смешное в том, что представить меня с моим благородным лицом восточного принца, словно сошедшего с персидских картин, делающим все это, труднее, чем представить мать Терезу, танцующий канкан. А? Как вам такой поворот сюжетца? Ха-ха-ха. Нравится?

Итак, дамы и господа, сегодня я сплошная гипертрофированная и изукрашенная немыслимыми понтами мистификация. И, как говорится, подскажите-ка мне рецепт, как в сегодняшнем мире прожить без понтов и лжи? И, возможно, кое у кого из вас уже возникает ощущение, что под маской развратного монстра, сверхраспонтованного и гламурно-пафосного дебошира, скрывается умнейший, тончайший и невероятно талантливый человек. Потрясающе мудрая и в высшей степени интеллигентная личность, призванная не больше, не меньше, но натянуть мир на него самого, трижды вывернув перед этим и выполоскав в кристальной чистоте своего льющегося словно небес вокала. Дорогие мои люди, нужно очень хорошо порыться в исторических хрониках, чтобы найти аналог моему голосу. Понимаете? Я умудряюсь поднимать его до запредельных высот, порой перекрывая даже хор и оркестр. Я извлекаю из своего горла и грудной клетки просто неземные, трубно-фантастические, полетные звуки. Могу на протяжении одного концерта продемонстрировать до сотни голосовых вариаций. Передаю своим пением тончайшие человеческие эмоции. Кроме того, даже профессионалы балета не в состоянии повторить танцевальные па, которые я демонстрирую в своем внетелесном, как кажется, танце. Научиться этому просто невозможно, с этим надо родиться. Я принес на сцену пластику, идущую из персидско-арабско-индийской цивилизации, в которой танцор умеет двигать всем телом одновременно. Я извиваюсь, как змея, прыгаю, как пантера, плавно хожу по сцене, как кошка, легко, не прекращая петь, встаю на мостик. Про меня говорят, он на сцене, как бог. И так оно и есть, без ложной скромности. И можно даже сказать, что на сцене я исчезаю, отдавая свою психофизиологию в полное распоряжение некоего богоподобного существа. И вот он я, во все горло орущий о своем намерении стать чемпионом мира, дойти до вершины успеха, тот, кто, стиснув зубы, идет к славе под градом оскорблений и издевательств, и припев: «Расправь свои крылья, о, герой, соберись силами, ты свободный человек, давай, давай, прыгай в пустое пространство, там ответ, там свобода, ведь каждая минута последняя, на завтра объявлен конец света, надо успеть». И вот смотрите внимательно, дорогие мои, вот он, вот этот грандиозный момент, когда после очередного концерта, залюбленный своими фенами до одурения, я уже прихожу домой, где меня встречает мистер

0: «Может быть!» — воскликнет сейчас кто-то. И на какую полку обычных человеческих представлений можно положить это сверхшокирующее одиночество? У всех моих друзей уже подрастают дети, а у меня никого. Кое-кто вспоминает сегодня, что я обливался слезами из-за чужих страданий, запросто делал роскошные подарки, и мне доставляло огромное удовольствие делать это. Если кто-то хвалил вещь в моем доме, я тут же говорил: «Тебе она нравится? Забирай, она твоя». Пачками раздаривал деньги, стоило кому-нибудь заикнуться о денежных проблемах. Если у моего друга или знакомого не было жилья, я покупал ему дом или квартиру, говоря при этом: «У меня несколько домов, а у тебя ни одного. Так я тебе куплю, я могу себе это позволить». Кто-то говорит даже, что деньги никогда не были для меня целью, и тем более Богом, но только дополнительным способом наслаждаться общением с миром. Известно также, что я презирал книги. Кому нужны эти придуманные истории, когда вокруг так много настоящих? Только открой глаза и уши. К тому же, где найти время, чтобы прочитать что-нибудь от начала и до конца? Я ведь даже не успевал моргать на своих ошеломительных скоростях. Даже фильмы с трудом досиживал до конца, и самой большой глупостью в жизни считал сон. Столько времени просто на то, чтобы отдохнуть.
1: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой.

0: проснетесь по моему сигналу.
1: Итак, дамы и господа, сегодня я крайне необычный персонаж с биографией, в которой нет ни одной ниточки, дернув за которую можно было ее распутать. Но которая, если к ней приглядеться, как нить Ариадны, может провести нас по лабиринтам и хитросплетениям неумолимо обуржуазившихся душ к одной очень важной истине. И как всегда интересно, какой именно.
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь.
1: Ведь такая тема, как авторские права, в современном мире уже совершенно не имеет смысла, а?
2: Словно свою.
1: И все мы прямо сейчас уже вмещаем в себя весь мир, всевозможные достижения и открытия, все шедевры искусства и вообще все, что только можно вообразить и сотворить. Или о том, что мы уже живем в эти времена, вам еще никто не сообщал?

0: Слушайте старый патефон, и, быть может, вам откроются тайны прошлого.
1: Итак, как же так может быть? Весь мир знает меня как стопроцентного развратника и негодяя, гиперсодомита и наркомана, последнего мерзавца и дошедшего до последней стадии неуправляемого истерика. Но свидетельств и документов нет. Ни одного. И разве не удивительно, как мистификация может войти в подсознание всего человеческого сообщества настолько, что абсолютно нереальные факты воспринимаются как стопроцентная действительность, превратившаяся в культовый слепок-бренд, в фантазию, которая уже гораздо больше и гораздо реальнее, чем самое что ни на есть реальность. И как всегда, я благодарю вас за такое вдумчивое молчание. Но впереди еще более виртуозный трюк, могу вас уверить, шоу моего гранд-легендарного ухода. И весь мир уже видит, как я умираю от неизлечимой болезни. И это тот самый крайне непредсказуемый вирус. Ну, вы знаете, который может годами находиться в организме, никак себя не проявляя, и потом в один момент превратить вас в горстку пепла. То есть он может убить вас за один год, а может по 15-20 лет таиться в вашем теле, ничуть не мешая нормальной жизни.

0: Вы очнетесь по моему сигналу.
1: И вот, в 89-м я уже напоминаю высохшую мумию самого себя. А в конце того же года на меня уже невозможно смотреть без слез. И кажется, что я, как египетский фараон, заживо себя мумифицирую. И, возможно, вы впервые слышите об этом. И это действительно немногим известно. Господа, не их высочество спит убил меня. Я сам в лучших традициях своего мерзейшего характера сделал это. В один прекрасный момент просто отказавшись принимать лекарства и даже обезболивающие. И вот они, мои последние дни, которые я провожу в своей громадной постели. Серый, обездвиженный, в окружении только любимых кошек, не впуская к себе ни одного человека и даже друзей. Говорят, что на самом деле я мог прожить гораздо дольше. На лекарствах, переливаниях крови и разного рода процедурах. К моим услугам лучшие врачи мира. Но я почему-то отказываюсь. И у каждого из вас должны быть и, несомненно, будут свои версии, почему. Но еще более интересен дальнейший сценарий. И сейчас как никогда будьте внимательны. Про любого человека моего статуса, умершего при подобных обстоятельствах, можно узнать все. Верно? Кроме того, как у любого жителя Великобритании, у меня должна быть медицинская карта. Ведь я уже несколько лет болею СПИДом. Значит, должна быть история болезни, записи о консультациях специалистов, течение болезни. Но где все это? А где формальности, необходимые в случае смерти от инфекционного заболевания, а? Где результаты вскрытия или хотя бы просто осмотра тела? Где заключение врачей? Ведь ничего не сохранилось. Вы знаете об этом. Почему мое тело увезли из дома тайно, с грубейшими нарушениями закона? И в конце концов, как и куда оно исчезло? Никаких документов, никаких следов. Как растворился? И встает вопрос, а жил ли я вообще? И как сказал один из современных нам поэтов, не записанный на пленку, был ли в самом деле ты? Потрясающе! И вот он я, уже стою перед своим богом, и он говорит мне: «Войди, солдат, и сядь рядом со мной. Ты честно бился, долго был в пути, очень устал. Сядь, отдохни». И вот я уже сажусь рядом с ним в уютное мягкое кресло. Свет гаснет. Включается что-то вроде кинопроектора. Ангелы приносят мне бумажное ведро попкорна. И вот я уже вижу это замечательное кино со всеми нами. Со мной еще живым и неугомонным. Я пою, как водится, на всю вселенную. Яростно танцую. Вы восторгаетесь мной, звонко аплодируете. И всем нам очень хорошо вместе. И вот я уже просматриваю так всю свою жизнь. Кадр за кадром, кадр за кадром. Во всех ее деталях и нюансах. И знаете что? Я себе нравлюсь. Вот в чем основная фишка.

Итак, дамы и господа, в своей сегодняшней роли я прожил нестерпимо насыщенную, полную гениальных парадоксов и ошеломительной мистификации жизни. И сегодня сколько бы моих скандалов и безумных с точки зрения общественной морали поступков не проецировалось на экран изнасилованного информацией человеческого интеллекта, сквозь них, как вы можете видеть, лукаво проглядывает полная иронии улыбка. Если вы приглядитесь, то, несомненно, увидите ее. Вот она. Вот, вон, видите? Невероятного шарма улыбка грандиозного шута, сумевшего так гениально подшутить над всем этим человечеством. И сидя сейчас в своем небесном кинотеатре, и глядя на кино так самозабвенно слетающего с катушек мира, в котором молодые, честно пытающиеся осмыслить все происходящее люди, терзаемые подозрениями, что все это жизненное коловращение изначально лишено смысла, что там одна пошлость и бездарность, там непроглядная грязь и предательство, там обман и фальсификация, там плесень и скука, и все нацелено только на то, чтобы нас максимально выгодно использовать, причем во все возможные места, уже знают, но наверняка знают, что любое утверждение в этом мире опрокидывает само себя, и что нет большего идиотизма, чем вставать под знамена тех или иных политических или философских движений. Если вы, дорогие мои, понимаете сейчас, о чем я сегодня, тогда вам нетрудно будет понять, как на сцене мира возник этот циничный и мерзейший шут, прикрытый масками безумца-наркомана, дебошира-алкоголика и гипергомосексуалиста. Человек, сознательно и бесцеремонно смешавший себя с самой падшей фактурой мира. Стопроцентный юродивый от шоу-бизнеса, которого не за что схватить, как ни старайтесь, у которого нет и не может быть правил, который играет правилами. Нет очерченных границ и норм морали, но только пульсирующий градус провокации и игры. Безумные и все с ног сшибающие. Yes! Но по большому счету, и в этом случае ни один из вас не даст мне соврать. Достаточно просто услышать мой голос. Верно? Все сразу встает на свои места. И весь разрозненно разбросанный пазл мира мгновенно собирается в чарующее несокрушимое целое, а? И вся шелуха и гниль этого помешанного на скандалах и развлечений человечества спадает тут же. И на экране нашей памяти появляется изумительный образ. Человек, сияющий ослепительным светом, с высоко и мощно поднятой вверх рукой, многоликий и летучий, истинный герой, который как ни старался, так и не смог предать своего бога. Или у вас, как всегда, свои версии на этот счет?

В передаче были использованы материалы из книги Питера Фристоуна «Фредди Меркьюри. Воспоминания близкого друга», а также из книги Джеки Ганн и Джима Дженкинса «Квин. Начало».

0: Америки 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Севы Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов городские новости. В 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один». В 11.00

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
3: Такой противный!
4: Такой большой! Он безумец!
3: Он гений!
0: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
5: Здравствуйте, люди добрые, и добро пожаловать в Толковище с Севой и Васей. Вася на переднем плане, Сева на заднем. Ну, во-первых, для всех, кто хочет войти в хорошую форму, должен подчеркнуть, что мы провели неделю в Адирондакском когда-то заповеднике, и каждый день проходили, ну, там, порядка 7 миль по горным тропам. Сначала это было тяжеловато, потом привыкаешь, если не сломался. И, в общем, появилась потребность, ну, как, наверное, у наркоманов. И когда мы приехали обратно, и 3 дня сидели дома, потому что воздух, ну, дышать просто совершенно нечем. И, наконец, вчера, слава богу, после дождя все упало, там где-то было под 200, наверное, индекс нездоровья воздуха, потом упало до 56, мы рванули. Совсем недалеко есть тропа, кстати, очень классная, от Манхэттена, от моста Вашингтона, где-то, ну, миль 10 максимум это. Palisade Parkway, там Overlook Terrace, такая симпатичная, орлы гнездятся там. И если вы стоите на утесе, утес где-то на высоте там 150 метров над уровнем моря, то есть над Гудзоном, примерно такая высота. Так что орел, как в стихотворении, летает под тобой. Ну-ка, кто может процитировать стихотворение? Там хотя бы 4 строчки. Во всех советских школах учили это стихотворение. Наш телефон в студии 718-303-90-90. Вот. И пошли. Она, там есть такая тропа. Если вы загрузите, по моему предложению, вот этот app, который называется All Trails, то вы можете найти это легко. Она называется Giant Stairs. Это считается, наверное, самое трудное в такой близости от Манхэттена тропа. Там когда-то были, наверное, это каменоломни, то есть вообще весь берег Гудзона по другую сторону Манхэттена. Это были разработки камня под строительство. И пирсы вот эти старые полугнилые, которые на Гудзоне стоят, некому их выкорчевать, но там были причалы, их было очень много, и туда ходили баржи, которые грузили этот камень строительный. Вот, и там осталась такая самая большая такая площадка фактически, там постоянно обвалы камней, и если вы спускаетесь вниз к этой площадке, тропа называется, повторяю, Giant Stairs, то вы увидите знак, что все закрыто, причем indefinitely, они даже не пишут когда, потому что там постоянно идут обвалы, но там круто, то есть достаточно спуститься вниз, это может быть в общей сложности мили полторы, и потом наверх, причем спускаться гораздо стрёмнее, чем подниматься. Но я к тому, что если вы превосходите, так, как вот скажем, в беге, появляется второе дыхание. Если вы делаете нагрузки какие-то постоянные, разумные, с учетом своей формы, то вы входите в такую форму, когда у вас открывается второе дыхание. У нас один только звонок, скорее всего, что это кто-то из Пураши, но посмотрим, а вдруг кто-то из редко звонивших на радио прочитает стихотворение. Прошу вас, пожалуйста. Вы уже в эфире.
6: Доброе утро.
5: Здрасте. Что скажете?
6: Это вы имеете в виду стихи Горького, «Буревестник на седой равнины и море, ветер волны поднимает».
5: Ветер тучи поднимает. Нет, это другое стихотворение. Нет. А там другое стихотворение про то, что орел подо мной. Вот этого не помните? Стою на вершине у края стремнины.
6: Стою на вершине.
5: У края стремнины, а дальше?

0: Ну, не хочу быть орел.
1: Ну ладно, хорошо. Вообще, в принципе, это неплохо, стихи читать время от времени и выучивать. Это, так сказать, для, как скажем, ну нельзя одни бицепсы качать в джиме. Если читаете стихи, а со временем мы превращаемся, мы теряем детскую, так сказать, юношескую стеснительность, и у нас появляется какой-то внутренний мир, и он может стать богаче, если вы проговариваете что-то совершенно по-своему. То есть, скажем, в преклонном возрасте, ну, есть люди, которые начинают учиться на фортепиано. Вот у нас в доме на улице Неждановой, тогда она называлась сейчас, это Брюсов переулок, как прежде, жил совершенно святой доктор Коголовский, его фамилия была. Он 10 лет хозяину отдал, причем жена его, оперная певица, тоже отсидела где-то 14. И Коголовский... Если вы почитаете правозащитную литературу, то вы увидите, что он спас жизни тысячам людей. Он был врачом на зоне. И даже был такой момент, когда он к нам пришел и сказал, что один из его друзей – это бывший начальник всесоюзного АВИРа. И если вы найдете, он собирает книги, кто можете себе такое представить, чтобы начальник всесоюзного АВИРа, он собирает книги, если вы найдете ему полное собрание сочинений Соловьева, то он может дать вам визу на выезд. А мы сидели в отказе. Ну, в общем, кстати, мы достали это собрание сочинений, но ничего не получилось. Причем-то стоило каких-то немыслимых денег. А доктор Коголовский попросил, чтобы мой папа научил его играть первую часть лунной сонаты. Причем папа ему сказал, знаете, может быть, начнем со второй, потому что она легче. А вторая там очень быстрая, там техника нужна. Но для того, чтобы играть правильно первую, нужно быть уже пианистом. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Кажется, просто, да? Но доктор Коголовский захотел играть только первую часть, и он ее играл. И вы знаете, вот его царапание клавиши, у него было пианино дома, оно по части интерпретации, то, что он мог рассказать через Бетховена, не мог рассказать никто из, так сказать, законченных профессионалов, кто не сидел 10 лет в советском ГУЛАГе. Окей, переходим к тому, что мы с Васей считаем срочными новостями с картинками. Минувшую ночь российские войска нанесли серию ударов по украинским военным целям, прежде всего по портам Украины, в частности, да, после еще кое-что. Россия ударила крылатыми ракетами по судну Golden Leo с турецким владельцем и под флагом Гвинеи-Бисау, выходившему из украинского порта после загрузки. Погибли 10 человек. А ночью несколько городских округов в Подмосковье подверглись атаке более 400 украинских беспилотников. Повреждены жилые дома, есть пострадавшие. Большинство опрошенных россиян, то есть 73%, выступили за возвращение памятника советскому революционеру Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве. Сегодня исполняется 100 лет со дня смерти Железного Феликса. Трое американских военнослужащих были убиты в результате иранских ударов, это считать, если с пятницы, двое в результате удара в Иордании и третий на севере Ирака в субботу. И один из военнослужащих, базирующийся в Иордании, пока что числится пропавшим без вести. Сегодня стало известно о получении Ираном предложения о прекращении огня с Соединенными Штатами, но пока про это написал только прокремлевский медийный портал лента.ру. 56-летний бывший мэр Большого Манчестера и ныне новый лидер лейбористской партии Энди Бернем стал сегодня премьер-министром Великобритании. Иран усиливает ракетные и беспилотные атаки на американские силы в Иордании, стремясь увеличить американские потери и удержать Вашингтон от эскалации испытаний воли. Иран отправил 70 миллионов баррелей нефти на сумму до 6 миллиардов долларов с середины июня до середины июля, когда Соединенные Штаты сняли блокаду Ормузского пролива. Турция ведет переговоры о передаче современной российской системы противовоздушной обороны Объединенным Арабским Эмиратом в надежде преодолеть американские возражения по приобретению современных боевых самолетов F-35. Уша Венс, это жена Джей Ди, родила мальчика вчера впервые за более чем 150 лет, когда действующая вторая леди рожает, пока ее муж находится у власти. У них всего четверо детей. Пентагон добавил десятки банкиров, консультантов и спецов в управление стратегического капитала для проверки операций подрядчиков, инвестирования в производственные линии и более быстрого расширения арсенала. Матери и папы по всей территории Соединенных Штатов обеспокоены сокращением времени перемен в школах и, ну, в смысле, перерывов между уроками, и призывают школьную администрацию восстановить то, что было раньше. Администрация Трампа резко, сейчас я одну картинку только уберу, она здесь неуместна, резко отказалась, это уже по бизнесу и финансам в мировом масштабе, резко отказалась от предъявления обвинений компаниям за неправомерные действия сотрудников, завершив тем самым цепочку уголовных расследований мягкими решениями или отсутствием обвинений. То есть администрация стоит на стороне владельцев компании, а не тех, кто работает в этих компаниях. Гендиректор Боинга Келли Ортберг сообщила, что компания начала работу над новым дизайном самолета. Truelink Capital приближается к сделке по приобретению Lyons Magnus, которая оценивает производителя фруктовых ингредиентов и напитков примерно в миллиард долларов, включая долги, кстати, это следует помнить. Ожидается, что Securities and Exchange Commission продолжит с версией своего предложения, делающей ежеквартальные финансовые отчеты необязательными, несмотря на многочисленные публичные комментарии, которые в подавляющем большинстве против этой идеи. Многолетняя любовь отдельных инвесторов к крупнейшим технологическим акциям рынка начинает ослабевать, и это выражается в том, что они все чаще направляют деньги менее известным фирмам, надеющимся стать следующими суперзвездами. И последнее по финансам, с учетом бума искусственного интеллекта, который нагружает электросети, Китай делает ставку на крупномасштабные аккумуляторные банки размером с контейнеры для грузоперевозок. Вчера такая симпатичная и где-то забавная встреча была случайно. Мы с женой заехали в город, в котором прожили 25 лет, под Нью-Йорком, это Теннефлай. Там очень интересные метаморфозы, и нам приятно оказаться там, где мы вырастили своих детей время от времени. То есть, в принципе, самое настоящее отечество наше. Теннефлай – это лучшая школьная система, если у вас, так сказать, еще это в перспективе. И пошли в кафе, которое было построено на железной дороге, наверное, в 1870-х годах. Оно называется «Анжелика». Ну, оказаться как в машине времени. И там в очереди оказалась очень милая дама, которая меня опознала, несмотря на маскировку. Там очки, кепка, на уши. И она говорит: вы знаете, когда мы утром отвозим детей в школу и слушаем вашу передачу, то если кто-то разговаривает, то обязательно кто-то из взрослых говорит: тише, сейчас Ева рассказывает про искусственный интеллект. Правда, клево. Я полдня был в хорошем настроении по этому поводу. Теперь вот эта картинка, она вполне уместна, а вот это убираем. Инфлюенсер Эндрю Тейт и его брат Тристан были арестованы в субботу в Майами, когда британские власти объявили о 38 новых обвинениях в их адрес и усилили попытки их экстрадировать в Британию. Предполагаемые преступления датируются 2010-17 годами, охватывают обвинения в изнасиловании и торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, а также преступления, связанные с изображениями сексуального насилия над детьми. Великобритания заявляет, что 4 жертвы связаны с последними обвинениями, помимо 21 обвинения, выдвинутых против братьев в прошлом году за преступления, связанные с 3 другими неназванными жертвами. И вот сии граждане, братья, они и американцы, и англичане по гражданству, отдельно обвиняются в сексуальной эксплуатации еще и в Румынии, где они жили с 16 по 25 год, хотя там дело застопорилось. А Эндрю Тейт был чемпионом по кикбоксингу. Он собрал широкую аудиторию в 2016 году как участник британского шоу «Big Brother». И вот он тогда и начал. С тех пор он набрал более 10 миллионов подписчиков на X, причем позиционирует себя как жена-ненавистник. А теперь футбол, который закончился. Непонятно, как вообще жить без него. Но, между прочим, в том же Тенафлае вчера все дети были в майках сборной Аргентины, не будучи аргентинцами. Это говорит о том, за кого болеет Америка. Вчера Испания обыграла таки Аргентину со счетом 1-0 в финале чемпионата мира, выиграв чемпионат во второй раз в истории и впервые с 10-го, получается, года. И эта победа лишила Аргентину шанса получить два титула подряд. Первый был в прошлом году, а два титула подряд это не было со времен, когда Бразилия завоевала это в 58-м и 62-м, соответственно, годах. Испанцы раздражали очень, кстати, выдержанного звезду Аргентины Лайонела Месси, большую часть матча выиграв по времени владения мячом, кстати, 65 против 35%, и заработав при этом 5 желтых и 1 красную карточку. У Аргентины было всего 2 удара по воротам, но ни один не пришелся в створ ворот, а Испания нанесла 20 ударов, из них 12 в створ. И несмотря на доминирование, Аргентина заставила Испанию перейти в дополнительное время, и победный гол был забит на 106-й минуте. А до того Англия обыграла Францию в матче за третье место в субботу 6-4, то есть такие счета в хоккее даже не часто бывают. И французская звезда Килиан Мбаппе, он посредине у меня под микрофоном, стал лучшим бомбардиром чемпионата за всю историю. То есть у него на счету 22 гола за 3 турнира всего в 27 лет от роду. А Трамп, который присутствовал на этом, мне было даже неудобно, потому что, ну как неудобно, какое он имеет отношение к футболу, ну и даже тут украсть внимание так на себя. Но интересный комментарий, он признался, что не стал бы платить $1000, в которые оценивали билет на матч американской сборной с командой Парагвая. А говоря о ценах к финалу, ко вчерашнему в Нью-Джерси, только официальная цена поднялась до $32 970. А на перепродаже некоторые билеты выставляли за 2 с лишним миллиона долларов. И еще к футболу имеет отношение северокорейское командование аэрокосмической обороны, это наши военные, так высоко летающие, объявило вчера, что их F-16 перехватили несколько самолетов, нарушавших временное ограничение на полеты над Нью-Джерси. То есть были болельщики, которые хотели хотя бы с самолета смотреть футбол. Ну и перспектива: Испания, Португалия и Марокко станут главными принимающими чемпионаты мира 30-го года. У меня, кстати, есть одна задумка. Не знаю, зачем мне это надо на самом деле, но есть 3 человека. Если бы их собрать вместе, то можно было бы обсудить на нашем телевидении, что у нас происходит с футболом. Значит, кто эти люди? Ну, во-первых, это я его давно очень не видел, но супруг нашей Марины Левинсон, Саша Левинсон, он ведь, в принципе, агент, он торгует футболистами и много-много лет. То есть он, его смело можно считать спецом, потому что он знает, кого надо, а кого не надо покупать. И кого можно продать, а кого нельзя. Но все меняется, и поэтому это живая история, так сказать. Он свидетель и профессионал. Кроме того, я звонил, но он не ответил, не знаю почему. Надеюсь, что с ним все в порядке. Есть замечательный футболист в наших краях Феликс Абрамович, который был в сборной, по-моему, Одесского Черноморца. И вообще там были евреи, но не с такой ярко выраженной фамилией, и поэтому его за эту фамилию он не выезжал за рубеж той еще страны. Он тренер по футболу. И есть еще у меня приятель Марк, который был, по-моему, в «Динамо» Тбилиси, я сейчас не помню точно. Он тоже тренер по футболу, и я имел честь с ним играть в футбол, то есть в одной команде. довольно несколько лет, каждое воскресенье, сейчас немножко это все забросилось, не хватает на все времени. И вот если поговорить о метаморфозах большого спорта, то это было бы, наверное, очень интересно. Но я с ними свяжусь, а телевидение, я думаю, что мне не откажет. А вы следите за нашим расписанием. Теперь внутриамериканские наши новости. Вот это замечательное сообщение о том, что FDA отказывается от первоначальных заявлений о том, что поставщик салата Taco Bell ответственен за то, что сотни американцев заболели взрывной диареей, заявив, что первоначальные результаты теста были ложно положительными. Ошеломляющий переворот в умозаключении этой комиссии произошел после того, как агентство перепроверило образец салата, обнаружив, что листовая зелень, поставляемая Taylor Farms до Мексико, не содержит следов циклоспоры, то есть вот этого паразита, вызывающего понос. А ведущая бизнес-группа Нью-Йорка резко раскритиковала запрет губернатора Кэти Хокул на строительство новых мощных дата-центров в штате Нью-Йорк, назвав его контрпродуктивным и антикоммерческим. А Хокул, как вы, должно быть, помните, подписала на прошлой неделе исполнительный указ, вводящий годовой мораторий на новые гипермасштабные дата-центры, которым требуется не менее 50 мегаватт мощности, утверждая, что задержка необходима для того, чтобы штат внедрил эти центры осторожненько. Но Стив Фулол, нет, Фулоп, его фамилия Фулоп, генеральный директор Partnership for the City of New York, объединяющего 300 крупнейших компаний города, включая компании с Уолл-стрит и вообще финансовую индустрию, заявил, что этот шаг оставит Нью-Йорк позади других в буме искусственного интеллекта, что нам нельзя отставать. Но имейте в виду, что здесь дело не в партийной линии, а в вашем кошельке. Если быстро внедрять дата-центры с таким огромным потреблением энергии, то по закону капитализма спрос определяет предложение, цены на электричество вырастут у всех. Критики обрушились на мэра Нью-Йорка Зорана Мамдани за то, что он пообещал попытаться арестовать премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, когда тот приедет в ООН в сентябре. Но аргумент у него легально вполне кошерный, у Мамдани. Вот что он сказал: «He is a war criminal who has been charged by the International Criminal Court». То есть он считается военным преступником, потому что ему такое обвинение вчинил Международный уголовный суд, с которым, кстати, хочет покончить администрация Трампа. И по этому поводу вчера была большущая статья, по-моему, в «Нью-Йорк Таймс», Марко Рубио написал, но мне было не до этого, мы гуляли в парке, а потом смотрели футбол. И последнее. На прошлой неделе варвар выбросил моторное масло и фекалии, такая смесь, в сторону пары синагог в Квинсе. Записи с камер наблюдения показали, как некий тип бегает и бросает эту смесь, в частности, в Young Israel of Jamaica Estates по адресу 8310 188 стрит. Это было в районе полуночи. И в четверг, прежде чем покинуть этот район, вандал также осквернил Young Israel of Hollywood по адресу 8625 Francis Louis Boulevard. Это было примерно за 45 минут до того. Все это, то, что вы услышали, это срочные новости, о которых позднее сегодня заговорят все западные средства массовой информации, но вы уже в курсе, потому что вы слушаете толковище. А сейчас мы послушаем наших рекламодателей. Если по поводу услышанного у вас появились мысли о ассоциации, озвучьте их, набрав номер телефона студии 718-33-90-90.
0: Помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
2: Но новости,
3: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучшее.
4: Слышите? Шаги.
5: Этим утром многое может измениться.
6: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
7: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
8: Толковище. Прямо сейчас.
1: У нас только один звонок от несчастного незрячего мальчика Максима по фамилии Александров из Ростовской области, который хочет завоевать себе авторитет среди телефонных хулиганов. Но я не буду ему потакать. Максик, я тебя отключаю. Все-таки хочу сэкономить 79 минут твоей бабушки. Так и передай ей. Максик, я тебя отключил. Все. А теперь я, в принципе, не очень хотел эту весть вам рассказывать. Я сделал видео на другом своем канале, Сева Каплан на YouTube. Но вчера передумал все-таки, потому что, хотя это имеет отношение не к сугубо американской, особенно нью-йоркской аудитории, которая едет на работу по утру, а это все как бы, это должно быть интересно нашим пенсионерам, но у меня не тот формат, не то время, чтобы работать на них. Но здесь, в этой истории, изумительно иллюстрируется образец определенного вида оружия в информационных войнах. Сейчас приму только звонок от нормального человека и изложу эту историю. Прошу вас, пожалуйста.
9: Да, доброе утро, Сева. С началом
1: недели
9: вас,
1: здрасте.
9: Спасибо, да. Взаимно. И по поводу, по новостям, по поводу дата-центра, я хотел заметить, что, в принципе, может не хватить просто электроэнергии. Кстати, у нас, по-моему, было 3 атомных электростанции, осталось 2. Одну закрыли в 2018 году. И сейчас только начались разговоры о построении третьей. Но там только будет предварительно подготовлено к 2028 году что-то. То есть это надолго еще растянется. У нас просто, если что-то строить, сильная энергия затратная, то у нас просто на всех, а других не хватит электроэнергии. А вы знаете, что у нас зеленая энергия в этой администрации не приветствуется. Это первое. И второе, короткий вопрос. Я знаю, что это у вас там в уме, в новостях, наверное. Но насколько вы слышали, что хотят отменить замену времени, перевод часов? И вот если вы за или против, интересно, если вы за, то какое бы время вы хотели оставить? Зимнее или летнее, и почему, если можно? Спасибо.
1: Вам спасибо, Саш. Ну, вообще, я за экономию, на самом деле. Потому что бывают как мертвому припарк такие вещи, как, скажем, изменение на час времени. Мы меньше тратим электричество, естественно, потому что больше света, когда все это меняется. Но это мелочь в сравнении с такими вещами, как отсутствие зеленой энергии. Вот сейчас, кстати, то есть есть вещи, на мой взгляд, идеальные, но не своевременные. То есть то, что по-английски называется «it's a long shot», то есть цель слишком далеко, пуля не долетит. Но есть вещи, до которых пуля долетит, как бы далеко цель ни была. То есть вот, скажем, зеленая энергия – это гарантия того, что страны, которые торгуют полезными ископаемыми в виде нефти, они лишатся своих аргументов экономических в будущих войнах, а мы всегда будем искать, кого ненавидеть. То есть с этим можно быть уверенным, что если даже нашими умами овладеет искусственный интеллект и уговорит нас отказаться от границ в целом, и мир станет единым торговым таким центром, что ли, причем работа будет у всех с разной оплатой труда, причем это не так и важно. Вот, скажем, если вы живете в Индии, там есть места красивые, кстати, где если у вас доход $400 в месяц, ну, я не знаю, там, как вот скажем, наши пенсионеры, которые никогда не работали, у них даже и то больше, то вы можете жить как король, у вас все есть. И в том числе у вас будет хватать денег на лекарства. То есть в зависимости от того, что где стоит. Вот, но это очень сложный план, и люди во всем мире не заинтересованы в разрешении проблем. Более того, когда есть проблема у других, то легче работать, так сказать, по усмирению и укрощению своего народа. Это сложная штука. Так, так просто не сказать. А вот теперь я перехожу к этой истории, которая, к моему удивлению, вызвала непривычную для меня реакцию на канале Сео Каплан. Там за сутки, я не знаю, там 6, 7, 8, я уже не смотрю на комментарии, 1000 человек посмотрели. Я для них странный для этой аудитории человек, то есть американец, который абсолютно не работает на свою аудиторию, а делает то, что хочет. И иногда у меня есть плейлист, на котором я иногда песню пою. Есть, я стараюсь про криминал не говорить, если нет нужды. Я не эксплуатирую боль стоящих за Украину, постоянным, так сказать, подпитыванием этой боли. Вот, но все это, конечно, выражается в мизерной подписке. На этом канале Сео Каплан у меня там, я не знаю, 26 тысяч, по-моему, что в таком духе. Но пару дней назад в сети появилось вот это сообщение, которое сейчас вам зачитаю, с учетом того, что у нас есть... Вот Максик, он незрячий, он не видит то, что на экране. На экране у вас скриншот из Facebook. На нем слева Николай Патрушев, это бывший глава ФСБ России, Федеральной службы безопасности. И справа текст. Текст такой, ну, для радиослушателей, которые не могут это видеть, тоже. В сети появилось сообщение о госпитализации Николая Патрушева. По неподтвержденным данным, у него выявили отравление синтетическим ядом. Информацию распространил блогер Николай Шухинский. По его словам, вечером после работы Патрушев почувствовал себя плохо, после чего был доставлен в ведомственное медицинское учреждение. Подтверждается, что токсичное вещество попало в организм через кожу. По данным источника, своевременная помощь медиков и низкая концентрация яда позволили избежать тяжелых последствий, а позже Патрушева якобы выписали домой в стабильном состоянии. Конец цитаты. Ну, дней 10 назад я выставил, уже 10-11, наверное, выставил видео на другом канале, и здесь тоже, кстати, для нашей здешней аудитории рассказывал, по поводу покушения в Монако на украинского богача и негодяя Ермолаева. И в конце того видео я сообщил, что возможными руководителями возможного переворота в России с целью смещения Путина мои американские источники называют Патрушева и Бортникова. И в том видео я, наверное, не говорил про это, но я, в принципе, склоняюсь в этой игре для ума в пользу первого. То есть, что скорее Патрушев. Причем я об этом сказал дней 11 назад. И вот после того, как Патрушева вроде как траванули, я очень осторожно к этому отнесся, как вот Хокул относится к дата-центру в Нью-Йорке. Потому что уж больно легко подумать про себя, что я Заратустра. Но сначала... Почему я считал, что если будет переворот, то Патрушев скорее его должен возглавить по логике, потому что он бывший силовик, причем еще первого уровня, он генерал армии, то есть у него вполне, так сказать, приличные отношения с военными, и у него, в отличие от Бортникова, который ныне действующий глава ФСБ, очень хорошие отношения с тамошними богачами. Так что, на мой взгляд, он просто подходит им как лидер для переворота, больше прочих. А они, ну, я об этом подробно тогда говорил, должны быть заинтересованы в том, чтобы сохранить свои активы, лишиться санкций. То есть, если одним ударом, так сказать, избавиться от Путина, то получится, что вопрос будет решен. И интересно, что пост этого блогера Николая Шухинского перепостировали всячески. А вот, и я сейчас покажу вам. Да, вот это его профиль на Facebook, но сначала о том, что никто из тех, кто перепостировал блогера Шухинского, не заметил, что в заметке говорится, что герою, то есть Патрушеву, 71 год. То есть перепост абсолютно точно скопировано, проходил, причем без всяких коррекций. На самом деле Патрушеву 75, и это трудно вообще не знать, потому что Патрушев ровесник Бортникова, им обоим по 75, и они, соответственно, на год оба старше, чем ныне действующий президент Российской Федерации. Ну, я просто знаю из своего личного опыта, потому что ко мне такие подъезды были очень много раз, то есть мне предлагали давать какую-то информацию и говорили, что вот там будешь зарабатывать, но только ты должен слово в слово сказать то, что тебе будет сказано. И я даже, признаюсь, поиграл в эту игру кое с кем, потому что мне это было так же интересно, как, скажем, внедриться в Конгресс соотечественников за рубежом. Это, так сказать, это проект Службы внешней разведки России и Министерства иностранных дел ныне действующей России. Я об этом рассказывал, и есть отдельное видео на эту тему на другом канале. Вот, но там у меня-то вообще, в принципе, никакой ответственности нет, потому что я сам по себе, как вы знаете. То есть я мог бы хулиганить, мне на репутацию на мою, в общем-то, плевать. Я всегда отобьюсь, потом все объясню. Просто иногда нужны определенного рода, так сказать, как бы лицо, иначе просто ты не поймешь, как функционирует. То есть это часть моего расследования, когда я на что-то соглашаюсь, и я готов и впредь использовать этот инструмент. Так что я знаю изнутри, как это все работает. Значит, если никто не редактировал, то значит, это куплено. Но мне этого мало, в отличие от Юрия Швеца, который спроецировал себя на меня, решив, что я не занимался журналистским расследованием, а просто продался за деньги. Но перепост без комментариев, без редактуры, я стал смотреть, кто такой Николай Шухинский. Поразительно, что о нем вообще просто ничего нет, кроме как на Facebook. Причем на Facebook в профиле своем он написал только, что он мужского пола. Мейл, больше ничего. Никогда родился, нигде учился, нигде работал, нигде живет. У него 18 тысяч followers, но таких просто нет для больших СМИ. Их даже не надо замалчивать, как меня, например. Но может появиться коммерческий интерес. Как это работает? Сейчас вам скажу, как это работает. Блогер, неважно какой, он что-то такое пишет, он может быть создан, он может быть вообще быть ботом. А дальше средства массовой информации с кошерным суффиксом, очень хорошо, если там точка UA, то есть украинская, рассказывают про это. То есть здесь происходит насильственное внедрение дезинформации, точно так же, как в свое время, хотите вы это или нет, нравится это или нет, но Россия так вмешивалась в наши выборы 2016 года, причем вмешалась мизерно, рассеивая по интернету, в основном по Фейсбуку, потому что там старшее поколение ошивается аудитории, всякую нужную для победы Трампа информацию, которая усилена была с большими СМИ, такими как «Нью-Йорк Таймс», что и привело в результате. Привело к победе Трампа на тех выборах. Так что я бы на его месте даже не отказывался, а просто бы даже гордился тем, что все бесплатно получилось. Так вот, возможно, что Патрушев – это просто жертва вот этого фейкового вброса, но почему сейчас? Кстати, сам Патрушев, он придерживается конспирологических взглядов и неоднократно цитировал фейковые цитаты западных публичных лиц, таких как Сорос, как Мэдлин Олбрайт, как замечательная пианистка Кондолиза Райс. Он цитировал их как доказательство враждебного отношения стран Запада к России. И хочется думать, что моя аудитория отметит, что появились новые приемы, когда известные СМИ подыгрывают никому неизвестным инфлюенсерам, дезинформаторам, то есть лапшу изготавливает никому неизвестный повар, то есть такой же простой, как ты да я, в этом секрет успеха, обратите внимание, в этом исключительно секрет нового успеха. Не солидняк, на который можно обрушить, так сказать, противовес, а такой, как ты да я. Потому что мы верим своим, это наша специальная, так сказать, дезинформационная операция. А лапшу развешивают нам на уши какой-то известный, так сказать, распространитель. Food delivery. И у меня насчет Патрушевского воскрешения, он же все-таки не был убит, есть пара мыслей. Напомню, что убийство лидера ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина было одобрено именно Патрушевым, который в то время был секретарем Совета безопасности Российской Федерации, о чем написал Wall Street Journal. То есть это широко известно, и эту газету никто фейкой еще не называл. Фейкой, да. Так что покушение на Патрушева может быть делом рук верных пригожинцев, которые просто сразу не стали это осуществлять, потому что они профессионалы, там нужно выдержать, хладнокровно выдержать время, когда подозрения, так сказать, угаснут. И второй вариант, Вовочка под вторым номером, сравнительно недавно сказал с усмешкой по поводу очередного убийства кого-то или выпрыгивания из окна. Он сказал: неужели вы думаете, что если нам надо, мы не добьем кого надо? И вот, вот это ключевое слово «надо». И я вспомнил это, потому что, на мой взгляд, это прокол у имиджмейкеров. Они должны были сказать Путину таких вещей не говорить категорически. То есть я подумал, что его, может быть, надо было именно не добить Патрушева, если он вообще был отравлен. Что это дает? Ну, естественно, это порождает страх среди приближенных. Причем страх от того, что он остался жив, гораздо больше. Потому что бывает, может быть, последствия. Ну, слезь, елки-палки. А последствия частичного отравления могут быть ужасными. То есть жить с этим. Мы знаем такие случаи, правда? И не один. То есть, может быть, лучше умереть. Это страх, значит, среди приближенных и страх в народе, который коллективно пугается хаоса информационного. А в этом в страхе, в своем непосредственном кругу, и, кстати, я из-за тебя, Василий, я попал не в ту картинку. Сейчас, секунду, где же мне эта картинка? А, вот сейчас, секунду. Васька нажал хвостом кнопку. Так, значит, я должен показать Патрушева отдельно. Сбил меня. Да, значит, в страхе нуждается каждый авторитарный лидер, в информационном страхе. И закончу я эту тему на том, что Bloomberg сделал отчет. И согласно этому отчету, некоторые из самых богатых жителей России, включая тех, кто точно близок к Путину, тихо выводят свои активы из страны. И несколько документов, таких как корпоративные отчеты и записи о покупке недвижимости, как ты умудрился всеми четырьмя лапами запутать мои провода. Иди, Вашки, сейчас скоро кормить тебя будет. Значит, корпоративные отчеты, записи о покупке недвижимости указывают на растущую тенденцию вывода богатых российских граждан, их активов за рубеж на фоне растущих опасений по поводу экономики России. И тамошние бизнесмены все чаще инвестируют в такие активы, как крипто, золото, недвижимость типа той, что около Центрального парка, и частные инвестиционные фонды, особенно в странах Персидского залива. А Дубай, это, скорее всего, по выводу Bloomberg, является самым популярным направлением для таких инвестиций среди многих бизнесменов. Ну и Саудовская Аравия, Турция, Кипр и даже Африка в том числе. Вообще с самого первого года войны российские бизнесмены пытались перевести свои активы за границу, и по данным Центрального банка России, примерно 250 миллиардов долларов покинули Россию в 2022 году, то есть когда только началась война. А причем тогдашние СМИ не боялись такой цифры, такой информации. И невозможно точно сказать, сколько всего денег ушло из России на сегодняшний день, но по данным моих источников, которые знакомы с ситуацией, в этом только году ушли десятки миллиардов, и под официальной экономикой при этом существует очень сложная теневая, в которой значительная часть сделок происходит в России без ведома или одобрения правительства. То есть деньги утекают, потому что хозяева денег боятся, что их у них заберет Кремль, потому что на войну все больше не хватает. Ну и теневая экономика, с этим мириться трудно, поэтому точно так же, как, скажем, те, кто могут затевать путч, они заинтересованы в разовом ударе, так сказать, убирания Путина в любой форме, точно так же Путин заинтересован в том, чтобы отсечь голову этой гидры, которая выросла под его чутким руководством. А в прошлом году, как вы, должно быть, помните, Кремль начал борьбу с состоятельными гражданами, которые пытаются вывести свои активы из страны, и по данным тамошней прокуратуры, государству удалось вернуть активов на 51,5 миллиард долларов. Это все с этой историей. Если у вас по поводу услышанного есть тема, есть мысли, опять-таки повторяю, в принципе, дело не в субъектах этой всей истории, а в методике того, как управляют вашим умом. Наш телефон к вашим услугам. 718-303-90-90. Фашисты его знают, кстати. Мы послушаем пока рекламодателя.
10: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
12: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
2: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
12: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
2: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
12: и качественней.
13: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
14: Радио шоу Севакопана.
15: За него стоят громадные мосты.
16: Не пойму, что за люди.
8: Толковище.
1: Звонки одни от парашистов, Максик. Я экономлю бабушке очередную, так сказать, расход. Что за бабушка у этого пацана, что она оплачивает его радиохулиганство? А вчера мы... Нет, это было не вчера, это было позавчера. Позавчера мы с женой посмотрели «Одиссею». Причем сначала проделали определенные, так сказать, титанические усилия, чтобы попасть в кинотеатры, где есть аппаратура IMAX. То есть это то оборудование, которое позволяет смотреть запись в оригинале. Этот фильм «Одиссея» был сделан с помощью камер IMAX. Это... Очень не хотелось смотреть в обычном кинотеатре, но это как, скажем, «Аватар» первый, когда был кипиш по его поводу, посмотреть не в кинотеатре, а у себя дома на телевизоре. Но это же все... Кстати, «Obsession», вот этот фильм, который уже, не знаю, больше 100 миллионов, наверное, заработал, это парень сделал за гроши, 26-летний. Он сейчас есть бесплатно на «Peacock». Ну, в общем, короче, выяснилось, что да, в нашем округе здесь, в ближайшем, только два кинотеатра. Один очень далеко, в Нью-Джерси, второй в Линкольн-Центре, в Манхэттене. И там он полностью sold out на обозримое время. Ну, поэтому деваться было некуда, а погода была чудовищная. Три дня вообще не выходили на улицу после того, как неделю прожили фактически в горах, на природе. Поэтому пошли в кино. Три часа фильм, ну, отлично. Чем дольше, тем лучше. Ну, и меня поразило, жена, конечно, осудит меня, если она узнает, что я сказал это, но меня поразило, что в зале было, ну, больше половины черных. Обычно, ну, это фильм Кристофера Нолана, это суперинтеллектуал, которого, чтобы смотреть, нужно к этому готовиться. Ну, как, скажем, идти в театр на «Трех сестер», которых вы смотрели миллион раз, возможно, и не почитать ничего про режиссера, чтобы понять, на что он сподобиться может. Или, скажем, пойти послушать первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского, который вы знаете наизусть. Но там пианист особенный. Или дирижер другой. То есть это классика для того, и классика, чтобы ее интерпретировать по-своему. В этом секрет ее вечной жизни. А Кристофер Нолан, который сделал «Оппенгеймера», то есть там, когда мы были, я не то, что присматривался, но там ни одного черного в зале не было. Кинотеатр «Айпик». Там приносят еду, выпивку, вплоть до алкоголя, все, что хочешь. В общем, через час мои соседи справа, черные мужчина и женщина, получили первую порцию еды, первую, им приносили дважды. И после первой порции он подзаснул, ее я не видел. А потом, когда кино закончилось, и свет зажгли, я посмотрел, поразительно, что у всех так, черных ребят, это не расизм, это я просто излагаю, как оно все было. На столе была какая-то еда. Там пацаны были молодые, что они там делали, тоже черные, у них была пицца. Сейчас станет понятно, почему, но это не самое главное. А вообще, на протяжении всей своей карьеры Кристофер Нолан брался за очень большие истории, особенно о людях, о борьбе, о войнах, и подчинял, так сказать, исторические события своей воле режиссера. И в этих фильмах его персонажи преодолевают вообще пределы возможностей человека и физически, и в плане сознания. То есть они испытывают себя так же, как он сам испытывает возможности киносферы. Нолан. И вот сейчас он подошел, так сказать, не то чтобы к midlife crisis, он подошел к тому возрасту, когда нужно уже, так сказать, завуалированно ставить большие вопросы перед самим собой. Что делали гении из прошлого, такие как Андрей Тарковский, но это никто не понимал. Ну, совсем никто не понимал. У Тарковского это был просто диалог с экраном. Нолан все-таки понимает, что, ну, нужно увлечь публику. Тем более, что фильм стоил 200 с чем-то миллионов, чтобы его сделать. И несмотря на то, что он продолжает совершенствовать свое кинематографическое мастерство, я сейчас удержал определенную часть аудитории, да, особенно в экспериментах с повествованием, он всегда стремится угодить зрителю, причем в хорошем смысле слова. И в этом его главное отличие от Андрея Тарковского. Кстати, кто не читал Арсения Тарковского, я вам завидую, у вас все лучшее в жизни в плане осмысления выдающейся поэзии еще впереди. Могу еще присовокупить туда тоже малоизвестного, но замечательного Ивана Елагина. Его «Эмиграция» хорошо знает. Первая «Эмиграция». И вот Нолан взялся за «Одиссею», то есть это основа западной литературы. Причем понятно, что «Илиаду» невозможно экранизировать. Я читал «Илиаду», но только потому, что я учился на журфаке МГУ в тот момент. Там, наверное, 400 страниц, но невозможно много. А «Одиссея» поменьше. А почему «Одиссея»? Не потому, что она меньше, а потому, что сюжет достаточно психоделический такой, многослойный. И, в принципе, это первозданный стих, который приписывается Гомеру. Доказательств точных нету. Там всего что-то 12 тысяч строк. Это какие-то бессвязные между собой разговоры, какие-то действия с участием богов, смертных, монстров, странных поступков, ритуалов и океана, нет, не Эльзы, я сейчас другую часть аудитории удержал, а океаны крови, пота, слез и вина. И вот эта вот самая IMAX аппаратура, она превратила поэму, которой 3000 лет, в умный и насыщенный мыслями определенными фильм. Причем история, вообще история человечества в интерпретации Нолана, она оценивает в первую очередь войны, то есть дает цену войнам. Кто получает выгоду, кто страдает, а герои этой истории – это очень непростой, так сказать, тут не черно-белый, он хитрый и сложный. Одиссей, он не может быть вообще психологически понятным для современных чувств, и, безусловно, Нолан не стыдится это признать. То есть спешить, там, скажем, оценивать мускулатуру Мэтта Дэймона, скажем, или красоту Шарлиз Терон, это для тех, кто кушает пиццу в кинотеатре. Но история, если сильно вкратце, она об Одиссее, который пропал без вести лет так на 20, сбившись с пути домой после Троянской войны, и его отсутствие внесло хаос дома. И Нолан, он, кстати, и сценарист, и режиссер, он стремится возродить наше увлечение первыми рассказываемыми историями. Это «Троянский конь», там «Песни сирен», «Сцилла и Харибда». И, кстати, там у Сциллы эпизод настолько похож на Пиноккио. Как звали этого режиссера гениального, который несколько лет назад сделал Пиноккио? А наш телефон студии 718-303-9090. Так вот, пересказывая приключения Одиссея, которого играет иногда с, по-моему, достроенной мускулатурой Мэтт Дэймон, и его многолетнее путешествие домой на Итаку после победы в Троянской войне, Нолан точно просек, что сегодняшняя аудитория может считать некоторые детали устаревшими, и при этом он постарался сохранить атмосферу Гомера, фактически смахнув пыль с этой 3000-летней саги. А язык неформален. Если вы пойдете смотреть кино, обратите внимание на определенные слова. Там, скажем, в те времена говорили «отец», «father» по-английски. А здесь говорят «dad». Это по-современному. Кстати, актерский состав, он мультиэтнический, и у всех американский акцент, даже у многих британцев. То есть это было установкой, не знаю почему. А вот почему черные были в кинотеатре в таком количестве, это я знаю. Потому что там рэпер Трэвис Скотт, он появляется в роли барда, который рассказывает о подвигах Одиссея. И его не может не знать ни один черный американец. И Нолан фактически проводит линию от устной традиции древности к современной уличной поэзии, то есть рэп. И многие сцены действительно великолепны, причем это же не то, что Бондарчук, который снял Бородино, загубив там море лошадей. Особенно конец Троянской войны. Но у меня на это уже нет времени. Я вам рекомендую сегодня, если у вас есть возможность, посмотреть это кино, и я закончу всю эту тему, потому что это наша жизнь. Это кино, это мы. Сегодня, вчера, и такими мы будем завтра. Всем хорошего дня, и до встречи в Толковище с Васей и Севой. Завтра в 6 утра.
8: В Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
8: 620 АМ. Настройтесь.
16: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
17: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Сборная Испании, чемпион мира по футболу. Совершенно заслуженное звание. Команда сыграла 8 матчей. И в 8 матчах пропустила лишь один гол. Окей, Вчера Испания играла с Аргентиной. Это была игра в одни ворота на половине сборной Аргентины. Если бы не вратарь этой команды, мистер Мартинес, который отразил 11 бросков, счет мог бы быть 5-0, 6-0. Счет

0: Гитлера золотая бутса, то есть лучший игрок нападения, это капитан французской команды Мисс Мбампи. Он забил 10 голов, причем 2 гола он забил в матче за третье место ворота сборной Англии и отличился 4 голевыми пасами. Мы прощаемся с мировым футболом на 4 года. Окей, переместимся на бейсбольные поляны. Янкис в минувший уикенд играли с действующими чемпионами и лучшей на сегодняшний день командой в главных бейсбольных лигах Лос-Анджелес Доджерс. Вчера было 2 матча, потому что днем ранее, в субботу, из-за погоды в Нью-Йорке игра не состоялась. В пятницу победили чемпионы Доджерс. Вчера первый матч выиграли Доджерс 8-2, Янкис выиграли 2-1. Серию выиграла команда Лос-Анджелес Доджерс. Бостон Ред Сакс приближаются к команде Тампа и к Янкис в борьбе за первое место на востоке Американской лиги. Вчера Бостон Ред Сакс играл дома с Тампа Бэй, выиграл 6-1. Это 14-я к ряду победа Ред Сакс в нынешнем чемпионате. Атланта выиграла дома у Техас Рейнджерс. Метрополитен сыграли в Филадельфии и победили со счетом 6-1. Что происходит в турнирных таблицах восточных групп? В Американской лиге на первом месте Тампа, 56 очков у Янкис, 56 побед у Янкис, 55 побед у Бостона Ред Сакс, 50 побед на востоке Национальной лиги. Атланта имеет 57 побед, Филадельфия 55. Моя команда Нью-Йорк Мэтс плетется на последнем месте в этой группе, 42 победы, но уже 58 поражений. Лучшая на сегодняшний день это команда Лос-Анджелес Доджерс. Повторю, действующие чемпионы, 63 победы, 37 поражений, они выиграли 63% матчей. Команда, которая выиграет 60% матчей и больше, безусловно, прекрасная команда. И несколько слов о регулярном чемпионате женской НБА. Уверенно лидирует команда Миннесота, у нее 20 побед, 16 поражений. Команда Golden State из Сан-Франциско на втором месте, действующие чемпионы Лас-Вегас на третьем месте и команда Нью-Йорк Либерти на 7-м месте. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. А вам, дамы и господа, у меня традиционное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы!
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните!

0: 888-765-87-52.
1: Волшебник!
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
3: Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа вас произвела?
4: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио.

Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, начало новой недели. Ну, я считаю, что события разворачиваются хорошо, хотя, конечно, они огорчены тем, что у нас погибло три военнослужащих. Это, конечно, трагедия, но это война, и война без жертв не бывает. Но чем дальше мы углубляемся вот весь этот разговор и так далее, тем больше мы понимаем, что, во-первых, Трамп делает вот на сегодняшний день все правильно. И Венц оказался еще большим идиотом, чем он вначале был. Потому что теперь, понимаете, его вся вот эта вот словесная кампания по обвинению Израиля во всех грехах, вместо того, чтобы обвинять в этом Иран, в принципе, играет против него. Ну вот, понимаете, он сейчас пытается консолидировать свою позицию с откровенно правыми, там вот именно каким-то вот этим вот альтернативно правым крылом, я даже не знаю, как по-другому называть. Но это не играет за него. Трамп как раз на сегодняшний день делает все верно. Надеюсь, что он это продолжит делать. Знаете, я не хочу, понимаете, то есть тут пресса пытается его поймать, вот вы обещали, типа там, за 20 дней, за 2 недели. Значит, я не знаю, что он, ну да, он обещал, ну и бог с ним. Я считаю, это не есть принципиальный вопрос. Если он продолжает вести эту кампанию, это все, что нам надо знать. Это все, что нужно делать. Самое главное, что теперь я так надеюсь, что он убедился, что мирный договор с подобной страной, с подобным режимом абсолютно невозможен. Невозможен. Как невозможен договор с Хамасом, невозможен договор с Хизбаллой, и что они долго его... То есть они, это возможно на бумаге, но в реалии это долго работать не будет. Поэтому с этой точки зрения я считаю, что ну, знаете, нам помогает сам Иран в этом. В том смысле, что Иран показывает себя с такой стороны, что если были какие-то сомнения у Трампа, допустим, по причине того, что он не понимает Иран или что-то такое, то теперь этих сомнений нет. Или не может быть. И вот в этом, наверное, есть своя, вот, как говорится, та хорошая часть, которую я лично вижу. Другой вопрос, что мы должны как бы думать, что конкретно мы собираемся там делать. То есть, ну, во-первых, понимаете, вот нам надо перестать много трепать языком по поводу наших побед. Или что мы уже поразили 90%, или 91,5%, или 92,3%. Вот это вот все, вот эта чушь, вот это надо перестать делать. Это, знаете, для зевак, плебеев на улице, давайте так скажем, еще более оскорбительно. Вот плебеи вот именно так воспринимают. Умные люди прекрасно понимают, что вот эти все проценты, это вот чисто вот продажа войны на экране. Основное, что должно быть, посмотрите, Иран выкапывает все новые и новые запасы ракет, наносит удары, огрызается и так далее и тому подобное. Значит, там еще есть там, где работать очень и очень долго, потому что они многое выкопают через несколько месяцев. Не сегодня, не завтра. Значит, нам там, повторяю, есть что делать еще очень долго. И дай бог, чтобы, как говорится, Иран продолжал себя вести так, как он продолжает себя вести. Он таким образом доказывает всем остальным, что мы делаем мы делаем правильно. Вот это то, что я хотел сказать. Какие-то конкретные детали обсуждать нечего. Подбили ту башню или разрушили этот мост. Там надо все разрушить. Коль скоро восстание в Иране не состоялось, мы больше не ищем вот то вот, как говорится, благоволительное к нам население, которое, как говорится, скажем так, благоволит к нам. И мы ждем, что они нас поддержат, там поднимут восстание. Нет, мы больше не ждем этого. Все, раз мы этого не ждем, хочется сказать, режьте всех. Ну, вот примерно так. То есть теперь мы можем не стесняться в выборе целей. Потому что чем больше мы это сделаем, тем больше мы ослабим этот режим. Ну и одновременно, конечно, надо думать, что мы будем делать с этими ядерными запасами, с этими ядерными объектами. То есть это все-таки надо думать на эту тему, потому что это, если мы ликвидируем эти ядерные запасы и так далее, то есть мы фактически устраним повод этой войны. После этого можно не подписывать вообще ничего. Нам абсолютно не нужны эти бумажки с Ираном. Абсолютно. Ну, разумеется, вот за все эти дни стало известно, ну, теперь я это вообще не было для меня секретом. Я это понимал, даже читая между строк. Почему это было секретом для многих? Потому что, ну, в основном, что Россия и Китай активно помогают военным образом, помогают и наводят цели иранцев. Ну, русский Китай делает то, что мы делаем в Украине. Давайте говорить честно. Украина использует нашу навигацию для того, чтобы бомбить Россию. Россия использует свою навигацию, чтобы Иран бомбил нас. Поэтому тут делать абсолютно зеркальное понимание того, что происходит. То есть это надо было ожидать. Меня же удивляют те, что считают, что вот, а что, у России есть какие-то мощности? Господа, вы все еще не очнулись? Ну, клянусь, это уже, понимаете, начинает напоминать, знаете, вот идиотизм какой-то застарелый. У России более чем достаточно мощностей. Когда начиналась вот эта война в Украине, ой, у них там всего какие-то там 500 танков. Потом выяснилось, что 800, потом выяснилось 3000, потом выяснилось 10 тысяч. Какая разница, что это устаревшее какое-то Г? Кого это волнует? Этот что, это Г стрелять не может? Может, все. Значит, они могут даже Т-34, я не знаю, из каких-то закромов Родины достать. Это не важно. Так или иначе, Россия наладила производство ракет с помощью китайских чипов или еще чего-то, или они занимаются контрабандой. Надо отдать должное таким нашим хорошим союзникам, как Грузия, например, которые фактически открытым образом занимаются черным рынком и поставляют, и через Грузию идет широким потоком поставка всех комплектующих товаров, которые нужны для военных каких-то или гражданских индустрий. Турция, Грузия, Россия. Это та Грузия, у которой отняли Абхазию и Южную Осетию, да, вот это мы о той же Грузии говорим, да, по-моему, да. Теперь Грузия снабжает военным путем Россию. Поэтому, когда мне будут в следующий раз говорить о том, что Грузия хочет добиться независимости, я буду открыто зевать. Честно вам говорю. Мне жаль Грузию, но я буду открыто зевать по этому поводу. Потому что, понимаете, она добывается независимость другой путем, она ее убивает сама себе. Ну, в принципе, как Евросоюз делает и так далее. Поэтому, знаете, пока вы ее не добьетесь, пока у вас толка не будет, так мы можем продолжать сидеть и пить очень, знаете, очень упорно чай здесь в Америке. И ни на что не реагировать. Понимаете? Потому что собрали там какой-то Майдан где-то, понимаете, и все. И мы должны бежать вам помогать. Нет, не должны. И не побежим больше. Хватит. Эти брать нас, как идиотов, нас тут держать. Вы оставайтесь идиотами сами. Понимаете, если вы помогаете собственному врагу, это ваши дела. Потому что Россия врагом Грузии быть не перестанет. Вот как-то так. Понимаете? И мы знаем прекрасно, что вот, ну, то есть обвинять другие страны я как бы не могу, что они занимаются этой контрабандой. Но просто вот позиция Грузии или, допустим, позиция каких-то даже украинских поставщиков, которые продолжают поставлять что-то там, вот, допустим, в обход каких-то там всех санкций и так далее, поставлять что-то в Россию, мне лично непонятно. И понятно никогда не будет. Ну ладно, бог с ними, как они хотят, пусть так живут. Это не наша страна. Я даже не хочу комментировать здесь этот бардак постсоветский, который больше, чем, понимаете, раздражение, ничего больше не вызывает. Никакого понимания это вызывать не должно. Я подготовил другое, значит, у нас, ну, мы говорим о том, что мы ведем войну вот в Иране, а нас, в частности, израильтяне предупреждают, что американ, вот это пишет Jerusalem Post. Американцы сосредоточены не на той войне, поскольку Иран это не самое опасное поле битвы. Победы в войне традиционного типа носят количественный характер, их можно измерить. Настоящая война гораздо коварнее. Это борьба за умы и сердца нового поколения. Ведется она не пулями, а долларами. Завоевание умов, а не территорий происходит. У военной кампании есть начало, развитие и конец. Падают бомбы, рушатся здания, горят города, но в конечном счете армии прекращают боевые действия, отношения между сторонами восстанавливаются. Разрушения ужасают, но они осязаемые. У них есть конкретное местоположение, их можно сфотографировать, измерить, расчистить, отстроить заново. После Второй мировой войны значительная часть Европы была в руинах. Однако сегодня ее города процветают. Ведь сталь, бетон и стекло всегда можно восстановить. А вот с идеями все иначе. Величайшие тираны в истории понимали, подлинная победа достигается не захватом территории, а завоеванием умов. Гитлер не полагался исключительно на военную силу. Он вкладывал колоссальные средства и усилия в пропаганду, в систему образования, кинематограф, радиовещание, прессу и массовые митинги. Осознавая, что изменение представления людей о норме позволяет переписать и моральный устой. Коммунистическая партия СССР формировала мировоззрение целых поколений через школы и подконтрольные государству, СМИ. Мао Цзэдун инициировал культурную революцию не просто ради контроля над властью, а для трансформации ценностей, истории сознания всей культуры. В более недавнее время группа ИГИЛ направляла огромные ресурсы на цифровую пропаганду, понимая, что завоевание умов ценнее вербовки боевиков. Иностранные субъекты на сегодняшний день финансируют американское образование. Именно поэтому американцам следует уделять пристальное внимание иностранному финансированию наших образовательных учреждений. Согласно данным собранным Министерством образования США в соответствии с разделом 117 Закона о высшем образовании, в период с 1986 по 2020 год американские университеты отчитались о получении иностранных пожертвований контракт на сумму более 50 миллиардов долларов. Причем после принятия мер по обеспечению соблюдения закона в 2019 году был зафиксирован значительный рост объема раскрываемой информации. В отчете Национальной ассоциации ученых National Association of Scholars за 2020 год отмечается, что реальный объем финансирования может превысить 100 миллиардов долларов из-за неполной отчетности. Катар неизменно входит в число крупнейших иностранных источников таких средств. По данным Министерства образования, результатом анализа, проведенного Институтом изучения глобального антисемитизма и политики ESGAP, период с 2001 2021 год страна выделила американским университетам больше 4,7 миллиарда долларов. Университеты охотно принимали эти средства и даже сами обращались к зарубежным организациям с просьбой поддержать научные исследования, развитие инфраструктуры, стипендиальные фонды и академические программы. Однако деньги никогда не просто деньги. Ведь любые крупные инвестиции несут в себе соблазн обретения влияния. Было бы наивно полагать, что университеты не идут навстречу таким ожиданиям. Когда иностранное правительство тратит миллиарды долларов на подготовку будущих лидеров Америки, неизбежно возникает вопрос, какой отдачи они ожидают. Это не война с применением ракет или истребителей, это борьба за влияние, осуществляемое путем отбора идей, манипулирования историческим нарративом через культуру и образование. Если цели военного конфликта – захват территории, то цели идеологического воздействия – овладеть умами людей. Именно поэтому данное поле битвы столь опасно. Сражение идет не в Ормузском проливе, а в Нью-Йорке, Калифорнии, Кентукки, Техасе, в любом штате, где сегодня получают образование будущие избиратели. Часто говорят, что голоса избирателей для демократии то же самое, что пули для революции. Стоит повлиять на целое поколение избирателей демократии, в которой мы живем, изменится. Как только идеи влияния выходят за рамки своего зачаточного состояния, укореняются, и обратить этот процесс вспять становится гораздо труднее. Финансирование палаточных лагерей, например. Я стал свидетелем ситуации, которая наглядно подтвердила эту мысль. Из любопытства я решил пройтись по территории палаточного лагеря, разбитого в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, в знак протеста из-за событий сектора газа. Там стояли сотни палаток, и меня поразило их поразительное единообразие. Если только не предположить, что на палатке именно этой модели внезапно объявили грандиозную распродажу, становится очевидно, это событие не было стихийным. Оно было организовано, хорошо профинансировано. Это наблюдение само по себе не говорит нам, что кто именно предоставил палатки или оплатил лагерь. Но оно поднимает более широкий важный вопрос. Кто организует, финансирует и поддерживает подобные движения в американских кампусах? И какую идеологию они продвигают? Является ли это просто проявлением свободы слова? Или же это попытка манипулировать общественным сознанием, прикрываясь нашей Конституцией, чтобы проникнуть внутрь и затем разрушить нашу демократию изнутри? Многие критики утверждают, что масштабное иностранное финансирование сферы высшего образования способствовало формированию в университетской среде атмосферы, в которой усилилась враждебность по отношению к еврейскому государству. Другие не согласны с этим, полагая, что изменения в общественных настроениях отражают результаты независимых научных исследований и свободных дискуссий. Каким бы ни был вывод, этот вопрос заслуживает честного всестороннего рассмотрения. Величайшие победы зачастую одерживаются еще до того, как прозвучал первый выстрел, когда представление общества об истине, морали и верности незаметно меняются, пока эти перемены не начинают казаться естественными. Как только это происходит, бомбы становятся практически ненужными, поскольку поле битвы уже переместилось в умы следующего поколения. Эта война не за захват территории, а за завоевание будущего. Если мы будем игнорировать ее, то фактически сдадимся. Это вот статья от 5 июля 26 года, написал ее Гарри Циммерман. В газете Jerusalem Post можете почитать, это я вам сделал дословный перевод. Значит, мы эту тему много раз поднимали. Меня интересует то, что, скажите, что наше правительство делает по этому поводу? Были предложения, я не могу сказать, что я был целиком с ними согласен, они вызывали множество вопросов, в частности, вот помощник президента Миллер, Стивен Миллер, он предлагал вести какой-то карикулум для студентов, который будет как бы отличаться патриотизмом, что там будут придавать какие-то нужные науки и так далее. Не было ни... Вот он не сосредоточился на деталях. Понимаете, вот что мне не нравится в нашей администрации Трампа, что они много говорят и очень мало конкретики делают. Понимаете, вот это мне уже, честно говоря, не нравится. Понимаете, очень много трёпа. Ну и сама идея правильная, то есть начать карикулум, то есть это программа, подготовить какую-то программу для студентов, для детей, да, может быть даже для взрослых, которая будет постоянно существовать, она, и по ней должны быть экзамены, это должно быть одним из постоянных вот предметов, которые дети и студенты изучают. Постоянно. Американская история, всеобщая история. Если Израиль, повторяю, имеет такое колоссальное значение на умы, оказывает, значит, давайте, значит, какой-то правильный вариант еврейской истории должен быть. Мне мой приятель сказал, ой, это мы историю КПСС запускаем, начинаем людей, как в Советском Союзе. Окей, знаете что, я вот ему скажу и всем остальным, при всем уважении, может быть, Советский Союз сделал это правильно. Вы видите, он здесь, вот этот Циммерман, упоминает и Гитлера, и Советский Союз, и Мао Цзэдуна. Почему? Потому что они правильно делали для своих целей. Мы для своих целей не делаем вообще ничего. Действительно, Гитлер в свое время говорил, что учитель это в школе это важнее солдата. И посмотрите, они переучили, там Гитлер пришел к власти фактически, ну вот, в конце 32-го, начале 33-го года. Они за какие-то там 5-6 лет переучили огромное количество молодого поколения вот в эти сумасшедшие идеи, в которые они верили. Германия всегда была антисемитская, была всегда достаточно, понимаете, там были радикалы свои. Но такого там никогда не было. Немцы оказались очень послушные и очень, как говорится, научаемые. Что думаете, американские дети, другие тоже? Вот то, что происходит, например, понимаете, какая-то вот эти черные подростки, понимаете, дерутся, ничего не признают. Это же отсутствие воспитания, отсутствие образования, отсутствие какого-то влияния на их умы. Дома это не дается, в школе это не дается, общество этим не заинтересовано. Что же мы хотим? Но зато у нас сразу, кто же конкретно это финансирует? Ну, найдете вы какого-то там мифического или настоящего Сороса. И что он вам скажет? Он скажет, идите все, господа, на букву Х. Вот именно туда. Я имею право финансировать что угодно, говорить что угодно. поддерживать что угодно. Ну, нашли, что я финансирую, что? Вопрос не в том, что Сорос это финансирует, вопрос в том, что мы в обратную сторону не финансируем ничего. Вот о чем ведется речь. Окей, перерыв и продолжим.
1: Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Американское радио на русском языке.
2: Радио.
1: Дэвидсон
2: Радио.

0: открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33 32. Садик Бэмби.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучше.
5: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
6: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
7: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
8: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра. Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.

0: Нью-Йорк.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Здравствуйте, господа, еще раз. И вот, в принципе, вот то, что мы все здесь говорим и постоянно повторяем, и мы убедились в том, что действительно это финансирование есть, что любой, кто хочет вообще, как говорится, чуть-чуть хотя бы понимать эту ситуацию, знает, что мы, с чем мы сталкиваемся. Поэтому у нас очень предстоит темное будущее, не светлое, а именно темное. Потому что если к власти придут вот эти дети, которые сегодня имеют вот это совершенно паскудное образование. Понимаете, вот в том-то все и дело. И вот моему другу я это хотел бы сказать и так далее. То есть, знаете, если не вести со своими детьми какую-то контрпропаганду против того, что на них сваливается со всех сторон, то вы, господа, ну, будете в очень тяжелом положении, в буквальном смысле слова, в течение там, пяти, может быть, даже меньше лет. Потому что эти дети будут голосовать. Понимаете, они будут голосовать, их можно будет настроить даже против вас. Их еврейская, как говорится, кровь по рождению будет абсолютно ничего не знать. Посмотрите, какое-то количество идиотов среди евреев поддерживают такого, как Мамдани. Даже если он не в чистом виде антисемит, а именно такой вот, как бы, прогрессивный антисионист, то есть, понимаете, это фактически завуалированный антисемитизм. Они просто, это просто очень многие не хотят понимать. Именно не хотят понимать. Когда человек не хочет понимать, вы можете представлять любые доказательства, любые доводы и так далее, он это понимать не будет. Он не хочет именно это воспринимать. Это называется закрытие своего мозга для вливания в него какой-то другой информации. Поэтому то, что они пишут, это, ну, то есть, колоссальный регресс от человека образованного. Человек образованный, вы понимаете, вот в моем всегда понимании было. Во-первых, он не может быть расистом. Почему? Потому что, ну, то есть он понимает, что, как говорил Конфуций, что называется, мы все рождены равными, что у нас различие, это наш опыт и наше воспитание. Что нас различает? То есть наше образование, наш опыт, наши, как говорится, вот это вот, понимаете, строит из нас что-то другое. А рождены мы примерно одинаковыми. У нас в голове есть какие-то заготовки, но, понимаете, но если их не развивать, то они бесполезны. Я не говорю, что гены не влияют ни на что, конечно, влияют. То есть у человека, у которого там, понимаете, в роду несколько профессоров, наверное, тоже более склонен к научной деятельности, чем человек, который, понимаете, извини меня, там занимался ловлей рыбой. Ну, наверное. И профессор, например, вот такой вот ловить рыбу, наверное, не сможет. А нужен и тот, и другой. Нужны профессоры и, как говорится, человек, который ловит рыбу. То есть тут не надо никого унижать в этом отношении. Ну, просто вопрос заключается в том, что предрасположенность, конечно, генетическая есть. Но если сына какого-то рыболова начать учить нормальным наукам и, как говорится, нормальному образованию, давать ему нормальное образование, из него можно сделать профессора. Можно сделать ли рыболова из профессора? Вот это сложнее, я думаю, кстати говоря. Потому что вот эти навыки руками, они сложнее. Ну, можно, но сложнее. Так или иначе, мы должны перестать заниматься вот глупостью, той, что мы заняты, а именно выяснением, а кто заплатил за это, кто это организовал. Мы уже и так понимаем, что это организовано и финансируемо хорошо. Вопрос заключается в том, что все это, вернее, не вопрос, а проблема в том, что все это абсолютно легально в нашей системе свободы слова. Значит, мы должны прийти к какому-то именно политической какой-то технологии, modus operandi, что называется. Что нам с этим делать? То есть, если они по закону собираются и кричат то, что они кричат, окей, значит, мы тут делать ничего не можем. Потому что как только мы начнем ограничивать свободу им, они завтра придут к власти сами и начнут ограничивать свободу нам. Первым делом они начнут это делать. Они и так, я боюсь, начнут это делать. Но вообще, в всяком случае, мы хотя бы имеем возможность бороться с этим. Вы смотрите, во время времена Байдена фактически какие-то совершенно идиотские истины, которые кто-то себе что-то придумал в 2020 году после Флойда, внезапно стали чуть ли не законом. Это не было законом, это был противозаконный насаждаемый акт, не принятый ни парламентом, ни одним, понимаете, законодательным органом. Это просто было насильственное подчинение, терроризм фактически. Подчинение населению каким-то, вот понимаете, каким-то нормам. Вот типа все должны, понимаете, быть диверсификация. Хоть умри, но сделай. Я поэтому, кстати говоря, не переживаю, особенно из этого фильма, вот этого «Одиссея», где вот эта черная актриса всех так взволновала, вот эти, все эти умы, там, что Ахиллеса там играет, понимаете, какой-то такой щупленький дядечка, который вроде бы там трансгендер и так далее и тому подобное. Ну, кстати говоря, давайте так говорить, что в Древней Греции был очень развит бисексуальный секс. Поэтому, понимаете, то есть сказать, что Ахиллес был прямо, вот понимаете, только чисто спал с женщинами, мы абсолютно четко не можем. Потому что на самом деле там это очень было развито, как говорится, всесторонняя вот эта вот любовь со всех сторон. К сожалению, к счастью, но это в древнем мире до появления христианства, и в Риме, кстати, тоже. Это считалось абсолютно полной нормой. Поэтому с этой точки зрения, может быть, они даже в чем-то и правы. Другой вопрос, что это не смотрится на экране, понимаете? Ахиллес был, как говорится, был героем-воином, полубогом. И тут какой-то щупленький парнишка, который его играет. То есть вот этот Брэд Питт и Эрик Бана, который играл, Бана играл Гектора, а Брэд Питт играл Ахиллеса, это смотрится вот этот 2004 года знаменит, где Елену играет вот эта американо-немецкая актриса, понимаете, белокурая, понимаете, и так далее. Вот, но это смотрится совсем по-другому. А принца Париса там играет Орландо Блум, красавец такой, понимаете, действительно, как ни одна женщина не может устоять. О, вот это вот, понимаете, вот это вот фильм я с удовольствием пересматриваю. А этот фильм я смотреть, наверное, даже и не буду. Хотя я уверен, что снят он хорошо, и эта черная актриса, кстати говоря, она подходит на множество ролей. Ее взяли, понимаете, всунули вот в это, ну, деньги, конечно, играют там, но это глупость полная. Это вот та самая диверсификация, которую нам навязывают. Вот то самое, вот та самая пропаганда, которая идет посредством подобного фильма. Еще раз повторяю, они делают это, мы не делаем в ответ. Я считаю, что если Трамп сам не может это сделать, потому что у него нет времени, нет понятий, как это делать и так далее, он должен назначить людей, которые знают, что нужно делать. У него есть совершенно гениальный парень сейчас в команде, это Рубио. Сколько раз я не слушаю, что он говорит, или то, что, как он рассуждает, это из области просто восторга моего. Я не знаю, кто ему пишет речи, может быть, он сам, я надеюсь, что он сам большую часть себе, как говорится, делает, может, редактирует кто-то другой, но неважно. Но человек говорит абсолютно правильные вещи. То есть, видите, все-таки, понимаете, вот то, что его родители вышли из Кубы, понимаете, заложило какой-то совершенно полный иммунитет против вот этой всей ереси, которая у нас есть. А вот то, что, понимаете, еврейские вот правнуки вышли из какой-то Российской империи с черты оседлости. В них вот этих вот навыков нет. Почему? Потому что, ну давайте так говорить. Я наблюдаю за русскоговорящими родителями и их детьми. Вы думаете, они их воспитывают? Нет. Практически нет. Они в них вкладывают минимальное количество знаний. Они у них растут, как дикая трава. Родители заняты прежде всего повышением своего образа жизни, уровня жизни. Как больше заработать, как больше поехать куда-то на какие-то там Багамы, как купить более красивую машину, переехать в более, еще в более, еще в более, еще в более большой красивый дом. Детьми они заняты относительно мало. Понимаете, тут не, это не вопрос денег с детьми. Это вопрос воспитания, вопрос образования. Вот здесь они вкладывают крайне мало. И поэтому, понимаете, что у этих русскоговорящих родителей, которые, может, меня сейчас слушают, вырастет, я, честно говоря, не совсем уверен, что вырастет что-то очень прямо правильное. Я очень не уверен, мягко скажем, вообще не уверен в этом. Потому что именно что образованием детей, вот серьезным таким глубоким образованием, никто не занят. Или заняты просто буквально в смысле слова единицы. Ну, начинается, ой, мои не читают, мои не смотрят, мои не делают. Я помню, ну, в общем, я не буду рассказывать эти истории, но, в общем, понимаете, когда я пытался там, я помню, свою дочку, и она была маленькая, еще ей было 6 лет, повезти в... Там был так, вот этот вот, который мы потом все-таки сходились, не через, не, еще через 6 лет. Знаменитый исторический форт в апстейт Нью-Йорке, форт Тикандерога. Это французский форт, который потом стал английским фортом. И там музей, и там идет представление, что вот люди переодеваются в костюмы середины 18 века, там маршируют и так далее. Плюс там вот как музей под открытым небом, где люди ведут тот образ жизни, как вели вот в то время. Там индейцы есть вот настоящие, переодетые. Это все профессиональные историки или любители, которые специально этим заняты для образования населения. И вот я тогда говорю, давай я возьму, вот я сейчас возьму дочку свою и поеду. И я, значит, там нашей знакомой предложил, давай вот, они были на Лейк Джордж, вот это там. Давай возьму детей всех, повезу. Я раз, я уже еду туда. Это от Лейк Джорджа примерно 20 миль на север по прямой дороге. То есть нечего ехать там какие-то, там, не знаю, полчаса. Давайте я всех возьму, подвезу их в музей, покажу им. Это же очень интересно. Настоящий, как фактически средневековое укрепление. Ну, не средневековое, но, во всяком случае, укрепление с музеем, со всеми делами. На любой возраст. С сувенирами, с едой. И на что мне вот эта вот наша знакомая, которая уже давно не общаемся, сказала, ой, им это все не надо, им все, что есть нужно, уже здесь есть на озере. Ну, окей. Ну, окей, ну, что я могу сказать? Им это не надо. Ну, я не буду говорить, что дальше. На самом деле это надо всем. Не вопрос конкретно в данном конкретном музее или форте, или в данной конкретной вот ситуации. Но, понимаете, я повторяю, мы слишком много уделяем внимания качеству этого бассейна, понимаете, или отдыха, и слишком мало уделяем внимания образованию. И потом, понимаете, нечему удивляться, что так побеждают такие, как Мамдани. Потому что вот эти все дети, которые вовремя не сходили в тот музей, который я предлагал, ну, я образно говорю, но тем не менее, они будут поддерживать такого, как Мамдани, потому что у них что, есть какое-то заложение ума, чтобы понять, что Мамдани это бяка, это плохо? Никакого. Если родители были заняты, понимаете, обновлением нового, обновлением еще более красивого Мерседеса. Мерседес, господа, не прибавляет образования. I'm sorry. Ваш образ жизни, если вы дома даже и питаетесь икрой с лобстерами, тоже не прибавляет образования. Вот я вам, к сожалению, такую вот сермяжную истину говорю. Образование прибавляется образованием. Воспитание прибавляется воспитанием. И я не говорю, что нужно бить кого-то розгами здесь в виде воспитания. Но. Ну, в общем, короче говоря, господа, если вы ничего не делаете, то не... Охайте потом и не ахайте, когда вы увидите тот полный кошмар, который случится у вас прямо на глазах. Я лично удивлен этому не буду. 718-303-90-90 наш телефон. Вот та тема, которую я хочу обсудить. Добрый день, вы в эфире.
0: Доброе утро. Доброе утро. Александр, это Илья. Я думаю, вы согласитесь со мной, что один из двух открывателей кода ДНК, старик Уотсон, разбирается в генетике немножко больше, чем вы.
3: Так вот, старик разбирался, Уотсон, он умер.
0: Да, в конце жизни он сказал или написал огромную статью, в которой сказал, что то, что большинство считает, что разные расы по уму равны.
3: Я знаю, о чем вы говорите. Они не равны.
0: Да, это неправда. Это он сказал. И за это его выгнали отовсюду и стали называть плохим человеком. Что вы на это можете сказать? Спасибо.
3: Значит, я вам скажу следующее. Значит, я верю, конечно, Уотсону. Я понимаю, что я не пытаюсь с ним соревноваться на эту тему. Я считаю так, что его заявление, я уверен, что он не просто так это сказал. И я уверен, что он не выжил из ума, когда он это говорил в конце жизни. Он это говорил в конце жизни просто потому, что более раньше это сказать было абсолютно невозможно. Просто когда ему стало уже все равно абсолютно, он уже сказал это. Он уже, как говорится, все равно останется великим ученым. Так вот, я считаю, что это требуется дополнительные исследования. Причем исследования честные, которые четко скажут, что это действительно так или нет. Что возможно, кстати говоря, очень возможно, что раса азиатов более продвинутая, чем раса белых. Потому что среди азиатов всегда, вот в частности из Китая и так далее, у них была развита грамотность и воспитание, и образование, как у них было развито намного выше, чем в какой-либо Европе, аж вплоть до конца 19 века. То есть в Европе всегда были, понимаете, была власть военных, то есть если мы говорим про дворянство. В Китае была всегда власть ученой бюрократии. Причем бюрократом он становился не просто потому, что его назначили туда, нет. Он не был там, понимаете, из-за мамы с папой, потому что у них кровь какая-то дворянская. Нет, он должен был сдать очень серьезный экзамен, чтобы, как говорится, стать там каким-то чиновником, потом, чтобы продвинуться на следующий уровень, еще более серьезный экзамен и так далее. Вплоть до экзамена, который принимался самим императором, там еще 10-20 человеками со всего огромного Китая, которые сидели, принимали какой-то немыслимый экзамен последний, для того, чтобы вступить вообще в высшую элиту. То есть это было общество, между нами говоря, китайское, общество заслуг, общество грамотности. Но это тоже там были свои проблемы с этим. Я не говорю, что это была абсолютно идеальная система. Но в смысле заслуг это было абсолютно верно. У нас же сейчас заслуги отрицаются, понимаете? У нас же сейчас же говорят, что все должно... У нас именно вот сейчас наша... Вот эта вся эта оппозиция на улицах говорит, что общество по заслугам это неправильное общество. Должно быть общество по рождению. Вот ты родился черным, значит тебе положен. Поэтому еще раз возвращаясь к Ватсону, мы должны, я считаю, провести серьезнейшие исследования, честные, на данную тему. И если так оно есть, мы должны об этом сказать. Возможно, отличия минимальные, возможно, они серьезные, не знаю. Может быть, конкретно вот этот вот, понимаете, если брать, вот как я уже сказал, что, допустим, есть какая-то семья, где, как говорится, там из поколения в поколение все работают в университетах, какие-то крупные профессора, я уверен, что, наверное, их дети больше склонны быть умными и продвинутыми, чем, допустим, дети какого-то дворника на улице. Наверное, да. Но мы боимся это сказать, потому что мы же общество равных. А может быть, общество, оно никогда не... А понимаете, в принципе, вот так, если говорить о природе человека, скажите, что природа создала людей равными? Один умный, другой глупый. Ну, хотя бы с этого начнем. У одного все получается с первого раза, другой, сколько ни пытается, у него не получается ничего. Один прекрасный бизнесмен, у него там все в руках горит. А другой, сколько не пытается что-то развить, какой-то бизнес, у него все прахом идет. Что, это я что, придумал, что ли? Нет. То же самое с науками, то же самое с языками. Один человек может быть полиглотом каким-то. Невероятно. Мгновенно. Понимаете, любые языки постигать. А другой не может даже собственный язык нормально говорить. У него какалочка-людоедочка. там 70 слов запас. Значит, то есть, к чему я говорю? Люди разные. Есть огромная система разностей. Но просто раньше, общество было, видимо, более умное в чем-то, оно было более грубое, оно не занималось политической корректностью. Она говорила, раз ты вот-вот-вот принадлежишь там какому-то нижнему классу, каким-то там плебеям или охласу, ну вот там и оставайся. А вот мы патриции, вот у нас есть, как говорится, действительно ученая элита, у нас есть военная элита, у нас еще есть какие-то, а вы, как говорится, недостойны. Ну то есть это тоже неправильно, с одной стороны. Потому что очень часто из плебеев внезапно выходили какие-то бриллианты. И были намного более продвинутые, чем патриции. Этот вариант тоже очень часто случался. Что внезапно, понимаете, какой-то советник при каком-то короле, при Людовике, наверное, XI, его главный советник был его цирюльник, которым его занимался его стрижкой и бритьем. Он был его главный советник. При этом он был невероятно умный, продвинутый человек. Я уверен, начитанный. Цирюльник. Понимаете? То есть это говорит о том, что не всегда правило подтверждается практикой. Поэтому я еще раз повторяю, если мы хотим понять это, мы должны иметь честные исследования. Именно исследования вот этого на уровне науки. Но возможно ли такие исследования сегодня, сейчас, в той атмосфере отрицание, что мы имеем, понимаете, на данную тему, я не совсем уверен в этом. Это должны делать в каком-то обществе автократии, где плевали на все мнения и делать то, что надо делать. Вот я вам скажу честно, наверное, такие исследования возможны где-то в Китае. У нас нет. Так, перерыв и поговорим дальше.
1: Дэвид Зон Радио.
4: Мы любим Нью-Йорк.
5: Хотите оформить получение страховки Medicaid? Вам помогут в юридическом офисе Брес и Залкин.
6: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
7: Я Элла Залкин, Business and Real Estate Transactional Attorney.
5: Адвокаты Виктория Берес и Элла Залкин более 20 лет опыта в области юридического планирования, сделок с недвижимостью, налогов и сопровождения бизнеса.
6: Обращайтесь к Берес и Залкин, когда адвокаты и CPA работают вместе ради вашей семьи.
8: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ Центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ Центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ Центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
9: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
10: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
11: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
12: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
13: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
14: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
15: Мой адвокат.
16: Юрий Прахин.
17: Опыт.
18: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
19: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
20: Новости,
21: аналитические передачи,
20: репортажи, мнения экспертов
21: и прямые включения из горячих точек со всего света.
20: Все это RTN.
21: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
20: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
21: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
20: RTN. Смотрите лучше.
22: В
19: Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник
15: с 10 до 11
19: на «Дэвидсон Радио».

0: Америки 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидзон Радио.
1: Служба информации Дэвидзон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
2: В студии с новостями Наталья Быстрецкая. Президент Дональд Трамп грозит новыми пошлинами Канаде. Причина – мощные лесные пожары. Дым от них накрыл огромную территорию на севере США. Канада заявляет, что делает для борьбы с пожарами все возможное и невозможное. В посте в True Social президент заявил, что позвонит канадскому премьеру Марку Карни и потребует объяснений по поводу умышленной халатности. Канада якобы ненадлежащим образом ухаживает за своими лесами и кустарниками. Соратники Трампа по республиканской партии воспользовались этой темой, чтобы вновь обратиться к идее о превращении Канады в 51-й штат. Трамп выступил с этим заявлением в начале своего второго президентского срока. Это сильно оскорбило канадцев. В знак протеста многие отказались от поездок в соседнюю страну. В открытом письме, адресованном канадским официальным лицам, законодатели Джон Джеймс, Джек Бергман и Лиза Маклейн заявили, что их терпение иссякло. В письме говорится, что Америка может самостоятельно начать тушить пожары, если Канада не примет меры. Отвечая на критику, премьер Марк Карни заявил на пресс-конференции в Онтарио, цитирую, «ответственность за изменение климата лежит на всех, включая Соединенные Штаты». Taylor Farms объявила об отзыве нескольких партий своего салата «Айсберг» в 27 штатах из-за вероятности его заражения циклоспорами. Компания пояснила, что партии были произведены из сырья, полученного на одном из предприятий в Мексике. Покупателям следует немедленно выбросить его и не употреблять в пищу. Власти назвали причиной вспышки циклоспороза измельченный салат «Айсберг», подаваемый в Taco Bell в 5 штатах, включая Индиану, Кентукки и Мичиган. FDA сообщила, что у людей, зараженных паразитом циклоспоры, могут наблюдаться диарея и симптомы, похожие на грипп. Потенциально зараженный салат «Айсберг» распространялся с 29 июня по 16 июля.

0: парламентом, заявил градоначальник в интервью New York Times, обсуждая возможность задержания в случае прибытия Биби в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Постпред при ООН Майк Уолс назвал заявление Мамдани политическим спектаклем. Он объяснил, что Вашингтон не признает юрисдикцию Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест. Эксперты отмечают, что сделать это будет невозможно, так как попытка задержать премьера Израиля приведет к конфликту мэра с федеральным правительством. Сам Биби говорит, что такой сценарий его не беспокоит. Он также обвинил Мамдани в поддержке хамасовцев и заявил, что тому следует посмотреть, кого он осуждает, а кого хвалит. Глава Еврейского совета по связям с общественностью Нью-Йорка Марк Трегер также заявил, что горожане избрали мэра не для проведения внешней политики. Экс-участница Spice Girls, 52-летняя Мелани Чисхолм, она же Мел Си, вышла замуж. Ее избранником стал австралийский манекенщик и сценарист Крис Дингвол, который моложе на 10 лет. Закрытая церемония состоялась минувшую субботу в загородном поместье на северо-западе Англии. Главной подружкой невесты стала дочь певицы, 17-летняя Скарлетт. Среди гостей были коллеги по культовому гёрлс-бенду Эмма Бантон, Мел Би и Джерри Халлиуэлл. Единственной участницей коллектива, не присутствовавшей на торжестве, стала Виктория Бекхэм. Она вместе с мужем и детьми находится в Америке. При этом свою лепту Posh Spice все же внесла. Как рассказали инсайдеры, невеста шла к алтарю в сшитом на заказ платье Виктория Бекхэм. Мел Си в будущем планирует перебраться на родину избранника и уже участвует в местной версии музыкального шоу «Голос», а ее дочь планирует поступать в один из университетов Сиднея.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Продается кооперативная квартира под медицинский офис на углу Оушен Парква и Чорч-Авеню в Бруклине. Цена для быстрой продажи. Возможен вариант аренды. За информацией звонить Олегу 646-256-08-99. 646-256-08-99.
1: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.

0: Нью-Йорк.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Здравствуйте, господа, еще раз. И мы продолжаем нашу передачу. Мы уже говорили сегодня по поводу наших успехов на войне. Ну, в общем, давайте уже начнем заниматься нашими делами внутри США. Я не знаю, когда нас услышат, когда этот момент будет, как говорится, расценен, потому что, понимаете, ситуация такая, что вот мы видим, с каким энтузиазмом и с какой силой побеждают коммунисты. Вот буквально вчера знаменитый комик, которого многие тут не любили, он не любит Трампа. Он никогда его не любил, любить, наверное, никогда не будет. И Бенса он не любит, понимаете. Но он, Билл Марр, но он сказал, что, возможно, за него проголосует в 28-м году. Почему? Потому что он говорит, что он еще мог бы поддерживать социализм, но эти социалисты, они не социалисты, они коммунисты. И мы можем это совершенно четко проследить. Поэтому, понимаете,

0: это название демократические социалисты, или как они там себя называют, это специально вас вводят в заблуждение. И самое главное, ну то есть нас, ладно, они вводят в заблуждение молодое поколение. Над нацизмом был Нюрнберг, над коммунизмом Нюрнберга не было. Понимаете, и мы должны, и главное, что идеи вот этого социализма, идеи, я даже не знаю, как правильно сказать, идеи вот этого всеобщего равенства или идеи всеобщей справедливости, они невероятно имеют колоссальную потенцию, в смысле, они очень привлекательны. Мы можем сколько угодно фыркать по этому поводу. Да, кстати, даже Трамп это сказал. Что, понимаете, что быть, понимаете, чтобы вот объявить, что вот все абсолютно правильно в этом мире, но это, наверное, мечта каждого общества. Но работает ли оно тогда? Нет, конечно. Поэтому мы можем столкнуться с тем, что такой, как Мамдани, пошел в серию. Это не потому, что столько мусульман там где-то в Нью-Йорке и так далее. Это вы сами себе рассказываете успокоительные майсы, что называется. Ой, их так много стало, поэтому они выбирают. Это очень вторичный эффект. Прежде всего идет идеология. Идеология процветает даже в местах, где нет никаких мусульман как таковых. Основная проблема – это то, что у нас появился колоссальный молодой электорат или на выходе из университетов, который ненавидит смертельным образом всю страну нашу, понимаете? Они ненавидят местные порядки. Они родились здесь. Они ненавидят, что здесь происходит. Они ненавидят, да, там, я не знаю, 20-долларовую купюру, потому что на ней изображен Джексон. Джексона сейчас назначили там чуть ли не главным виноватым. Они ненавидят американскую культуру, потому что она по своей структурной, как говорится, вот по власти и по вот, структуре власти сделана на греческо-римской модели. Они ненавидят христианство или иудаизм, потому что они имеют какие-то морали, которые они считают не должны быть. Они ненавидят протестантство, потому что протестантство было общество по заслугам. Не по привилегиям, а по заслугам. То есть мы фактически имеем дело с попыткой я не хочу сказать контрреволюции, это у нас нет революции, регрессом. Они хотят сословное общество, хотят общество не по заслугам, а по рождению. Они хотят отказаться от наиболее прогрессивной модели построения власти, которая существовала где-либо в мире, а именно греко-римская модель, то есть демократия, сенат и так далее и тому подобное. Они хотят отказаться от той религии или тех традиций, в конце концов, все западные законы имеют в основании своем, понимаете, Ten Commandments, 10 заповедей. Они хотят от этого отказаться и прийти к чему? Они что-то напишут новый код или код Хаммурапи начнут использовать вместо этого. Так код Хаммурапи был намного более жесток, чем наши законы сегодня. Если кто-то хочет его прочесть, он есть в переводе. Поэтому, понимаете, мы имеем дело еще раз с какой-то дикой необразованной публикой. Но если раньше эти необразованные были вот где-то сидели там, понимаете, и помалкивали, теперь им сказали, вы можете выйти на улицу. Вы можете делать, что вы хотите. Вы можете вести себя, как хотите. Если что-то не так, доставайте телефон, начинайте это снимать. Кстати говоря, вот этот вот интересный момент наблюдения, я наблюдаю, что вот вся вот эта черная, в основном черная публика, которая не соблюдает закон или не хочет соблюдать закон, была категорически требовала, чтобы полиция носила нагрудные камеры. Ну вот полиция надела нагрудные камеры. Началось что-то несусветное, а именно. Теперь весь интернет полон видео, где какие-то черные граждане ведут себя, как будто они только что сбежали или из сумасшедшего дома, или в лучшем случае зоопарка. Именно цветное население. И когда ты им говоришь, что тогда слова не воспринимаются, а мне можно, они начинают кричать, они начинают верещать. Такое впечатление, что их режут. Так далее. Понимаете, их нельзя арестовать, их нельзя тронуть, ничего, а я сейчас то, а я туда, позвони, ты им там типа получишь. И вот эта вседозволенность. То есть, получается, проблема не с нагрудными камерами, проблема все-таки с арестованными. Я вот вам просто подготовил интересный момент тут, что вот в Канаде. Значит, что произошло? Канадского преподавателя психологии отстранили от работы за то, что он показал студентам расовую статистику преступности и данные по разнице в IQ между представителями разных рас. Вот профессор психологии Джереми Фример преподавал предмет «Психологический аспект социальных проблем» в университете Виннипега. Зимой 23-го года один из студентов подал в отношении него жалобу, обвинив в расизме. Преподаватели не смогли уволить, но отстранили от занятий с удержанием зарплаты. То есть у него тенант был. То есть он работал больше 10 лет в университете. Фример настаивал, что просто озвучил статистические данные, заявив, что факты имеют место вне зависимости от его отношения к ним. Тем не менее, в течение последующих нескольких лет ассоциация преподавателей, трудовая комиссия отказывали ему в обжаловании решения об отстранении. На данный момент его иск рассматривается судом. Ну вот. Примерно та же самая история была в 2007-2008 году с профессором математики, его звали Теодор Норман, по-моему. Я несколько раз рассказывал, который вообще занимался математической статистикой вместе с таким русскоговорящим ученым, который живет в Америке. Как же его звали-то? Табачниковым. Они вместе вывели теорию, что... Причем это было совершенно, ну, это чисто статистика, это можно опровергнуть, это не обязательно, чтобы все должны в это верить. Это была научная теория, что самцы, то есть мужское население планеты, может себя показать, ну, я пытаюсь простыми словами это объяснить, может участвовать, показать, работать в большем количестве разнообразных работ, чем женское. То есть за счет того, что мужское население имеет более большую мышечную массу, то есть большего размера, ну, то есть у всех млекопитающих самец, как правило, больше, чем самка. Не значит, что самка какая-то, понимаете, недоделанная, но, боже упаси. Но чисто за счет своей вот этой мышечной массы, за счет каких вот таких вот вещей, мужчина может выполнять больше ролей в жизни, чем женщина. В этом нет ничего оскорбительного. Это просто осознание обычного факта. Но тут, значит, как говорится, все вот эти вот любители социальной справедливости и женских прав, понимаете, возбудились до невероятности. Начался проникать опять-таки что-то несусветное с этим профессором. Ему не дали публиковать эту работу в одном журнале, потом отказали в другом журнале, потом мы попытались уволить с работы. Он, надо отдать должное ему, он очень такой файсти, такой очень начал сопротивляться этому активно, начал, говорится, стучать по столу. Они, конечно, не смогли сделать то, что они хотели бы сделать с ним. Он им, понимаете, устроил вырванные годы. Слава богу, что он это сделал. Но! Факт остается фактом, что научные исследования, которые идут вразрез с какой-то политической повесткой, в нашей стране начали закрываться. То есть что это, если не лысенковщина? Но уже в американском, понимаете? И вот вам, понимаете, вот опять-таки, где был Лысенко? В коммунизме. Где у нас опять начали заниматься желанием, чтобы отвергнуть какие-то научные исследования, при наступлении, когда пытается наступать на нас тот же самый коммунизм. То есть коммунизм – это высокоцензурное общество, которое вот таким образом существует. А мы, понимаете, даем ему прийти обратно. Чтобы коммунизм не наступил, нужно образование. Еще раз, образование, воспитание, оккультуривание, как угодно. Без этого Мы идем в темные века. В нашем современном времени. Вот если были темные века, средние века, то, понимаете, мы обратно идем в том же самом направлении. Так, наш телефон 718-303-9090. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Семьсот восемнадцать, 303-90-90. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас.
1: Доброе утро, Александр.
0: Доброе.
1: Значит, я хотела бы продолжить вашу тему в отношении образования детей, внуков в русскоговорящей общине. Да, я не знаю, возможно, у вас был такой опыт окружения, но я хочу сказать по поводу детей, которые воспитывают внуков наших, которые воспитывают наши дети. Во-первых, да, они приехали сюда с хорошим образованием и устроились на престижные хорошие работы. У них, да, есть хорошие дома, квартиры, машины, но они не соревнуются между собой, какая лучшая машина. И да, они образовывают своих детей в лучших школах, в лучших университетах. У нас, у них, у моей дочери очень большое окружение русскоговорящих ребят, которые их дети выросли на моих глазах. Моя внучка поступила в Стайвизон, и у нее, соответственно, там же русское окружение, которые поступили в лучшие университеты. У нее этот круг общения расширяется.
0: Окей, я понимаю, о чем вы говорите. Скажите мне, вы когда-нибудь с этими детьми вели разговоры вот именно по поводу сегодняшней ситуации? И что они говорят? Что они говорят?
1: В отношении чего?
0: Ну, в отношении того, что происходит в нашей стране, что происходит, допустим, в том же Иране, что происходит в Израиле. Хоть какие-то у них проблески.
1: Да,
0: что они говорят?
1: Да, они все это осуждают, а им не нравится эта политика, то, что Иран проводит политику уничтожения еврейского государства. Они все это... Ну, вы знаете, они в политику не вовлечены. Они вовлечены...
0: Ну, так вот в этом вся беда. Так. Это нет.
1: Ну, вот я не спасибо. Знаю.
0: Я знаю. Вот вы рассказали ту самую. Они идут в самые лучшие школы. Ставятся на прекрасные школы. Я уверен, что ваши дети отдают их в самые лучшие, там, как говорите, готовы заплатить и так далее. Вопрос же не в этом. Это не решается деньгами. Это решается тем, что нужно дополнительные... Понимаете, университеты вам сейчас преподавать этого не будут. Они не вовлечены в политику. Значит, если они не вовлечены в политику, значит, они уже профаны. Я не говорю, что они должны быть, понимаете, я, конечно, работаю с этим. Я заканчивал политологию, понимаете, то есть у меня, как говорится, это часть моей профессии. Окей, я не говорю, что все должны быть такие, как я. Боже упаси. Наверное, это никому не нужно в таком количестве. Мы говорим о другом. Мы говорим о том, что понимать, что люди должны все-таки разбираться намного более тонко, что сейчас происходит. И то, что ваши дети, как говорится, я уверен, хотят, как говорится, им как лучше, в этом сомнений нет. Но получается, как правило, как всегда, требуется дополнительное какое-то образование, которое прежде всего идет, я так понимаю, что оно не может идти из университета сейчас. Оно не может идти из университета. Потому что в университете вас это дали. Или должны быть какие-то, отдельные клубы по интересам при университете. Допустим, какие-то, которые занимаются образованием. Вот именно вот такими вещами говорят неположенные вещи. Или это должна быть какая-то инициатива вне университетов. То есть, допустим, для молодежи. Вот что-то, то, что делал Кёрк в свое время. Я не говорю, что нужно повторять его, понимаете. Может быть, нужно развивать это в виде каких-то постоянных классов для студентов. Внедрять это, пусть будет бесплатный какой-то класс, который дети смогут посещать. Главное, чтобы мы говорили, вы должны туда ходить. Мы должны их обязать это делать. Потому что если они этого делать не будут, они закончат с прекрасным образованием врача или инженера, или еще что-то такое, и при этом быть профанами. Вот в том-то и дело, что сейчас в нашей стране растет огромное количество хорошо подготовленных, допустим, там, я не знаю, людей с там, техническим образованием, допустим, программистов или бизнесменов. Что они понимают в этом обществе? Да ничего. Они только могут, вот когда с них начнут брать там какие-то дикие налоги, они начинают учиться за счет вот своего опыта. Но это уже поздно. Это уже поздно, это уже нету вот этого вот. Это надо делать вначале, а не потом. Добрый день, вы в эфире.
2: Доброе утро, Александр. Сегодня вы подняли очень интересную тему и очень важную тему на, в наши дни, что происходит. В какой-то мере Илюша, Илья прав. Но я хочу сказать, что мы все родились равными. Но если бы того же Эйнштейна запустить в джунгли, то он бы вырос бы не Эйнштейном, а Маугли. Вы правы, все идет от образования, безусловно. Спасибо.
0: Спасибо. Ну, во всяком случае, скажем так, то есть, есть какие-то вещи, которые образованием дать нельзя. То есть, вы не можете сделать обычного человека Моцартом. То есть, у него был такой вот, понимаете, такой природный талант к музыке, такой слух. Такие возможности, как обычный человек, другой не имеет. И Бетховеном вы его не сделаете, и Бахом вы его не сделаете, и даже Глюком вы его не сделаете. Нет, это нереально. Он должен быть таковым. Понимаете, опять-таки, есть гениальные писатели, вы не сделаете никого новым Львом Толстым, понимаете, или Шекспиром. Есть гениальные врачи, которые, понимаете, от Бога врачи. Это, конечно же, самородки. Исключение это идет от природы. И тут ничего не сделать. Сколько вы там кого-то учить не будете, вот ты не будешь таковым, и все. Но если мы хотя бы повысим уровень обычного среднестатистического человека, повысим его, причем это не важно, какой расы он будет. Как раз очень было бы важно повышать вот этот уровень образования среди черного населения, потому что среди них наибольшие проблемы. Поэтому какое-то, понимаете, даже я бы сказал, дополнительный вброс, дополнительное обучение, для них это было бы даже неплохо, потому что мы все от этого выиграем. Но это надо делать. Потому что иначе, понимаете, мы уже сейчас смотрим в черную дыру, а что будет дальше? Добрый день, вы в эфире. Я вас слушаю.
3: Александр, доброе утро. Да.
0: Доброе утро.
3: Вы знаете, я вчера пришел с работы и вдруг включил русское телевидение. Шел концерт. Угу. Агутинская школа в Сочи, которые, ну, дети там занимаются, сотни детей. И вечер был посвященный творчеству Игоря Николаева. И я послушал, как эти дети поют, как они одеты, как, ну, профессионалам нечего делать. Теперь, к чему это вступление? Когда последняя нормальная вообще песня была сделана у нас в Америке? Или кинофильм, чтобы любить страну, или о природе, или о любви. Вы не можете вспомнить?
0: Честно говоря, ну так навскидку сейчас нет.
3: Ну так видите, вот это моментально, сейчас нет. Вот с этого всего
0: ну, и начинается. Нет, вы знаете, я вспомнил. Очень хороший сериал, вот Yellowstone. Как раз который...
3: Ну, Yellowstone, я знаю Yellowstone, конечно.
0: Да, ну, вот он вот, буквально вот...
3: Помните слова?
0: Да.
3: Помните слова этой песни? С чего начинается Родина? С картинки в твоем дворе. Да. С хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. Вот так оно и начинается. Неважно, ли это Америка, или Китай, или Монголия.
0: Нет, вы правы, абсолютно вот. Правы, да. Да.
3: Вот так оно и начинается. А вот эти детки, которые ходят с сережками, в носах, зелеными серо-бурыми волосами, ну, Вот так оно идет, понимаете? Вот и все.
0: Ну, да, я все понимаю, да. Спасибо, спасибо. Тут, понимаете, я когда говорю по поводу вот этих всех фиолетовых волос, моя мама говорит, что, значит, что когда ей было, типа, там, 18 лет, она тоже вот покрасила волосы, ей сейчас 80 лет, покрасила волосы в фиолетовый цвет, что для нее это был своего рода вызов, вот, как говорится, и так далее. Я говорю, мам, я говорю, то, что ты покрасила волосы в фиолетовый цвет, это был вызов чисто вот женский. Понимаете, вызов какой-то, какому-то анахронизму в Советском Союзе. Я говорю, ты была яркая женщина, ты, как говорится, понимаешь, нет, то есть вот так вот все это смотри. Окей, это другое. Мы сейчас говорим, что они протестуют сейчас нигилизм какой-то, именно абсолютно бестолковый. Против чего протестуют эти дети? Они фактически протестуют или и поддерживают не столько образование, не столько продвижение вперед, сколько требование уйти назад. Поэтому здесь колоссальная разница, что делала ты и что делают они. Даже если вы скрасили волосы в одинаковый цвет. Сейчас для них это протест не столько против нормального общества, против нормальных каких-то порядков. Вот о чем ведется речь. А ты протестовала именно против каких-то ненормальностей, против какого-то вот этого сумасшествия, которое был в Советском Союзе. Это разница. Поэтому тут не надо смешивать это, не надо... Это очень... Есть большая разница во всем. В общем, так или иначе. Так, давайте сделаем перерыв и продолжим.
4: Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.
4: Американское радио на русском языке.
5: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
6: А сейчас у нас в эфире гость. Как вы знаете, получению моргиджа предшествует подготовка массы документов, поиск банка, который быстро предоставит вам моргидж на самых выгодных для вас условиях. И тут важный вопрос. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и культура отношения к клиенту отвечает самым высоким требованиям брокерской профессии. Телефон офиса 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересного сегодня вы можете предложить нашим слушателям?
7: Доброе утро. Я сегодня хотел бы поговорить на тему программы, которая у нас есть. Это для покупки residential жилья, то есть там, где вы будете жить. Допустим, сегодняшняя процентная ставка там 6,5%, допустим, да? Значит, эта программа позволяет людям в течение первого года иметь процентную ставку на целый процент меньше. Еще раз, то есть если на сегодняшний день, допустим, процентная ставка 6,5%, то у людей, которые получат эту программу, процентная ставка будет 5,5%. Не 6,5%, а 5,5%. То есть на целый процент меньше. Эта программа 30-летний фиксированный моргидж. У вас также будет моргидж, процентная ставка зафиксирована на 30 лет. Но в течение первого года, в течение первых 12 месяцев, банк вам дает возможность получить процентную ставку на целый процент меньше. Вместо, допустим, 6,25 у вас будет 5,25, вместо 6,5 будет 5,5. А почему это банк делает? Ну, во-первых, для того, чтобы из-за того, что процентная ставка остается до сих пор еще, так сказать, процентные ставки остаются довольно-таки высокие, для того, чтобы люди покупали больше жилья. Потому что мы все понимаем, что в течение, допустим, очень надеемся, там, 2-3 лет, может быть, раньше, процентные ставки упадут, и они будут, потому что, как правило, где-то процентная ставка, обычно средняя процентная ставка где-то в районе 4,5-4,75-5%. То, что сейчас 6,5%, это, конечно, высокая процентная ставка. И это я вам говорю, процентная ставка с проверкой доходов. С проверкой доходов. Без проверки доходов процентная ставка может быть еще выше. Она может быть и 7,5%. Так вот, для людей, которые хотят приобрести недвижимость, либо, допустим, может быть, даже перефинансироваться, то есть вот эта именно специальная программа в одном банке, которая, еще раз, в течение первых 12 месяцев процентная ставка у вас будет снижена. снижена на целый 1%. Когда процентная ставка, мы очень надеемся, через 2-3 года она будет меньше, то тогда, в общем-то, вся страна будет перефинансироваться. Поэтому вне зависимости от того, вы пойдете, допустим, в Чейз, там вы получите 6,5%, либо у нас можете получить ту же самую процентную ставку 6,5%, 6,375%, может быть, там 6,25%. Но все равно через какое-то время, когда процентная ставка упадет, вы все равно будете перефинансироваться. Разницы нет. 6,5%, 6,25%. Когда процентная ставка будет 4,5%, 4,75%, все равно люди будут перефинансироваться. Поэтому вот эта программа, которая дает возможность платить в течение первых 12 месяцев пониженную процентную ставку, очень и очень выгодна. Она у нас была, эта программа до 15 июля. Она была только всего 30 дней. И банк ее продлил еще на 30 дней. Поэтому до 15 августа у вас есть возможность получить процентную ставку на 1% меньше. А после 12 месяцев у вас процентная ставка также вернется на обыкновенную ставку, которая, допустим, на сегодняшний день, или то, что вот у вас есть. Да? То есть, если, допустим, 6,5% ставка, вы получили на первые 12 месяцев 5,5%, после 12 месяцев она снова вернется на 6,5% и будет у вас на протяжении последних 29 лет, пока вы этот лон не перефинансируете, либо не выплатите. По всем вопросам финансирования Residential Commercial звоните, пожалуйста, Noble Mortgage Team. Телефон для справок 917-397-3000. Не упускайте эту возможность, потому что мы вам по телефону расскажем, как эта программа работает. В общем-то, я вам уже все рассказал. И вы можете реально сэкономить огромные деньги, потому что это целый 1%. Вы будете экономить в течение 12 месяцев. 917-397-3000, 917-397-3000. Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.
6: Спасибо вам, Игорь. Я еще раз напомню, у нас в гостях был президент компании Great Northern Mortgage Игорь Нобл. По всем вопросам получения моргиджа звоните по телефону 917-397-3000. 917-397-3000.
8: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето, СК Learning Center.
9: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
10: Каждый третий американец страдает заболеванием вен. И все, как правило, не придают значения этой проблеме. Пока не осознают, что отеки, тяжесть в ногах и сосудистые изменения на коже уже стали мешать просто ходить без боли. Здоровье ваших ног доверьте настоящим специалистам.
11: Sinai Diagnostics. Все виды современной диагностики и лечения вен и артерий. Безболезненная получасовая процедура венопластики, выполненная доктором Дэвидом О'Коннором, вернет вам здоровье ваших ног. Sinai Diagnostics. 718-615-4100. 718-615-4100.
12: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно. Ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем. Через любящий взгляд Вероники Литвиновой.

0: Нью-Йорк.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Здравствуйте, господа, еще раз. И вот мы как бы все это обсуждаем и так далее. Мы должны все-таки увидеть какие-то действия. Для того, чтобы эти действия работали, я считаю, что прежде всего нужно начинать с собственной семьи. Потому что рассчитывать на то, что все научит школа или университет, это колоссальное. Ну, я думаю, что это мы сами себя заблуждаем. Вот, понимаете, вот тут звонила женщина, рассказывала, что, говорится, ходит в хорошую школу и так далее и тому подобное. Это замечательно. Что хорошая школа и так далее. Но вот у нас, вот у меня рядом, вот со мной буквально, есть очень продвинутая школа. Еще еврейская школа. Стоит 38 тысяч в год. Частная школа. Я имел, ну, то есть, как говорится, неудовольствие общаться с детьми из этой школы. Они тупее тупых. Кроме как изучение каких-то религиозных каких-то вещей, они не учат ничего. Nothing. Nothing. Почему? Потому что это неправильно, это не то, это не так. Вот это. Знаете, если вы не учите, допустим, там детей истории, причем история, она же не только есть еврейская история, есть история, которая соприкасается с евреями, или вообще с евреев не касается, если вы это не учите, то вы вообще человека не учите ничему. Потому что он будет, но он может знать, допустим, повторяю, какие-то серьезные вещи по, там, я не знаю, чему. Понимаете? Но он не будет грамотным, он не будет современным человеком, он будет именно после всех вот этих университетов отброшен назад в какие-то странные современный феодализм своего рода. Добрый день, вы в эфире.
3: Доброе утро еще раз, Александр. Вашим абсолютно справедливым выводом не хватает иллюстрации красочной, которую я сейчас дам в двух фразах. Значит, недавно одно авторитетное американское агентство провело опрос среди коренных американцев. Не приезжих, не иммигрантов, а тех, кто здесь родился, и взрослых причем. Так вот, свыше 60% опрошенных не смогли сдать тест на гражданство. Тот самый примитивный тест, который сейчас немножко усложнили, а вот они не смогли сдать тот самый первоначальный. 60 с лишним процентов человек. Так вот, вопрос. А откуда же возьмется здесь нормальное общество, если свыше 60% представляет из себя абсолютно безграмотное быдло? Необразованное, неграмотное и ни к чему не стремящееся. Вот вам ответ, почему избираются такие вот коммунисты-социалисты. Прогрессивисты.
2: Ну, это спасибо. Вы правы. Самое интересное, что у этого быдла будет висеть диплом Гарварда на стене очень часто. Но при этом они остаются быдлом. Вот в том-то эти люди не понимают, о чем мы говорим здесь. Вот судя по этой женщине, которая звонила, вот она, видимо, не совсем понимает. Ее дети делают правильно, они отдают их, своих детей, в хорошие школы. Но школа, вопрос в том, что не на сегодняшний день не решает эти проблемы. Это должно быть фактически дополнительное семейное образование. Если так можно говорить. Но я не знаю, что еще. Это должно быть, может быть, какой-то, я еще раз повторяю, кружок по интересам. Это должно быть, может быть, какой-то онлайн какие-то встречи и разговоры. Понимаете, может быть, даже какие-то социальные сети с каким-то, вот понимаете, с правильным направлением, с какой-то информацией. Причем я вам скажу такую вещь, что не все, например, политические кружки, допустим, какие-то тоже правильные. Вот у меня здесь были какие-то знакомые, которые присылали мне все время по имейлу какую-то полную муть, которую они там находили, и каких-то непонятных источников теории заговора, и то, третье, пятое. Причем там даже проверять не надо ничего, потому что это настолько вот какая-то глупость полная, понимаете? Но люди это хавают, как говорится, большой ложкой. Почему? Потому что, ну, слушайте, это же, ну как же, это же не может быть неправдой. То есть на сегодняшний день настолько манипуляция достигла высокого уровня, манипуляция сознанием, манипуляция вашими взглядами, достигла такого высокого уровня, что то, что понимаете, что вы, как говорится, это заканчивали хорошую школу, это абсолютно не значит ничего на сегодняшний день получается. Вот, к сожалению. К сожалению. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас.
0: Всем здравствуйте, Яков, меня зовут. Александр, приходится констатировать с большой долей вероятности, что у нас в нашей стране поколение умных, образованных американцев в возрасте от 20 до 35 лет мы упустили. И лет через 20 они придут, во власть. И без труда развернут во власть федералы, локалы и все прочее. И без труда нашу страну развернут совершенно в любую сторону, хотя бы то, что сейчас мечтают эти прогрессивные социалисты. Но я, например, лично боюсь немножко других людей, так называемых умных антисемитов. Вы слышите меня?
2: Да, да.
0: Значит, где-то в начале 70-х я был знаком с неким Сашей Щусевым. Это из семьи, он внук того знаменитого Щусева, мавзолейщик. Это вот был очень умный антисемит, он был очень образованный, очень культурный человек. Он в одном из институтов Академии наук, он был начальником, я не помню точно тайтл, типа начальником отдела. Он собирал анекдоты, но он собирал анекдоты еврейские. И всегда они были с душком, но он очень умный антисемит был. Я ему раза два сделал об этом замечание, ну, как-то не очень удачно, наверное. О, извините, мой автобус, я должен прерваться. Всем доброго
2: Всего
0: дня.
2: Всего доброго. Ну, слушайте, умные антисемиты были, есть и будут, это, понимаете, не меняет и так далее. Они, конечно, закладывают, они более хитро продвигают всю ту же самую информацию, но в конце концов, еще раз повторяю, мы обладаем умом, мы обладаем совершенно ясными возможностями этому предотвратить. Вопрос в том, что мы этого не делаем. Не в том, что мы не можем, у нас есть все возможности для противостояния этому всему, мы просто этого не делаем. Или из лени, или из желания. Я разговаривал на эту тему с израильтянами. Израильтяне, они если упрутся в чем-то, то это более, ну, скажем так, по-глупому упертых людей представить себе невозможно. То есть я им говорю, в Израиле, например, Израиль проигрывает информационную кампанию. Ой, это бесполезно, ничего не получится, что мы будем делать, не будем. Ребят, если вы ничего не делаете, то, конечно, это бесполезно. Вы должны начать что-то делать. Начать. Когда-то, я не устану это повторять, была колоссально потрясающая, продуманная пропаганда, информация, обучение. Вот эти все иностранными, вот этими вражескими голосами для советского населения. Они подорвали всю веру в коммунизм, социализм во время 70-х, 80-х годов. Все сидели захват. Что, обязательно они говорили о политике? Нет, но вот я же повторяю, каждый раз рассказываю. Была программа для полуношников Сева Новгородцева, который начинал там, говорил о джазе, говорил о музыке, говорил о каких-то культурных достижениях и так далее. Был колоссально успешный в России, в СССР. Журнал «Америка», который издавался все годы в советской власти. Там не говорили о политике. Нет, там вообще не было о политике ничего. Там говорилось, вот, например, там была такая вот, я до сегодняшнего дня помню, слушайте, господа, это уже прошло, наверное, там 40 лет. Я эту статью читал, думаю, мама дорогая, как же это умно придумано. Там был разработан какой-то application для компьютера, для персонального компьютера, который выдавал программу на персональный компьютер для того, чтобы вы могли определить, карта, грубо говоря, города, с разными цветами, там что-то 8 или 9 цветов было разных, и рестораны города. Вот, допустим, португальский ресторан красный, французский ресторан зеленого цвета помечен на карте. Там американский ресторан помечен желтым цветом, там еще какой-то. Так. И вот эта вот цветовая гамма, вы на нее, как говорится, нажимаете мышкой, или просто даже еще в системе DOS просто нажимаете номер вот этой вот, вот конкретно точки, и оно вам говорит, такой-то ресторан находится на таком-то углу. Вот меню. Это была одна из ранних вот таких вот вариантов. Понимаете, как найти, какой час, конечно, такое везде полно, всюду. Но это 85-й, там, я не знаю, какой-то год. Вы понимаете, это уже тогда было продвинуто. Или, например, тот же журнал «Америка». Вот я тоже помню, это до сегодняшнего дня у меня было, вызвало потрясение просто. Они показывали вот этого знаменитого американского архитектора, Пэй его звали. Он был китайского происхождения, он еще и голубой был ко всему. Гей. Он построил потрясающие небоскребы в Хьюстоне. Один из самых продвинутых американских архитекторов вот своего рода он был. И я смотрел на эти небоскребы, и там говорили, вот как Хьюстон, вот типа рвется в небеса и так далее. Я до сегодняшнего дня помню эту статью. Это оказало на меня колоссальное впечатление. Вот эти вот стеклянные формы, вот эти совершенно непонятные причуды, как они там устраивали и так далее. Вот это, с одной стороны, минимализм, но с другой стороны, потрясающе красивый минимализм. То есть, на меня, как на советского подростка, оказали влияние, понимаете, вот эти самые вражеские идеи. Почему? Потому что, когда ты начинаешь читать, смотри, а там еще картинки были потрясающие сделаны. Там не было политики ни слова. Нет, вот он применил новую технологию. Он там закрутил какие-то эти болты. Вот там вот такой вот, вот эти вот фермы держатся за это держится за то, поэтому создается эффект большого пространства. Статья о архитектуре. Ну, ты ее читаешь взахлеб, ничего не понимая, может быть, вначале, что такое ферма, что это за пространство, одно, другое, третье, я потом бросился в словарь искать это. Что это такое? Но это становится интересным. Человек любознательный или даже просто любопытный, а это можно сделать для любого уровня интеллекта. Не обязательно писать на какого-то супер-дупер продвинутого профессора. Боже упаси. И потом были статьи о еде в Америке, или о детях, или их проблемах. Вот это, причем были о проблемных детях тоже, что они делают, как они пытаются это решить. Они не скрывали это. Вот этот откровенный разговор, но разговор, вы понимаете, где есть иллюстрации, это лучший вид пропаганды. Ну тогда были журналы, сейчас у нас есть интернет. То есть возможности для какого-то визуального представления своих идей в разы больше. Потому что нету конкретных количества страниц, которые тебе заняты. Тут может быть миллион фотографий, которые поясняются небольшими фразами. То есть вообще можно написать фактически книгу из фраз. 3-4 предложения каждой фотографии, которые затрагивают одно, другое, третье, десятое. И вот это, если все это делать регулярно, правильно, поставить, я вам просто говорю как один из примеров. Можно огромные слои населения в других странах, да и в Америке в самой, воспитывать на этом. Мы просто перестали это делать. Журнал «Америка» больше не издается. «Голос Америки» больше не вещает, как вещал когда-то, а должен. Должна быть изменена форма, что они говорят. Смысл, о чем они говорят. Другие люди, может быть, набраны. Но то, что они должны заниматься этим, у меня нет сомнений. Окей, спасибо, что были сегодня со мной. Продолжим завтра. Пока.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
4: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
5: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любой ваше дело до победного конца.
6: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Новости,
9: аналитические передачи,
8: репортажи, мнения экспертов
9: и прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
8: RTN. Смотрите лучше.
10: Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник
11: с 10 до 11
10: на Дэвидзон Радио.

Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частные и корпоративные пари. Михаил Братславский. 718-303-8005.

0: 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: Студия с новостями Наталья Быстрицкая. Третий летальный исход в связи со вспышкой легионеллеза зафиксирован в Нью-Йорке, заявил глава департамента здравоохранения города Алистер Мартин. Подтверждено уже 74 случая заражения, из которых более 59 привели к госпитализации. Легионеллез – это инфекционное заболевание, возбудителем которого является опасная бактерия. Она обитает в естественных водоемах и почве, но опасность представляет при попадании в искусственные водные системы. Болезнь не передается от человека к человеку. Для профилактики болезни легионеров важно соблюдать правила техобслуживания водных систем, регулярно чистить, дезинфицировать, не допускать застоя. Жилищный кризис спровоцировал резкий всплеск активности аферистов, заманивающих арендаторов поддельными объявлениями. Количество жалоб на подобные схемы за последние несколько лет увеличилось на 55%. Мошенники массово размещают фейковые публикации на платформах Apartments и Realtor, требуя предоплату до личного осмотра объекта. Из-за дефицита жилья люди часто переводят деньги на основе лишь виртуальных туров, после чего лжеброкеры исчезают. Федеральная торговая комиссия подчеркивает масштабы проблемы. С 2020 года пострадавшие заявили о 65 тысячах случаев мошенничества при аренде. Обанкротилась старейшая сеть фастфуда Hardee's, которая в 70-е годы составляла конкуренцию McDonald's и Burger King. В ближайшие несколько месяцев Hardee's закроет 60 оставшихся точек. Первый ресторан открылся в 60-м году в Северной Каролине. Компания сделала ставку на большие порции и фирменные комбо-ланчи. Сеть быстро разрослась благодаря низким ценам и фирменной жареной курице, ставшей визитной карточкой бренда. Фастфуд остается самой популярной пищей в Америке. Около 50 миллионов жителей употребляют его ежедневно. Энди Бёрнам официально вступил в должность премьер-министра.

0: сборной Испании на чемпионате мира по футболу. Ожидается, что футболисты проедут по улицам в открытом автобусе, а главным местом празднования станет площадь Сибелес. Власти уже подготовили план ограничения движения в районе площади. Чемпионат мира впервые прошел с участием 48 национальных команд на территории трех стран – США, Канады и Мексики.
1: Погода на Дэвидсон Радио.
0: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 80 градусов по Фаренгейту, плюс 27 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха 60%.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. На сегодня 20 июля. Прошлая неделя была не очень хорошей для инвесторов. Сбербанк упал на 0,9%, Standard & Poor's 600 потерял больше, чем 1,5%, и NASDAQ упал на 2,9%. Транспортный индекс, единственный, который был в плюсах, прибавил 2,5%, но зато маленькие компании потеряли 0,2%. Сегодня нефть минус 40 центов, один баррель Брента стоит $82.77, золото минус 74 тысячи 16 долларов и 30 центов, стоит унция золота, унция серебра стоит $56.95, 1 евро равен $1.14, 5-летние госбумаги дают 4,296%, за 10 лет можно получить 4,568%, и за 30 лет госбумаг можно получить 5,87%. Обратите ваше внимание, интерес немножечко поднялся, незначительно, но чуть-чуть поднялся. Это значит, что цены на бонды чуть упали. За границей сегодня Англия минус 4%, Франция плюс почти 0,5%, Германия плюс 0,25%, и Швейцария минус 0,25%. В Азии шанхайская биржа прибавила 0,9%, Гонконг поднялся на 2% с третью. После того, как наша биржа упала на прошлой неделе, инвесторы начали чувствовать себя чуть лучше сегодня. Индекс Dow Jones показывает плюс 60 в данный момент, Standard & Poor's 500 плюс 26 и NASDAQ плюс 235. То есть мы должны открыться в положительном направлении. Из компаний, которые попали на экраны, вот сборка того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. NVIDIA и Broadcom можно продолжать покупать. Versigen можно продолжать покупать. Charles Schwab, Market Perform, то есть их можно держать. Crane будет вести себя хорошо, Tesla будет вести себя хорошо, Lumentum будет вести себя тоже замечательно. Их можно потихонечку, если нету, начинать покупать. Если есть, то уже хорошо. Urban Outfitters можно покупать. Если можно покупать, BP будет вести себя хорошо. Total Energy, с ними все будет в порядке. Microsoft и Adobe будут вести себя хорошо. MOOC, с ними будет все нормально. BPC Holdings надо покупать. Regal, Rexnord надо покупать. Это электрическая компания. Monster надо держать. Glue Holdings будет вести себя точно так же, как другие. Apollo Global надо покупать. Global Payments будет вести себя хорошо. Apple покупать. Servo Energy покупать. Harley Davidson покупать. Enpro будет вести себя хорошо. Brainsway можно покупать. Mobility Global. С ней будет все в порядке. Nebius покупать. Штата Клабс будет вести себя лучше, чем другие. И Trulieve Cannabis. Долгое время мы ничего не слышали про компании, которые связаны с Cannabis. Они опять появились на горизонте. Trulieve Cannabis, было сказано, что с ними будет все в порядке. Цены, которые изменились. 6 SpaceX сегодня поделились на 1%. Но напомню, что они вышли на биржу за $135. SpaceX успешно дошли до 297 долларов и потом упали, и сегодня они находятся на уровне SpaceX, дошли до 225, упали до 122, и сегодня они вчера в пятницу закрылись на 123,99,

0: сегодня прибавила 3%, домино Пицца поднялась на 7,5%, Хат 8 Корп поднялся на 12%, полупроводниковая компания Advanced Micro Devices прибавила 3,5%, Micron Technology плюс 4%, Marvel Technology Intel прибавили по 2,5%, Yeti Holding, Urban Outfitters тоже сегодня были в плюсах и прибавили 4,5%. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James. По всем финансовым вопросам мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
1: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
4: Новости.
5: Аналитические передачи.
4: Репортажи мнения экспертов.
5: И прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучше.
6: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
7: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
6: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
7: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
6: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
7: и качественней.
8: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
9: Дэвидсон Радио.
10: Дэвидсон Радио.
9: Американское радио на русском языке.
10: Радио, радио, радио.
9: Дэвидсон Радио.
11: Доброе утро. Доброе утро. Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут, Пенсильвания. Спасибо большое. Спасибо большое за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну. Волну 620 AM. Американское радио на русском языке. Дэвидсон Радио. www.davidsonradio.com. Это наш адрес в интернете. Меня зовут Наташа Быстрицкая. Помогает мне за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. И каждый понедельник, это уже стало хорошей традицией, каждый понедельник мы встречаемся в прямом эфире с Аллой Качан. Алла – адвокат, который занимается долговым правом ежедневно на протяжении последних 25 лет. Между прочим, четверть века. Это сам по себе уже красноречивый факт. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Кстати, в рекламе, которая крутится на телеканале RTN, это звучит немножко по-другому, ближе к народу, там говорится, что Алла Качан поможет вам материально. Так вот, Алла Качан практикует любые банкротства. Это что, действительно так? Алла Качан практикует любые банкротства, персональный или бизнес. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить. А хватит уже, как говорится, наслушались советов в той жизни. Так вот, Алла Качан не учит, не дает вам советы никакие без беспомощные и ненужные, а помогает сохранить ваш капитал, ваши честно заработанные денежки. 718-513-3145. 718-513-3145. Алла, здравствуйте.
12: Здравствуйте, Наташа, всем доброе утро. Ну, я каждый раз, что мы выходим в эфир, я пытаюсь рассеять какие-то мифы о банкротстве, о долговом праве и вот дать какую-то новую нужную информацию. И многое, что я говорю, отражает то, что я слышу от клиентов в консультациях, то, что сейчас вот как бы самое такое тревожащее у людей. Начнем с того, что очень часто люди приходят с совершенной дезинформацией про банкротство, про виды банкротства. Ну, например, я очень часто слышу, что вот мы откладываем там за файлы таксы, вот таксы не списываются, а у меня есть таксовый долг, мы должны договориться с АРС, таксы не списываются в банкротстве. Ну, если человек подходит под ликвидационное банкротство Chapter 7, я сейчас еще раз объясню, чем они отличаются, разные виды банкротства, и у человека старый таксовый долг больше 3 лет, я всегда говорю, что это 3 года и 1 день, ну, то есть чуть-чуть больше 3 лет уже считается списываемый долг. Если это не фрод, то таксовый долг более 3-летней давности списывается в Chapter 7 ликвидационном банкротстве. Если вы отдаете машину, которая у вас была взята в лиз, или финанс немножко по-другому работает, но результат, в принципе, тот же самый. Или вы отдаете finance car, когда у вас еще остался долг. Finance car у вас обычно долг больше, потому что когда вы отдаете finance car, она у вас уже была дороже, чем она стоила. Когда вы берете finance, это просто почти неизбежно. А когда вы на ней поездили, естественно, цена падает. И когда, если ее забирают до того, что вы выплатили finance, то разница однозначно будет очень немаленькая. И кредитор ее никогда не простит. Люди иногда в это верят, к сожалению, но кредиторы ее не прощают. Банки, финансовые компании ее не прощают. Поэтому это становится deficiency, это становится долгом. И поэтому в ситуациях, если даже иногда приходят люди, у них кто-то там из родственников, из знакомых попросил подписаться за машину, теперь машины нет, непонятно, где она, кто-то ее вообще куда-то отправил, куда-то она исчезла. Неважно что, и теперь у человека вот такой долг. Это долг списываемый, тоже в ликвидационном или, в принципе, в любом банкротстве. Есть, конечно, большие сложности, если самой машины нету, и мы такое, к сожалению, встречаем иногда, но в идеале, конечно, машину нужно вернуть или машину забрали, и эта разница списывается в обычном банкротстве, то есть как обычный долг, как кредитная карточка, как так называемый unsecured debt. Ну и по видам банкротства, я часто это говорю, я объясняю, очень часто люди говорят, ну вот я не знаю разницу, мне предлагают банкротство, или все, в принципе, которые слышат слово банкротство, это сразу такой пугающий, на меня все заберут, все ликвидируют, все, у меня ничего не будет, или бизнес закроется, бизнес нужно будет закрывать. Все абсолютно это неправда, есть Chapter 7, ликвидационное банкротство. В среднем я рекомендую это, когда у человека или нет недвижимости, или есть одна недвижимость, которой equity, разница между стоимостью на маркете и mortgage балансом не больше, чем 204 тысячи на человека. Нету никакой другой investment property, других квартир, домов в других штатах, нету активных бизнесов, нету никакого savings. Все, что можно сохранить по деньгам, если нету недвижимости в Chapter 7, это 17 тысяч на сегодняшний день, там 17 с небольшими копейками, и машину, в которой equity не больше, чем 4 тысячи. Если это та ситуация, то, конечно, мы можем предложить ликвидационное банкротство. Если у человека есть еще какая-то недвижимость, активные бизнесы, большой заработок, savings, акции, облигации, там, криптовалюта, тогда мы уже не можем обсуждать ликвидационное банкротство, мы говорим про альтернативы. Альтернативы – это Chapter 13 и Chapter 11. И те, кто был у меня на консультации, знают, что я большой сторонник Chapter 11, абсолютно не рекомендую в большинстве случаев Chapter 13, потому что в моем опыте выплата по плану Chapter 13 значительно больше, чем в Chapter 11. А Chapter 11, вот еще один миф, можно делать и для individuals, и для компаний. К сожалению, очень часто люди говорят, ну это же просто для компании, мне вот так сказали, сказал аккаунтант, сказал другой адвокат. Нет, Chapter 11 абсолютно делается и individually, и на бизнес, работает прекрасно и для тех, и для других. Можно и абсолютно успешно, я бы даже сказала, что Chapter 11 личный, в котором, опять же, как мы говорим, сохраняется недвижимость, имущество и так далее, Chapter 11 личный абсолютно можно и делается, и очень успешно завершается. Я бы сказала, что он легче, чем Chapter 11 бизнес. Ну и еще хочу сказать про SBA-лоны. Это то, что вот сегодня действительно наболевшее. Меня люди очень часто спрашивают, ну а нельзя просто вот settle с SBA, позвонить и с ними договориться? И, к сожалению, ответ нет, нельзя. Не потому что мы не хотим, а потому что процесса, который эффективно работает, на сегодняшний день нету. Был, есть процесс offer and compromise, который SBA как бы в принципе ввел в силу. Почему я говорю в принципе? Потому что он существует только, ну, пока что так, условно. Никаких результатов по offer and compromise мы пока не видим. Процесс совершенно просто вот стоит на месте. И то для этого нужно, чтобы компания была dissolved, чтобы компания была закрыта, та, которая взяла SBA-лон. Но, как я говорю, что мы подали ряд таких applications, пока что рассмотрения просто нету. Поэтому settlement с SBA в плане, как мы делаем settlement на карточке, на некоторые банковские лоны, на сегодняшний день это не опция. SBA просто не развивает совершенно этот процесс, а через реорганизацию или через, опять же, Chapter 7, если человеку это подходит, можно избавиться от или в Chapter 7 полностью долга, или в Chapter 11 от большей части этого долга. Если у вас активный бизнес, в котором есть SBA-лон и есть другие какие-то долги, от Merchant Advance лонов до карточек, обратитесь, это все можно вместе решить, понизить бизнес, не обанкротить и закрыть, это абсолютно не то, о чем мы говорим, а реорганизовать бизнес, оставить его работающим и снизить его долги. При этом, опять же, напоминаю, что в Chapter 11 решаются все проблемы бизнеса, начиная от разбирательства с лендлордом, с рабочими, FLSA claims, merchant advance лоны, обычные долги, какие-либо mortgage или secured лоны бизнеса, абсолютно, ну и SBA-лоны, естественно, и абсолютно все это решается в одном процессе, при этом бизнес остается работающим и активным, и судя по стоимости имущества бизнеса, и это все довольно объективно, мы можем понизить долг бизнеса иногда до 10-20% от суммы долга, остальное списать и бизнес оставлять рабочим. Ну, естественно, это мы, я так говорю, примерные цифры, мы смотрим на то, что в бизнесе есть, какое имущество в бизнесе, это называется ликвидационный анализ, и вот так мы высчитываем, сколько будет плата по плану, и план вы начинаете платить в Chapter 11, в отличие от Chapter 13, только в конце кейса, через 2 года примерно, 2-2,5 года. Но это так очень вкратце, это долгий процесс, который нужно долго объяснять, но если ситуация кажется вам знакомой, обратитесь, и мы с удовольствием вас проконсультируем. Ну, на этом я хочу закончить. Я хочу всем пожелать хорошей, успешной недели и до следующего раза.
13: Дорогая Алла, спасибо вам большое, спасибо, внимали каждому вашему слову. Адвокат, который занимается долговым правом ежедневно на протяжении последних 25 лет, Алла Качан, освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает сохранить ваш капитал. Звоните Алле по телефону 718-513-3145. Наше коротенькое интервью понедельничное завершилось, поэтому смело набирайте этот номер 718-513-3145. 718-513-3145. Ну и по обыкновению мы каждый понедельник добавляем элементы шоу. Вот Алла говорила о мифах и об истории. И вот фильм 1945 года, музыкальная комедия азербайджанская под названием «Аршин Малалан», там еще снимался Рашид Бейбутов, Фильм был снят по одноименной оперетте Узира Гаджибекова. Так вот, там есть знаменитая ария, которую уже напевают там лет 80. Ее все знают, у всех на слуху. Там потенциальная невеста спрашивает: деньги есть, пулумвар? И есть, деньги есть, деньги есть, выйду я, ах ты, козочка моя. Вот это вот говорит о том, что в любые времена нужно быть финансово грамотным. А в этом нам помогает наша утренняя гостья Алла Качан. Звоните Алле прямо сейчас, 718-513-3145. Оставайтесь на нашей радиостанции. Дальше больше, как говорится. До встречи.
10: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
9: Служба информации Дэвидзон Радио. Информация к этому часу.
14: Студия с новостями, Наталья Быстрицкая. Третий летальный исход в связи со вспышкой легионеллеза зафиксирован в Нью-Йорке, заявил глава департамента здравоохранения города Алистер Мартин. Подтверждено уже 74 случая заражений, из которых более 59 привели к госпитализации. Легионеллез – это инфекционное заболевание, возбудителем которого является опасная бактерия. Она обитает в естественных водоемах и почве, но опасность представляет при попадании в искусственные водные системы. Болезнь не передается от человека к человеку. Для профилактики болезни легионеров важно соблюдать правила техобслуживания водных систем, регулярно чистить, дезинфицировать, не допускать застоя. Жилищный кризис спровоцировал резкий всплеск активности аферистов, заманивающих арендаторов поддельными объявлениями. Количество жалоб на подобные схемы за последние несколько лет увеличилось на 55%. Мошенники массово размещают фейковые публикации на платформах Apartments и Realtor, требуя предоплату до личного осмотра объекта. Из-за дефицита жилья люди часто переводят деньги на основе лишь виртуальных туров, после чего брокеры исчезают. Федеральная торговая комиссия подчеркивает масштабы проблемы. С 2020 года пострадавшие заявили о 65 тысячах случаев мошенничества при аренде. Обанкротилась старейшая сеть фастфуда Hardee's, которая в 70-е годы составляла конкуренцию McDonald's и Burger King. В ближайшие несколько месяцев Hardee's закроет 60 оставшихся точек. Первый ресторан открылся в 60-м году в Северной Каролине. Компания сделала ставку на большие порции и фирменные комбо-ланчи. Сеть быстро разрослась благодаря низким ценам и фирменной жареной курице, ставшей визитной карточкой бренда. Фастфуд остается самой популярной пищей в Америке. Около 50 миллионов жителей употребляют его ежедневно. Энди Бёрнам официально вступил в должность премьер-министра Великобритании, передает Sky News со ссылкой на Букингемский дворец. Новый глава кабинета министров занимал посты в правительствах Тони Блэра и Гордона Брауна. С 2007 по 2010 год был главным секретарем казначейства, министром здравоохранения, а также культуры, СМИ и спорта. С 2011 года теневым министром здравоохранения и образования. В 2017 стал мэром Большого Манчестера. Бёрнам – седьмой за 10 лет премьер-министр. Его предшественник Кир Стармер возглавлял правительство почти 2 года. За время его правления страна столкнулась с экономическими проблемами, протестами из-за миграционной политики и политическими скандалами. Около миллиона человек выйдут на улицы Мадрида для участия в праздновании победы сборной Испании на чемпионате мира по футболу. Ожидается, что футболисты проедут по улицам в открытом автобусе, а главным местом празднования станет площадь Сибелес. Власти уже подготовили план ограничения движения в районе площади. Чемпионат мира впервые прошел с участием 48 национальных команд на территории 3 стран – США, Канады и Мексики.
10: Погода. Дэвидсон Радио.
14: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 80 градусов по Фаренгейту, плюс 27 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха 50%.
9: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
10: Дэвидсон Радио.
9: Мы любим Нью-Йорк.
10: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
15: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире астрологический прогноз. На лунном календаре сегодня число 7. Луна растущая и находится в знаке Весов. Символ дня – роза ветров. Провокационный день. Возможно, вас будут провоцировать на повышенную болтливость, на то, чтобы вы произнесли какие-нибудь необдуманные слова. Но сегодня попусту болтать нельзя и вообще говорить лучше поменьше. Вся окружающая природа, весь мир очень чутко откликается на каждое слово, даже случайно оброненное. Так что будьте осторожнее со словами. Все, что скажете, притворится в жизнь. Желайте себе и другим только хорошее. Излишняя эмоциональность овнам сегодня может только навредить. Постарайтесь не требовать от партнера многого. Тогда получите то тепло, которое ожидаете. Очень напряженный день, но вот вечер обещает быть с приятным сюрпризом. Многие тельцы сегодня сами могут выбрать цель и средства ее достижения. Помните, что вы не одиноки. Многие готовы вам помочь. Нацельтесь на перспективу и действуйте. Звезды рекомендуют близнецам не вступать в спор с человеком, который питает к вам не очень добрые чувства. И откажитесь от крупных покупок, так как есть риск купить много ненужного товара. Раки почувствуют резкий спад настроения во второй половине дня. Перенесите важные разговоры на другой день и желательно воздержаться от приема острой и жирной пищи. Включите в рацион чернику и темные сорта винограда. Львы сегодня будут на гребне удачи. Все дела удаются, открываются дальние перспективы в осуществлении проектов. Но именно этот факт и может вызвать негатив со стороны менее удачливых партнеров. Своими планами пока не делитесь. Девам звезды советуют не перегружать желудок и не пить крепких напитков. Но это прекрасное время для личной жизни, укрепления отношений или новых знакомств, в том числе и через социальные сети. Весам звезды рекомендуют отложить на другой день решение сложных вопросов и заняться собственной внешностью. Звезды предвидят, что внимание к вашей персоне будет повышенным. Соответственно, подготовьтесь. Скорпионам нежелательно браться за важные дела. Лучше остановиться, оглянуться и укрепить свои тылы. Спокойствие, сдержанность и осторожность – девиз этого дня. Исключите из рациона соленые продукты. Стрельцам сегодня придется придерживаться настроя партнеров по браку или по бизнесу. Сегодня вам придется уступить, но от этого вы только выиграете. День хорош для примирений. Несмотря на сложные моменты последних дней, козероги все же могут притянуть удачу, если не будут распыляться по мелочам. Прислушивайтесь к своей интуиции и будьте осторожнее со словами. Водолеям желательно устроить разгрузочный день, исключив из рациона жирную мясную пищу. Что касается деловых или личных бесед, то вы будете на высоте. Красноречие и уверенность проявятся в самой лучшей форме. Если рыбы давно хотели внести коррективы в свои планы на будущее, то можете сделать это сегодня. День подходит для улаживания конфликтов и продвижения своих дел. Одно важное пожелание – не забывайте об отдыхе, причем активно. Дорогие друзья, вот таков был краткий астропрогноз на сегодня. Я желаю вам всем отличного настроения, удачного дня и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
16: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.

0: Нью-Йорк. Нью-Йорк. Бостон. Бостон. Нью-Джерси. Дэвидсон Радио.
1: Если спросить любого шеф-повара, кто в его семье готовил лучше всех, ответ почти всегда будет одинаковым – мама или бабушка. Так сложилось исторически. Дома готовят женщины, а вот кухнями ресторанов заведуют мужчины. Но правила существуют, чтобы их нарушать. В сегодняшнем постскриптуме женщины-шефини, которые собрали целые созвездия Мишлен и поднялись на вершину кулинарного Олимпа.

0: Лидер ресторанной империи, единственная женщина-шеф с более чем 10 звездами Мишлен, потомственный специалист из городка Валанс на скалистом берегу Роны, ее дед и отец трудились на кухне семейного ресторана, но она поначалу не стремилась продолжать их дело. Получив экономическое образование, Ан-Софи строила карьеру в индустрии роскоши, работала в Картье, жила в Японии и США. После смерти отца дочерний долг все-таки взял свое. Она переехала во Францию и возглавила семейную кухню. Именно тогда легендарный Майзон Пик вернул себе потерянную под управлением ее брата третью звезду Мишлен. Вскоре она открыла свою кулинарную школу, затем один за другим распахнули двери ресторана уже под ее именем «Лазанья» и культовый «La Dame de Pique» в Париже. В 2011 году международное жюри признало Ан-Софи лучшим шефом мира по версии престижного рейтинга World's 50 Best Restaurants. С тех пор география заведений ширится – Лондон, Сингапур, Дубай. Благодаря грамотным инвестициям женщина стала не только титулованной, но и самой богатой женщиной-шефом. Критики неизменно отмечают особую женственность, элегантность и изысканность ее кухни. Она работает исключительно с сезонными продуктами и крайне внимательна в выборе поставщиков. Жизнерадостная Кармен Рускаледа, главный шеф-повар Испании и гордость Каталонии. Свой путь она начинала в семейной мясной лавке, а в конце 80-х открыла ресторан в приморском городке Сан-Пол-де-Мар в 47 километрах от Барселоны. Нужно неустанно трудиться и никогда не прекращать поиски, задавать вопросы и учиться, пока не достигнешь цели, уверена Кармен. Никаких наставников у нее не было, только любовь к делу и желание творить. Университет Барселоны не так давно присвоил ей почетную докторскую степень. В свое время ее Сент-Пау получил 3 звезды Мишлен, а сейчас перезапущен в новом формате, как бистро с лаконичным интерьером и такой же чистой кухней, демократичными ценами и дружелюбной атмосферой. Отдельная глава жизни Рускаледы – ресторан «Moments» в барселонском «Мандарин Ориентал», где она долгое время работала в тандеме с сыном Раулем. Пару лет назад Кармен полностью передала ему дела и вышла на пенсию. За свою карьеру она получила 7 звезд Мишлен и написала целую библиотеку кулинарных книг. Теперь женщина навещает свои заведения как почетный гость и выдает наследнику подробные инструкции. Итальянка Надя Сантини – самоучка, достигшая небывалых высот в профессии. Она родилась в Виченце и выросла на домашней стряпне своей мамы. Девушка никогда не думала о еде, как об искусстве, пока в 1974 году не вышла замуж за Антонио Сантини, семья которого с 1926 года владела рестораном «Дал Пескаторе» в деревне между Кремоной и Мантуей. Как все устроено на кухне, ей показывала бабушка мужа. Она же обучала ее тонкостям кулинарного мастерства. А потом молодожены уехали на медовый месяц во Францию, и Надя влюбилась в изысканную гастрономию. Она начала экспериментировать и активно использовать французские техники в приготовлении блюд. В этом году исполняется 30 лет, как ресторан «Дал Пескаторе» удерживает 3 звезды Мишлен. Сейчас Наде помогают на кухне взрослые сыновья, а муж руководит залом. В работе Надя придерживается принципа нулевого километра. Это значит, что все продукты выращены на расстоянии не более километра от заведения. Угрей, например, ловят в озере Гарда и запекают на гриле с радикью. Лазанью готовят с мясом молодой фермерской коровы. Стейк подают с полентой. В Сан-Франциско нельзя пропустить ресторан «Ательер Крен». Хозяйка и шеф заведения Доминик Крен воспитывалась в приемной семье. Вкус к высокой гастрономии родители-гурманы прививали ей с детства. Мама водила дочь по изысканным ресторанам, отец-политик брал с собой на обеды в компании гастрономического критика своего близкого друга. Движимая страстью кулинарии, в 80-х она отправилась в Калифорнию, сама она из Франции, и начала прокладывать путь к своей мечте. Поскольку во Франции она, по ее же выражению, упиралась в стеклянный потолок, ведь индустрией на ее родине руководили в основном мужчины. На время Доминик улетела в Джакарту, в Индонезию, где трудилась на кухне ресторана в отеле «Интерконтиненталь». В этой консервативной стране она набрала в команду исключительно женщин-поваров. В итоге ресторан под ее руководством стал одним из лучших. Но сложная политическая ситуация вынудила Крен вернуться в Америку. Она работала в Лос-Анджелесе, Санта-Монике и Сан-Франциско. В 2011 году открыла «Ательер Крен». в 18-м стала первой женщиной-шефом в США, получившей 3 звезды Мишлен. Свой стиль Доминик определяет как поэтическую кулинарию. Например, блюдо кир-бретон – это тончайшая сфера из кокосового масла с яблочным сидром и черно-смородиновым кремом внутри. Самым важным в еде Крен считает не вкус, а консистенцию и яркие краски. Она любит смешивать ароматы национальных кухонь и нередко ходит по рынкам в поисках новых идей. Хоумкер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
2: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090, 376-1090.
14: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райза Росс. Социум». Каждый вторник с 4 до 5.
15: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: Ровно полвека назад состоялась премьера «Челюсти» Стивена Спилберга. Образцового фильма катастрофы, чуть ли не на пару со «Звездными войнами», ознаменовавшего начало эпохи блокбастеров. О жанровых достоинствах и символической многослойности написано немало. Например, Слава Жижек трактует акулу как красную угрозу. По его словам, ей бы очень пошли серп и молот. Но обо всем по порядку. Для 26-летнего на тот момент Стивена Спилберга это был всего лишь второй кинофильм после «Шугарлендского экспресса». 20 июня 1975 года Спилберг изобрел летний блокбастер. Летом кинотеатры традиционно пустовали. Студии не хотели ставить громкие премьеры на мертвый сезон. Продюсеры Дэвид Браун и Ричард Занук решили рискнуть. Роман Питера Бенчли «Челюсти» вышел в феврале 1974-го и 44 недели продержался в списке бестселлеров «Нью-Йорк Таймс». Права были куплены студией Universal за 575 тысяч долларов. Сюжет прост. Действие разворачивается в течение 6 летних дней с 29 июня по 5 июля. Фильм снимали на Кейп-Коде. Жители острова Эмити готовятся к традиционному наплыву туристов на местные пляжи по случаю Дня независимости. Пляжные гуляния – основа экономики Эмити, которую ставит под угрозу трагическая гибель местной девушки в акульей пасти. Шериф Мартин Броуди, его играет Рой Шайдер, понимает, что не зря всю жизнь боялся воды и хочет от греха подальше закрыть местные пляжи. Мэр Лэри Воун требует не поднимать шум. Тем более, что местный рыболов Квинт обещает изловить зубастую хищницу за 10 тысяч долларов. Другие рыбаки не требуют таких гонораров и выходят в прибрежные воды толпой, надеясь компенсировать недостаток опыта количеством гарпунов. Их даже ждет что-то похожее на успех. Акула поймана и выставлена на всеобщее обозрение. Но прибывший на Эмити океанолог Мэтт Хупер, сличив оскал пойманной рыбы и останки жертв, утверждает, что виновница смертей значительно больше. По словам продюсеров, если бы они знали, какие проблемы их ждут, «Челюсти» не были бы запущены в производство. К слову, Спилберг панически боялся воды, но самые большие сложности возникли с механической акулой, которую необходимо было использовать в нескольких сценах. Во время первых испытаний она просто утонула. Когда на площадку зашел Джордж Лукас и шутки ради положил голову в пасть Брюса, имя акулы получила в честь спилбергского юриста, вытаскивать ее пришлось всей съемочной командой. В общем, в итоге бюджет 4,5 миллиона вырос ровно вдвое, а количество съемочных смен почти втрое. Вместо заложенных 59 дней Спилберг работал 155. Несмотря на все проблемы и риски, «Челюсти» стали кассовым феноменом. 260 миллионов долларов в домашнем прокате и еще 210 с лишним в международном. Это был абсолютный рекорд, который вознес Спилберга к вершинам студийной системы. Награду «Оскар» фильм получил за саундтрек. За статуэткой композитор, написавший тревожную тему, Джон Уильямс, вышел прямо из-за дирижерского пульта, за которым работал на церемонии. Надо сказать, что усилия Спилберга не прошли даром. Картина великолепно смотрится и сегодня. На уровне сюжета Спилберг действует максимально свободно, скрещивая драму, фильм ужасов, триллер и прямые цитаты из «Моби Дика» в третьем акте. «Челюсти» в этом смысле настоящая машина времени, которая лишний раз напоминает, что каждый убеленный сединами конформист когда-то был смелым и веселым экспериментатором. Тут, кстати, стоит разобраться, почему вообще именно акулы стали такими популярными персонажами в кино. На самом деле, образ акулы – это образ кошмарного чудовища, который, в отличие от тех же пираний, имеющих сугубо биологическую природу, имеет почти экзистенциональную природу. Киноведы считают, что морской хищник стал эффектной метафорой агрессии, которая использовалась в самых различных областях, например, в бизнесе. На английском слово «ростовщик» звучит «loan shark», то есть «акула займа», не говоря уже о том, что акулами называют успешных предпринимателей, которые предпочитают агрессивную политику ведения дел. Именно в 70-е Америка переживала экономический спад, вызванный стагфляцией из-за войны во Вьетнаме и огромных затрат на космическую программу. Предшествующие 60-е стали для страны шоковой терапией, когда случились и Карибский кризис, и другие события Холодной войны, и расцвет движения хиппи, и бурные политические волнения. Апофеозом стал Уотергейтский скандал, совсем как акула, поднявшаяся со дна, чтобы кого-нибудь съесть. К слову, в «Челюстях» первой жертвой становится женщина, и в дальнейшем женские персонажи почти не появляются. Получается, что фильм подсознательно фиксировал некую устоявшуюся норму. Пострадала женщина, а за нее все решают мужчины. Другие критики сравнивали «Акулу» буквально с хищным капитализмом в «Торе» Фиделю Кастро. Тут вспоминается японский воин Ямато Такэро, сражавшийся с морским чудовищем, похожим на гигантскую рыбу, и Пиноккио, чьего отца Джилетта проглотила ужасная рыбина. И, конечно, легендарный Моби Дик, уже нами упомянутый, у которого тоже есть вполне конкретный прототип – Левиафан. Иными словами, акулы в кино популярны по той причине, что широкий круг зрителей – это устрашающая рыба – пугает не только на физическом, но и на подсознательном уровне, как укоренившийся образ зловещей угрозы, покоящейся на дне морском.
1: Вы слушаете «Дэвид Зон Радио».

0: вторки, 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: В студии Наталья Быстрицкая. Мэру Нью-Йорка Мамдани придется объясняться перед электоратом по поводу слов о готовности задержать премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху. По словам экспертов, Мамдани просто понтуется. Он не имеет полномочий задерживать Биби. Ранее градоначальник не исключил, что власти мегаполиса могут задержать Нетаньяху во время его предполагаемого визита на Генеральную ассамблею ООН в сентябре. По словам мэра, он ведет по этому поводу переговоры с юридическим департаментом. Он также назвал израильского премьера военным преступником и заявил, что ему место в Гааге. Это цитата. Сам Биби говорил, что угрозы мэра его не беспокоят. В то же время он обвинил Мамдани в поддержке террористов Хамас. Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху в ноябре 2024 года. Израиль отвергает любые обвинения и не признает юрисдикцию суда. Соединенные Штаты не являются участниками Римского статута, учредившего Международный уголовный суд, и также не признают его юрисдикцию. Кроме того, губернатор Кэти Хоукл ранее заявляла, что мэр не обладает полномочиями отдавать распоряжение об аресте главы иностранного правительства. Лунапарк на Кони-Айленд впервые в истории ввел Happy Hour. Акция продлится до 12 августа. Специальные скидки действуют с понедельника по среду с 6 до 8 вечера. В эти часы посетители получат скидку 25% на Luna Boardwalk Pass, гарантирующий безлимитный доступ к большинству аттракционов. Дополнительно гостям предоставляется скидка 15% на покупку еды. Напитки в акцию не входят. Актриса Бренда Фрикер, известная по роли «Леди с голубями» в фильме «Один дома, два затерянные в Нью-Йорке», умерла в Ирландии в возрасте 81 года. Фрикер родилась в Дублине. До того, как стать актрисой, хотела посвятить себя журналистике. Впервые появилась на экране в 19 лет, исполнив небольшую роль без упоминания в титрах в драме «Бремя страстей человеческих». В 70-е и 80-е снималась в британских фильмах и телесериалах, преимущественно в эпизодических ролях. В 92-м году актриса появилась в фильме «Один дома, два», затерянной в Нью-Йорке. Она исполнила запоминающуюся роль «Бездомные леди с голубями», которую Кевин МакАлистер, герой Маккалая Калкина, встречает в Централ-парке.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Только на
0: «Дэвидсон Радио».
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 АМ. Настройтесь.
5: Доброе утро. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вас приветствует Михаил Бузукашвили, ведущий передачи.

некоторые сообщения из Франции. И второе – это некоторые сообщения, которые связаны с прошедшим уже чемпионатом мира по футболу. Итак, начнем с Франции, уважаемые радиослушатели, потому что то, что произошло во Франции, мне кажется, в общем-то, имеет отношение во многих странах. Во многих странах, и это означает то, что, в общем-то, эта проблема становится насущной. Итак, Национальное собрание Франции после многолетних споров проголосовало за закон о помощи и добровольном уходе из жизни. Процедура получения такой помощи в законе обставлена строгими условиями. За новый закон проголосовал 291 депутат Нижней палаты французского парламента против 241, то есть, ну, разница есть, конечно, но не такая, чтобы очень большая. До этого закон трижды отклоняла Верхняя палата парламента, Сенат. Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню отправит отдельные статьи закона на рассмотрение Конституционного совета Франции, и только после одобрения совета закон вступит в силу. Он даст право просить об эвтаназии совершеннолетним французам, которые страдают от тяжелых и неизлечимых болезней на последних стадиях. При этом болезни должны причинять им постоянные и невыносимые физические или психологические страдания. Такой пациент сможет добровольно выразить свое намерение покончить жизнью, сообщив об этом врачам, а те должны будут, проведя консультацию, принять решение в течение 15 дней, то есть полумесяца. Затем пациенту будет дано дополнительное 2 дня, ему будут даны на размышления, а затем он сам должен будет сделать себе смертельную инъекцию. Если он физически не может это сделать, тогда укол сделает врач или медсестра. Окончательное решение пациента в день процедуры должен будет засвидетельствовать его лечащий врач. Ну, я говорю о Франции, а вот в некоторых странах Европы, а именно в Испании, Нидерландах и Бельгии, эвтаназия неизлечимо больных уже легализована. В Германии и Италии медицинская помощь в добровольном уходе из жизни декриминализирована, но еще не легализирована. В Британии, как и во Франции, споры о добровольном уходе из жизни уже идут много лет. Проект закона о ней парламент, как ожидается, заново рассмотрит этой осенью. Во Франции против закона выступают, в частности, католическая церковь и часть медиков. Нижняя палата, Национальная ассамблея проголосовала за него теперь уже 4 раза, а Верхний Сенат, где большинство имеют правые партии, 3 раза отклоняла его. При этом результаты опросов показывают, что уверенное большинство французов за то, чтобы дать смертельно больным право выбора между паллиативным лечением и добровольным уходом из жизни. Перед голосованием в парламенте премьер-министр Лекорню сообщил, что отдаст некоторые статьи закона на рассмотрение Конституционного совета, органа, который следит за соответствием законам Конституции Французской Республики. Президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает закон, но его премьер-министр относится к этой идее с осторожностью. Лекорню намерен просить Конституционный совет оценить прежде всего 3 аспекта закона. Первый. 2 дня, дающиеся на размышление и окончательное подтверждение желания уйти из жизни. Критики закона считают, что 2 дней мало. Второе. Насколько способны давать осознанное и продуманное согласие на уход из жизни пациенты с нарушениями способности к суждению? Третье. Правомерно ли будет, что медицинские и прочие учреждения, сам смысл существования, который заключается в оказании паллиативной помощи смертельно больным, смогут теперь помогать этим больным уйти из жизни? Так что, видите, вроде бы с одной стороны проголосовали, парламент Франции принял такой закон о помощи в уходе из жизни, несмотря на сопротивление многих депутатов. И еще раз говорю, что, судя по опросам, большинство

0: французов поддерживают закон об эвтаназии, но у него есть и много противников. Некоторые из них, такие как, например, акция специальная была во Франции, они говорят, что сторонники эвтаназии считают тяжело больных обузой. И вот в связи с этим, уважаемые радиослушатели, множество ассоциаций возникает, связанных с самоубийствами людей. Ну, раньше люди не рассчитывали на помощь врачей, если у них возникала мысль о самоубийстве. Они, в общем-то, делали это сами. И я очень часто вспоминаю Джека Лондона. И хочу просто сказать, уважаемые радиослушатели, что 22 ноября 1916 года Джеку Лондону было 40 лет, 10 месяцев, вот, и 10 дней. И он принял, у него были разные там болезни и так далее, и так далее. И он принял какие-то таблетки, и через несколько часов он умер. И вот до сих пор, если читать какие-то книжки о Джеке Лондоне, то до сих пор, или статьи о нем, то до сих пор идут вообще-то, знаете, споры. Он ошибся, когда принимал количество таблеток и умер от передозировки, или он специально, так сказать, специально принял такое количество таблеток, чтобы уйти из жизни. Я, например, лично, я хорошо знаю биографию Джека Лондона, хорошо знаю его творчество. Я лично, например, думаю, что Джек Лондон, несомненно, покончил жизнь самоубийством. Потому что самоубийство – это одна из, в общем-то, часто повторяемых тем в его творчестве. И его автобиографический герой Мартин Иден покончил жизнь, вы помните, самоубийством. Самоубийством кончали жизнь и некоторые другие герои рассказов, повестей Джека Лондона. Так что, в общем-то, я хочу вам сказать, что я верю, что это было сознательное самоубийство, а не ошибка в приеме лекарств. И в то же время, уважаемые радиослушатели, вот жизнь меняется сейчас. Ну, раньше люди кончали жизнь самоубийством разными, скажем так, способами. И вообще, что такое самоубийство? Иногда, наверное, мне кажется, я не врач, конечно, и мало что в этом соображаю, но иногда у меня такое чувство, что самоубийство – это, знаете, иногда решение одного момента в жизни. Потому что, в принципе, самоубийство часто очень... связано с каким-то определенным моментом жизни. Вот, например, я вспоминаю Артура Рубинштейна, знаменитого музыканта. Так вот, Артур Рубинштейн был в Париже в молодом возрасте, и у него все плохо получалось, все не ладилось у него в жизни. Вот. И он решил покончить жизнь самоубийством. Ну, он не знал, как покончить жизнь самоубийством, потому что, думал и решил, что лучше всего там с помощью веревки повеситься. А веревки у него дома не было. И он вышел на улицу, и чтобы купить веревку. И пока он гулял по улице, это у него настроение прошло, и он еще прожил после этого несколько десятков лет. Так что я был счастлив, что не покончил жизнь самоубийством. Так что самоубийство иногда – это дело минуты. И когда вот здесь говорится о том, я вот приводил информацию из Франции, там два дня дать размышлять и так далее, это все очень относительно. И когда я говорил о том, что от боли, в общем-то, люди спасаются... Знаете, в общем-то, боль такое чувство в разной степени, конечно, которое у людей есть, ну, бывает очень часто. И, в общем-то, в принципе, и, как говорится, и от боли, в общем-то, надо застраховаться тем, что она или проходит, или не проходит, но она частица нашей жизни. И жизнь с болью лучше, чем жизнь вообще устраненная из того, что сделано с человеком, если он кончает жизнь самоубийством. Ну и еще многие говорят о том, что уровень счастья низкий у людей. Из-за этого они многие, ну, не только больные люди, но и люди здоровые, в общем-то, тоже уходят из жизни. Все бывает, знаете, в жизни. Жизнь представляет выбор. Из одних и тех же кирпичей можно построить храм или соорудить хлев. За одно и то же время можно сделать что-нибудь такое, знаете, стоящее или никчемное. А еще можно бухать десятки лет жизни на сидение перед ящиком и на разную копеечную суету. Ну, когда я говорю перед ящиком, я имею в виду телевизор, да. Да, так что, в общем-то... Тем более, что времена меняются, уважаемые радиослушатели. Вот я говорил о том, что вот многие французы против этого, потому что, в общем-то, их дети иногда, бывает и так, что подталкивают к самоубийству отца или матери. Лет 70 примерно назад Эрих Мария Ремарк, на мой взгляд, замечательный писатель, Эрих Мария Ремарк говорил, что в наше время дети сердятся на своих родителей, что они медленно уходят из жизни. После этого прошло высказывание 70 лет примерно. И мне кажется, что сейчас таких случаев очень-очень много, когда дети, в общем-то, сердятся на родителей, сердятся на то, как родители, ну, в общем-то, очень медленно расстаются с жизнью. И вообще, есть такое выражение, что дети... Дети оценивают родителей с той точки зрения, что если родители тратят на детей больше средств, чем дети на родителей, то дети за то, чтобы они дольше и дольше жили. Но вы знаете, что далеко не все родители могут средства тратить больше, чем дети на них уже в пожилом возрасте. Ну и так получается, уважаемые радиослушатели, что жить иногда в обстановке, ну, когда нет явных признаков того, что, в общем-то, жизнь очень-очень тяжелая, но есть чувство беспокойства и так далее, особенно когда есть рядом с тобой находятся люди, которые говорят тебе там, что страдания твои вообще такие сильные и прочее-прочее, и как-то психологически на тебя воздействует. В общем-то, очень много размышлений на этот счет. Ну и все зависит, конечно, от уровня счастья. И я повторяю, иногда человек может быть совершенно здоров, но уровень счастья у него очень низкий, и он уходит из жизни добровольно. Такое тоже бывает. Не знаю, как вы, но я за всю свою жизнь, уважаемые радиослушатели, не встречал ни одного, подчеркиваю, счастливого человека, такого, чтобы он был удовлетворен уровнем своего счастья и не хотел бы чего-то еще для еще более полного. То есть я встречал, конечно, счастливых людей, и вы встречали хороших, счастливых людей. Но мне кажется, часто это бывает временное счастье. Сегодня человек счастлив, потому что он женился, или у него сегодня ребенок родился, или на работе он повышение получил, или квартиру приобрел, или брелок красивый, лотерею выиграл, или команда его футбольная победила. Но это сегодня. А завтра проблемы в семье могут быть. И на работе, и квартиру надо ремонтировать, любимая команда подводит. В лотерее нет больше никакого везения. Мне кажется, все дело в том, что нынешнее поколение, мне кажется, больше, чем другие поколения до нас, разучились быть счастливыми. Мы не умеем быть счастливыми, мы не овладели этим высоким и необходимым для жизни искусством. Я так полагаю, возможно, ошибочно, что нет полного счастья на Земле. И никто не знает, как до этого счастья добраться, какую дорогу выбирать. Помните, когда Алиса, та самая Алиса, что из «Страны чудес», беседовала с котом? «Вы не будете столь любезны сказать, какой дорогой не выйти отсюда?» «Это в значительной мере зависит от того, куда вы хотите прийти», — ответил кот. «Не безразлично, куда», — сказала Алиса. «Тогда нет разницы, какой дорогой ты пойдешь», — сказал кот. Мне кажется, что этот кот был мудрым и знал, что направление пути зависит от направления цели. А мы все путаемся, не догадываемся, куда нам идти за счастьем. Конечно, некоторые скажут, что прекрасно знают, что нужно для счастья. Абсолютно все выскажутся за то, что им необходимо здоровье и свое, и здоровье своих близких. Многие признаются, что мечтают о денежках. Причем не обязательно о очень больших миллионах, а о том, чтобы нормально жить, без хлопот, не отказывать себе ни в чем необходимом. Еще многие скажут, что главное для них, чтобы дети вышли на светлую, широкую дорогу жизни. Многие поведают о своих сокровенных мыслях, касающихся власти, любви, машины, выпивки, охоты на слонов, ограбления банков, собирания бабочек. Ну, я шучу, конечно, но много разных способов есть, да, о сокровенных мыслях. Этот список можно было бы продолжать до бесконечности и заполнить им, в общем-то, 5 толстых тетрадей и одну тоненькую. Но сколько людей имеют все это и вовсе несчастливы? Когда здоровье есть, его не ощущаешь, его просто не ценишь. Здоровые люди, как правило, здоровье не ценят. Но если ценят, то только, так сказать, словесно. Вот, так что не ощущаешь здоровья, когда оно есть. Деньги, а разве крест, помните, ставший олицетворением богатства, был счастлив? И к тому же известно, что богатые тоже плачут. И вы знаете все эту легенду о крезе, когда его победили и когда его хотели сжечь на костре, он стал кричать: «О, Солон, о, Солон!» Почему он стал вспоминать Солона? Потому что Солон, мудрец греческий, когда встречался с Кресом, Крес сказал: «Кто самый счастливый человек на земле? Я, потому что я самый богатый». И Солон это сказал: «Ни один человек не может себя счастливым считать до тех пор, пока он не будет уходить из жизни. Последние дни только своей жизни он может ощутить, он был счастливым или нет». И его помиловали, Креса, после этого. На его могиле было написано, что: «Путник, не трогай эту могилу, под землей лежит человек, который владел когда-то половиной богатства мира». Итак, деньги. Богатые, как говорится, тоже плачут. Любовь. А разве так счастливы были в конечном счете Ромео и Джульетта, Тристан и Изольда, Бонни и Клайд? Власть. У сколько власти было там, вспомним, там Чингисхана, Нерона, Наполеона и многих других людей. Ну и что? Считаете ли вы их примером для подражания? Талант. А как кончили жизнь Моцарт, Ван Гог? Помните? Вы хотите непременно заполучить блондинку с красивым бюстом? Судьба вам улыбнулась, блондинка ваша, но уже через короткое время вы хотите брюнетку с не столь очевидными достоинствами. Так что все по-разному в жизни. Или вот взяли за правило повторять такую несусветную банальность из кино. Помните, счастье – это когда тебя понимают. А вы задайтесь вопросом, от кого вы требуете понимания? Ну, понимает тебя Джон Смит или Иван Иванов, или ваша жена, даже если у вас есть секретарша, ваша секретарша вас понимает. Что вы от этого так счастливы? Вот понимают ли вас многие люди сегодня? И отдельные люди, и все остальное человечество. И, в общем-то, можете вы сказать, что у вас с ними контакт. Противоречив человек, ему всегда чего-то недостает для счастья. Да и не знаем мы, что такое счастье. Есть такой старый еврейский анекдот. Сын говорит отцу о том, что хочет жениться на девушке по фамилии Кац. Отец против этого брака, потому что у девицы Кац нет никакого приданого. Но сын настаивает, доказывает отцу, что он может быть счастлив только с ней одной. «Быть счастливым, — изрекает отец, — а что ты от этого будешь иметь?» Ну что ж, уважаемые радиослушатели, я на некоторое время прерываю свою передачу для рекламной паузы, а потом это продолжу.
1: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
2: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
3: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучше.
7: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
8: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
7: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
9: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
0: Итак, после рекламной паузы продолжаем нашу программу, уважаемые радиослушатели. В эфире передача Михаила Бузукашвили «Плюс один». И, как я часто говорю, если хотя бы один радиослушатель не то чтобы согласится со мной, но воспримет сказанное мною как информацию к размышлению, цель передачи будет выполнена. Ну, я одним из поводов для этой передачи сегодняшней для меня послужило то, что произошло во Франции. Там было голосование по поводу эвтаназии. И относительно незначительным количеством голосов было принято, в общем-то, решение, что люди могут кончать жизнь самоубийством с помощью врачей. Причем в Сенате вот три раза вот эта тема рассматривалась, и все три раза в Сенате Франции это было отклонено. Ну, я говорил о некоторых противоречиях, которые связаны с уходом из жизни, что иногда уход из жизни... Если человеку дать еще подумать день, два, три, то он может переменить свое мнение, и приводил некоторые примеры. Ну, уважаемые радиослушатели, наверное, прав был Оскар Уайльд, говоривший, что... Я говорил о том, что уровень счастья во многом определяет жизнь человека и долголетие его. Так вот, прав, наверное, был Оскар Уайльд, говоривший, что хуже неосуществленной мечты есть мечта осуществленная. Мечта, она всегда в процессе, в развитии, и если мечта осуществилась, и нет другой за ней, то движение прекращается, а без этого жизнь приобретает весьма угрюмые и даже уродливые формы. Если мечта очень конкретна и достижима, то ее осуществление чревато разными неприятностями. Почитайте газеты. Сколько заскоков, депрессии, вроде бы благополучных людей, у которых все есть, о чем другие помыслить не могут. И тем не менее у них эти депрессии. Иногда складывается такое впечатление, что несчастья нам просто необходимы. Без них мы хиреем. Так же, как становится неврастенником дикий зверь, который живет в просторном вольере, не голодает, защищен от опасности и вроде бы все имеет. Какой-то чудак придумал для нас, всех людей, определение, что мы homo sapiens, что значит человек разумный. На мой взгляд, это ерунда какая-то. С тех пор, как мы стали передвигаться на двух ногах, а не на четырех лапах, и взяли в руки дубинку, чтобы крошить черепа наших близких, мы делаем все, чтобы доказать, что мы никакие неразумные существа, а совсем наоборот. Если мы собираемся в пары с существами противоположного пола и создаем семью, то очень часто мы портим друг другу жизнь и делаем ее невыносимой. Ну, я и не раз говорил, что в семейной жизни сейчас, если раньше семейная жизнь была относительно, так сказать, прочной, то сейчас в семейной жизни все больше и больше разводов, все больше и больше, скажем так, несогласия между мужем и женой. Если мы работаем вместе в коллективе, то нередко так отравляем друг другу существование, что точно становится. Недаром для коллектива единомышленников часто больше подходит определение серпентарии, что в переводе с латыни, как известно, означает гадюшник. Ну, в общем, я не говорю о том, что какие бывают еще катаклизмы в мире и так далее, которые, может быть, не затрагивают нас лично, но в принципе, ну, сказывается так, так или иначе сказывается на нашей судьбе. И после этого мы будем утверждать, что мы homo sapiens, мне кажется, весьма сомнительно. Это с моей точки зрения, возможно, я ошибаюсь. Около 100 лет назад были написаны строчки о том, что для веселья планета наша малооборудована. С тех пор много гроз прогремело и воды утекло. Наш маленький глобус стал еще менее приспособлен к улыбкам. Но это на уровне вселенском, а не личном. Говорят, раньше люди больше жили в счастье и гармонии, радовались простым человеческим проявлениям. А мы сейчас достигли невероятных успехов на пути прогресса, обложились со всех сторон электроникой, одеваемся во все модное, едим зимой клубнику и бананы. А все равно нельзя сказать, что у нас распирает от счастья. Не надо идеализировать прошлое с его средневековыми ценностями и думать о том, что золотой век позади. Наоборот, надо думать, что лучше у человечества и у каждого из нас впереди. Но мы ударяемся в другую крайность, лихорадочно пытаемся избавиться от того, что представляется нам старомодным и отжившим. Все стремимся к усовершенствованию, все хотим вокруг улучшить, но при этом общий уровень счастья на планете вроде бы не кажется, возможно, я ошибаюсь, не растет, а снижается. Вот, например, раньше была моногамная семья, которая, ну, я об этом уже говорил, но хочу повторить, потому что это одно из самых, по-моему, больших изменений в нашей жизни. Раньше была моногамная семья, теперь один развод за другим, да и браки однополые разрешаются уже кое-где. Но радости от этого в целом не прибавляется. Раньше наши предки писали письма, которые шли порой месяцами, а мы теперь вместо писем говорим: созвонимся вечером или созвонимся на днях. Вроде бы так удобно стало, а вот больше ли у нас удовлетворения от жизни, чем у наших предков лет 200 назад? Я сомневаюсь. Такие понятия, как честь, долг, достоинство, стыд, мы заменили понятиями деньги, удобство, выгода, нужное знакомство. Лучше от этого нам стало жить? Почему вокруг столько одиноких, мучающихся комплексами, вечно живущих в напряжении людей, ожидающих каких-нибудь пакостей от окружающей жизни? Наш мир не стал лучше, но мы-то, каждый из нас в отдельности, может получить свою толику счастья. Вокруг полно людей, которые заботятся о всеобщем счастье и хотят навязать свое понятие о благополучии и процветании всем вокруг. У меня лично такие люди вызывают иногда сомнения. Пусть думают о себе и не навязывают свое понимание хорошей жизни всем. Но я не раз вспоминал тех, кто меня слушает, французскую писательницу Колет. Как-то она, предаваясь размышлениям о прошлом, сказала: какая же у меня была прекрасная жизнь. Жаль только, что об этом я раньше не догадывалась. Это, по-моему, превосходные слова. Я их вспоминаю очень часто, и мы чаще всего не догадываемся, что мы счастливы. Представьте на минуту, что сегодня у вас не просто какой-то заурядный день, а просто замечательный. Подумайте о том, что, может быть, придет такой день, такой миг, когда вы, вспомнив день сегодняшний, будете корить себя за то, что не ощущали его прекрасности, и мечтать будете, чтобы этот вроде бы простой и непритязательный кусок вашей жизни вернулся. Не знаю, достижимо ли счастье, но, в общем-то, всем желаю таланта радости жизни, чтобы вы оценили маленькие жизненные радости, которые выпадают нам практически каждый день. Надо только их разглядеть. Как спортсмены тренируют свои мышцы, надо, мне кажется, тренировать себе это ощущение радости жизни. А то ведь, все знают, что любой орган или чувство, если они без детства, отмирают. Роберт Берс, присущий всем пьяницам проницательностью, прекрасно сформулировал кредо жизни человека, который хочет быть всегда в хорошем настроении, доволен и малым, а большему рад. Это не означает, что не надо стремиться к чему-то большему и труднодоступному, труднодостижимому. Надо, но не забывайте, что не надо забывать, что в этой что счастье не конечная остановка, а путь к этой остановке. И хотите вы ее, и хотя вы ее пока не достигли, не следует, мне кажется, забывать при движении и цели улыбаться солнцу и подставлять лицо ветерку. Вспомним, когда мы последний раз встречали рассвет. Есть, наверное, такие люди, которые встречают рассвет часто, но, наверное, немного, а большинство не могут припомнить. Но откуда быть тогда счастливыми? Это ведь один из, мне кажется, признаков счастья. Для счастья не обязательно надо иметь большие веские поводы. Достаточно иногда и вида восходящего солнца или лунной дорожки, отражающейся в морской глади. Ну, некоторые из вас скажут, что никаких конкретных советов я не даю, как быть счастливым. Много вы от меня хотите. Я не знаю дорогу к счастью. Если бы я знал дорогу к счастью, такую всеобщую, то был бы не журналистом средней руки, а величайшим мудрецом. Потому что человечество испокон веков безуспешно задается вопросом: как же быть счастливым? И вообще, мне кажется, следует опасаться тех, кто все знает и ни на минуту не сомневается в том, что надо делать всем вокруг. Когда-то Пифагор сказал царю Птолемею, желающему скорее выучить геометрию, что нет царских путей геометрии. Поэтому каждый человек должен искать, мне кажется, свой путь счастья. И еще подумать над старой истиной. Если вы делаете то, что делали всегда, то вы получите то, что всегда получали. А если хотите получить нечто другое, то сделайте что-нибудь другое, новенькое. Как говорится, если вы несчастливы сегодня, будьте счастливы завтра или на следующей неделе. Но непременно будьте. Так что вот это одна из тем, уважаемые радиослушатели, о жизни, о некоторых приватностях жизни, которые и сообщение прошлой недели я получил. Еще, уважаемые радиослушатели, некоторые соображения у меня связаны с чемпионатом мира по футболу. Я уверен, что многие из наших радиослушателей многие матчи по телевизору смотрели. И это надо, наверное, приветствовать, потому что люди получали от этого удовольствие. С одной стороны. А с другой стороны, я иногда думаю, я вот по телевидению видел, там один человек говорил, что он десятки матчей смотрел. Это его личное, конечно, дело и так далее. А мне вдруг показалось, может быть, я неправильно говорю, мне вдруг показалось, что от этих десятков матчей у него немного останется в памяти. А если эти десятки часов, которые он потратил на эти матчи, он почитал бы хорошие книги, у него больше бы осталось. И вот в связи с этим иногда, знаете, возникает вопрос, что само собой разумеется, что все мужчины великолепно разбираются в политике и футболе и могут дать самые драгоценные и уникальные советы любому президенту и футбольному тренеру. С этой точки, с одной стороны, такая глубокая эрудиция восхищает, а с другой точки зрения, иногда задумываюсь, хорошо ли обладать таким гигантским объемом знаний и достоинств. И сколько у нас знаний, которые, мне кажется, не дают ничего. Сыграли матчи, мы даже это запомнили, но что это нам дает? Я, конечно, могу ошибаться, уважаемые радиослушатели, не удовольствие, конечно, дает. Но в целом, если брать жизнь, то, всегда ли знания и силы? Какие нужны знания? Я, конечно, целиком и полностью согласен с замечательной мыслью Фрэнсиса Бэкона о том, что знание само по себе сила. Но в то же время я разделяю слова царя Соломона, выступавшего под псевдонимом «Экклезиаст». Это Соломону приписывается один из самых мудрых текстов в истории человечества. Так вот, он писал, что во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь. В наше банальное время и в нашей действительности до таких скорбных высот познание не поднимается. Скорее всего, часто у многих людей, на мой взгляд, многие знания превращаются в самое что ни есть бесполезный груз. Это все связано со многими видами, так сказать, деятельности и интересов. Это, знаете, когда едешь куда-нибудь, носовал в сумку множество вещей, которые окажутся потом совсем ненужными, а вот главное с собой взять забыл. Я так полагаю, что чем меньше у человека своего дела и своей жизни, тем больше он живет делами других людей и их жизнью. И тем больше времени он проводит в телевизор или в компьютере, поглощая массу ненужных и чаще всего абсолютно ненужных сведений. Бывает и нужные, конечно, но редко. Я всегда поражаюсь потрясающему интересу некоторых родителей за судьбу человечества, самозабвенно погружающих себя в упоительный и нескончаемый мир политики. В принципе, я вам хочу сказать, что многие меня, наверное, покритикуют. Ах, как нехорошо, скажут некоторые из вас. Вы что же проповедуете аполитичность. В наше бурное время надо знать политику, держать палец на пульсе новостей, надо быть в курсе всех важных политических событий, чтобы делать правильный выбор. Тем более, что, в общем-то, много еще событий предстоит в жизни. Вы мне можете привести множество доводов в пользу знания политики. Вспомните разные умные изречения, доказывающие, что умные люди всегда говорили, что без постижения тайн политики вы можете погрязнуть в пучине проблем. И, возможно, некоторые приведут мне изречение очень известного французского писателя и политика Шарля Монталамберга. Если вы не будете заниматься политикой, политика займется вами. Сказано, мне кажется, красиво, но значит ли это, что, вдохновившись этим афоризмом, надо бросаться в бурные волны политики, как это делают сейчас многие люди? Они жадно впитывают в себя все, что им предлагает компьютер, телевизор, газеты, журналы, весь этот нескончаемый водоворот сведений, которые обрушиваются на нас и делают нас участником безостановочного действия. Политика вошла напрочь в наши умы и поселилась в этих умах, занимая неправомерно большое место. Меня до глубины души изумляют люди, которые увлечены политикой, смотрят, слушают и читают про разные политические баталии, про то, что происходит в разных, так сказать, политических верхах и так далее, и так далее. И еще им безумно интересно, просто они жить без этого не могут, если не узнают там, что сказал тот человек, что сказал этот человек и так далее, и так далее. А через несколько дней все это забывается, и просто забиваются мозги, знаете, разной информацией, которая, в общем-то, в принципе, бывает, мало нужна человеку. И увлечение политикой меня всегда не только изумляет, но и удручает. Я встречал немало таких людей, которые как губки впитывают в себя массу политических сведений. Причем они не назовут вам имен, например, современных американских писателей, музыкантов, художников, режиссеров. Они далеки от этого, а вот каких-то там политических деятелей и так далее, они хорошо знают. А мне кажется, что от чтения книг, от слушания музыки гораздо больше пользы, чем от беспрерывного осмотрения политики, хотя политику тоже надо иногда смотреть. Вы меня поймите правильно, никого не призываю отгородиться от той повседневности, что мелькает на экранах телевизоров. Иногда происходят действительно важные события. Конечно, надо быть в курсе того, чем живет окружающий мир. Но, на мой взгляд, когда это застилает все вокруг, когда это занимает львиную часть времени, то человек, бесконечно пережевывающий эту жвачку, становится наркоманом, политическим наркоманом, который наносит себе очевидный вред. И мое глубочайшее убеждение, что вместо того, чтобы угрохать такое время на политику, лучше в это же время заняться чем-то другим. А язык какой-то новый изучать, книжку почитать, музыку послушать, фильм хороший посмотреть, ведь бывают и хорошие фильмы. Может быть, пойти на рыбалку, посидеть на солнышке, погулять, побольше шевелиться, двигать ручками и ножками, спасаясь от инфаркта и болезни Альцгеймера. Вы помните, что вы смотрели по телеку, скажем, 3 дня назад, неделю или месяц назад? Я думаю, что нет. Но вы наверняка запомнили те эмоции, которые испытали, прочитав интересную книгу классика или современного писателя, послушав музыку замечательных композиторов, сходив в музей Метрополитен, побывав на спортивной площадке или посмотрев хороший фильм. А их немало показывают по телеканалам. А Голливуд ругает, но ведь он дает порой и великолепную продукцию. Поверьте мне, я знаю многих людей, которые бесконечно комментируют высказывания какого-нибудь политика, говорящего одно и то же, но не могут найти время, чтобы прочитать книгу современного автора, пойти на выставку музея Гугенхайма. Я не говорю, что эти высказывания не надо знать, но если на это время находится, а на остальное нет, то жаль, что так сложилась жизнь, так сложились приоритеты. Жизнь как сообщающиеся сосуды. В одном прибавляется, в другом убавляется. Полезно было бы, если бы убавилась политика и прибавилось в том, что гораздо большее значение, мне кажется, имеет твоей жизни. Ибо ты творец своей судьбы. Именно своей, а не той, которая общая в огромной армии людей, убивающих время. А к чему я весь этот разговор затеял? А к тому, что мы не ценим время и зачастую тратим его на то, от чего нет пользы ни уму, ни сердцу. А наша жизнь – это, увы, небольшое время нам отпущенное. В Талмуде сказано, вы говорите, что время проходит, безумцы, это вы проходите. Я думаю, что многие из нас очень боятся свободного времени, потому что не знают, чем себя занять. И можно заняться собой, себя сделать немножко лучше, подкормить мозги доброкачественной духовной пищей, выйти в парк и там сделать первые шаги, чтобы нанести хоть какой-то урон непрерывно растущему животу. Но для этого нужны усилия, однако не хочется напрягаться. А сидеть у телевизора так просто и так комфортно. Так что, в общем-то, в принципе, я хочу вам сказать, уважаемые радиослушатели, что очень много все зависит от того, какие мы усилия прилагаем к тому, чтобы иметь возможность заниматься то, что для нас интересно. Я помню, как я расстроился больше 20 лет назад, когда узнал, что ушел из жизни Стиг Ларсен. Очень симпатичный ведь человек, который писал очень симпатичные, на мой взгляд, книги, ставшие бестселлерами во всем мире. По ним поставлены фильмы в разных странах, в том числе и в Америке. Это о девушке с татуировкой дракона, которая играла с огнем и взрывала воздушные замки. У писателя испортился в доме лифт, и он поднялся на 7-й этаж и умер от инфаркта, а было ему всего 50 лет. Очень жаль. И вот многие доводят себя до такого состояния, что сидят, все время занимаются делом хорошим часто, но надо же подумать и о себе, надо подумать и о том, что для того, чтобы дольше прожить, надо иногда отвлекаться от дела и заняться чем-то таким, что будет способствовать твоему здоровью. Наверное, и здесь можно повести речь о времени, которое нам друг или враг, в зависимости от того, как мы к нему относимся. Кстати, далеко не всегда надо бояться свободного времени, не всегда надо стремиться к бурной и полезной деятельности. Надо иногда и бездельничать. Это мне кажется полезным. Бездельничать иногда, попытаться и вообще ничего не делать какое-то время. У каждого, конечно, свои представления о том, от чего надо получать удовольствие. Время так устроено, что в одну и ту же минуту или час можно заниматься чем-то одним или ничем не заниматься. И наш здравый смысл заключается в том, чтобы правильно определить приоритеты и найти разумное соотношение между этими приоритетами. Я никого ни к чему не призываю. Просто напоминаю, что не время проходит, а мы проходим. И что жизнь предоставляет выбор. Так что вот надо этот выбор использовать. И все эти мысли мне навеяны, уважаемые радиослушатели, вот этим голосованием об эвтаназии, о том, что многие люди, к сожалению, хотят уйти из жизни, хотя, в общем-то, в принципе, каждый миг жизни, даже если он тяжелый миг жизни, он, в общем-то, есть частица этой жизни. И я желаю всем получать удовольствие от жизни, потому что это непременное условие улыбки на лице и радости в сердце. Всего хорошего, уважаемые радиослушатели. Это была передача «Михаил Бузукашвили плюс один».
10: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
11: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
12: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
13: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
14: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
15: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
16: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
17: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
18: Мой адвокат.
19: Юрий Прохин.
20: Опыт.
21: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
22: Каждый вторник в полдень. Программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.

0: Москве 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости. Новости вне политики.
2: Новости вне политики.
3: В студии Наталья Быстрицкая. Лего воссоздала поцелуй Климта. На создание трехмерной версии полотна ушло 4000 деталей. Дизайн разрабатывали вместе с Венским музеем Бельведер, где хранится оригинал. Создатели постарались передать фирменную золотую палитру, объемную фактуру картины и даже подпись. Готовая работа предназначена для размещения на стене. Набор поступит в продажу 4 августа. До конца лета Горсовет Нью-Йорка планирует одобрить не менее десятка законопроектов, меняющих правила уличной торговли. Главная цель – увеличить количество лицензий на общую уличную торговлю и на торговлю уличной едой. Горсовет также собирается значительно ослабить наказания для незаконных коммерсантов. В целом 60% жителей мегаполиса считают уличных торговцев положительным явлением и даже одним из неофициальных символов «Большого яблока». Принц Гарри и Меган Маркл могут пересмотреть свое будущее в США и вернуться с детьми в Великобританию. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники. Ранее инсайдеры уже рассказывали, что после встречи с отцом, королем Чарльзом III, 41-летний Гарри всерьез задумался о примирении с семьей. И теперь стало известно, что принц тоскует по родине. В словах источников, герцог Сассекский давно чувствовал себя изгоем в Америке, а после визита в Британию это ощущение лишь усилилось. Не секрет, что пара переехала в Калифорнию в поисках лучшей жизни, чтобы в какой-то степени заработать на славе и королевском титуле. Но американская мечта постепенно угасает, и Меган тоже чувствует себя не в своей тарелке, рассказал источник. Временным решением для пары может стать их недвижимость в Португалии. Оттуда Гарри и Меган смогут относительно легко посещать Великобританию, оставаясь при этом на нейтральной территории.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.
4: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
5: Дэвидсон Радио.
4: 620 АМ. Настройтесь.
6: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора необычной медицинской специальности. Ортопедия – это очень широкая область медицины. Если окулист занимается только зрением, кардиолог – сердцем, то ортопед – это специалист, который занимается проблемами всего опорно-двигательного аппарата. Среди органов и систем, которые находятся в компетенции этого врача – мышцы и мягкие ткани, кости и суставы, связки и сухожилия. Сегодня я представляю доктора Игоря Рубинштейна. Добрый день, доктор.
7: Добрый день, Олег. Спасибо большое за представление. Меня зовут доктор Игорь Рубинштейн. Я хирург-ортопед высшей категории.
6: Я, во-первых, хочу назвать номер телефона вашего нового замечательного офиса. Офис находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И номер телефона 718-891-0101. 891-0101. Какое у вас образование и какой ваш опыт?
7: Я хирург-ортопед высшей категории. Я закончил Корнельский университет и после этого закончил

0: Номер телефона офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. С чем обращаются к вам пациенты? С какими жалобами, симптомами нужно обязательно обратиться к ортопеду?
1: Большинство пациентов обращаются к нам с болями в суставах коленей, плечи и другие суставы. Также пациенты обращаются к нам с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний, не говоря уже о том, что они обращаются к нам с разными переломами.
0: Скажите, мы говорим про офис. Офис, а я там был, современный, очень такой модерн везде, минимализм. То есть сделано все для того, чтобы пациенты себя ощущали даже в зоне ожидания комфортно. Что происходит в офисе? Я знаю, что у вас также работают врачи других специальностей, смежных. Вот что людям ожидать от посещения, от визита к вам?
1: В нашем офисе принимают несколько специалистов, включая меня. У нас есть физиотерапия, есть доктор-реабилитолог. Мы стараемся предоставить пациенту все, что мы можем, чтобы вылечить их ортопедические заболевания.
0: Ну, еще в офисе у вас производятся уколы, блокады, но мы об этом поговорим в следующих программах. Игорь Рубинштейн в студии «Радио Дэвидсон», телефон офиса доктора 718-891-0101. И пару слов о том, о чем мы не можем не поговорить, это страховки. Вы принимаете все основные страховки и...
1: Мы принимаем большинство страховок, включая workers' compensation и no-fall страховки после автоаварии.
0: Давайте суммируем то, о чем мы сегодня говорили. В студии Игорь Рубинштейн, он хирург-ортопед, доктор высшей американской категории, офис на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue, и в офис Игоря Рубинштейна обращаются те, у кого...
1: Те, у кого болят колени, плечи и другие суставы. Также к нам обращаются пациенты с переломами, с артритом, с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний.
0: Доктор Игорь Рубинштейн. Телефон офиса 718-891-0101. 718-891-0101. Доктор, спасибо огромное и до встречи снова в нашей студии.
1: Спасибо вам большое.
2: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
7: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
8: Вы знаете... Это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
9: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
10: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
11: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. Сегодня понедельник. Как обычно, по понедельникам в первой части программы в эфире Александр Кан, наш корреспондент из Лондона. Во второй части наш корреспондент из Иерусалима Александр Майстровой. На связи наш корреспондент из Лондона Александр Кан. Александр, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Геннадий.
0: Александр, минувшую пятницу в результате безальтернативных выборов, это значит, была всего одна кандидатура. Она прошла. Энди Бёрнем стал лидером лейбористской партии Великобритании, 56-летний Энди Бёрнем. Мы о нем говорили уже в нескольких программах предыдущих. Ну и сегодня, в понедельник, состоялась официальная передача ему поста премьер-министра. С одной стороны, давайте мы поговорим о том, что собой представляет новый премьер, каковы ожидания от его политики, как внутри страны, так и в мире. С другой стороны, давайте, может быть, по свежим следам вы прокомментируете его встречу с королем Великобритании Карлом III. И, насколько я понимаю, я вот сейчас смотрю BBC, он уже выступил на Даунинг-стрит, так что уже есть о чем сказать.
1: Да, действительно, уже есть о чем сказать, но вы правы, может быть, действительно, начать стоит вот с этой самой церемонии, которая сделала Энди Бёрнем, что, разумеется, ожидалось, сделала его официально, ввела его в пост премьер-министра нового, 59-го по счету премьер-министра Великобритании. Да, действительно, все это началось с того, что... Ну, началось, конечно, гораздо раньше, но первый серьезный шаг был сделан в минувшую пятницу, когда на выборах Энди Бёрнем безальтернативный, действительно, все остальные претенденты на пост нового лидера лейбористской партии, в том числе и уходящий, ушедший уже с поста лидера партии, соответственно, с поста премьер-министра Кир Стармер, были другие претенденты, все они отпали, и таким образом Энди Бёрнем оказался безальтернативным. Значит, в пятницу он был утвержден на посту лидера партии, ну и затем последовала уже вот эта вот сегодняшняя официальная церемония. Эта официальная церемония лишь подтверждение того факта, что Энди Бёрнем должен стать премьер-министром Великобритании. Но без нее, без этой официальной церемонии, обойтись в придерживающейся конституционных традиций и правил Великобритании обойтись невозможно. Значит, началось с того, что бывший теперь уже премьер-министр Кир Стармер выступил с прощальной речью на крыльце премьерской резиденции на Даунинг-стрит 10. Сказал, что уходит со своего поста с грустью, но с ощущением того, что дело, которому он посвятил свою жизнь, было сделано, и уходит с надеждой. Он выступил в поддержку нового премьер-министра Энди Бёрнема, после чего отправился в Букингемский дворец, где он подал королю Карлу III свое прошение об отставке. Ну и после этого туда же, в Букингемский дворец, отправился и Энди Бёрнем, который встретился с королем. Повторяю еще раз, эти встречи, они не несут в себе никакого существенного содержания.
0: Они протокольные,
1: они часть церемонии, они часть протокола. Значит, на этой встрече формально Карл III, король, поручил
0: Мы показываем, для наших телезрителей мы сейчас показываем Букингемский дворец, но, видимо, Энди Бёрнем как раз туда и едет. Это мы пока. Ну, понятно, что это хроника. Да. Это уже прошло.
1: Да, это все уже прошло, да. Это все уже прошло. Значит, король поручил Энди Бёрнему формировать новое правительство. Ну и все, таким образом, Бёрнем стал премьер-министром. После чего он вернулся на Даунинг-стрит и выступил уже со своей первой речью. Значит, в отличие от всего того, что происходило до этого утром, он уже высказал какие-то свои первые программные положения, которые будут отличать работу его. Но пока еще, что важно, пока еще не сформированного кабинета. Все, конечно, с большим нетерпением ждут назначений Бернема. Он сказал, что они будут сделаны сегодня же. Но вот у нас сейчас в Лондоне 13 часов 12 минут, пока этих назначений, об этих назначениях сделано, сказано ничего не было. Но в качестве такого, чуть-чуть отходя в сторону, можно сказать о другом назначении, которое сделал еще Кир Стармер, как буквально прощальное. Он назначил или выделил место в палате лордов, в верхней палате британского парламента, мэру Лондона Садику Хану. Фигура такая, скажем, неоднозначная. Первый мусульманский лидер, первый мусульманский мэр Лондона. Ну и вот теперь он получает место в палате лордов. Шаг любопытный. Значит, с одной стороны, это повышение Садика Хана, с другой стороны, его можно рассматривать как такое, знаете, в английском языке есть прекрасное выражение «kick upstairs», то есть «вышвырнуть наверх». То есть, таким образом, Садика Хана выбрасывают, вышвыривают наверх с тем, чтобы он не имел возможности претендовать на место в парламенте и таким образом бороться за пост лидера партии. Но это так, чуть-чуть мы отвлеклись. Значит, вернемся к Энди Бернему. Значит, что он успел сказать в этой своей первой краткой речи? Очень любопытно то, что он высказал в качестве первой задачи для своего нового правительства. Первая задача. Он сказал, первую инструкцию, которую я дам своим подчиненным, это добиться того, чтобы убрать с улиц британских городов бездомных, тех, которые по-английски называются rough sleepers, то есть те люди, которые спят на улице. Это, в общем, достаточно важный шаг, потому что такие люди, спящие на улицах, они есть, в общем, повсеместно встречаются в Лондоне, встречаются в других городах, как встречаются, впрочем, и, наверное, во всех крупных городах мира. Я вот только что вернулся из Соединенных Штатов. Я не был в этот раз в Нью-Йорке, но довольно много времени провел в Сан-Франциско.
0: Вы повидали бездомных в Сан-Франциско, не повидав их в Нью-Йорке, вот я бы как сказал.
1: Да, в этот раз не повидав в Нью-Йорке бездомных.
0: Упустили возможность посмотреть на бездомных в Нью-Йорке.
1: Да, но вот в Сан-Франциско их очень много. В некоторых частях города просто, ну вы знаете, даже не протолкнуться, что называется.
0: Да мы знаем, я когда-то делал даже репортаж об этой проблеме, естественно, я там не был в Сан-Франциско с одним из корреспондентов, это вообще там кошмар, это проблема, собственно, и в Лос-Анджелесе это проблема, но в Сан-Франциско эта проблема, они, по-моему, лидируют в этом плане в Соединенных Штатах Америки.
1: Да, сейчас репутация у города, у одного из красивейших городов Америки, если не мира, вот теперь репутация такого пристанища для бездомных, конечно, печальная.
0: С другой стороны, Александр, ну как бы мы уже затрагиваем, здесь у нас это очень больная тема, поскольку вот здесь, где я нахожусь, это район, собственно, Шипсхед-Бэй. На Шипсхед-Бэй строят шелтер, то, что называется. Это вот да. для бездомных. Строят огромный дом. Я даже не знаю, сколько там человек может поместиться, который будет построен, ну, буквально рядом с элитным домом. Теперь квартиры, я недавно просто разговаривал с людьми, которые живут в этом доме, они говорят, что, ну, кошмар, говорит. И мы, говорит, продать квартиры вряд ли сможем за ту же самую цену, поскольку такое соседство, оно ведет к падению цен. Они говорят, ну, может быть, дом сгорит. Ну, так, шутят. На самом деле, это ужасающая совершенно проблема, поскольку для них строят вот эти шелтеры для бездомных. Проблема-то в Сан-Франциско не потому, что у них, у бездомных негде жить, а потому что они именно хотят жить на улице. европейцы, многие из них, они вот так вот рассматривают свою жизнь. Они хотят быть в свободном мире свободными. И этот построенный шелтер вовсе не значит, что лишит и наш район, и город уберет эту проблему. На самом деле, построить для них они все равно, они выходят спать на улицу, очень многие. Ну, естественно,
1: есть,
0: когда позволяет погода.
1: Да, есть такая проблема, есть действительно проблема, заключается в том, что многие из них по тем или иным причинам, либо по идеологическим, либо эти люди психически, быть может, не совсем нормальные, не совсем полноценные.
0: Неадекватные, будем так говорить.
1: Неадекватные, да, будем так говорить, более мягко. Да, это действительно так. И что любопытно, вот проблема эта действительно неизбывная. Это одна из тех проблем, как мне кажется, которые, в общем, ну, практически в крупных городах непреодолимо. И в качестве подтверждения этого можно Бернаму напомнили, что он, будучи мэром Манчестера, мы уже с вами об этом неоднократно говорили, сегодня мне об этом не напомнили, а есть смысл напомнить, что он пришел в парламент и теперь на пост премьер-министра с поста мэра Манчестера, большого Манчестера. Манчестер третий, по-моему, по величине город Великобритании после Лондона и Бирмингема. То есть это крупный город. И в Манчестере тоже, как и в других крупных городах, немалое количество бездомных, которые вот так вот спят на улицах. И Бернам, будучи мэром Манчестера, обещал эту проблему решить. И еще 4 года тому назад. Ну и, в общем-то, ничего удивительного.
0: Нет, это все-таки удивительно, Александр. То, что одно из главных тем, первое, что мы сейчас обсуждаем, среди высказанных, планируемых каких-то решений будущего, уже настоящего премьер-министра, это проблема бездомных. Я думаю, что здесь нужно подчеркнуть, что это в немалой степени еще и проблема идеологическая, но -политическая. Конечно. Поскольку многие, особенно леволибералы, они считают, что человек вправе жить там, где он хочет, а при этом он не дает жить другим. Ведь проблема в том, что бездомный, он может вести себя совершенно безобразно по отношению к соседям в его районе. И они ничего в данном случае сделать не могут. Пока он не пришел и кого-то там не ранил, не убил или там не поджег что-то. Иными словами, это проблема, которая в немалой степени еще и несет в себе такой идеологический оттенок. Они имеют право жить везде, вот так. В ущерб тем, кто находится рядом, очень часто.
1: Ну, здесь речь идет не о том, что они имеют право жить где бы то ни было, а речь о том, по крайней мере, вот те вот как бы идеалистические, быть может, осмелюсь сказать, что в какой-то степени это идеалистические представления о том, что этим людям должно быть предоставлено жилье, или, по крайней мере, должны быть предоставлены условия для того, чтобы они, быть может, обрели какую-то работу, обрели возможность жить и так далее. Ну вот, повторяю еще раз. Бернам на посту мэра Манчестера, он пообещал решить эту проблему. Ну и, как и следовало ожидать, в общем, это сделать ему не удалось. И когда его сегодня уже спросили, вот, мол, вы еще на посту мэра Манчестера обещали эту проблему решить, и вам это не удалось, что вас заставляет возвращаться к ней опять и считать, что в этот раз вы сможете ее решить уже не только в городском, но и в общенациональном масштабе. Он как раз говорил о том, что в городском масштабе ее решить невозможно. Мы пытались, говорит, мы предприняли целый ряд серьезных и важных мер в Манчестере, но к нам приходят бездомные из других городов. И проблема эта общенациональная, и решить ее можно только в таком вот общенациональном масштабе. Ну, посмотрим. Я достаточно скептически, честно говоря, отношусь к этому, как, знаете, как и к другим попыткам искоренить, там, я не знаю, наркоманию, искоренить проституцию. Многие политики на протяжении десятилетий в разных городах и странах мира пытались это сделать, но это, видимо, те пороки социальные, которые, в общем, присущи капитализму, присущи большим городам, и решить их очень трудно.
0: Александр, ну что бы я отметил, вот наш разговор разговор сейчас, у меня вызывает ощущение, что Бёрнем, он все еще остается, ну, ментально мэром города Манчестера, поскольку эту тему он поднял одной из первых. Да. Премьер-министр говорил бы об экономике. Ну, понятно, что он и говорил об этом, но все-таки вот мы сейчас с вами 5 минут обсуждаем тему бездомных, которая, понятно, очень беспокоит мэра Манчестера, но для премьер-министра, может быть, это не самая такая основная целенаправленная задача. Как вы считаете?
1: Может быть, действительно. Тут я с вами, пожалуй, соглашусь.
0: Он сказал, кстати, что позвонит, да. Наверное, первые звонки, это будут Трампу и Зеленскому.
1: Да, это как раз...
0: Вот это уже слова не мэра, но премьер-министра. Да, не мальчика, но мужа.
1: Одного государственного деятеля. Он подчеркнул преемственность политики своего нового кабинета по отношению к Украине. Сказал, что Британия, как и прежде, будет всячески поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией. И это достаточно важно. Ну, Зеленский, в свою очередь, уже тоже подчеркнул, поздравил Энди Бёрнема с его новым постом, сказал, что Британия всегда была одним из глобальных лидеров, и мы готовы работать вместе во всех возможных форматах. Мы высоко ценим политическую, оборонную и ценностную поддержку, которую Великобритания оказывает нам, Украине. Основа наших двухсторонних решений, отношений, она крепче сейчас, чем когда бы то ни было, и мы продолжим укреплять эти отношения. Я жду с нетерпением возможности поговорить с вами сегодня. Это вот сегодня опубликовал, еще до этого телефонного разговора Зеленский опубликовал этот пост у себя в соцсетях. Ну, еще, кстати, раз уж мы заговорили об Украине, наверное, можно сказать, что есть смысл сказать, что Кир Стармер буквально за день до своего ухода с поста премьер-министра в четверг минувший, он побывал с визитом в Киеве. И таким образом подчеркнул тоже приверженность позиции британского правительства по поддержке Украине. Ну, если говорить еще о каких-то других приоритетах, которые пока мы можем обозначить в виде того, что будет делать новое правительство, это... Ну, во-первых, здесь тоже достаточно было одно из первых, не знаю, насколько это важно, точно так же, как бездомные, это отказ от цифровых удостоверений личности, которые правительство предыдущее намеревалось ввести. Бёрнем заявил, что он откажется от этих цифровых удостоверений личности. Дальше он намерен, что это, вот это уже, пожалуй, важно, он намерен возобновить добычу нефти в Северном море у берегов Британии. В этом, кстати, его поддержал Дональд Трамп, который призвал Великобританию увеличить добычу нефти. Ну, понятно, что в нынешних условиях, когда поставки нефти через заблокированный Ормузский пролив сильно ограничены, что ведет к росту цен, об этом мы с вами, наверное, еще поговорим сейчас. Но, во всяком случае, вот это тоже одна из его инициатив. Ну, а если говорить о назначениях какие-то, которые мы ожидаем сегодня, поначалу предполагалось, я даже, кстати, вам говорил, предполагалось, что второй по значимости пост в кабинете, пост министра финансов займет прежний теперь уже министр энергетики Эд Милибанд, однако в последние дни на этот пост прочат все больше и больше министра внутренних дел Шабан Нурлану Махмуд. Вот эта женщина, мусульманка, которая очень хорошо себя проявила на посту министра внутренних дел, кстати, в том числе и в борьбе с иммиграцией нелегальной. Ну вот, теперь предполагается, она считается фаворитом на этот важнейший пост министра финансов. Ну, будем ждать. Я думаю, что во всяком случае уже сегодня многое из этого станет известно, и мы сможем с вами, если будет интерес, обсудить эти состав нового британского кабинета и какие-то проявившиеся в течение предстоящей недели направления действия нового правительства. Мы сможем с вами обсудить во время нашей следующей встречи.
0: Александр, если подвести итог, ваши личные ожидания, насколько это будет продолжение курса Кира Стармера, насколько можно ожидать каких-то резких движений, как вы считаете?
1: Я не думаю, что здесь можно ожидать каких-то резких движений. Как я уже говорил во время наших предыдущих с вами разговоров, Бёрнам пользуется популярностью, в отличие от Стармера. Стармер такой человек без харизмы и большой популярностью не пользовался. Так, кстати, одна из важнейших вещей, которые сказал Стармер, он сказал, что он 7-й премьер-министр, который входит в резиденцию Даунинг-стрит.
0: Бёрнам сказал, не Стармер, а Бёрнам.
1: Бёрнам сказал. И он сказал, что это, конечно, неправильно. Мы должны добиться стабильности, мы должны обеспечить стабильность работы нашего правительства.
0: Ну, вот, он седьмой за 10 лет, он пятый четвертый за последние 5 лет.
1: Ну, 7-й за 10 лет.
0: Да.
1: То есть там была чехарда у премьер-министров консервативного правительства до того, как Стармер пришел к власти. Там была буквально полная, что называется, чехарда. Вот. Ну и собственно, Стармер продержался тоже недолго, всего 2 года. Ну, вот теперь Бёрнам надеется продержаться больше. Очень каким-то показателем того, насколько тверды или прочные позиции нового премьер-министра станет реакция биржи. Ну, пока точно мы ничего сказать не можем на финансовых рынков. Уже завтра это станет ясно, потому что это, как мы знаем, один из самых верных индикаторов того, в какой степени точно и верно будет действовать новое правительство. Подождем.
0: Еще одна тема – противостояние США и Ирана. Противостояние не стихает, противники обмениваются ударами. При этом сообщается, 2 американских солдат погибли в Иордании. Там еще третий погиб, по-моему, в Кувейте.
1: Да, уже и третий погиб, да.
0: Давайте немножко об этом. Это касается, кстати, и темы, которую вы затронули – цены на нефть.
1: Совершенно верно. Это абсолютно все самым прямым образом отражается на ценах на нефть. Вот где-то я уже сегодня видел сообщение о том, что она превысила $90 за баррель. Самая высокая цена с 11 июня, то есть с больше, чем за месяц. Ну, Соединенные Штаты, по крайней мере, так нам сообщает Washington Post, они рассматривают возможность расширения боевых действий против Ирана. Готовятся планы масштабной операции после того, как за последнюю неделю от иранских ударов погибли несколько американских военнослужащих. Иран продолжает наносить удары по, главным образом, по Кувейту, удар по Сирии. Соединенные Штаты наносят удары по территории Ирана. То есть, в общем, все надежды, все какие-то обещания на то, что этот конфликт будет приостановлен, что достигнуты мирные соглашения, все это похоже растворилось в воздухе, и война идет, война продолжается. Быть может, здесь нет таких уж, знаете, очень сильных боевых действий, большого количества жертв, но, тем не менее, война идет. И это, пожалуй, самое главное. И самое главное в этом то, что это мешает нормализации судоходства по Ормузскому проливу и, таким образом, торможению роста цен на нефть, не говоря уже о ее снижении.
0: Александр, время подходит к концу в первой части программы. Ну как можно об этом не сказать? Вчера на стадионе MetLife в штате Нью-Джерси финальным матчем между сборными Испании и Аргентины завершился чемпионат мира по футболу. Ну, кстати, вот президент Трамп, он присутствовал. Ну, а что касается Англии, то она вновь не оправдала надежд своих болельщиков. Я напомню, уступила в полуфинале команде Аргентины. Но зато в матче за третье место победила Францию. Такой хоккейный счет 6-4. Вам, как футбольному болельщику, честно, за кого вы болели?
1: Ну, разумеется, я болел за Англию. За кого еще я
0: болел? Понятно. А в финале? Все равно за Англию.
1: А в финале, вы знаете, в финале я болел за Испанию. Ага. Ну, отчасти, быть может, потому что именно Аргентина выбила Англию в полуфинале. Ну, отчасти, потому, знаете, я пришел к этому моменту, к финалу, и у меня не было твердого ощущения, за кого я буду болеть. Ну, как бы обе команды сильные, обе команды интересные, но потому как, в общем-то, безобразно, я бы сказал, играла команда Аргентины в финале. Вот вам простые цифры. К концу матча Испания нанесла 20 ударов по воротам Аргентины. Аргентина ни одного. То есть пассивность...
0: Ну, они рассчитывали пенальти потом добиться.
1: Они рассчитывали на пенальти. Ну, знаете, такой расчет, он никогда ни к чему хорошему не приводит. Точно так же, как он не привел ни к чему хорошему сборную Англии в матче против Аргентины. Вот точно так же он не привел ни к чему хорошему и Аргентину против Испании. Испанцы в дополнительное время все-таки сумели забить гол, ну и стали чемпионами мира второй раз в своей истории. Первый раз они стали чемпионами мира в 2010 году, теперь они двукратные чемпионы мира. Ну, невозможно не сказать о присутствии президента Трампа. Большие меры безопасности были на этом стадионе MetLife в Нью-Джерси. Сидел Трамп вместе со своей супругой за пуленепробиваемым стеклом. На трибуне рядом с ними сидели король Испании, премьер-министр Канады Джеймс Карни и президент Мексики Клаудия Шейнеман, потому что, как известно, три страны являются хозяевами этого чемпионата. Трамп спустился вниз, когда матч закончился, и вручал Кубок мира капитану испанской сборной Родри. А затем произошел такой курьезный, я бы сказал, эпизод. Он попытался встать в ряд испанских футболистов, которые фотографировались в качестве победителей. И президент Международной футбольной федерации Джани Инфантино вынужден был как-то мягко и настойчиво дать понять Трампу, что ему там не место. Ну, для американского президента, как бы ему трудно представить себе, что где-то есть что-то, для него нет места. Это вызвало определенную такую...
0: Ну, мы видим, он спокойно. Вот мы как раз наблюдали этот момент. Я просто представляю себе ужас служб безопасности, когда Трамп вышел на поле, при этом никакие щиты его не охраняют. Можете себе представить? Да. Уже постоянно же идет разговор о том, что в Иране там выпустили, что там, фетва называется, об уничтожении президента Соединенных Штатов, и вдруг он выходит на поле, со всех сторон он не только обозреваем, как-то можно петардой какой-то. Вообще, я не знаю, я не представляю себе. Такой выход на поле, это, конечно, большой риск.
1: Да?
0: Просто риск.
1: Ну, вы знаете, это действительно, я согласен с вами, это риск, но это как бы традиция. Глава государства, хозяина чемпионата мира должен выходить, выходит и вручает Кубок мира команде победительниц. Точно так же, как Путин выходил на поле стадиона Лужники в 2018 году. Шейх Катара выходил на поле своего стадиона в 2022 году. Ну и так далее. То есть это как бы сложившаяся традиция. Ну и Трамп, конечно, не хотел ее нарушать, тем более, что это для него действительно еще один повод показаться на телеэкранах.
0: Но если вернуться к результату, Испания просто блестящая сборная. 38, да, по-моему, подряд побед. 38
1: подряд действительно.
0: Это что-то фантастическое.
1: Да, это очень, очень сильная, очень яркая и интересная команда.
0: Поделом они стали чемпионами.
1: Да, абсолютно заслуженно.
0: Александр, я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
1: До свидания.
2: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
3: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Ha ha!

0: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
1: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
0: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
1: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.

0: На связи наш корреспондент из Израиля Александр Майстровой. Александр, приветствую вас.
1: Приветствую, Геннадий. Добрый день.
0: Ну что, Александр, восьмую ночь подряд американские силы наносят удары по территории Ирана. Были атакованы объекты берегового наблюдения и противоракетной обороны, места хранения ракет, беспилотников, подразделения корпуса стражей Исламской революции. Ну и Иран атакует в ответ. Он обстреливает Кувейт, Бахрейн, Иорданию. Говорит о том, что это все американские базы, но попадает не только по американским базам в этих странах. Давайте с этого начнем. Тема, которую мы, собственно, с вами каждый день с этого практически и начинаем.
1: Каждый день, действительно, Геннадий. Без этого никак нельзя. Наверное, действительно, не как это у Олеши было.
0: Ни дня без строчки.
1: Ни дня без строчки, да-да-да. Вот каждый день новая строчка. Вы знаете, опять-таки, ситуация остается не вполне понятной. То есть... Стороны обмениваются такими ударами, но такое, по крайней мере, у меня ощущение, что это какая-то такая не война как таковая, а симуляция войны. Понятно, что есть жертвы среди американских военнослужащих, есть жертвы, понятно, что есть разрушения, но каждая из сторон пытается показать, что она сильнее, каждая из сторон надеется, что другая моргнет первой. Вот вопрос заключается в том, действительно, кто же моргнет первым, потому что иранцы явно не собираются моргать. Более того, они подключают к своей деятельности хуситов. И хуситы говорят о том, что они перекроют уже Мамдебский залив. То есть тот залив, который является продолжением Красного моря, и который фактически заблокирует тогда выход из Суэцкого канала. То есть, если мы суммируем, то через Персидский залив, Ормузский пролив, идет где-то 20% грузов судоходства, и через вот этот вот Баб-эль-Мандебский залив, с трудом, конечно, я выговариваю, но тем не менее, где-то 15%, то есть треть мирового судоходства идут именно через эти проливы. Иран блокирует уже Ормузский пролив, но Соединенные Штаты со своей стороны тоже его блокируют, это двойная блокада. Ну а хуситы заявляют, что они будут брать в заложники суда, обстреливать их, танкеры, то есть они хотят нанести максимально, естественно, по распоряжению Тегерана все это делается, максимальный ущерб судоходства, в результате чего нефть подскочит до значительных высот, несомненно, я думаю, что даже больше 100, значительно, может быть, больше 100 долларов за баррель, и мировая экономика будет поставлена, ну, весьма-весьма неприятное такое положение, мир окажется в кризисе. И это главная угроза Ирана. Со своей стороны Соединенные Штаты, Трамп могут, как я уже не раз говорил, просто, ну, на мой взгляд, это в течение считанных дней уничтожить всю инфраструктуру этого режима, которая его субсидирует. То есть это и порты, и нефтеперерабатывающие предприятия, и электростанции и так далее. То есть просто погрузить эту страну во тьму и в хаос, буквально и фигурально. И тогда у режима практически нет шансов, потому что жизнь и сегодня там уже невозможно, по сути, учитывая и инфляцию, и нехватку воды, и проблемы даже с воздухом, потому что там огромные испарения вот этих вот переставших существовать водохранилищ. То есть жизнь там превращается уже сейчас в такое чистилище. Если Трамп нанес бы такие удары, то жизнь превратилась бы в ад, и это грозило бы наверняка свержение режима. Вот такая вот ситуация. То есть у каждой из сторон есть свои козыри. И вопрос, опять-таки, на мой взгляд, кто моргнет первым. Сегодня утром я прочитал, что представитель Министерства иностранных дел Ирана, Исмаил Багаи, он заявил, что к нему обращаются, ну, не к нему, а к собственно, правительству, режиму в Иране, обращаются с предложением начать снова переговоры. Это посредники, те же Катар, Турция, Пакистан, все наши знакомцы, но при этом они отказываются вести переговоры об Ормузском заливе, точнее, о праве вообще как-то контролировать Ормузский залив, говорят, что только мы будем, ну и Оман, так это для красивого словца, что называется, будем контролировать Ормузский залив, и это даже не является, по его словам, темой переговоров, то есть необсуждаемый вопрос. Я не знаю, насколько может Трамп согласиться пойти на эти условия, но потому что открытый пролив – это базисные условия для существования мировой экономики. Если Иран будет решать, когда ему перекрывать, когда не перекрывать, и кого пропускать, кого не пропускать, и сколько пошлин взимать, а с кого не взимать, то это уже в чистом виде рэкет, и я не думаю, что Трамп на это пойдет. Но вот такая ситуация. Еще раз я говорю, это ситуация, при которой кто моргнет первым. Посмотрим.
0: Да, эта ситуация пока не разрешается, мы которую уже нашу программу это отмечаем. При этом Цахаль готовится к возможной внезапной атаке Ирана на израильский тыл. До настоящего момента, до этого сообщения мы говорили о том, что последнее время Израиль не принимает участие в этих военных действиях. Напомню, что 28 февраля этого года именно в Израиль и Соединенные Штаты напали на Иран. Это была совместная такая операция. Сейчас идет война между Соединенными Штатами и Ираном. Ну, какая война, мы видим. Без наземной операции. Вдруг сообщение о том, что возможна внезапная атака Ирана на израильский тыл. Давайте немножко об этом поговорим.
1: Вы знаете, Геннадий, несколько забавная, я бы даже сказал, курьезная ситуация. В чем она заключается? До сих пор практически Израиль был главным участником во всех этих конфликтах. То есть и с Ираном, и со своими соседями, и с Хизбаллой, и с Хамасом. Ну, Израиль был в эпицентре всех этих военных действий. И вот сегодня мы наблюдаем, что Израиль, как сказал один из наших комментаторов, он как наблюдатель на балконе. Он видит, как мимо проносятся ракеты, дроны, обстреливают другие государства. Практически весь Ближний Восток вовлечен во все эти военные игры. Но, собственно говоря, пока, на данный момент, сам Израиль это не касается. Вопрос в том, коснется ли, сложно сказать. С одной стороны, Израиль готов участвовать в операции вместе с Соединенными Штатами, вместе с Трампом, но президент не хочет. Это можно понять, потому что он не хочет, чтобы Израиль мешал его некой стратегии, тактике, как угодно. Он хочет самому полностью контролировать этот процесс. Вероятно, хочет все-таки заставить иранцев принять их условия. Поэтому, судя по тому, что мы читаем, источникам, дипломатам и так далее, просьбы Израиля или даже предложения участвовать в совместной операции отклоняются, Геннадий. Но в любой момент это может кончиться. Это может кончиться даже совершенно случайно, потому что, например, вот обстреливается Иордания. Иордания – это пограничная с нами страна. Там есть порты, аэропорты, в частности, порт Акаба, совсем рядом с Эйлатом. Если, например, иранский дрон, даже случайно или не случайно, попадет на нашу территорию, попадет по Эйлату, а Эйлат, как вы знаете, мы все знаем, это большой курорт, там масса туристов, там инфраструктура туристическая, и порт, и все такое прочее, то это будет значить объявление немедленной войны, и это будет значить очень жесткий и суровый ответ со стороны Израиля. Так что вот эта вот ситуация, она, конечно, совершенно непонятная. Тут достаточно одного какого-то случайного даже, возможно, выстрела, и все переменится, и Израиль будет втянут в эти военные действия. Но пока мы остаемся в стороне, мы наблюдаем, что происходит вокруг Ирана, в Саудовской Аравии, с Бахрейном, Кувейтом и Иорданией. Но сами пока, вот как я уже сказал, сидим на балконе и смотрим.
0: Но это мы говорим о случайности. Специально так, чтобы был целенаправленный удар. Видимо, Тегеран пока избегает прямого удара по Израилю. Но он там понимает, что ответ будет более мощным и жестким, да, чем прежде.
1: Да, безусловно. И тогда ни Трамп, ни Венс, никто вообще-либо не сможет сказать Израилю, ну давай, то есть сказать-то может, но сейчас, тем более в условиях предвыборной кампании, эти призывы не сработают. И Израиль должен будет нанести ответный удар, и действительно удар не символический, а удар очень и очень жесткий по каким-то важным объектам Ирана. В Тегеране это наверняка понимают, и они не хотят этого, они прекрасно знают правила игры, так что на данный момент нет. Я согласен с вами абсолютно. Они не хотят вовлекать Израиль во все это вакханально.
0: Но, по крайней мере, именно вот эти ближайшие дни в системе безопасности называют критическими.
1: Да. Смотрят, как будет, если ситуация будет развиваться, если президент Трамп перейдет к более активным действиям, вполне вероятно, на 70-80%, Иран нанесет удары по Израилю, как загнанный зверь. Загнанный зверь в угол, ему терять нечего. Но пока Трамп не принял этого решения, и они будут воздерживаться, чтобы как-то, не подставлять себя просто.
0: Еще одна тема – марш к Газе за восстановление еврейских поселений в северной части сектора. Как-то мы об этом не говорили. Это, я понимаю, что тема не новая, но она вот теперь становится новостной. Давайте несколько слов об этом.
1: Да, вы знаете, Геннадий, состоялся этот марш. Состоялся, в нем приняли участие где-то, по-моему, 38 депутатов от Кнессета, от правых партий. Смысл всего этого, посыл, месседж, мы должны создать еврейские поселения в Газе, вернуть еврейские поселения, в частности, на севере Газы. Эти поселения были эвакуированы. В ответ на эвакуацию и одностороннее размежевание мы получили войну и бойню даже. И поэтому нас ничего не должно ограничить. Вы знаете, я согласен с этим.
0: Эти поселения, которые при Шароне?
1: Да, которые при Шароне, Геннадий.
0: Это Гуш-Катиф и так далее. Было. Вот это они?
1: Да, там было поселение таких Гуш-Катиф, то, что называлось, это было внутри Газы, и были поселения одиночные, были поселения на севере этого сектора, вот именно о них в основном идет речь. Я согласен с ними, и потому что это действительно принцип око за око, он не устаревает, мы при всей прелести либеральных демократий не можем забывать о природе человеческой, природы и характере человеческом. А главное, на мой взгляд, это тот факт, что Геннадий, смотрите, ислам – это религия, которая ставит во главу угла землю и честь. Причем земля и честь – это, по сути дела, тождественные понятия. Потеря земли – это для них самое страшное поражение. Вот разрушение домов, гибель сотен тысяч людей, страдания их совершенно не волнуют. Это все во имя Аллаха, благословенного, все нормально, справедливого и так далее. А вот потеря земли – это для них тяжелейший, болезненный удар. И, на мой взгляд, они должны получить этот удар. Они должны понимать, исламисты должны понимать, что они потеряют и чем они рискуют в случае, если они будут действовать таким образом. То есть вот это, на мой взгляд, оно является серьезным наказанием.
0: Девиз, лозунг этого марша «Возвращаемся домой спустя 21 год». Я помню тогда репортажи тоже с нашим израильским корреспондентом по поводу... я напомню, что в нашей программе вот это и 23 года, так что мы как раз захватили. Это 2005, по-моему, 2006 год при Шароне.
1: 2005 год, совершенно
0: да,
1: верно.
0: Да. Я тогда помню, что в Гуш-Катифе, оставленном Израилем, вообще ничего там не осталось, там все разрушили, все было уничтожено. Там же были теплицы, которые приносили очень Конечно. Большой доход, там было какое-то местное производство и так далее. Все это оставили, все это уничтожено. Возвращаемся домой спустя 21 год. Куда возвращаемся? На руины?
1: Восстановить поселение несложно. В чисто техническом плане это не такая проблема. Вернуть эти поселения, да, расчистить руины, выгнать оттуда местное население, которое там живет, арабское, если оно живет, потому что все разрушено, и построить там поселение, чтобы создать такую буферную зону, а главное показать, если вы отреагировали так, на наши односторонние уступки, ну так и получите, соответственно, вы потеряете землю. Это несложно сделать, вы знаете, на севере Самарии, где тоже было вот в рамках этого одностороннего размежевания, тогда были ликвидированы несколько поселений, там уже сейчас идет процесс возрождения их поселений, некоторые возрождаются, потому что опыт показывает, что не дают эти шаги никакой пользы, только вред.
0: Этот марш организован движением Нахала или Нахала. Что это за движение?
1: Это движение за возрождение поселений тех, которые были ликвидированы, за то, чтобы вернуть евреев в границы, откуда они были в свое время изгнаны. То есть из Газы, из вот Северной Самарии, о которой я упомянул. Вернуть евреев, потому что многие считают, что мало того, что это было необоснованно, но другие еще и говорят, это наш дом, это часть нашего библейского дома. Ну, я и скажу немножко, опять-таки, как я и сказал, из другого подхода, с другого с точки зрения смотрю, что именно так отъем земли, отчуждение земли у исламистских структур – это самый лучший способ доказать, что ты выиграл войну.
0: Это правое движение?
1: Правое, конечно, конечно, только правое.
0: А кто левые принимал? Кто принимал? Вы говорите, в этом марше принимали участие политики. Кто конкретно? Можно сказать?
1: Принимал участие министр Бецалель Смотрич, Итамар Бен-Гвир, депутаты от всех партий, входящих в коалицию. В том числе и от Ликуда, насколько я знаю. Но только правые. Левые категорически возмущаются, говорят, что нет, мы ни в коем случае не должны возвращать наше поселение. Это против международного права. Это нарушение прав человека и так далее. Вот эти все песни о главном, они продолжают петь. Какое, правда, международное право по отношению к Хамасу, это трудно понять, как у них укладывается в голове, но они так считают. И они говорят, если мы придем к власти, этот проект мы никогда не реализуем, заблокируем. В общем, левые – это левые.
0: Александр, время в нашей программе подошло к концу. Я благодарю вас за информацию, за комментарии. Прощаюсь с вами. До завтра. Всего доброго.
1: Спасибо.
2: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
3: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. I'm

0: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
1: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
0: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
1: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
2: В Нью-Йорке полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: В студии Наталья Быстрицкая. Мэру Нью-Йорка Мамдани придется объясняться перед электоратом по поводу слов о готовности задержать премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху. По словам экспертов, Мамдани просто понтуется. Он не имеет полномочий задерживать Биби. Ранее градоначальник не исключил, что власти мегаполиса могут задержать Нетаньяху во время его предполагаемого визита на Генеральную ассамблею ООН в сентябре. По словам мэра, он ведет по этому поводу переговоры с юридическим департаментом. Он также назвал израильского премьера военным преступником и заявил, что ему место в Гааге. Это цитата. Сам Биби говорил, что угрозы мэра его не беспокоят. В то же время он обвинил Мамдани в поддержке террористов Хамас. Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху в ноябре 2024 года. Израиль отвергает любые обвинения и не признает юрисдикцию суда. Соединенные Штаты не являются участниками Римского статута, учредившего Международный уголовный суд, и также не признают его юрисдикцию. Кроме того, губернатор Кэти Хокул ранее заявляла, что мэр не обладает полномочиями отдавать распоряжения об аресте главы иностранного правительства. Луна-парк на Кони-Айленд впервые в истории ввел Happy Hour. Акция продлится до 12 августа. Специальные скидки действуют с понедельника по среду с 6 до 8 вечера. В эти часы посетители получат скидку 25% на Luna Boardwalk Pass, гарантирующий безлимитный доступ к большинству аттракционов. Дополнительно гостям предоставляется скидка 15% на покупку еды. Напитки в акцию не входят. Актриса Бренда Фрикер, известная по роли «Леди с голубями» в фильме «Один дома, два затерянные в Нью-Йорке», умерла в Ирландии в возрасте 81 года. Фрикер родилась в Дублине. До того, как стать актрисой, хотела посвятить себя журналистике. Впервые появилась на экране в 19 лет, исполнив небольшую роль без упоминания в титрах в драме «Бремя страстей человеческих». В 70-е и 80-е снималась в британских фильмах и телесериалах, преимущественно в эпизодических ролях. В 92-м году актриса появилась в фильме «Один дома, два затерянные в Нью-Йорке». Она исполнила запоминающуюся роль «Бездомные леди с голубями», которую Кевин МакАлистер, герой Маккалая Калкина, встречает в Централ-парке.
3: Служба информации «Дэвидсон Радио». Только на
2: «Дэвидсон Радио».

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сопкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.
2: В эфире музыкальный дозор.
3: Пропадал я за этот окурочек, никого не кляня, не виня.
4: Программа Александра Гранта «Перекур» об эстетике преступного мира.
3: Господа из влиятельных лагерных урок за размах уважали меня.
5: Ну что ж, добрый день, дамы и господа, добрый день, 12:10. Но, готовясь к сегодняшней лекции об эстетике преступного мира, я, конечно, хотел рассказать вам об исторических событиях этого дня, которые входят в эту категорию. Но, порывшись в истории, а, в общем-то, я беру историю России, поскольку эстетика преступного мира хороша на русском языке, я обнаружил одно единственное достойное передачи события, а это то, что 9 июля 1945 года маршал Советского Союза Лаврентий Павлович Берия был награжден золотой звездой Героя Советского Союза за его победы в Великой Отечественной войне. Но, почуял я, история это не потянет, поскольку ее можно либо расширить до, так сказать, несообразуемых высот, либо сократить до краткого пятиминутного боевика. А поэтому я обратился к вчерашнему дню, 8 июля. 8 июля – это прежде всего в России день Петра и Февронии, народно-православный праздник. Отмечается он 25 июня по старому стилю или как раз 8 по новому. А Петр и Феврония, друзья мои, это православные покровители семьи и брака. И их супружеский союз считается образцом христианского бракосочетания. Некоторые исследователи отождествляют Петра и Феврония с известным по летописям муромским князем Давидом Юрьевичем и его супругой. Вы только прикиньте, муромский князь Давид Юрьевич в советской, так сказать, иерархии.

иерархии службы, его по пятой графе не допустили ни до какой руководящей должности, а тут Давид Юрьевич был муромским князем и правил в Муроме с 1205 по 1228 год, принял постриг с именем Петра, а о его супруге вот практически ничего не известно, кроме того, что она Февронья. Святые Петр и Февронья канонизированы Русской Православной Церковью в 1547 году, и вскоре после канонизации была составлена известная повесть о Петре и Февронии Муромских. И по мнению исследователей, в этой повести объединены два народно-поэтических сюжета. Это волшебная сказка об огненном змее и сказка о мудрой деве. И, собственно, поэтической народной традиции связан и образ центральной героини Февронии. Жанр повести о Петре и Февронии Муромских не находит соответствия ни с исторической повестью, ни с агеографическими данными. А вот огненный змей, позже прозванный Горынычем, прочно вошел в сознание русского народа и стал героем чисто криминального эпоса, то есть элементом эстетики русскоязычного преступного мира, а стало быть, и сегодняшней лекции.

Итак, друзья мои, Петр и Феврония – православные покровители семьи и брака, чей супружеский союз считается образцом христианского семейного союза. Но недаром говорят, что в современной России христианство пытаются заместить бывшую идеологию марксизма. И 26 марта 2008 года в Совете Федерации на заседании Комитета по социальной политике была единогласно одобрена инициатива об учреждении нового праздника – Дня семьи, любви и верности, который отмечают 8 июля. Так россияне стали отмечать День святых Петра и Феврония как свой государственный праздник. Одним из главных инициаторов возрождения и популяризации этого праздника стала супруга Дмитрия Медведева. Ей же принадлежит идея ромашки как символа праздника. Российское агентство «Новости» в прошлом году, 9 июля, нет, это было в 2008 году, извините, когда был учрежден этот праздник. Так вот, 9 июля 2008 года российское агентство новостей сообщило, что глава оргкомитета впервые отмеченного в России 8 июля Дня семьи, любви и верности, супруга президента, тогдашнего президента России Светлана Медведева, заявила об его особой значимости для женщин, и она полагает, что в этом празднике заложена духовная основа семьи. «Считаю необходимым возродить культуру этого праздника, ведь это наше историческое наследование», заявила Медведева журналу «Egoist Generation». По ее словам, в этом празднике заложено духовное начало семьи и день этот необыкновенный, хранимый чудотворцами. «Я думаю, для женщин этот праздник особенно значимый», сказала Светлана Медведева. «Женщина должна по своей природе стремиться к смирению. Ее предназначение – хранить мир и любовь в семье». «Конечно», сказала она, «сегодняшние пары более склонны к равноправным отношениям. Но все равно», сказала Светлана, «главным остаются любовь, взаимопонимание и уважение». Ну а говоря о своем личном отношении к институту семьи, она сообщила, что всегда жила по принципу «не сотвори себе кумира», но в семейных отношениях для нее был важен пример родителей, бабушек и дедушек. «Все в моем роду, и родные мужа тоже, прожили в одном счастливом браке долгие-долгие годы», подчеркнула супруга тогдашнего главы государства, а ныне главы правительства России. Она напомнила, как в свое время, приехав на заседание оргкомитета в тот самый Муром, откуда пошли Петр и Феврония, рассказала жителям города и администрации о концепции праздника и предложила ромашку в качестве символа. Они мне ответили: «А знаете, и мы тоже думали о ромашке». Так что же, друзья мои, главнее – любовь или ромашка? –

Да. Февронья никогда бы не спела так про Петра. Да и Светлана Медведева, наверное, не спела бы так про Дмитрия. А вот поют. Но знаете что, друзья мои, довольно про Россию. Как-никак, на прошлой неделе мы отметили 236-й день рождения Соединенных Штатов Америки, где мы живем. А с учетом важного вклада евреев в эстетику преступного мира Соединенных Штатов, как тут не вспомнить, что 8 июля 1654 года в Америку из Голландии отправился еврей Яша, он же Джейкоб Барсимсон. Барсимсон стал первым евреем, поселившимся в границах нынешнего штата Нью-Йорк, а еще точнее в городе Нью-Амстердам, который стал Нью-Йорк-Сити. В Америку его послали лидеры еврейской общины голландского Амстердама на разведку этой части Нового Света для ее интенсивного заселения голландскими евреями, которые так или иначе решили покинуть Европу, а после того, как Голландия потеряла Бразилию, искали новые земли. И вот, отплыв из Амстердама 8 июля 1654 года на корабле «Pear Tree», то есть «Грушевое дерево», а 22 августа Яков Барсимсон прибыл в Нью-Амстердам. Ну а следом за ним туда приплыли из бразильского порта Ресифе 23 еврея, которые вместе с Яшей основали первое еврейское поселение в будущих Соединенных Штатах. В том же 1654 году англичане взяли в свои руки управление колонией, которая была названа Нью-Йорк. Любопытен процесс натурализации первых евреев, находившихся в юрисдикции Британского королевства. Чтобы приобрести патент о подданстве, то есть по-нашему гражданство, или грин-карта, человек должен был уплатить в английскую казну 57 фунтов стерлингов. Это по нынешнему 20 тысяч долларов. Родившиеся на новой родине дети автоматически получали подданство по нашему гражданству по праву земли, это jus soli. А через определенный промежуток британское гражданство получали все члены семьи. То есть примерно то же, что предлагают сейчас авторы проекта закона Dream. Так началась еврейская иммиграция в Соединенные Штаты. Количество и качество взятого с собой евреями багажа тогда не ограничивалось, и с собой первые евреи-поселенцы брали и котов, и собак, и даже чижиков –

0: Ну что ж, первая волна еврейской эмиграции в Америку была испанской. В начале 18 века начали прибывать немецкие евреи, и в 1750 году они уже превосходили испанских по численности. Новые иммигранты нашли новые области применения сил. Одни из них стали судовладельцами, другие – работорговцами, третьи двинулись на запад, а активного участия в общественной жизни страны они не принимали. А вторая волна эмиграции увеличила численность американского еврейства с 10 тысяч до 250 тысяч человек. Евреи бежали в Америку вместе с несколькими миллионами христиан, спасаясь от европейских революций и контрреволюций. Еврейская элита Юга Америки симпатизировала южной аристократии. Эта аристократия была, как правило, более либеральна и образована, чем северяне. А когда вспыхнула гражданская война, южные раввины призывали евреев вступать в армию конфедератов, ну а северные – в армию Улисса Гранта. К концу войны в армии Гранта насчитывалось 9 генералов-евреев и сотни офицеров-евреев. Это я уже от гордости не столько за единоверцев-иудеев, сколько за свой шотландский род. Но так или иначе, Америка крепчала, и 8 июля, запомните, 8 июля 1796 года Государственный департамент выдал первый паспорт гражданина Соединенных Штатов. Получил этот отпечатанный на одном листе бумаги документ некто Фрэнсис Мария Барреро. И в первом американском паспорте было написано следующее: «Всем, кому это будет предъявлено, наш привет». Обладатель настоящего документа Фрэнсис Мария Барреро, гражданин Соединенных Штатов Америки, пользуется случаем путешествовать в иностранные государства по своим законным делам, для чего мы просим всех, кому это относится, разрешить указанному Фрэнсису Мария Барреро, поведение которого мирно и благонравно, проезжать, куда требуют его законные дела, совершенно свободно, без задержаний, остановок и возвращений, а также предоставлять ему дружественную помощь и защиту, такие же, как предоставляют Соединенные Штаты иностранным гражданам в подобных случаях. В подтверждение сего прилагаю печать Государственного департамента Соединенных Штатов от имени указанных Соединенных Штатов, что и удостоверяю. Составлено в Филадельфии в 8 июля 1796 года Господа нашего и 21 года независимости государства нашего. Тимоти Пикеринг, государственный секретарь. Вот так Фрэнсис Мария Барреро получил первый паспорт гражданина США, но это было давно, и он вряд ли гордился им так, как уважал американский паспорт Владимир Владимирович Маяковский в 1929 году Господа нашего и на 12-й год существования советского государства.
1: «Я волком бы выгрыз бюрократизм, к мандатам почтения нету, к любым чертям матерями катить, любая бумажка, но эту по длинному фронту купе и кают чиновник учтивый движется, сдают паспорта, и я сдаю мою пурпурную книжицу. К одним паспортам улыбка у рта, к другим отношение плевое. Почтением берут, например, паспорта с двухспальным английским лёгом. Глазами доброго дядю выев, не переставая кланяться, берут, как будто берут чаевые, паспорт американца».
2: Этот паспорт выдан УВД Перова города Москвы.

0: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Холмкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
2: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: молодой.
1: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
0: Волшебник! Новости,
2: аналитические передачи,
0: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
0: RTN. Смотрите лучше. Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
3: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
0: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
3: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
0: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
3: и качественней.
4: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
5: Пропадал я за этот окурочек, никого не кляня, не виня.
6: Программа Александра Гранта «Перекур» об эстетике преступного мира.
5: Господа из влиятельных лагерных урок за размах уважали меня.
7: Ну что ж, друзья мои, я продолжаю лекцию об эстетике преступного мира и напоминаю, что хотя и эстетика, но это преступный мир, в лексикон которого порой случайно вторгаются самые неприятные выражения, за которые я приношу извинения, но еще раз отношу их насчет той среды, которая так выражается. Ну, а мы продолжаем говорить о том, что же все-таки произошло 8 июля в Соединенных Штатах Америки. А 8 июля 1907 года в Нью-Йорке прошло первое представление самого знаменитого американского варьете первой половины 20 века «Зигфилд Фоллис», организованного импресарио Флоренсом Зигфилдом. «Зигфилд Фоллис», или «Безумство Зигфилда», с удовольствием смотрели известнейшие американские гангстеры того времени. И серия этих театральных постановок ставилась на Бродвее с 1907 по 1931 год. А вдобавок с 1932 по 1936 год в Нью-Йорке выходила радиопередача под названием «Безумство Зигфилда в воздухе». Конферансье Флоренс Зигфилд, вдохновившись парижским варьете «Фоли Бержер», решил по совету своей супруги Анны Хелд создать нечто подобное в Соединенных Штатах. Это было очень красочное ревю. Нечто среднее между поздними бродвейскими шоу и более сложными водевилями и варьете высшего класса. Шоу «Зигфилд Фоллес» ставилось во многих театрах Нью-Йорка, но больше и дольше всего шло на сцене театра «Новый Амстердам» на Вест-42-й между 7-й и 8-й авеню. В этих постановках появились многие знаменитые артисты той эпохи, а за многими артистками, участвовавшими в шоу, закрепилось прозвище «девушки Зигфилда». Все они появлялись перед публикой в шикарных пышных костюмах, которые моделировали знаменитые кутюрье того времени. В 1936 году на экраны вышел фильм «Великий Зигфилд», удостоенный «Оскара» в номинации «Лучший фильм года». Картина рассказывала о жизни знаменитого конферансье и о его знаменитом шоу. А в 1946 году вышел еще один фильм о шоу Зигфилда, а главные роли там сыграли, судите сами, Фред Астер, Джуди Гарланд, Люсил Болл, Джин Келли, Лена Хорн, Кэтрин Грейсон и другие непревзойденные звезды Голливуда. Последней девушкой Зигфилда, дожившей до наших дней, была Дорис Итан Трэвис, скончавшаяся в мае 2010 года в возрасте 106 лет.

0: Это была Лайза Минелли с песней о великом Зигфилде и его шоу. Ну, а мы продолжаем обсуждать 8 июля и от веселого переходим к грустному. А именно к этому дню 1969 года, когда начался вывод американских войск из Южного Вьетнама, завершившийся через 3,5 года. В ноябре 68 года на президентских выборах победил Ричард Никсон, выступавший под лозунгом «Завершение войны во Вьетнаме почетным миром». Явная чувствительность нашей тогдашней общественности к потерям в войне и усиление антивоенного движения в Америке привело к изменению целей коммунистов в Южном Вьетнаме при наступлении в начале 1969 года. Их главной задачей стало любой ценой причинять нашим войскам физический вред, то есть уничтожать. В феврале войска Северного Вьетнама атаковали ряд американских баз, что было названо вторым наступлением в год Тет по вьетнамскому календарю. Атаки хошиминовцам удалось отразить, но с определенными потерями. А между тем политика Вашингтона получила направление на усиление вооруженных сил Южного Вьетнама, на пресечение поставок оружия коммунистам и на создание предпосылок для скорейшего вывода наших войск. В 1969 году новая администрация Соединенных Штатов начала политику вьетнамизации, направленную на передачу ответственности за контроль над территориями войскам Южного Вьетнама. Фактически задачей этой политики было изыскание возможности для вывода войск США из зоны конфликта. Примерно то же самое практикуется и сейчас. Это был конец доктрины «найти и уничтожить». И вот 8 июля начался планомерный вывод войск Соединенных Штатов из Вьетнама, который, как я уже сказал, продлился более 3 лет. И в этот же период стал заметен процесс разложения американской армии. Причинами разложения, по-видимому, была видимая для солдат бессмысленность долгой войны, а также партизанские действия коммунистов. К тому же, среди наших военных во Вьетнаме распространилась наркомания, от которой они не смогли избавиться и дома. К тому же во Вьетнамской войне тамошним коммунистам активно помогали их советские друзья-товарищи.
1: Говорит секретарь ЦК КПСС, первый заместитель председателя Совета министров СССР Дмитрий Федорович Устинов.
2: Правительство США тешило себя мыслью, что социалистическое государство Юго-Восточной Азии, Демократическая Республика Вьетнам, останется одиноким перед лицом нависшей над ним угрозы. Но брат не оставляет брата в беде. Советский Союз и другие социалистические страны оказывают и будут оказывать трудящимся ДРВ, вооруженным силам республики, всю необходимую помощь для защиты завоеваний народной власти, для отражения агрессии. Агрессоры будут изгнаны из Вьетнама, Вьетнам будет свободным.
1: Говорит секретарь ЦК КПСС, первый заместитель председателя Совета министров СССР Дмитрий Федорович Устинов.
3: Я бегу по выжженной земле, гермошлем захлопнув на ходу,

Ну, а мы, друзья мои, продолжаем следить за 8 июля в истории Соединенных Штатов Америки, в новейшей истории нашей страны. 8 июля 1972 года уже упомянутый выше президент Никсон объявил о том, что Союз Советских Социалистических Республик в течение 3 лет закупит американское зерно на сумму 750 миллионов долларов. Надо сказать, что в бывшем Советском Союзе эта история получила название «Великое зерновое ограбление». Почему я и включил этот сюжет в лекцию об эстетике преступного мира. Этой закупке придавались разные толкования, но практически никто не говорил, что это была победа, а не поражение советского руководства в каком-то смысле. Дело в том, что летом 1972 года в Советском Союзе ожидался катастрофически низкий урожай зерновых, однако реальные масштабы бедствия не были известны ни аналитикам, ни советскому руководству. И вот на переговоры с нашим Министерством сельского хозяйства выехали советские внешторговцы, которые изъявили желание закупить большой объем зерновых, в том числе пшеницу и кукурузу. В начале 1972 года в Вашингтон прибыла советская делегация в составе 3 человек из внешторговской организации «Экспорт хлеб». Надо сказать, хорошее название для организации, которая в основном занималась не экспортом, а закупками зерна. И буквально в течение нескольких дней эти 3 делегата провели переговоры о закупке зерновых с 6 американскими компаниями, так называемой «большой шестеркой». Смелые аналитики оценивали объем закупок со стороны Советского Союза как чудовищный – около 2,7 миллиона тонн. Умеренные аналитики не верили таким цифрам, не подозревая, что СССР уже законтрактовал 8 миллионов тонн зерна. В Министерстве сельского хозяйства Соединенных Штатов были очень рады таким масштабам, потому что Америке нужно было избавляться от накопленных зерновых запасов. Компании-продавцы держали в секрете объемы контрактов, дабы не травмировать рынок. Ведь для того, чтобы поставить в Советский Союз американское зерно, компаниям пришлось бы покупать его на внутреннем рынке, и фермеры могли бы поднять цену. И вот, вернувшись в Москву, делегация доложила об успешно выполненной миссии, однако вместо орденов ее члены получили новое задание – прикупить еще чуть-чуть зерна, поскольку в Советском Союзе виды на урожай оказались совсем унылые.

0: Да. Веды на урожай 1972 года в Советском Союзе оказались совсем унылыми. И в августе советская делегация вернулась в Соединенные Штаты. И в итоге по фиксированным ценам было куплено, не поверите, 19 миллионов тонн зерна. Самые смелые аналитики к тому времени говорили о 4 миллионах тонн. Однако масштабов зерновой катастрофы никто себе не представлял. Но американские компании держали свои контракты в секрете, а советские покупатели, ведя переговоры с ними, убеждали каждую, что работают только с ней. И вот к концу августа на зерновой бирже все трейдеры кинулись закупать зерно и фрахтовать пароходы. В короткий срок цены на зерно взлетели почти в два раза. И тут рынок начал соображать, что к чему. Надо сказать, что в тот момент в Соединенных Штатах существовала практика выравнивания внутренних и мировых цен. То есть, если компания экспортировала зерно по цене, превышающей внутреннюю, то разница выплачивалась правительству. А если наоборот, то разница компенсировалась правительством. Да и такая практика была, в принципе, вполне приемлемой, пока объем платежей в ту и другую сторону был примерно равен и разумен. Но когда дело дошло до экспорта 19 миллионов тонн зерна по ценам, почти вдвое превышающим внутреннюю, счет экспортных субсидий пошел на сотни миллионов долларов. Начали нервничать налогоплательщики, то есть мы с вами, а вернее наши отцы, которые не могли взять в толк, почему они за свой счет должны субсидировать поставки зерна империи зла, как назвал Советский Союз президент Рональд Рейган. А в итоге размер субсидий был урезан, и убытки, понесенные от так называемых советских контрактов, были поделены между государством и компанией. Но затем Федеральное бюро расследования начало расследование, а Конгресс Соединенных Штатов провел слушание о зерновом кризисе. Компании обвинялись в сокрытии информации, которую по закону они должны были открывать. А чиновников Министерства сельского хозяйства обвиняли в том, что они передавали инсайдерскую информацию трейдерам и не приняли своевременных мер по урегулированию рынка. Но, в конце концов, по итогам слушаний в Конгрессе все обвинения были сняты, поскольку поведение всех сторон в рамках свободного рынка оказалось юридически безупречным. И эта история, как я уже сказал, получила название «Великое зерновое ограбление» и стала основой мифов о том, как Союз Советских Социалистических Республик тайно обваливал мировые биржи и чуть ли не умышленно диктовал свою экономическую политику миру капитала. Ну а позже, друзья мои, как вы знаете, пошли разговоры, будто в обмен на американское зерно советские лидеры согласились выпускать за границу своих евреев.
1: Мишка Шипман башковик, у него предвидение. Что мы видим, и говорит, кроме телевидения? Смотришь конкурс в сопке и глотаешь пыль, а кого не попадя, пускают в Израиль. Мишка также сообщил по дороге в Мневники, Рихолду Мейер я словил в радиоприемнике. И такое рассказывал.

я позор желаю смыть с Рождества Христова. Мишка взял меня за грудь, мне нужна компания, ведь мы с тобой не как-нибудь. Здравствуй, до свидания, мы побредем, паломники, чувства придавив. Говорит, а хрена ли нам дневники, едем в Тель-Авив. Я сказал, я вот он и весь, ты же меня спас в порту. Но, говорю, загвоздка есть, русский я по паспорту. Только русские в родне, прадед мой самарин, если кто и влез ко мне, так и тот татарин. Мишку Шифман не трожь, с Мишкой прочь сомнения, у него евреи сплошь, в каждом поколении. Он дед параличом разбит, бывший врач-вредитель, а у меня антисемит на антисемите. Мишкам врач, он вдруг затих, в Израиле бездна их, там гинекологов одних, говорят, как собак нерезанных, нет

0: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
1: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
0: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
5: Нью-Йорк – больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.

0: Третий час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. ФБР больше не будет расследовать инциденты с участием сотрудников иммиграционной таможенной полиции, сообщила «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники. Руководители ФБР по всей стране получили письменное уведомление об изменении. Некоторые агенты АЭС по всей стране были уведомлены своими коллегами из ФБР, пишет издание и отмечает, что такое решение резко ограничит контроль правоохранительных органов за деятельностью сотрудников иммиграционной службы, поскольку администрация Трампа подвергается все большей критике из-за действий федеральных агентов. Вашингтон и Тегеран находятся в шаге от крупномасштабного конфликта на фоне эскалации взаимных ударов и гибели американских военнослужащих на Ближнем Востоке, пишет «Вашингтон-Пост». Пентагон скрыл данные о трех ударах Ирана по американским силам в Иордании, пишет «Нью-Йорк Таймс». В результате них пострадали десятки военных. Утверждается, что информацию не обнародовали из соображений безопасности. Израильский премьер Нетаньяху заблокировал признание геноцида армян из-за давления Азербайджана. Одобренное месяцем ранее решение правительства Израиля так и не было вынесено на голосование в Кнессете, пишет «Гаарец». Цена нефти Brent превысила $91 впервые с июня. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Впервые за 4 месяца войны с Ираном погибли американские военные. Оператор телесуфлера Трампа заработал более $100 000, делая ставки на речи Трампа. Правозащитники требуют расследования жесткого задержания пожилого мужчины агентами АЭС в Неваде. В Нью-Йорк возвращается фестиваль суши. Он пройдет 11 октября на 36-м пирсе. И о погоде. В Нью-Йорке ясно. Относительная влажность воздуха 40%, 80% по Фаренгейту, плюс 26% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Davidson Radio.
4: Davidson Radio.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Davidson Radio.
3: 620 AM. Настройтесь.
2: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
5: Это у нас экстракт. Ну, я вам могу сказать, что, конечно, аукцион Сотби ликует. Он ухитрился втюхать палеогурманам, то есть любителям всяких очень старых костей, ухитрился втюхать скелет динозавра Тирекса за 50 с чем-то миллионов долларов. И скелет, надо сказать, действительно отличный. Его раскопали в Южной Дакоте, и аукцион Сотби официально сообщил, что дороже скелета не существует. А вот это неправда. Существует. Но он пока еще ходит и облечен в плоть. И руководству аукциона Сотби надо попробовать выставить на торги скелет Владимира Путина. Вот я думаю, что костяк кремлевского упыря наверняка превысит по стоимости Тирекса раз в 10. Он, конечно, не будет таким эффектным, как динозаврий. Это будет, конечно, такой, я бы сказал, унылый скелет.

кремлевского диктатора, пока все очень плохо. У него пошел 10-й критический день. Не звонит Донне. Помните, да, коварный америкос обещал брякнуть сразу после саммита в Анкаре. Но молчат аппараты спецсвязи. Путин легко переживает безбензинье, странные позоры фронта, потерю фронтов, бомбежки и даже тот клинок истории, который уж все глубже входит в его кадык. Он бы все это пережил. Если бы позвонил Донне, он обещал, подлец. Если бы Трамп позвонил в мир Путина, вернулись бы все краски, но мгла сгущается, выходов нет, побед нет, кровоточит кадык. Но, правда, вот этот бабаликий советник Ушаков, он Путина утешает словами, что ну, все мужики такие сволочи. Но мы знаем, что последнее такое раскаленное яйцо, которое снес мертвый ныне сенатор Линдси Грэм, оно пошло трещинами и начало вскрываться. Оттуда должен вылезти удивительный цыпленочек новых санкций. Тех самых. Реально смертоносных. В числе этих санкций и персональные. Санкции в отношении Путина, которые уравнивают кремлевского Вову со всякими там Бен Ладенами, Каддафими и прочими дикарями-людоедами. Санкции Грэма, но вот если их внимательно просмотреть, впервые я это сделал, да, они действительно реально убийственные. Они окончательно отрезают от мира абсолютно весь импорт Российской Федерации. Все банки в России вместе с банкирами, любые производства, да и вообще отрезают все возможности России пополнять казну. То есть, если санкции, говорю, если, да, санкции Грэма будут введены, Россия просто сгниет заживо. Срок сгнивания я вам назвать не могу, потому что, ну, таких прецедентов не было, а я привык все-таки основываться на неких экспериментальных, проверенных данных. Ну, старик Линдси, он не зря прожил последние годы, он отлично изучил все болевые места страны людоеда. Знал их. И все его санкции направлены действительно, в отличие от европейских, которые, ну да, но все равно это по большей части балабольство. Но вот санкции Грэма, да, действительно, они смертоносны. При том, что надо понимать, Кремль сам не осознает тягостности своей ситуации. 4,5 года войны не прочистили Кремлю мозги. Ну вот нисколечки. То есть, наоборот, мания величия Кремля возросла и даже вообще перестала маскироваться. Это, да, это историческая традиция, мания величия, демонстрация. Но в совковые времена, в очередной раз как-то напакостив, СССР начинал стеснительно хихикать на мировой арене и изворачивался. А теперь русский мир вообще перестал утруждаться неким хотя бы правдоподобием вранья и подбором своих выражений. Это Путин. Это Путин, без сомнения, именно он сделал модной, сделал нормой такую наглую и откровенную ложь в глаза.

0: прочего, отметился по важному вопросу Песков, который вдруг взял и заявил, что Россия никогда, никогда, никогда не вмешивалась во внутренние дела своих соседей других стран и ждет такого же отношения к себе. Ну, достаточно беглого взгляда на карту Российской Федерации, чтобы убедиться в обратном. 94% ее территории Российской Федерации не имеют к русским ни малейшего отношения. Это оккупированные земли иных племен, народов, стран в жизнь, в смысл которых беззастенчиво и кроваво всегда вмешивалась Россия. Это действительно оккупированные земли, все они прошли через захват, геноцид, депортации, дикие унижения, денацификации и так далее. И именно на ресурсах этих захваченных земель, оккупированных веками, паразитировала Россия и наливалась своей роскошью Москва. И при этом надо понимать, что свой вот этот уродливый мирок россияне воспринимают как некий пуп земли, которому обязаны кланяться не только соседи, но и всякие Парижи. И тут в очередной раз, я понимаю, до какой степени это звучит скандально и горько, но спасибо войне, потому что именно она совершила полное вскрытие России, не оставив никаких недомолвок и тайн. И при этом вскрытии, при этом секционировании ничего, кроме гноя, паранойи и опухоли, в ней, в общем-то, не было обнаружено. Тем временем, ну да, Песков, ну, как бы он нагло лжет, но это стиль, и это уже никогда не будет иначе. Но мы видим, как заметалась вдруг испуганно кремлевская пропаганда. Ну, я вам скажу. Да, щеки они надувают, безумными суммами они оперируют, но это, конечно, все профнепригодники, которые вообще понятия не имеют о приемах, хитростях и нюансах информационных войн. И поэтому мы видим, что любая нестандартная ситуация вводит эту всю кремлевскую самодеятельность в полнейший ступор. Ну, а впрочем, где им было этому учиться, этим мальчикам? Вот просто там победоносно трубить из своих телевизоров, просто изрыгать безостановочное вранье и подменять реальность, да, они умеют. Но в сложных ситуациях они мгновенно теряются и выцветают. Ничего общего с искусством разрушения контрударов идеологии противника все их действия не имеют. И вот когда напарываешься в очередной раз на эту импотенцию, втройне обидно, что русская эмиграция увлеклась грызнёй, оказалась в результате этой грызни такой жалкой, бессильной и жадной. Можно было от идеологии русского мира за год не оставить камня на камне, обессмыслив войну и путинизм. Ну, как вы уже поняли, я подвожу зрителей вас к истории прозревших нынче военкоров. Это уже не один ремесло, их уже несколько. Ремесло просто, ну, первая фигура среди прозревших и уже пострадавшая. Он уже арестован, и, как утверждают все интернеты, он был арестован из-за критики Путина в интервью Собчак. Ну, возможно, это действительно так, потому что вот это прозрение к военкору, зюшнику, блогеру, патриоту, оно пришло, конечно, с очень большой задержкой. Ремесло, ну да, сядет, скорее всего, но это уже ничего не поправит. Вот эта эпидемия прозрений, она уже началась в России, а вот той вакцины, которая могла бы остановить эпидемию прозрений, у Путина, как всегда, нет. А Кремль, как я уже сказал, поразительно бездарен по части ведения информационных войн. Как правило, кстати, Кремль сам автор своих проблем, и очень некрасиво у них получилось с Ксенией Собчак. Кремль сам поручил ей расколоть прозревшего военкора, но сам же Кремль и пришел в бешенство, когда это получилось. И началось вот это великое и загадочное гнобление Ксении, которая всего-навсего честно и хорошо выполнила кремлевский приказ вывести предателя военкора на чистую воду. Ксения честно ждала медаль, а получила сапогом по очкам. Да. Но вообще, конечно, дело даже не только в ремесле, дело не только в Собчак. Путинский мир гораздо богаче на всяких уродцев, чем мир Босха. Это удивительный персонаж. И путинский мир – это питательная среда для выращивания каких-то немыслимых, невиданных идиоток. Знаете, да, уполномоченную по детским делам гражданку Лантратову. Она официально заявила, что основной стратегической целью бандеровцев были детские коляски. Они похищали коляски с младенцами, выкидывали младенцев и устраивали кощунственные гонки на колясках. Это мощное заявление, там, даже превосходящее Володина и Милонова по своей бредовости. Но вообще для всех была загадка, как эту мочалку не первой свежести Лантратову пропихнули в уполномоченке. Ну, она, во-первых, чудо селекции, да. И она достойна была бы представлять российскую науку на крупнейших консилиумах, на крупнейших конференциях, потому что она плод удивительной селекции. Ну, помните, да, профессора Преображенского и Шарикова? Но там все-таки изначально была собака, а здесь изначально явно была коза. И стоит отвернуться. Да, она идеальна как чиновница путинской России, но стоит отвернуться, и девушка ест сено. Жалуется, что у нее стул не рассыпчатый и не в горошек. Ой, в общем, за основу была явно взята коза, и преступные эксперименты существенно уменьшили ее мозг. В общем, все у них там трещит. Не только ремесло, Собчак, детские уполномоченные. Ну вот, чё ни коснись, от всего несет таким густопсовым идиотизмом, который придумать невозможно. Да, вот чуть назад вернемся. Сейчас. Дело в том, что посмотрите у меня в телеграм-канале, там очень кратко, очень сконцентрировано, но высказано все то, что подставило ремесло под статью. Но они это говорят спустя 4,5 года. Как вы помните, интернет об этом начал говорить буквально с первых дней войны. Но да, они, в общем, поняли подлость, бессмысленность и губительность для той страны, которую, как по их выражению, они очень любят, то есть для России, они смекнули, что да, действительно, в общем-то, это полная для России зависть. нравится. Но у них действительно все плохо. У них плохо по-прежнему с целями спецоперации. Они до сих пор на пятый год не могут договориться, а какие же у них на самом деле цели. И теперь они изобретают новые. И теперь вместо этого анекдотического... Извините. Анекдотического избавления великороссов от иго бандеровцев озвучена совершенно новая причина войны. Дело в том, что ее озвучило руководство ДНР. Она решила, оно, а руководство решило сделать свою молодую республику мировым лидером в экстремальном туризме. Оккупированные развалины, останки украинских городов, по мнению руководства ДНР, могут стать золотым дном для туристов, которые, вот то, что называется, экстремалы. Ну, действительно, по их логике, Россия острейшим образом нуждается в объектах экзо- и экстратуризма. Вот им-то, этими объектами, должны стать превращенные в руины украинские города. Их решено не восстанавливать. Да. Это и невозможно. Их оставят как есть. А развалины, развалины наполнят туристами, которые любят остренькое и всякий экстримчик. И организаторы уже планируют, и они гарантируют туристам незабываемое впечатление, ощущение. Ну, там действительно можно недорого подорваться, например, на противопехотной мине. А для гурманов, которые любят позабористее, чем противопехотка, возможен, например, подрыв на противотанковой мине с гарантией даже частичного испарения. То есть незабываемые впечатления туристам обеспечены. И, например, при попадании в лапы так называемых сочников русских, которыми кишат подвалы разрушенных городов, сочники – это те, кто самовольно оставили часть, самовольное оставление части. Эти самоволы разработали, в общем, очень богатый опыт одновременного изнасилования и поедения жертвы. Вот таких аттракционов действительно уже ни в каких Африках, таких экстремальных туров, конечно, не получилось бы, а вот Донбасс предлагает именно это. Ну, так, а вот тут, конечно, тут события адские в России тем временем произошли. И произошли, как я бы сказал, бесповоротно. Вероятно, будет объявлен впервые за многие годы национальный траур. Траур. Очень мощным ходом ВСУ стал погром складов Wildberries. И этот же погром складов стал главной темой дня. 1,5 миллиона своих собственных трупов, бомбежки Москвы, грядущая нищета, задница, которая ожидает страну, это все не так впечатлило россиян, как дроны, вмазавшие по складам Wildberries. Случайно узналось таким образом очень больное место России, при нажатии на которое Российская Федерация хором кричит от истинной боли и заходится в рыданиях скорби. Ну да, действительно, то ли дроны, то ли бомбы, то ли ракеты прилетели ночью в большие склады Wildberries. И вот этот разгром Wildberries, Это стратегически очень грамотный ход.
1: Эскан Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето. СК Learning Center.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Баранидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090, 376-1090.
3: Новости на
4: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Председатель КНР Си Цзиньпин объявил о формировании Китаем коалиции в области искусственного интеллекта с участием 29 стран, включая Россию, Белоруссию, Бразилию, Казахстан и Индонезию. Си призвал внедрить законы и системы технологического мониторинга для предотвращения злоупотребления и злонамеренного использования искусственного интеллекта, а также обеспечить, чтобы эта технология всегда находилась под контролем человека. Госсекретарь Рубио заявил, что готов встретиться с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и главой МИД КНР Ван И на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Рубио посещает Филиппины с 19 по 23 июля для участия в мероприятиях по линии АСЕАН. Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернам в своей первой речи не упомянул Украину или какие-либо другие страны. 56-летний политик, который сменил Кир Стармера во главе правящей лейбористской партии правительства, заявил о намерении вернуть населению веру в политику и решать проблемы простых британцев, а также провести крупнейшие изменения за последние 40 лет. Он упомянул, что его первым шагом на посту премьера будет следующее распоряжение. Положить конец уличной бездомности в Великобритании.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
5: Дело в том, что онлайн-покупки – самая сильная форма наркомании. Онлайн-покупки стали смыслом жизни, как минимум, ну вот по самым скромным подсчетом 30-35% россиян. Никакие попы, никакие иисусы, никакие деды воевали по степени священности и рядом не стоят с получением фиксирующего геля для бровей или утюга с подсветкой. Да. То есть истинный россиянин всегда готов заслонить склад Wildberries Троицы Рублёва. Так что да, в общем, это получилось. Удар по складам – это удар в нечто священное, в нечто более священное, чем даже сам бензин. Это то, что причинило нестерпимую боль миллионам русских. Они не понимали, что такое война. Не понимали и не хотели понимать. И теперь, рыдая над своей обугленной посылкой с шлепанцами, они ужас войны наконец осознали. Я же говорю, что совершенно неизбежен как минимум 5-дневный национальный траур. Зеленский сказал, что, ну да, часть складов использовалась как обиталище дронов, там было 300-500 тысяч штук. Он расписал эту атаку. Это правда, да, действительно, там были дроны. Дроны никого не волнуют. По сравнению с этим мучительно погибшим заказом, набором, например, похудательных кремов, все эти дроны с точки зрения россиян, это абсолютнейшая фигня. И вот, кстати говоря, и косвенные, и прямые приметы. Российские телеканалы удивительно дисциплинированно и жестко скрыли последствия ударов по складам Wildberries. Ибо склады Wildberries – это и есть во многом то самое сердце России и та самая душа. Ну, в новостях там были какие-то предельно краткие, такие скупые, сухие и частично бессмысленные заявления. Но зато депутаты Государственной Думы, услышав про удары в самое сакральное, они потребовали немедленно убить Зеленского и все руководство Украины. Такого не было ни в результате чего. Даже когда отбили Херсон, даже когда начали уже всерьез мочить орков, такого не было. В общем, понятно, что Россия переживет все, что угодно, кроме ударов по складам Wildberries. Россияне готовы были даже на всемирную ядерную войну при том условии, что онлайн-покупки останутся доступными. Да. Ну, всем интересно, а что там на фронте? На фронте там не все как бы вот тот случай, когда, можно сказать, ну, неплохо, чуть получше. Сегодня с утра перебили тех орков, которые пролезли в центр Константиновки. Но и на всех остальных участках фронта тоже не хуже. Правда, вот смотрите, у нас тут директор ЦРУ прорезался на эту тему. Он сообщил, что средний российский новобранец живет на поле боя 20-30 минут из-за украинских дронов с искусственным интеллектом. Но вычислено это верно. Действительно, у штурмовика продолжительность жизни, у русского штурмовика 20-30 минут. Потом оторванные руки, там ноги, разбросанные головы и так далее. Но это вычислено верно. Но, вероятно, именно в том, что 20-30 минут, и кроется причина всех проблем фронта. Эти 20-30 минут объясняют возможность русских хоть как-то и где-то иногда продвигаться. Конечно, 20-30 минут – это катастрофически долго. За это время даже самый опущенный орк, даже на костылях, успевает как-нибудь нагадить и выстрелить, ну, по меньшей мере 5, а то и 10 раз. Ну, а дальше можете сами это все... Чистая даже не математика, а арифметика. Вот орковая масса оккупантов настолько велика, что ослабление ее общего воздействия возможно лишь при сокращении средней продолжительности окопных орков до 12-15 минут. И еще новости. Ну, понятно, что Путин труслив. Понятно, что ему дико страшно объявлять новую всеобщую мобилизацию, потому что его предупредили о неизбежном хаосе. В суете этого хаоса вполне могут придавить его самого. И гарантированно, даже, возможно, до каких-то критически малых цифр, обрушится вообще рейтинг власти. Ну, а дыры-то в русском фронте все растут. Дядюшка Мадяр-то не дремлет и истребляет их в диком количестве. Всякие провинциальные алкаши, инвалиды и дебилы, они заканчиваются. И по этой причине возникло такое интересное решение. Будут пущены на СВО те зэки, от которых раньше, от влияния которых и от появления которых берегли даже окопных орков, которые сами по себе уже преступники. Раньше вот самые тяжелые зэки доступа к войне не имели. Но самые тяжелые – это совсем не одиночки-маньяки, как вы подумали. Этих всегда были рады видеть на фронте. Это другие категории, и призваны теперь будут сидельцы по части 2-й, 209-й. Это участие в бандах или совершаемых нападениях бандами. Это сидящие по части 2-й, 210, преступное сообщество. Это часть 1-я, 221-й статьи, хищение ядерных материалов и так далее, и тому подобное. Это уже все преступники экстра-класса. Украинцам эта сволочь не страшна. Им совершенно пофигу, кому отрывать дроном голову. А вот обитателям русских окопов, нор, блиндажей, им будет от чего вздрогнуть, когда к ним намешают этих вот ребят, которые по 221 и 210. Совместный быт с тяжелыми профессиональными уголовниками, конечно, внесет в русскую фронтовую жизнь такие своеобразные, забавные новации. И никто из орков более никогда не сможет быть спокойным ни за свое горло, ни за свой рот, ни за свое, извиняюсь, очко. Так, ну, вообще, надо сказать, что не только ремесло, я вот тут смотрю, уже посыпалось со всех сторон, там все пишут. И знаменитые, и безвестные, ну, вот я знаменитых цитирую, военкоров, как показывает ход СВО реальными итогами на сегодняшний день, ну и дальше весь список огромных проблем вместо денацификации, демилитаризации, сплошная милитаризация, национализм, получили сильнейшую армию. И так теперь воют уже почти все зэтники-военкоры. На пятый год, а войны их прозрение, конечно, ну, мягко говоря, запоздало. Ремесло, о котором мы уже говорили, был первым. Затем подтянулись вслед за ним и остальные. Но с 2022 по 2026 год все эти назгулы русского мира, все эти умертвия, они радостно рыгали насосанные в Украине кровью, ликовали, наслаждались. Ну да, со временем и к ним пришло понимание бессмысленности, бредовости и безнадежности этой войны. И они, вероятно, осознали, что кремлевский упырь психически болен, а все его приказы преступны. И теперь военкоры как один, как будто бы они все насмотрелись экстракта, они кричат страшным криком и лопаются от гнева и страха. Напрасно. Напрасно. Потому что от фонарей это их не спасет, так что лучше бы уж они, то, что называется, стояли на своем. Так, что у нас, ну, как без Трампа? Без Трампа мы не можем. Но вот эти все иранские скобари в челмах, они, конечно, нарываются. Нарываются скобари, потому что издеваются над Трампом. За его голову назначили награду в 10 миллионов долларов. 10 миллионов долларов награды за голову – это плевок в лицо и невиданное унижение. За такие деньги ни один опытный устранитель президентов, он вообще даже не почешется. Это стоимость головы какого-нибудь мелкого африканского бандита. И Трампа, конечно, унизили, но, правда, и опытных ликвидаторов президентов пока что-то не видно. Ну, взяться, конечно, за такое дело может только шпана, и Трамп будет прав, если подаст на Иран, наконец, в суд. И он, несомненно, выиграет дело об унижении и, кстати, компенсирует убыток, которую ему причинила дама Джин Кэрролл. Джин Кэрролл выиграла таки суд. Суд по харассменту. Она доказала факт харассмента от Трампа. И выжила из президента миллионы долларов, которые Трамп, скрипя всеми частями тела, тем не менее, выплатил, то есть писательнице, которая неприличным образом приставал. Он выплатил 5,6 миллиона долларов компенсации по решению суда. В 23-м году суд в Нью-Йорке признал Трампа ответственным за сексуальное насилие. Ну, дело, в общем, для Трампа, конечно, житейское. А тут, что касается сексуального насилия из России, смешное. Под Петербургом угодил в дупло клёна угодил мужчина, который сам уже выбраться не смог. Каким образом он попал в дупло, неведомо, был пьян и продолжил пьянствовать там, находясь в дупле. Вмешались спасатели. Ну, вообще странно. Имея такой опыт пребывания в дупле, ему надо идти в Русскую Православную Церковь. Из него мог бы получиться отличный архимандрит или архиепископ, потому что в РПЦ все давным-давно обитают в дуплах друг у друга и не особо по этому поводу скорбят. Там науке неизвестны случаи обращения в МЧС с просьбой извлечь какого-нибудь типа диакона из дупла митрополита. Ну, даже если они сами выбираются, то возвращаются в это теплое место обратно. Но остальные новости, скажем так, не так серьезные. Ну, там Кадыров в очередной раз упражняется в изящной словесности, требует испепеления европейских столиц. Ему все пока не терпится начать глобальную всемирную войну. А в России тоже забавность, потому что скрепы ведь это не только слова, это ритуалы. И путинский режим, он решил вот во всех красках возродить все самое ублюдочное, что было, ну, например, в том же СССР, при том же Сталине. А вот, ну, поставленные на поток аресты возродили, врагов народа возродили. Но, если вы помните, всегда машина, которая приезжала за врагом народа, она называлась «Воронок». И в этом сегодняшнем заповеднике сталинизма видно, что вот движение туда, в сталинизм, совершенно неостановимо и неудержимо. А понятно, что ну, режим, конечно, не жилец, но обрушится он уже в такие целые озера крови. И вот это желание соблюсти ритуал и обязательно иметь воронки для ареста инакомыслящих иноагентов и вообще всех сохранивших нормальность людей, это очень тоже характерная знаковая черта. Тем не менее, сегодня эта норма была утверждена. Все должно быть по ранжиру. То есть прогадить страну надо именно так, как ее прогадили деды, там ГУЛАГ нерешимый. И вот принято решение вернуться в стилистику воронков и возить политзаключенных только в машинах черного цвета с лейблом ФСБ России. Вот такие вот страсти. Видите, я не гружу вас никакими пустяками. Есть, правда, не пустяки, но это надо смотреть в канале, потому что все равно пожары, бомбежки и постепенное разрушение всей вообще инфраструктуры нефтяной, инфраструктуры России, это не пустяки, но а что я вам буду это пересказывать? Бесконечные там 11, по-моему, или 10 кораблей.
1: 13, да? 200 вообще?
5: Ну да, порядка 200 танкеров уничтожены в различных морях, и это не конец истории. Понятно, что их будет гораздо больше. Вот, собственно говоря, дорогие мои, напоминаю о... Ну, сегодня давайте не буду ради разнообразия напоминать вам о великолепной онлайн-школе в Лондоне. Ни слова о ней не скажем. Вот просто будет такой оригинальный ход. Молчим о школе в Лондоне, которая дает возможность поступить после ее окончания в любой университет мира. Промолчим. Ни слова не скажем. Так, ну и точно так же давайте блеснем оригинальностью в отношении книг, происхождения гениальности и фашизма. Тоже не будем напоминать. Не будем напоминать, промолчим о том, что возможен заказ книги с автографом или с дарственной надписью. Книга, кстати, скажем так, ее лучше при пересечении границ России с собой не иметь. То есть всякая запретная литература, она относится к запретной нынче в России литературе, она, это все опять вернулось в те самые кондиции, в те самые стадии. Ну что, дорогие мои, слава Украине, живее Беларусь, и напоминаю о том, что все равно всем надо помнить о этом ежедневном страшном конвейере отправки людей в лагеря, отправки по политическим статьям, про фальсифицируемые дела, про подлость и злость чекистов, которые вот так вот вырвались на свободу и почуяли, что это их последний и решительный бой. Поэтому уже ничего не стесняются и фальсифицируют, и пакостят, как только могут. Вот, собственно говоря, и все.
4: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
6: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
7: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел. Но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.

0: Миша. Братславский Миша.
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой.

0: Горки, 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Трамп выступил с заявлением, подчеркнув, что американские силы нанесли очень жесткий удар в знак уважения к погибшим солдатам. По данным иранского государственного агентства ИРНА, целями стали подземные ракетные базы корпуса стражи Исламской революции. Сообщается как минимум об одном погибшем на объекте. Госсекретарь Рубио заявил прессе, что Вашингтон по-прежнему открыт к дипломатическим переговорам, но они должны быть реальными. Тем временем бывший министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф опубликовал эссе в журнале Foreign Affairs, где фактически признал, что недавнее промежуточное соглашение о прекращении огня полностью разрушено. Сенатор Марк Уорнер в интервью телеканалу ABC подчеркнул, что Иран невозможно заставить капитулировать одними лишь бомбардировками. Уорнер уверен, что без проведения наземной операции остановить иранскую программу обогащения урана и агрессию в регионе не удастся. Для рядовых американцев последствия уже ощутимы. Средняя цена галлона бензина на заправках сегодня преодолела психологическую отметку в $4. Аналитики отмечают, что стремительный рост цен на топливо окажет колоссальное давление на кошельки избирателей в преддверии осенних промежуточных выборов в Конгресс. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Впервые за 4 месяца войны с Ираном погибли американские военные. Оператор телесуфлера Трампа заработал более $100 000, делая ставки на речи Трампа. Правозащитники требуют расследования жесткого задержания пожилого мужчины агентами АИС в Неваде. В Нью-Йорк возвращается фестиваль суши. Он пройдет 11 октября на 36-м пирсе. И о погоде. В Нью-Йорке ясно. Относительная влажность воздуха 40%, 80% по Фаренгейту, плюс 26% по Цельсию.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас в нашей программе. И сегодня хочу рассказать вам об совершенно удивительной женщине. Она живет в Израиле, она доктор. Зовут ее Нехама Милсон Бен Гершон. И жизнь ее настолько поразительна, что достойна, безусловно, знакомства с ней. И я надеюсь, что сегодня это у нас только радиопередача, радиознакомство с Нехамой. Но очень надеюсь, что в ближайшее время она будет гостем и у меня на телевидении.
0: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Мар Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «Б». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Мар Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
0: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Итак, Нехама Милсон Бен Гершон жила в Рязани. Учила там медицину в университете. Она доктор медицины. И сегодня в Израиле она работала в таких крупнейших больницах, как Сорока, медицинский центр, и Хадаса. У нас на слуху, безусловно, эти имена крупнейших и лучших, наверное, одних из лучших медицинских центров в мире. И я натолкнулась совершенно случайно на ее текст в Фейсбуке. И он меня так заинтересовал. Я была покорена совершенно и манерой писания, и фактами, которые излагает Нехама в своих этих текстах. Она какая-то феерическая женщина, и вы сегодня это прочувствуете тоже, как и я. Я буду зачитывать ее тексты, в которых очень много информации о ней и то, что она делает. Просто очень коротко хочу сказать, что она, между прочим, жила 7 лет здесь, в Нью-Йорке, и выступала у некоторых наших ведущих, в том числе вот у Геннадия Кацова она была в гостях и так далее. И я как-то так вот ее пропустила, как-то никогда нигде с ней не столкнулась. И поэтому для меня открытие была эта женщина. А надо сказать, что здесь она занималась международной школой Рек Лайфинга.
2: Это...

0: такой метод, который разработан лично Нехамой. И это метод, который занимается возрождением жизни. Это авторская практика доктора Нехамы Мильсон, основанная на идее единства и взаимодействия четырех уровней личности – физического, эмоционального, ментального и духовного. И это практика, которая уже 13 лет, и сегодня это тысячи читателей и слушателей, сотни клиентов и учеников, истории сохраненных семей, созданных бизнесов, новых творческих проектов и возвращенного здоровья. 8 книг, горы записанного видеоматериала и много-много счастья от творчества, встреч и результатов. Так об этом пишет сама Нехама. Но ее публикация начинается очень интересно. Из-за неожиданно ставшего популярным поста в одном из алимовских групп у меня появилось множество новых друзей и подписчиков. Наверное, стоит познакомиться, раз уж нас судьба свела. Ну что ж, вот давайте знакомиться. Меня она с ней свела, безусловно. Надеюсь, что и вам это будет интересно. Итак, имя мое произносится Нехама. Мне 55 лет. Я мама 5 детей, из которых 3 уже совсем не дети, а 2 подростки, и это прям кошмар, кошмар одним словом. Бабушка 7 внуков. И сегодня, когда я проходила мимо детского садика, чужой дед назвал меня «Тафта», значит, таки бабушка, сколько ни молодись. Я живу в любимом городе Хеврон, сердце еврейской Иудеи, совершенно нездоровой, абсолютной и безусловной любовью люблю Израиль. И хотя не слепая и вижу недостатки, за критику моего дома могу немного порвать. Нет, не считаю, что это правильно. Нет, не навязываю своего мнения. Просто ставлю в известность. Я поселенка, прямо настоящая, правая, экстремальная, и как там нас левые описывают, с рогами, с копытами. Я врач, работаю в Бетюих Леуми. В своей частной клинике лечу хронические раны и синдром хронической боли. Об этом я пишу в группе «Здоровье. Мой выбор». Я прошу, дорогие друзья, относиться очень внимательно к тому, когда я называю ее сайт, и там можно обратиться к ее текстам, ее, так сказать, обучению и так далее. Я ученый. В нашей с Дэвидом Бен Гершен, это ее муж, биотехнической лаборатории Калифарматерапист ЛТД, я очень осторожно читаю все эти названия, мы создаем новое лекарство для лечения сложных хронических ран и выращиваем симпатичных личинок для той же цели. Об этом я пишу под тегом «Мушиные хроники». И, надо сказать, я с ней говорила уже на эту тему, это действительно уникальный метод лечения, который помогает предотвратить ампутацию. Сегодня во время войны очень много травм рук и ног, и молодых ребят отнимают руки и ноги. И вот она говорит, что этот уникальный метод помогает 90% сохранить конечности у солдат. Еще я люблю писать, и, кажется, неплохо это делаю. У меня вышло 8 книг, в основном терапевтические сказки и популярная психология. Вопрос, где купить, меня смущает. Я как-то совсем выпустила распространение своих книг из-под контроля. Но можно загуглить Нехама Мильсон книги и потом рассказать мне, где их продают. Еще я увлекаюсь разными смешными вещами. Пеку хлеб, делаю сыр, йогурты и ряженку, вяжу коврики крючком и расписываю стены дома. Про это дом – это творчество. Безумно люблю путешествовать и хвастаться путешествиями. Об этом отпуск себя. Очень важной концепцией жизни считаю справедливость и честность. Не признаю двойной морали. И поэтому я против скольких-то там государств для какого-то необъяснимого количества народов на моей земле. Никаких этих от реки до моря и никаких территорий за мир. На этой земле будем жить мы и те, кто это понимает и принимает. Точка. И поэтому все же я всегда буду ратовать за свободу. И Галя Амира. Я хочу напомнить, это молодой человек, солдат, застреливший в свое время премьер-министра Ицхака Рабина, который в Осло подписал мирный договор о создании палестинской национальной администрации, что в результате и привело сегодня к ситуации в Израиле, в частности, в Газе, и, конечно, к 7 октября, к сожалению. Это муж ее любимой подруги и отца любимого мальчика. Это важно понимать, чтобы дружить со мной и не раниться. А еще я религиозная еврейка, живущая по законам Торы. Это хорошая новость. Те, кому повезло пришабатиться в нашем доме, подтвердят. Если вам, дорогие новые гости моей страницы, это подходит, добро пожаловать. Если нет, удачи и до свидания. А фотографию я выбрала такую специально. Хочу рассказать, что за фотография. Потрясающе красивая фотография. Нехама, красивая женщина, сидит за рулем в очках, повязанной, естественно, голове, с таким решительным лицом. Очень хорошая фотография. Вот она выбрала ее специально, потому что она очень про меня. Я вечно куда-то спешу, еду, лечу, бегу. И, наверное, с этим уже ничего невозможно сделать. Ну и дополнение. Народ недоволен недораскрытостью темы бусиков. Имеется в виду бусики – это оружие. Да, я вооружена и хорошо умею этим пользоваться. И дальше Нехама продолжает. Когда день начинаешь работы над кейсами Битуах Леуми, продолжаешь в создании презентации о лечении ран на медицинскую конференцию, потом едешь на стрельбище и выбиваешь 37 из 40, потом с удовольствием обсуждаешь с подружками, какая кобура лучше смотрится с платьишком, потом ведешь зум-конференцию по ранам с группой подчиненных медсестер, потом увлеченно рисуешь и картинки для сайта, потом проводишь две телефонных консультации по боли, отвечаешь на кучку мейлов и ватсапов, проводишь бизнес-летучку, забираешь долгожданную посылочку с почты и обнаруживаешь в посылочке новую сказочно-мягонькую пижамку. То душ, кремики на мордашку и тихое зависание у плиты в той самой пижамочке, синенькой, тепленькой. Это то, что называется счастьем.
1: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод второй.
0: Итак, друзья мои, мы вновь с вами. Я продолжаю знакомить вас с удивительной женщиной Нехамой Мильсон Бен Гершон. Зачитываю просто ее текст, и вы очередной раз поразитесь, как эта женщина живет, как ей удается растягивать 24 часа в день на минимум 48. Один день из жизни Нехамы, Ицхака, Хавы, Хайма, Мирьям, подставь имя любого израильтянина. Или «все ведь правильно, да?» Ну, пожалуй, не один, но ради красного словца оставим числительное в названии. Я стараюсь выехать из дома в 5 утра. Во-первых, успеваю приехать в Иерусалим до пробок. Во-вторых, после первой работы, где график гибкий, у меня есть еще одна. И там надо быть ровно в 14:00. Так что, если хочу успеть сделать весь миллион и чуть-чуть дел на первой, надо приехать рано. Мой вторник начался в понедельник рано утром. В 6:00 приехала на первую работу. Перелопатила полсотни кейсов. Со стороны это выглядит скучно. Сидит себе тетенька, копается в бумажках, потом пишет несколько слов, ставит печать и с грохотом перебрасывает тяжеленную папку на соседний стол. А на самом деле за каждой папкой судьба. Человек, попавший в тяжелую ситуацию, тяжело больной, не может работать. От тех нескольких слов зависит, на что он купит хлеб своим детям. Попадаются и папки с именами, звучащими немного иначе, чем родные мне Ицхаки и Миремы. И они тоже получат все, что им полагается, из наших с вами налогов. Ну, вроде все по закону. Страна обеспечивает социальную защиту любому своему гражданину. Все ведь правильно, да? В 13:30 я сворачиваю свою социальную деятельность и перебираюсь в больницу. Я врач дневного стационара в реабилитационном центре. Очень люблю эту работу. Наши пациенты приходят в центр дважды в неделю на полный лечебный день. Я успеваю поговорить в течение смены почти с каждым. Они уже привыкли, что разговор со мной подчиняется определенной схеме. Сначала хорошие новости, потом просьбы, жалобы, вопросы. Я знаю, о чем они мечтают, на что надеются. И на работе мне совершенно все равно, как зовут моего пациента, Ицхак или Мухаммед. Я врач и обязана лечить любого пациента, не делая различий. Все ведь правильно, да? В понедельник я была дежурным врачом. Отделение было, в принципе, тихим. Но вечером наступили тяжелые больные. Проверить, записать, назначить лечение. Закончила в 22:00. Я много лет дежурю ночами. В последнее время мне стали говорить: ты уже не в том возрасте, чтобы дежурить. Кажется, они правы. Раньше, возвращаясь ночью от постели больного, которому вызвали срочно, я засыпала уже в лифте. А сейчас, пока уснула, опять звонят. 8:00 сдала дежурство, выпила кофе, сделала срочные дела по бизнесу. В 10:00 начала прием в клинике. О, реабилитационная клиника – это моя самая любимая часть работы. Именно здесь особенно сильно чувствую, как меняю жизнь своих пациентов. Записано было 5, но еще одна пришла не в свой день. Перепутала. Ее мама парализована. Дом в арабской деревне на холме. 20 ступенек, лифта нет. Двое мужчин спускали маму по лестнице. Конечно, я приняла ее. Не заставлять же их таскаться по этой чертовой лестнице еще раз. Все ведь правильно, да? После клиники обычная смена в дневном стационаре. Двое новых больных. Очаровательная условная Мирем, преподаватель соседнего университета и молодой условный Мухаммед, случайно раненый в перестрелке Хамул. После стандартной процедуры врачебного приема долгий разговор о мечтах, планах. Для реабилитации это очень важно – знать, ради чего выздоравливать. Теперь я знаю, о чем мечтает преподаватель университета и молодой официант арабского кафе. Я сделаю все, что могу, чтобы их мечты исполнились. Все ведь правильно, да? В 18:00 вторника я была в состоянии, в кавычках, уже не чувствую усталости. Позвонила мужу, что еду домой. Нет, есть не буду, у меня колбаса и крекеры. Поужинаю за рулем. Из машины сразу в постель. Каждый день, проезжая по 60-й трассе, поворот на 35-ю, я тянусь рукой к телефону и не звоню. Рано. Позвоню, когда въеду в город. Мой звонок – сигнал мужу, что пора заканчивать работу и ехать домой. Во вторник меня остановили как раз на том самом повороте. Машина военной полиции на бешеной скорости обогнала меня и перекрыла дорогу поперек. Госпожа, разворачивайся, туда нельзя. Попытка нападения на солдат. Любитель Гурий уничтожен. Я обычно довольно быстро соображаю, а тут растерялась. Объезд по 6-й трассе – это уже еще пару часов езды. А сил у меня осталось только на запланированные 15. Почти в слезах звоню Хаве. Может, тебе известен более короткий путь? Я знаю только по 6-ке. Более короткого нет. На дорогу откроют не раньше, чем ты доедешь вокруг. Заезжай в любой еврейский поселок, поспи в машине.
1: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
0: Дорогие друзья, сегодня не секрет, многие бизнесы переживают финансовые трудности. Эта проблема коснулась, к сожалению, и Дейзенрадио. Поэтому группа неравнодушных людей, энтузиастов, создала специальный проект «Саппорт Дейзенрадио». Каждый человек, кому нравятся наши программы, может внести свою лепту в этот проект. Любая финансовая поддержка от вас бесценна. Вы можете выйти на наш сайт davidzenradio.com. Там есть подробная инструкция, как сделать донейшн. Мы вещаем для вас, друзья мои, более 20 лет. Мы делим с вами свою жизнь. И давайте станем еще ближе. Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание более качественного радиоэфира. Еще раз, наш сайт davidzenradio.com. И мы благодарны всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья. Спасибо за вашу щедрость, преданность и неравнодушие.
1: «Звездные войны» с Симой Березанской. Продолжение следует.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
3: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
15: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
16: Новости,
17: аналитические передачи,
16: репортажи, мнения экспертов
17: и прямые включения из горячих точек со всего света.
16: Все это RTN.
17: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
16: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
17: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
16: RTN. Смотрите лучшее.
18: Новости на
19: Дэвидзон-радио.
18: Информация к этому часу.
20: У микрофона Лена Вишневецкая. Федеральные маршалы провели громкую спецоперацию в Майами. Под стражу были взяты скандально известные блогеры и инфлюенсеры, братья Эндрю и Тристан Тейт. Задержание произведено на основании международного судебного ордера и федерального расследования их деятельности на территории США. В штате Аризона, город Тусон, полиция расследует обстоятельства очередного резонансного случая массовой стрельбы. По официальным данным, в результате ночного инцидента огнестрельное ранение получили 10 человек. Среди пострадавших один офицер полиции, прибывший на вызов. Ведется активный поиск нападавших. Полиция Сиэтла отчиталась об успешном задержании преступной группы из 4 подростков. Их подозревают в серии жестоких и спланированных ночных ограблений жилых домов в престижных кварталах города. Медицинские службы Нью-Йорка бьют тревогу. Департамент здравоохранения официально подтвердил 3-ю смерть от опасной бактериальной инфекции болезни легионеров, локальная вспышка которой фиксируется в городе с начала лета.
18: Служба информации Дэвидзон Радио. Новости в реальном времени.
9: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод 2.
0: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «Б». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
9: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
0: Хама Шмулевич, ты меня спасла. Сама я не догадалась. Вздремнула в телеме, приехала домой, обняла детей. Они привыкли видеть меня вечером уставшей, встречают на лестнице, ведущей в спальню, чтобы обнять раньше, чем я приземлюсь в постель. Утром я не осилила встать без четверти пять, переставила будильник на 6:00, выхожу из дома. Сосед, тот самый сосед, который в 8:10 объяснял мне, почему я не могу пойти на праздник Херон, предупредил, что трасса снова перекрыта. В том же месте, что и вчера. Еврей на старенькой машине вез дочку-подростка и девочку-попутчицу в сторону Иерусалима. Машина встала около арабской деревни. В ожидании помощи мужчина решил времени не терять и наложить тфилин. Тварь без роду и племени выстрелила в него, не попал и напал с ножом. Солдатка увидела, открыла огонь, тварь убежал. Девочки не пострадали, мужчина в больнице. Утром был в состоянии средней тяжести. Тварь нашли в деревне, жив. А тем временем в Тегеране ликвидирован Исмаил Хания. Дорогу открыли, еду с бущиками на коленях. Уложила идеально удобно, чтобы схватить быстро, но не взвела. Опасность не того уровня, чтобы взведенными бусиками рассекать. Здесь замечательная у нее вставка. И по делу. Я не спецназовец и не снайпер, но свое право на ношение оружия подтвердила. 37 из 40 пуль попали в тело потенциального террориста. Думаю, ему хватит. Может, для советского ГТО это и плохо, но в Израиле тоже не дебилы нормативы для гражданских лиц создавали. Звоню мужу. Пока я в дороге, у нас рабочая пятиминутка. Давид рассказывает о сногсшибательных результатах нового опыта, об интересном повороте в международных переговорах. Прерывается посреди предложения. Ты ведь все равно за руль одной рукой держишься. Я же знаю твои привычки. Положи вторую на бусики. Сэкономишь пару секунд. Дочь вчера волосы покрасила. Красиво. А я забыла ей денег оставить. Надо позвонить парикмахеру, извиниться. в семейный чат и близким друзьям в WhatsApp. У нас все хорошо. Все ведь правильно, да? Вот такой потрясающий текст. Друзья мои, я думаю, вы поняли, что эта феерическая женщина живет на каком-то невероятном, в невероятном каком-то темпе нечеловеческом. И при этом, обратите внимание на интонацию, сохраняет радостную, какую-то оптимистичную ноту во всем, что она говорит. А ведь живет она в Хевроне, в нашем библейском месте, где похоронены наши праотцы, и где сегодня живут арабы. И все эти дороги, которые простреливаются, не зря у нее оружие на коленях. И при этом вот такое мироощущение. Счастливый человек, я думаю. И вы знаете, каждый раз, когда я приглашаю или рассказываю вам о каких-то удивительных израильтянах, я поражаюсь и горжусь тому духу витальности, духу жизни, духу, который помогает сопротивляться всем тем несчастьям, которые обрушиваются на наш народ. Не хочу сказать бедный, нет. Многотерпеливый, многопереживший, но устоявший и продолжающий сопротивляться всему тому сегодня невероятному взрыву антисемитизма во всем мире. Все равно мы победим. Я абсолютно согласна с Нехамой. Друзья мои, у нас осталось небольшое время до конца нашей программы. Я хочу познакомить вас с еще несколькими еврейскими героями времен Второй мировой войны. Еврейские парашютисты в подмандатной Палестине. Группа из 37 евреев-добровольцев из Палестины. В 43-44 годах, вступивших в армию Великобритании и направленных для выполнения заданий в оккупированной нацистами Европе. Для выполнения заданий было отобрано 37 человек, включая 3 женщин. 32 человека были сброшены на территории Европы на парашютах и 5 проникли морем или по суше. 9 из еврейских парашютистов были отправлены в Румынию, 3 в Венгрии, 5 в Словакию, 10 в Югославию, 3 в Италию и 2 в Болгарию. Первая группа была направлена в Югославию в марте 43-го года, а последний член команды был сброшен на юге Австрии в последний день войны. 12 парашютистов были захвачены нацистами, 7 из них погибли. Из еврейских парашютистов особую известность получили 2 женщины – Хана Сенеш и Хавива Райк. Обе были захвачены и убиты нацистами. Хана Сенеш – венгерская и еврейская поэтесса, сионистка, партизанка Второй мировой войны, национальная героиня Израиля. После окончания гимназии 18 лет уехала в подмандатную Палестину. Во время войны в составе группы еврейских парашютистов заброшена в немецкий тыл по заданию британского командования. После гибели в 44-м году, когда ей было 23 года, она стала чуть ли не легендой. О ней рассказывают в школах, пишут книги, слагают песни. Хану Сенеш расстреляли 7 ноября 44-го года. Матери вернули вещи. Она нашла несколько записочек. «Дорогая мама, вот все, что я могу сказать тебе. Миллион благодарностей, если можешь, прости меня. Ты сама поймешь, почему слова тут излишни. Твоя бесконечно любящая дочь». Последние дни Ханы Сенеш снова допросы. «О, Боже, только сломаться не дай. Ты меня бросил, но все же я тебе верила, знай. Дай, я прошу, ты мне силы не догореть изнутри. Сколько еще дней унылых, 2 или, может быть, 3? Шла я своей дорогой, 23 года, конец. Ах, до чего же немного ты мне отмерил, отец». Автор этого стихотворения – Глеб Свиридов. И есть улица Ханы Сенеш в Хайфе. Еще одна девушка, Хавива Рейк. Она родилась в Словакии в 14 году. Сержант британской секретной службы Ми-19. Боец словацкого антифашистского сопротивления. Национальная героиня Израиля. Вскоре она увлеклась сионизмом. В 1939 году уехала в Палестину. В 1941 году Хавива вступила в Пальмах. После многочисленных проверок британцы взяли ее в группу из 37 парашютистов, которых десантировали в Европу. В сентябре 1944 года Хавиву десантировали в район ее родного города. Там она с товарищами и местными партизанами создала лагерь для беженцев. Несколько групп еврейских беженцев, включая детей, парашютистам удалось эвакуировать в район словацко-венгерской границы, спрятав их от наступавших на словацких повстанцев гитлеровских частей. Через 6 недель нацисты захватили лагерь, и всех находившихся там 250 евреев расстреляли. Среди погибших была и Хавива. Ее тело сбросили в братскую могилу. 20 ноября 1944 года героиню вместе с другими 250 евреями отвезли в село Кремничка и расстреляли. Все они были похоронены в братской могиле. После освобождения Словакии в апреле 1945 года британская армия занялась розыском своих павших солдат. Тела Хавивы и двух ее товарищей Цвибин Якова и Рафаэля Райса были найдены в груде трупов. Их удалось опознать по обрывкам книги женщины-кибутницы, которая была при Хаве. В 2015 году вышел словацкий документальный фильм «Возвращение в горящий дом», посвященный жизни и смерти Хавивы Рейк. Спустя 7 лет, в 1952 году, останки героев-парашютистов были торжественно перезахоронены на горе Герцль в Иерусалиме во время военной церемонии в память о десантниках палестинского Ишуа, которые пали в Европе. Вот их имена. Цвибин Яков, убит в декабре 44-го или январе 45-го в концлагере Маутхаузен. Аба Бердичев, убит 26 января 45-го в концлагере Маутхаузен. Перец Гольштейн, умер 1 марта 45-го в концлагере Райненбург. Хана Сенеш, расстреляна 7 ноября 44-го в Будапеште. Энца Сирини, расстрелян 18 ноября 44-го в концлагере Дахау. Хавива Райк, расстреляна 20 ноября 44-го года в Словакии. Рафаэль Стефан Рейс, расстрелян 20 ноября 44-го года в Словакии. Как хорошо, что в Израиле сохраняют память о своих героях. Ведь каждый солдат, который когда-либо боролся за Израиль, его помнят, его имя, и оно увековечено или в улицах, или в памятных местах, связанных с этими героями. И это, наверное, одно из самых главных достижений Израиля и еврейского народа, когда каждая человеческая жизнь ценна. И поэтому только уступили, чтобы вышли живыми 20 заложников в Израиле. И столько терпит вновь нарушение всех договоров, когда эти, не хочу называть эти грубые слова, я хочу, думаю, как и вы, очередной раз быть благодарным Израилю за отношение к каждому человеку и каждому погибшему, за дело защиты евреев, которое существует в Израиле. Мне кажется, это пример для подражания. Наверное, нет другой такой страны, может быть, в Америке, но все же в Америке живет значительно большее количество людей. А евреи — это штучный народ. Нас очень мало. И поэтому так важно, чтобы помнили каждого. И сегодня мы видим вот это потрясающее отношение к каждому человеку в Израиле. Поэтому 2000 ублюдков-убийц отдают за 20 выживших украденных людей из Израиля, которые выдержали эту нечеловеческую жизнь в туннелях в Газе. И поэтому борются за каждого погибшего, чтобы вернуть их тела на родину и захоронить в родной земле. И слава Израилю, и благодарность не только от тех, кто живет в Израиле, но от всех нас, нормальных людей, которые ценят такое отношение к каждой человеческой жизни.
11: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
0: Дорогие друзья, сегодня не секрет, многие бизнесы переживают финансовые трудности. Эта проблема коснулась, к сожалению, и Дэвидсон Радио. Поэтому группа неравнодушных людей, энтузиастов, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио». Каждый человек, кому нравятся наши программы, может внести свою лепту в этот проект. Любая финансовая поддержка от вас бесценна. Вы можете выйти на наш сайт davidsonradio.com. Там есть подробная инструкция, как сделать донейшн. Мы вещаем для вас, друзья мои, более 20 лет. Мы делим с вами свою жизнь. И давайте станем еще ближе. Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание более качественного радиоэфира. Еще раз, наш сайт davidsonradio.com. И мы благодарны всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья. Спасибо за вашу щедрость, преданность и неравнодушие. Дорогие друзья, прощаюсь с вами. Всего доброго. До следующих встреч.
11: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.

0: этот домик, вернее садик, по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33 32, садик Бэмби.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401K, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.
5: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на Дэвидсон Радио. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Дэвидсон Радио 718-303-8000.

0: часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Гастроэнтерологи назвали простые привычки для здоровья желудка. Первая привычка – стакан теплой воды утром натощак. Вторая – есть в одно и то же время. Регулярные приемы пищи каждые 4-5 часов, профилактика гастрита и рефлюкса. Третье – медленно жевать, не менее 20-30 движений на кусок. Четвертое – не есть за 3 часа до сна. Легкий ужин до 7-8 вечера снимает большинство проблем. Пятое – клетчатка не менее 400 граммов в день из овощей и фруктов. Шестое – двигаться каждый день. 30 минут ходьбы, велосипеда или плавания ускоряют моторику кишечника. Седьмое – сон не меньше 7 часов. Стресс – отдельная тема. Желудок и кишечник – самые эмоциональные органы. Тревога дает спазмы и боли без органической причины. Прогулки, дыхательные практики, дневник мыслей помогают не хуже диеты. Если внедрить хотя бы 5 из 7 привычек и соблюдать их 2-3 месяца, состояние ЖКТ меняется заметно, и это без таблеток и БАДов, резюмируют специалисты. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: Теленеделя – это не просто телегид с полными программами передач и анонсами телеканалов. Теленеделя – это объемный журнал с увлекательными материалами на самый взыскательный вкус. В каждом выпуске вас ждут свежие новости, яркие сюжеты, интервью с актерами, легендами кино и звездами сериалов, режиссерами и продюсерами, сценаристами и писателями, представителями шоу-бизнеса и, конечно, закадровые истории про культовые картины, истории про возникновение телевизионных форматов и жанров. И это еще не все. На страницах издания появляются новые лица. Журнал обращает внимание на перемены вокруг, на новые медиа и их героев, блогеров, ведущих. Именно они успешно осваивают новые платформы и помогают сегодня формировать повестку дня. Хотите держать руку на пульсе всего нового и актуального, быть в курсе событий? Вас интересует мнение экспертов? Позвоните 718-368-0263, и теленеделя будет у вас дома или в офисе. Читайте теленеделю.
4: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоумкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
8: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
7: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
8: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
7: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
8: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
9: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
10: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
9: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
0: Дэвидсон Радио.
1: Американское радио на русском.

литератор Александр Кацо, то есть я. Кацо – это мой псевдоним, под которым мои произведения легче всего отыскать в интернете. Целый год я рассказывал о других авторах, а сегодня решил немного познакомить вас с делом своей жизни. Я родился в Германии после Второй мировой войны, где отец, прошедший всю войну, продолжал служить в группе советских войск. Моя мать, дочь так называемого врага народа, мастера швейной фабрики, посаженного по доносу соседа, завидовавшего еврею, проживавшему с женой и тремя малолетними детьми в маленькой двухкомнатной квартирке, деда расстреляли почти сразу, в 1938-м, хотя тройка официально назначила ему 10 лет без права переписки. Но об этом мы узнали только в годы перестройки. У меня есть на эту тему стихотворение. 1937 год. Сладко спят в кроватях детки, тихо спит на лапах кот, попугай в накрытой клетке больше глотку не дерет, тихо тикает будильник, тихо шины шелестят. Отгуляли, понедельник наступают, люди спят. Чутко спят на всякий случай, как собака на дворе. За окном мороз трескучий по обычаю в январе. Вдруг звонок. По коммуналке предрассветной, как озноб. Перехвачена дыхалка у Петровых, мать их греб. При втором звонке Петровы свились в радостный клубок. Рот свело у Ивановых на словах «японский бог». А когда раздался третий, Зильберштейн с кровати встал. Наконец, прощайте, дети, быстро всех поцеловал. Но раздавшийся четвертый неожиданный звонок вызвал бурный, коридорный, обезумевший восторг. Ведь всего в квартире этой проживали три семьи. Очередь у туалета разошлась часам к семи. Перепутали, ошиблись, это им соседний дом. Так и было, так и жили, хоть и верится с трудом. Тем не менее, моя бабушка с 4-летним образованием смогла поднять 3 детей, и все они получили высшее образование. Мама окончила школу с золотой медалью, исторический факультет Московского университета, а поскольку с клеймом дочери врага народа работу историком найти было трудно, она еще поступила и закончила математический факультет педагогического института и всю жизнь преподавала математику в школе. Я окончил математическую школу, но в тот институт, который хотел, не поступил по известной причине. Техническое образование, которое я получил в Институте электронного машиностроения, меня не увлекало. А вот занятия в театральной студии и особенно разбор литературных произведений захватили полностью. В это время я много думал о смысле жизни, не спал ночами. Неожиданно для самого себя стали писаться стихи. Я уволился из научно-исследовательского института, куда меня забросила судьба, и погрузился в пучину творчества. Акмаль, поставьте, пожалуйста, первую песню.

0: Музыку к этому стихотворению написала и исполнила заслуженная артистка Грузии Медея Сихарулидзе. В литературный институт я решил не поступать, потому что стихи у меня были слабые, банальные, а вот на открывшуюся при Московском комитете комсомола литературную студию стихи послал. Меня приняли. Директором был функционер, будущий министр культуры Евгений Сидоров, но среди ведущих семинара оказались весьма уважаемые авторы, вроде поэта Бориса Слуцкого. Я попал в семинар чрезвычайно эрудированной поэтессы, бывшего экскурсовода Пушкинского заповедника Татьяны Глушковой. На выездных семинарах студии удалось познакомиться с несколькими замечательными авторами: пародистом Александром Ивановым, бардом и писателем Булатом Акуджавой, писателем Василием Аксеновым. Знакомства эти были, конечно, шапочные, и тем не менее эти люди учили нас отличать истинное искусство от литературщины. Чтобы больше времени отдавать литературе, я устроился учителем математики в вечернюю школу. Тогда я писал так. Поставьте, пожалуйста, вторую порцию, вторую вещь, Акмаль.
1: Лицо, лицо, как ни хитри, души невидимой приметы проступит изнутри. При этом попробуй прошлое сотри. И чем бы ни занялся ты, какую б ни надел личину, добро и зло первопричины, и только следствие черты. Нас бьют не от того, что слабы, а от того, что глупы мы. О, благородные умы, пьяненные надеждой славы! Вам плохо, мучаетесь вы, свелась отвага к донкихотству, приблагородному уродству, с концом безрадостным, увы. Из века в век, уж сотни лет, все в облаках витает совесть, а между тем иную повесть злодейство пишет на земле. Песенка от Ильи. Когда в тылу порядка нет, когда опоры нет в порядке, вперед не можем без оглядки идти, не можем без оглядки, когда в тылу порядка нет. А тыл, он требует к себе всегда особого внимания, и этих нужд непонимание разрушить может все старания и в наступлении, и в судьбе. И я завидую тому, кто тыл и фронт не разделяет, кто все на свете успевает. И если только так бывает, то я завидую тому. Все смех да смех, а слезы тайные, кто их услышит и поймет? Кому нужны исповедальные стенания ночи напролет? Они порою горько топятся в болоте водки и вина. В душевных сумерках торопимся мы выпить поскорей до дна. И сон приходит одуряющий, похожий на анабиоз, в потемки душу отправляющий, а тело в длительный наркоз. Проснувшиеся сумасшедшие тотчас за правду засмеют. Кровавый шабаш правят лешие, а люди ночью слезы льют. Скажите, вас били? А вы голодали? А боль не свою, как свою ощущали? Понятно тогда эта сытость в словах, за умность и витиеватость. Мне страх за искренность ближе, могу сострадать. А вам, извините, коленом поддать. Театр хорош тем, что можно удобно сидеть и наблюдать за действиями на сцене. И плох тем, что нет возможности в эти действия вмешаться. Жизнь хороша тем, что можно вмешаться в ее ход. И плоха тем, что за это приходится расплачиваться собственным спокойствием. Поэтому многие предпочитают театр. Ах, наши молодые лица, в них столько веры и любви, как будто сон чудесный снится. Останови его, лови. Но разве солнце, разве ветер возможно удержать рукой? Ты есть, и нет тебя на свете. Вот буря, вот уже покой. Все движется, перетекает, и череда прошедших лет лик романтический стирает и изменяет вид и цвет. И вот знакомые при встрече уже тебя не узнают. И если делом ты не вечен, то смерть — последний твой приют.
0: Половины месяца. Практически все каникулы я ездил на попутках и товарных поездах по всему Советскому Союзу. Такие неприглаженные, остросюжетные поездки позволяли реальнее смотреть на жизнь, лучше узнать природу человека. Такие путешествия давали пищу для ума, а главное — для сердца. Поставьте третью, Акмаль.
1: Суета разъедает нам души, эгоизм закрывает сердца и лишает возможности слушать и понять эту жизнь до конца. Одиночество необходимо, чтоб в себе разобраться, понять, что единственно, неповторимо, что на что мы собрались менять. Одиночество время сдвигает, мыслью стопоря стрелки его. Одиночество нас сберегает от потери лица своего. Одиночество духа высочества, запечатанный болью конверт, неоткрытое миру пророчество или просто бескровная смерть. Мы устали от лжи и от подлости, суета отравила нам жизнь. Трудно в качке держаться на плоскости. Одиночество, все же держись. Нет пророков в родимом отечестве, нет пророка в отдельной судьбе. Замыкаемся мы в одиночестве, и не легче ни мне, ни тебе. Будь открытым и сердцем, и разумом, ведь иначе никак не поймешь, чья душа пред тобой, как не с разума различаем, где правда, где ложь. Кто там стонет, страдает и корчится, тянет руку у всех на виду? Одиночество, одиночество, опусти свою руку, иду. Кто потерял и веру, и любовь, тому и солнце кажется ненужным. Сегодня пуст и холоден твой кров, и нет в нем места помыслам радужным. Не радует ни вкусная еда, ни юной девы страстные объятия. И нету страха, чтобы уйти туда, где все друг другу сестры или братья. О, жизнь моя, зачем ты мне дана? Я у людей не отыскал ответа, хоть слушал мудрых, пил всегда до дна и много лет бродил по белу свету. Молодость легка на обещания, поцелуи, встречи и прощания, но суровый приговор на жертву для нее преграды в жизни нету. Ей всего и всюду не хватает, все она изведала и знает, верит в чудо, в быструю удачу, что любую разрешит задачу. Рвется, как норовистая лошадь, не боится выходить на площадь, набивает синяки да шишки и плодит девчонок и мальчишек. Старость осторожна, тугодумна, тоже, как ей кажется, разумна. Для нее такая осторожность — это как последняя возможность. Ей нельзя бросаться без оглядки, некогда играть судьбой в прятки. Для нее не будет повторений, надо все уложить в бросок последний. Кто дойдет к своей заветной цели, нам узнать об этом не дано. Может, тот, кто ходит еле-еле, а, быть может, кто глядит в окно. Время обгоняется не бегом, а движением сердца и ума. А потом под белым-белым снегом, может быть, исчезнет жизнь сама. Я не люблю демонстраций силы, богатства, любви. Власть придержащим — оваций, счастье на чьей-то крови. Все, что идет не от сердца, все, что фальшиво звучит, все, у чего не согреться, все, что лишь меч, а не щит. Я не люблю бестолковость, зауми я не в ладах, не уважаю суровость за вызываемый страх. Я не люблю нетерпимость, неуважение к другим, зависть, довольство, чванливость, запись меня в дураки, все, что под грифом «секретно», все, что с клеймом «никогда», все, что проходит бесследно, все, что идет в никуда, что не становится лучше или не радует глаз, только судьба или случай неотвратимы для нас.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 AM. Настройтесь.
5: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
6: У микрофона Лена Вишневецкая. К 2050 году число новых случаев онкологических заболеваний в странах европейского региона может увеличиться примерно на 27% по сравнению с 2024 годом, сообщили во Всемирной организации здравоохранения. По данным организации, такой прогноз основан на оценках Международного агентства по изучению рака. В ВОЗ пояснили, что основной причиной ожидаемого роста являются демографические изменения. Прежде всего, речь идет о старении населения, которое оказывает значительное влияние на увеличение числа случаев онкологических заболеваний.
5: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
7: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
8: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
9: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-886-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-886-9839.
10: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райза Росс. Социум». Каждый вторник
11: с 4 до 5.
2: Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио. Американское радио на русском языке.
0: Ведь мы продолжаем заседание творческой гостиной. У микрофона Александр Соколов. Я сказал, что я работал в вечерней школе рабочей молодежи, в вечерней школе. Я брал очень маленькую нагрузку, чтобы больше времени оставалось на литературу. И мой отец, коммунист с многолетним стажем, был возмущен этим. Он говорил: государство потратило на твое обучение уйму денег, а ты черти чем занимаешься, кому она нужна, твоя литература? Но я твердо верил в великую миссию литературы и даже совершил ради нее преступление. Выкрал у отца гневное письмо, осуждающее мой бездельнический образ жизни, написанное для редакции «Комсомольской правды». Я искал смысл жизни, провел немало бессонных ночей. Но ответ на этот простой детский вопрос я так и не нашел. Достоевский писал, что красота спасет мир, не спасает. Говорят, надо любить, делать добрые дела, не помогает. Ни религии, ни эгоизм не дают успокоения. Поставьте, Акмаль, пожалуйста, 4-й номер.

Музыку к этой песне написала композитор Медея Сихарулидзе, а исполнили ее мои друзья, певицы Заира Чухели и Мзия Бекурашвили. Я никогда не думал о том, что на мои стихи будут писать песни, однако моя любовь к Грузии привела меня в Америке в компанию грузин, где было немало творческих людей. Я подарил им свои книги, и заслуженная артистка Грузии Медея Сихарулидзе начала писать на них песни. Потом подключились и другие. Послушаем еще одну песню, музыку которой написала и исполнила Заира Чухели. Песня называется «Истины», номер 5.

0: Чтобы отвязаться от навязчивых вопросов о смысле жизни, я принял для себя как аксиому: смысла в жизни нет, но жить хочется. Ей созвучны следующие стихи. «А я скажу вам, наша жизнь бессмысленна, никто нигде не думает о нас. Жизнь среди планет вселенных многочисленных случилась в первый и в последний раз. И в этой вере, в этом скорбном знании, которое отвергнуть мудрено, найдем успокоение и признание самим себе, другого не дано». А значит, те, кто хитростью и подлостью пытается прожить за счет других, правы во многом, а, быть может, полностью, ведь норм моральных нету никаких. Какой-то умник выдумал терпение, надежду, совесть, веру и любовь, но поколение за поколением, твердя об этом, проливают кровь. И я, наивный, маленький, поверивший, что чудеса бывают на земле, всю глубину страдания измеривший, как будто бы проживший сотни лет, я говорю вам, наша жизнь бессмысленна. Никто не возвращался, Бога нет, и среди планет вселенных многочисленных есть только наш животворящий свет. Но если в этом горестном сознании вам неуютно сосуществовать, Являйте чуткость, жалость, сострадание и продолжайте верить и мечтать. И в этой нашей бессмысленной, очень любимой жизни есть свои Дон Кихоты и Санчо Пансо, есть гении и простаки. Вот как прочел стих о гении и простаке мой 10-летний тогда, 2 года назад, внук Николас. Номер 6, пожалуйста, Акмаль.
1: Как гений глуп, все делает не так. Как гений глуп и как умен простак. Известно простак, что жизнь не одна, и что душа другому не верна, что идеальных не было и нет, что на деньгах сошелся клином свет, что совесть — это фикция и бред, и что стирает время всякий свет, что нет любви, что жив, пока живешь, что правда миф, а миром правит ложь. Простак доволен жизнь, сыт и весел, уверен, что все учел и взвесил, а гений без сомнений и борьбе рассыпаны вопросы по судьбе. Цепочка жизни вечна для него. Он знает, что не знает ничего. Он верит в Бога, в истину, в любовь. Он за свободу проливает кровь. Относится к другому, как к себе. Творит, насущный добывает хлеб. Не ищет ни чинов, ни наград. И иногда своим страданием рад. Порой бывает жалко простаку. Как бьется гений на своем веку. И даст простак от всей души совет, но с грустью видит, результата нет. Как гений глуп, все делает не так. Но знает он, как будет жить простак.
0: Искренне со мною говорит про Бога Кришну и полубогов, про праведных людей и дураков. В мир наслаждения он меня зовет, Бхагавадгиту почитать дает. Я с удивлением на него гляжу и каждый раз одно ему твержу. И смысла в жизни нет, и Бога нет, что если уж за столько тысяч лет Бог не сумел создать приличный мир, какой он к черту может быть кумир? Что чудом среди хаоса и тьмы возник сей мир, и в нем возникли мы, и надо все принять таким, как есть, не запятнав свою при этом честь, попробовать гармонию внести, свой крест, покуда силы есть, нести. А если нету силы веры, нет, послать куда подальше этот свет, не повернувшись головы, уйти и раствориться в млечности пути. Ко мне все реже ходит кришнаит, все чаще сердце у меня болит. Жизнь многогранная штука, то и дело одаряет нас радостями и горестями. Стих называется «Резвилась жизнь». Резвилась жизнь, смеялась и играла с судьбой людей по тысяче раз на дню. То без заслуг к вершине поднимала, то опускала без вины на дно, то заставляла исходить слезами с извечными «За что?» и «От чего?», то осыпалась щедрыми дарами, воистину не ведая кого. Она была коварна и жестока, она была наивна и добра. Ей все казалось, что она без срока, во власти золота и серебра. Она себя превыше всех считала и быть всегда старалась на виду. И ей тогда с усмешкой смерть сказала: «Чё б ты стоила, когда б не знала, что рано или поздно я приду». Большинство людей редко задумываются о смерти, и это хорошо, потому что наши душевные силы безграничны, не безграничны. Они даются нам родительской любовью, примерами великих свершений, верностью наших друзей. Послушаем песню «Когда тебе плохо», музыку которой написала и исполнила Гулико Нергадзе, номер 7.

Друзья, невозможно вместить 40-минутную передачу 40 или 50 даже лет творческой деятельности. Может быть, мы встретимся еще раз. А пока я прощаюсь с вами. До новых встреч. С вами был Александр Соколов.

0: Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Пожарные Окленда, Калифорния, спасли голубя с помощью кислородной маски. Голубь сам подошел к ним, оказалось, что он явно просит о помощи. Птица надышалась дымом от горящей машины и чувствовала себя плохо. Один из пожарных помог прочистить легкие голубя, подав ему кислород через специальную медицинскую маску. По словам пожарных, голубь почувствовал себя лучше и улетел. Ролик набрал десятки миллионов просмотров в соцсетях. Комментаторы отметили, что рады, что их налоги идут на такие добрые дела. В аэропорту Китая появился отдел по борьбе с мышами. Его создали для бездомных кошек. Коты выходят на утренние патрули и общаются с пассажирами. В городе Белтсвилл, штат Мэриленд, мужчина сначала украл трехмесячного котенка из зоомагазина, а затем попытался ограбить расположенный по соседству банк. Злоумышленник зашел в зоомагазин, забрал котенка по кличке Магнолия, который находился в зоне для животных, ищущих хозяев. Менеджер магазина рассказал, что мужчина на протяжении нескольких недель почти ежедневно приходил посмотреть на Магнолию. Он дождался момента, когда рядом никого не было, и подошел к коту и выбежал из магазина. Затем мужчина направился в отделение банка, расположенное в том же здании. Подошел к сотруднице с котенком в руках и спросил, не могли бы вы его подержать. После этого злоумышленник написал записку и передал ее кассиру. В ней он потребовал отдать ему все деньги. Полицейские задержали мужчину через несколько минут и забрали у него котенка. Магнолия не пострадала и в тот же день вернулась в зоомагазин. Она по-прежнему ищет хозяев. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Впервые за 4 месяца войны с Ираном погибли американские военные. Оператор телесуфлера Трампа заработал более 100 тысяч долларов, делая ставки на речи Трампа. Правозащитники требуют расследования жесткого задержания пожилого мужчины агентами АИС в Неваде. В Нью-Йорк возвращается фестиваль суши. Он пройдет 11 октября на 36-м пирсе. И о погоде. В Нью-Йорке ясно. Относительная влажность воздуха 40%, 80% по Фаренгейту, плюс 26% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Davidson Radio.
4: Davidson Radio.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Покупайте и продавайте в радиобазаре. Проверяйте свою эрудицию. Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Davidson Radio.
3: 620 AM. Настройтесь.
5: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
6: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
7: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
9: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
10: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт. Мудрость.
16: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: География за 5 класс. Биология за 10. И занимательная физика для самых маленьких. Ну кому это нужно? Михаилу Братславскому! В программе «Эрудит»
1: по пятницам с 4 до 5.
0: «Эрудит»

0: обременительным. Зеленого света всем водителям и никаких красных карточек в футболе. Закончилась игра, большой праздник, который... был в нашем городе, не только в нашем городе. Сегодня мы с Димой немного обсудим и его. Но прежде всего, друзья, давайте скажем спасибо нашим спонсорам. И сегодня это доктор Патин, который помогает нам, как всегда, 718-234-67-67. Если решили к осени изменить лицо, обязательно сюда. Здесь новый ботокс Доксифай и филлер Белофил. Потому что у доктора, доктор руководитель Института красоты, плюс здесь семейный поликлиника, где работают врачи различных специальностей. Например, есть отделение дерматологии, где любое нежелательное кожное образование смогут убрать хирургическим или нехирургическим путем. Сделают это быстро и абсолютно безболезненно. 7819 Бэй Парквей, 718-234-67-67.
1: Вы слушаете программу «Нью-Йорк с Вероникой Литвиновой».
0: И, друзья, лучшая частная школа в Бруклине ждет ваших детей. Big Apple Academy от Kindergarten до 8 класса, 718-333-0300. Здесь открывают таланты через творчество, здесь каждый голос слышен и каждый ребенок важен. Открыта запись на начало учебного года, 718-333-0300. Трехразовое питание, автоскул программ до 6 вечера, бесплатный транспорт, шахматы, теннис, футбол, плавание, хора, радио, дебаты, прекрасный театр делают детей уверенными и, самое главное, успешными. Они без труда поступают в лучшие старшие школы Нью-Йорка, поэтому помните, что Big Apple Academy – это образование сегодня, успех завтра. Мои девчонки учатся там, и я очень довольна. 718-333-0300-2937-86-я стрит.
1: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
0: Друзья, у нас тут образовалась компания нью-йоркских гидов и людей, которые просто любят Нью-Йорк, как мы с Димой. И сегодняшний выпуск мне помогла готовить Лена Леницкая, за что ей огромнейшее спасибо. Будем рассказывать вам, куда пойти, что посмотреть. Но прежде всего хотела бы с Димой, у которого сегодня был, вчера был концерт, на который я, увы, увы, не смогла попасть. Дети. Дети-плети. Нужно было их развлекать. И поэтому, Дим, спрашиваю тебя. Сначала скажу свое мнение. Я болела за Аргентину. Мне так хотелось, чтобы, как в сказке, последний великого Месси чемпионат был, ну, скажем, такой, оп, на коне. Но Испания была явно сильнее. Но и, честно говоря, немножко скучный был финал для меня, потому что были такие, ух, напряженные матчи до этого. И даже матч за третье место, по-моему, был намного более драматичен. Что скажешь?
2: Да, мне тоже очень понравилось. Меня слышно?
0: Да, отлично.
2: Я посмотрел все, что мог. Мне очень понравилось. Я, конечно, видал чемпионаты и поинтереснее. Но футбол есть футбол. Это всегда праздник. Такое событие.
0: Да. Ну, кто твой, мы уже говорили об этом, кто твой любимец на чемпионате мира?
2: Да, я тоже болел за Аргентину, я заметил, что большинство людей, которых я знаю, тоже болело за Аргентину, но победила Испания, потому что, конечно, она играла сильнее, хотя мне футбол в исполнении Испании не очень понравился, он не очень интересный, он такой более прагматичный.
0: Думают, продумывают, продумывают.
2: Да, но нет такого вот огонька. Задора.
0: И финал, для финала, слушай, люди так готовились, я видела, что вот и друзья делали в Нью-Джерси партии, там, знаешь, это текила в виде футбольного мяча, тарелки в виде тоже футбольного мяча, все флаги, люди устраивали себе праздник, да, но праздник вроде как получился, но мог бы быть лучше, да, мог бы быть лучше. Ты знаешь, но мне кажется, что футбол объединяет, и хотя Оруэлл, который когда-то был военным, который когда-то был... спортивным комментатором, он как-то говорил, что футбол – это война без... Забыла цитату. Ну, что, в общем-то, это война. Вот. Без поражений, что ли, или без побед, не скажу точно. Но мне кажется, что в наше время футбол объединяет, потому что, знаешь, я вот в Land of Fun, кстати, пользуюсь служебным положением, передаю привет Оле, взяла нашу соседку китаянку по адресу 2955 Куни Айленд Эвеню, развлекала там детей, и спрашивает, значит, он, пишу ему, все нормально, они тут играют, я смотрю футбол, он говорит, я тоже, ты за кого болеешь, и так далее. И вот у нас целая дискуссия развернулась, я думаю, боже, я переписываюсь с соседом-китайцем, вот она, объединяющая сила футбола.

0: футбола, согласен?
1: Да, конечно.
0: Но ты знаешь, если говорить об экскурсиях и о футболе, вот как был город подготовлен, мне кажется, что или из-за жары, или из-за того, что футбол популярен, европейский футбол я имею в виду, но не так все-таки, как традиционные американские виды спорта, бейсбол, баскетбол. Вот когда был Никс, я застала подготовку к параду, я видела, что город празднуют. А вот несмотря на наличие, по-моему, 28 вот этих скульптур мечей, несмотря на то, что на Таймс-сквер зажигали сначала норвежские болельщики, потом аргентинские, и бразильцы тоже были в начале, вот мне думается, что не получилось вот такого всеобъемлющего праздника. Ну и, во-первых, да, жаловались, конечно, на дороговизну билетов, что FIFA не сделали ничего для того, чтобы вот эти спекуляции, чтобы их не было. Я сейчас смотрю бесконечный рилс, то есть там места, которые там стоили $40 тысяч, там $15 тысяч и так далее. И люди потом подходят, говорят, а что вы делаете, что вы вот в жизни делаете? Проходите, пожалуйста, а то вы там нас смущаете, у нас кто-то тут пытается... Здравствуйте.
2: Я ваш поклонник, я на вас подписан в Фейсбуке. Да, мне вот очень интересно зайти в студию.
0: А, пожалуйста, может, вы пару слов скажете нам о футболе?
2: Я вчера...
0: Да, пожалуйста,
3: Добрый день, меня зовут Семен Резников. Я вчера смотрел футбол, Испания играла с Аргентиной. Честно говоря, я был нейтрален, я был из-за тех, но... на мой взгляд, Испания играла чуть сильнее, но я был как бы из-за тех за победителя, но чуть больше за Аргентину болел, так как она больше за Израиль. Но матч был такой необычный. Аргентина, она как бы более в защите больше играла, а Испания больше атаковала, она пыталась забивать голы, она все-таки забила один гол, но был один гол, должен был быть второй гол, но это было с нарушением, не засчитали. Аргентинец набросился на испанца умышленно, и ему за это дали красную карточку, его сразу уволили и стало...
0: Убрали, да.
3: Mm-hmm. Убрали и стал...
0: Ближе к микрофону, пожалуйста.
3: Да. Ага. И потом стало 11 человек за сборную Испанию против 10 человек за сборную Аргентину.
0: Спасибо вам большое. Вообще радостно, что такие юные люди. Сколько вам лет, простите?
2: Мне 16.
0: 16 лет, боже мой. Ничего себе. Спасибо большое, что вы слушаете Дэвидсон Радио.
2: Я слушаю каждый день ранее, но особенно вы мне очень нравитесь, как комментатор, вы...
0: Спасибо большое, я уже краснею, спасибо большое, радостно, что вы сохраняете русский язык, и спасибо за ваши комментарии. Думаю, кто ж мне все в Фейсбуке пишет, за кого вы болеете?
2: Я ваш фанат.
0: Прекрасно, фанаты нам нужны, спасибо большое, спасибо, Семен. И я хочу сказать, друзья, вот такое неожиданное у нас включение. Дим, мне кажется, что город мог лучше подготовиться. Или, может быть, очень много наставили экранов в городе, но 2-3 человека из-за жары, или, может, потому что футбол не так популярен по-прежнему. Мое впечатление, что вот такого... Ах, праздника не получилось. То же самое с 250-летием празднования дня рождения нашей страны, несмотря на красивые праздники, на красивые парусники. Вот салют, пожалуй. Ну, чтобы это было ух, нет, такого тоже не было.
1: Согласен, да. Европейский футбол в Америке вряд ли когда-то будет спортом номер один. В лучшем случае номер три после американского футбола и бейсбола.
0: Угу.
1: Но и конечно, не все гладко было, были какие-то проблемы, шероховатости и не.
0: Слушай, ну я хочу.
1: Угу.
0: Да, я знаю.
1: Нью-Йорк это город праздник, город карнавал. В Нью-Йорк уйдут такие вещи. Когда-то толпы туристов со всего мира. В разных цветах, там в разных формах.
0: Я много болельщиков видела в цветах Бразилии, в цветах Норвегии. даже Кабо-Верде видела, и, конечно же, Аргентина, в основном Аргентина, причем некоторые люди надевали не десятку, а некоторые люди надевали футболку с Марадонной, с фамилией Марадонна. Но не показалось ли тебе, конечно, сейчас нас убьют любители Трампа, то есть у нас люди не могут к иронии относиться, то есть если ты чуть-чуть как-то пошутил, сразу ты враг. Но не казалось ли тебе, что когда наш президент вручал награды, такое впечатление, что, ну, немножко, что он, ему хотелось, чтобы ему тоже вручили что-нибудь.
1: Ну, понятное дело, что наш президент хочет быть таким общительным, своим везде. Но при всем уважении, он к футболу не имеет никакого отношения. И, конечно, зря он туда влез. Это было слишком too much.
0: Хорошо. Я думаю, что у нас есть компетентные люди, которые разберут этот футбол, что называется, на детали. А мы будем ждать 30-го года. Это теперь, по-моему, будет Африка, да, часть Европы. И, да, насколько я понимаю?
1: Ой, я вот не слышал, не знаю.
0: Нет, по-моему, там, вот так теперь будет это все происходить. Что, последний вопрос, Дим, что ты думаешь по поводу нововведения, выступления Шакиры, выступления Джастина Бибера, азиатских ребят и так далее?
1: Это была такая вот маленькая изюминка, вишенка, что называется, на торте. Это было очень красиво и интересно, я с удовольствием посмотрел.
0: Ну и
1: такие вещи украшают.
0: Да, ну и девчонка, десятилетняя такая попрыгунья, выступала вместе с Шакирой. У нее 2 миллиона подписчиков в Инстаграме. Танцует действительно просто прелестно. Но, а мы от всей души поздравляем ребят из школы. Это Public School 22 района Стейтен-Айленд, которые выступали вместе с Шакирой и совершенно замечательно танцевали, пели. В общем, это стоит того, чтобы гордиться. Ну, а мы переходим, друзья, к тому, где в Нью-Йорке мы можем посмотреть, что. Давайте начнем.
4: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
0: Так, друзья, ну, во-первых, пляжи Rockaway Beach. Паром идет из Бронкса, это океанский пляж, останавливается на 34-й улице Уолл-стрит, ходит он с 5 утра до 5 вечера, плыть от Уолл-стрит 50 минут, 4.50, виды восхитительные. Но билеты покупайте заранее. Вообще сейчас там огромный такой пирс, 8 маршрутов. И если вы, например, своим ходом приехали в даунтаун, посмотрели что-то или сами, или с родственниками, или с туристами, вы идете, проходите до конца Уолл-стрит, не в сторону Тринити Чорч, а именно к воде, к Ист-Ривер, и можете до 34-й, до Мидтауна вот так поплыть на кораблике, посмотреть скайлайн, контур, посмотреть контур города, и будет вам счастье. Я думаю, что 4.50 стоит того. Ну и, конечно, до 27 сентября в Метрополитен-музее открылась интересная выставка «Music Bodies», на которой представлены как музыкальные инструменты, так и картины с изображениями. До 27 сентября открыта выставка. Лучше в последний день не приходить, потому что просто толпы. Я вспоминаю Рафаэля, но так невозможно смотреть выставки. Это здорово, что искусство так популярно у народа. Но, извините, когда к картине не подойти, это, конечно, нехорошо. Ну и, конечно, до 10 января очередная выставка Института костюма, куда я собираюсь и вам советую. В Клойстерс, в нашем замечательном Клойстерс, проходит выставка «Creatures of Myth and Imagination – Europe and the Americas». И на этой выставке представлено 50 различных предметов, включая скульптуры, керамику, изделия из слоновой кости, текстиль, картины и изделия из металла. Но я думаю, что как раз сейчас, может быть, спадет немножко жара, и в Клойстерс наведаться – это прекрасно. Манхэттен, конечно, у нас вот остров, знаете, то есть я выяснила, что у нас мы вообще тут все на 40 островах расположены, только Бронкс на материке. Так вот, на пирсе 26 на Гудзоне по выходным с 10 до 4.30 вечера. И начиная, да, уже, да, и по вторникам и четвергам с 5.30 до 7.15 вечера можно поплавать на байдарке, да, абсолютно бесплатно, но очередь живая. И тоже на Гудзоне можно поплавать на 96-м причале, ну, там немного другие часы, вся информация www.manhattancommunityboathouse.org. И сказать, что в Нью-Йорке танго популярно, это не сказать ничего. Конечно, не так, как в Аргентине, но вот каждую субботу по сентябрь с 6 до 9 вечера вы можете присоединиться к Централ Парк Танго и потанцевать у памятника Шекспиру, который находится посередине парка, ну, где-то на уровне 67-й улицы. Сами не танцуете, посмотрите на других, может, еще и свою судьбу встретите. Ну, и еще в парке можно в том месте, где зимой каток, с 8 утра до 9 вечера поиграть в очень популярный пиклбол. Наш один из ведущих, который Александр, Вадим Александрович Ермолинец, по-моему, увлекся этим делом, но делает он это во Флориде. И, наверное, не за такие деньги, как здесь. Здесь это стоит от 80 до 120 долларов, но, как правило, играют 4 человека, то есть можно себе позволить. www.citypickle.com, locations, Wallman Ring. В музее МОМА до 9 августа любопытная выставка American Folk Art, так что если вы хотите посмотреть на народное искусство, сюда приходите. Выставка взята из коллекции Эбби Олдрич Рокфеллер, жены Джона Рокфеллера-младшего. И небольшой лайфхак, друзья, там отличное кафе, просто чудесное, с видом на внутренний дворик. И если вы хотите купить сувениры, я считаю, что в МОМА самые необычные сувениры, они расширили свой магазин, это теперь целый огромный зал, и если вы кому-то хотите сделать действительно настоящий подарок, чтобы все-таки продолжать с этим человеком дружить после того, как вы ему подарили какую-то ерунду, то туда обязательно зайдите. В самом старом музее города Нью-Йорк Historical Society, 170 Central Park West, открыта выставка «Old Masters New Amsterdam». Представлены картины Рембрандта и его современников, многие из которых никогда не выставлялись в Нью-Йорке. И основу этой выставки составляют картины из знаменитой «The Leyden Collection». И 18 июня открылась выставка, посвященная 250-летию США. И 18 июня также открылась выставка совершенно другого рода. Выставка обуви из коллекции знаменитого дизайнера обуви Стюарта Вайтсмана. Это моя любимая обувь, но сейчас кусается, конечно. Она всегда была, что называется, не очень стоила дороговато. Но, по крайней мере, носить не сносить. А теперь вот их выставка такая. Но в моем любимом Freak Collection, который я называю «Эрмитаж миниатюре», выставлены 24 раскрашенные вручную гравюры, изображающие французскую моду конца 18 века. Ой, этот искусственный интеллект, что я сегодня увидела, пересматривая, как говорит молодежь, залипаю иногда в рилсах. И сегодня увидела, как ведущая беседует с, я даже не знаю, Дим, как назвать, это не манекен, а как, с Марией Антуанеттой. И та ей говорит, ну, вы такую фразу говорили про пирожные, что если у них нет хлеба, пусть едят пирожные. Она говорит, я не говорила, но никому не доказать. Она говорит, ну, хорошо, а вот эти балы и все, сколько вы денег тратили? Она говорит, я в 14 лет приехала во Францию, меня никто не спрашивал. Ну, в общем, такое творится с этим, понимаешь, с этим искусственным интеллектом. Единственное, что я еще, как вот все-таки филолог, отличаю, когда текст в Фейсбуке написан искусственным интеллектом, а не человеком. Ты как насчет этого? У тебя замечательные тексты. Я думаю, что ты тоже тонко чувствуешь ту грань, где пишет человек, а где пишет ИИ.
1: Да, я легко могу отличить, когда пишет человек от искусственного интеллекта. Угу. Потому что человек может написать иногда такое, потому что у человека в голове могут разные вещи происходить. Я, например, вот считаю себя писателем. Угу. И я стараюсь писать, что называется, вкусненько. Чтобы это было интересно, чтобы каждая следующая строчка была непредсказуемой. Искусственный интеллект, мне кажется, пока так не может.
0: Пайк Звездочкин, рекомендую Диму, смотрите, читайте. Я не пишу ничего, потому что люди стали такие злые, и я очень плохо реагирую на негатив, и недавно получила такую порцию хейта ни за что. И как-то уже немножко стала толстокожей, но думаю, ничего не буду постать, кроме книжек, о которых собираюсь вам сегодня рассказать. Потому что некоторые люди просто, я не знаю, для Facebook и Instagram, для них это выплеск какой-то сумасшедшей злости. Но давайте о зоопарке моем любимом, которого, если вы смотрели, который... Помните, Мадагаскар смотрели в детстве? Оттуда именно звери сбежали. Он небольшой, но приятные. Там вот можно посмотреть, как кормят пингвинов и морских львов. Пингвинов кормят в 10:30 и 2:30, а морских львов в 1:30 и 3:30. Ну, какая прелесть! Обязательно, обязательно нужно туда попасть, на кормление этих чудесных зверенышей. Мы прервемся на рекламу и новости, и затем вновь отправимся гулять по Нью-Йорку. Никуда не уходите.
4: Это Нью-Йорк. Нью-Йорк с Вероникой Литвиновой. Продолжение после выпуска новостей.
5: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
6: У микрофона Лена Вишневецкая. Американец, у которого было парализовано тело, вновь смог двигать рукой и обрести чувствительность благодаря нейропротезной системе. Ученые из Института медицинских исследований Файнштейна разработали систему двойного нейрошунтирования. Она считывает сигналы мозга, связанные с намерением человека начать двигаться. Система использует эти сигналы для управления рукой, стимулируя спинной мозг и часть головного мозга, отвечающую за прикосновение. 42-летний мужчина с повреждениями спинного мозга начал сгибать локти и подносить руки к лицу. Полноценная система помогла ему сжимать и разжимать кулак. Мужчина смог самостоятельно пить из чашки, есть и контролировать захват хрупких предметов. Система распознавала сигналы движения на протяжении 5 месяцев без повторного переобучения. У мужчины появилась чувствительность к прикосновениям, которая сохранилась более чем на 2 месяца после прекращения стимуляции. Ученые продолжат исследования, чтобы выяснить, как система будет работать на людях с различными травмами. В Ирландии появился открытый реестр осужденных за домашнее насилие. Теперь жители Ирландии смогут заранее проверить, опасен ли их потенциальный партнер. Издание «Коллайдер» выбрало 10 лучших сериалов, снятых HBO. Рейтинг возглавила «Прослушка» – полицейская драма, действие которой происходит в Балтиморе. В сериале показана борьба местных полицейских с наркоторговцами, происходящая на фоне системной коррупции и меняющихся приоритетов мэрии. В создании сценария «Прослушки» участвовали бывший криминальный репортер Дэвид Саймон и опытный детектив Эд Бёрнс, что добавило сюжету достоверности. В список также вошли «Клан Сопрано» и «Чернобыль».
5: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
7: Дорогие одесситы и любители театра, не пропустите встречу с актером и режиссером Фаустом Миндлиным и презентации его книги «Еврейский театр в Одессе. 1917 до 1949 года». Это первый опыт создания полноценной истории еврейского театрального движения в Одессе. Книга проиллюстрирована большим количеством фотографий, значительная часть которых публикуется впервые. Презентация состоится в субботу, 25 июля в 2 часа дня в библиотеке Шипсет Бэй Лайбрари Бранч по адресу 2636 East, 14th Street, угол Avenue Z в Бруклине и телефон 718-368-1815, 368-1815, и вы сможете приобрести эту абсолютно уникальную книгу. Не пропустите, дорогие друзья, эту потрясающую встречу.
8: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинси, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401K, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.
9: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
4: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя Америка». Америка. Программа Алексея Орлова.
10: По средам с 5 до 7 вечера.
4: На Дэвидсон Радио. Радио. Она идеалистка с совершенно независимым мышлением. Он суровый романтик, энергичный и непредсказуемый. Она бесконечно влюблена в него. Он увлекает ее, раскрывая все новые и новые тайны. Их тянет друг к другу. Он здесь давно, она надолго. Он горд, она журналист. Нью-Йорк с Вероникой Литвиновой. В это самое время на Дэвидсон Радио.
0: И, друзья, еще слова благодарности одному человеку, вернее, компании, потому как случилось у меня в эту жуткую жару совершенно непредсказуемая вещь, а именно у меня сломался холодильник. Причем по закону подлости я до этого 2 раза съездила в Коско и к приезду дочки из лагеря закупилась там где-то, ну, на долларов, так сказать, 600. И это, конечно, было что-то с чем-то. Я вообще не могу выбрасывать продукты. И поэтому от души вам рекомендую человека, который придет и все починит. Но самое главное, диагностика оборудования абсолютно бесплатно. 347-444-87-66. На самом деле, если серьезно, спасибо большое. Потому что я вообще такой человек, прошедший в Америке, что называется, все. Но когда вот у тебя, значит, нет холодильника, и ты думаешь, а есть гарантия, а нет гарантии, очень становится не по себе. И, конечно, думаешь, что как дальше жить? Как детей кормить? Любой Игорь и его партнеры быстро и качественно с гарантией выполняют ремонт любых предметов домашней бытовой техники, так называемые appliance, на дому по Нью-Йорку, приезжают в Нью-Джерси, в Стейтен-Айленд, звоните 347-444-87-66. 347-444-87-66. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Еще мне отремонтировали посудомоечную машину, которая не работала уже это 3 года, и сказали новую не покупать, потому как новые делают плохие. Вот так все хуже и хуже. Какие-то производят вещи у нас здесь. Ну, будем о хорошем. Что есть такой спаситель Игорь, 347-444-87-66. Повесьте телефон на холодильник, потому что, не дай бог, у вас что-нибудь сломается. А в эту жару, ух, это действительно какая-то катастрофа.
4: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
0: И, друзья, Бэмби, садик Бэмби, 2114, Браун-стрит. Сижу, улыбаюсь, потому что туда ходили мои девчонки. 718-368-1817 помогают нашей программе. Здесь бесплатные программы «Прике» и «Трикей», сертифицированные учителя, 3 больших площадки для прогулок, кружки вокала и танцев, великолепные запоминающиеся утренники, удобные кондиционированные автобусы забирают из всех районов города, принимают ваучеры на продленный день, обширные летняя программа, 2 бассейна, но самое главное, к сентябрю готовьтесь, и если вы еще не знаете, в какой садик отдать любимое чадо, приходите сюда, на Open House, поговорите с менеджером Ромы, с воспитателями, и я уверена, что здесь вам понравится, и вашему ребенку будет тепло, хорошо и уютно. 2114 Браун Стрит, между Avenue U и V, 718-368-1817. Впрочем, лучше этим летом, чтобы вашему ребенку было прохладно в этом садике, а тепло, чтобы было зимой. 718-368-1817. Счастливое детство начинается здесь. 2114 Браун Стрит.
4: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
0: Я продолжаю свою критику подготовки города к чемпионату мира по футболу. Мне показалось, что огромного праздника, за исключением всей Норвегии, которая просто выехала, как мне кажется, сюда всей страной, и всей страной нам показала, как надо болеть. Хочу посмотреть на того гениального болельщика, который придумал это викинговское движение гребли, и теперь гребут у них в парламенте, гребут короли, в общем, все гребут. Норвежцы молодцы, хотя мое сердце отдано Кабо Верде. Когда-то я так хотела попасть на Сезарию Вору, пожалела на концерт $200. И зря, а теперь было бы такое в голове воспоминание. Много у нас, кстати, было музыкальных таких спонтанных площадок. Болельщики пели песни своих стран. Ну, ближе к музыке хочу. Дим, а как у нас с музыкантами этим летом? Как прошел ваш концерт? Потому что, не обижайся, но я так скептически. Концерт был вчера. Я честно планировала прийти посмотреть и послушать тебя и сотоварищей. Но этот чемпионат, понимаешь, этот финал, у меня сегодня, я сегодня такая разбитая, как будто я сама играла, непонятно за какую команду, понимаешь, я столько сил вчера эмоциональных отдала. Были ли люди на вашем концерте, расскажи.
1: На нашем концерте было человек 50 где-то примерно.
0: Отлично.
1: Это считается хорошо, потому что я заметил, русскоязычные зрители сейчас в последнее время не очень хорошо ходят на концерты, но этот концерт был действительно отличный, но у нас этим летом обширная концертная программа, и у нас, и как бы на тех фестивалях, которые мы устраиваем, выступает много интересных групп. Мы пригласили в этот раз Интерзону.
0: Мишу Данилина, да? Данилина,
1: легендарная группа, вообще, которая с 90-х годов существует.
0: Миша, привет еще. Большое.
1: И 50-51, белорусские панки из Филадельфии, которые начинали как рэперы, сейчас они больше панк-рок играют, очень зажигательная, энергичная музыка. Ну и мы тоже хорошо выступили, мощно. Фанаты меня повели в караоке поить бесплатно.
0: Боже, ночь. вот она слава тебя настигла. Скажи, я думаю, что нужно объявлять заранее, ты знаешь, что Нью-Йорк всегда бежит, спешит, потому что я вот, например, себе говорю, да, хотя Facebook говорит, пойдете, я всегда ставлю interested, но никогда до дела не доходит, потому что или детей не с кем оставить, или еще какие-то дела. Поэтому давай объявим, когда будет следующий концерт, и я буду объявлять в программе, чтобы люди могли записать себе, запомнить и прийти к тебе на концерт.
1: Во-первых, в августе на фестивале Jetlag мы точно играем на главной сцене, мы открываем этот фестиваль.
0: Явки, координаты, пароли.
1: Это все можно нагуглить, Jetlag, просто написать английским буквами Jetlag на Фейсбуке, и вся информация выскочит. И, возможно, мы будем играть на фестивале Vibe, скорее всего, будем, это тоже в августе будет. И в осенью будет крупный фестиваль «Рок без границ», на котором мы тоже обязательно появимся. Так что следите за анонсами.
0: Ну, я буду объявлять, Дим, если ты не против, я буду объявлять, чтобы люди пришли, на тебя посмотрели, талантище в Фейсбуке, ищите Пайк Звездочкин. Дима пишет классные тексты, особенно я люблю его отпуск, потому что в отпуск он ездит не так часто, но вот его заметки, вот я просто обожаю, понимаете, некоторых блогеров я, что называется, залипаю и смотрю. Знаешь, такая есть. Ну, ты у нас, по-моему, все больше по, так сказать, пище духовной, а я так, ну, очень люблю перекусить. И вот такая тетенька снимает вот в домашнем халате, называется «Вкусно, но не полезно». Боже! Я когда это вижу, смотрю вечером, именно когда больше всего хочется есть, и думаю, ну, как же вот так умеют люди вот так просто... В экран смотришь и наслаждаешься, как человек готовит. Вообще люблю профессионалов. Повторяю, Дима Банников – профессионал. Приходите к нему на концерты, не пожалеете, друзья. Что у нас еще? В Teen Building – это South Street Seaport. В том здании, где раньше размещался достаточно приличный фудкорт, открылся новый музей, в котором все инсталляции сделаны из надувных шаров. Выставка называется Daydream – Air Becomes Art. Мне очень нравится это место. Там и на улице бывают всякие инсталляции интересные. То, что сделали, переделали 17-й пирс, мне совсем не нравится, во что его превратили, поэтому очень сложно там выжить арендодателям. Обычно у нас была такая семья, им привет этим ребятам, я их, к сожалению, не могу найти, они живут в Стейтен-Айленде, обычно мы туристов там кормили вкуснейшими, Ну, блины, называли мы их тут по-модному панини. На самом деле это были блины с лососем. Они нам рассказывали о своей жизни. Делали короткую передышку с туристами. И это был такой уютный, классный фудкорт. Вот он был то, что называется, вот давайте я применю прилагательное, аутентичный. Сейчас, как у Люка Бессона, все из стали в фильмах, все из стали и бетона. И, по-моему, потерял Пирс 17 немножко вот это здание трехэтажное после реконструкции, потерял свою такую прелесть. Но это мое личное субъективное мнение. И даже был такой ресторанчик, там Малибу, по-моему, он назывался. Там, значит, все продукция и вино, и салатики были с фермы. Все это было якобы органик. Но меня интересовал этот ресторанчик с точки зрения, что там не было очереди никогда в туалет. Закрылись, потому что невозможно потянуть эту аренду. И, на мой взгляд, все-таки не нужно было переделывать. Но никто мое мнение не спрашивал, поэтому просто вам говорю, все равно на 17-м пирсе есть что посмотреть. Там чудесные фотографии, там всегда инсталляции. Сейчас вот футбольный мяч стоит. Вот. Ну, давайте в наш любимый центральный парк, кто-то его называет бэк-ярдом Нью-Йорка. Так вот, в самой северной части центрального парка июля-август по воскресеньям с 2 до 4 будет проходить музыкальный фестиваль Harlem Mere Performance Festival, и в основном это джаз с некоторыми добавками. Все на сайте www.centralpark.com. Things to do, concerts, Harlem Mere Performance. Воскресенье, это мы уже пропустили, 30 июля, простите, в четверг, в Бруклинском ботаническом саду будет блок-партия. Ну, во-первых, в этот день посещение этого замечательного парка будет бесплатно. Ну, а во-вторых, там будет всяческая музыка, еда и игры для детей. Так что записывайте, дорогие родители. Родителям особый почет, потому что, я думаю, боже, это же так сложно куда-то летом пристроить детей. Да, еще одну партию, о котором я вам хотела рассказать и сохранила информацию. И сейчас вам об этом расскажу. Вот, ну вот почему сохраняешь информацию, а потом так же быстро ее теряешь. Нет, не могу найти. Ну, давайте еще скажу, что опять повторяю, я уже видела рилс блогеров, что на нашем главном муниципальном здании бесплатно можно 100 лет, вот это было, 100 лет не открывалась эта площадка, и вот это наша замечательная муниципальная высотка, где у нас людей расписывают, где у нас ЗАГС, ну, не только ЗАГС там, конечно, можно подняться на верхотуру, но, как мне кажется, все равно нужно все делать все-таки лучше онлайн, а не приезжать к шапошному разбору. Хотя я все равно не человек технический, я люблю вот купить билет, именно вот так вот. Да. Ну и мой любимый Рыжик, Рыжиком у нас Ермолинец называет нашего президента, мой любимый Рыжик это Эд Ширан. Какой молодец, он просто вот такая инициатива, правда в Англии, а не у нас. В библиотеках откроются бесплатные музыкальные студии, можно будет пользоваться музыкальными студиями, брать инструменты, выступать перед публикой, и все это сделал, проспонсировал все это Рыжик Эд Ширан. И также он будет поддерживать независимую концертную сцену, но тут ему помогали и Вольф Алис, и Гарри Стайлс, и другие музыканты. Какие молодцы! Я думаю, для наших библиотек тоже бы нам пригодилось. Такое. Да, нью-йоркский офис Сотбис переехал в 2025 году в новое здание Brewer Building на Музейной Миле. И посещение Сотбис, между прочим, бесплатно. Это как художественный музей, в котором экспозиция меняется 3 раза в месяц. Посмотрите, вот сейчас там динозавры, представляете себе? И, друзья, ну, полакомиться мороженым тоже хорошо. У нас, между прочим, день мороженого недавно прошел. А придумал его Рональд Рейган, потому что был кризис у фермеров, и он вот так решил помочь. И поэтому рассказывайте, пишите. Пишите в Фейсбуке или в Инстаграме, какое мороженое вы любите, и этим летом какое мороженое вас спасает. Ну, я могу сказать, что в Коско, на которых сейчас все накинулись, у них есть такой замороженное, это типа мороженого, это сорбет, по-моему, называется, прямо в кожуре кокоса или апельсина, или манго, у вас там вот такого цвета яркого, насыщенного сорбет. Очень вкусно, дети обожают, и, по-моему, там не очень много калорий. Ну ладно, от еды давайте все-таки перейдем к нашим баранам, как говорится, и посмотрим, что у нас сегодня еще нам предлагают. Ну, каждый понедельник, июль, август, Брайан Парк, 8 часов вечера на Большой Полянке показывают кино. А вот 23 июля, то бишь через пару дней, в 12:30 будут исполнять арии из популярных шоу. Отлично, отлично. Хорошо, идем мы дальше. И что смотрим? Идем мы с вами в музей Уитни. 99 Gainsworth Street рядом с Highland. Тут проходит выставка Уитни Биеннале. Более 50 художников здесь представляют свои работы. Открыто до 23 августа. Каждую пятницу с 5 до 10 вечера вход бесплатный. И также можно бесплатно попасть каждое второе воскресенье месяца. Ну а те, кому меньше 25 лет, тоже вход бесплатный. И все галереи на первом этаже бесплатны. Все это открыто до 23 августа, простите. И в главном парке Бруклина, который я просто обожаю, Проспект Парк, кстати, те же архитекторы, которые делали и Центральный парк, так вот там будет в июле и в августе в 2 часа дня каждое воскресенье проводиться бесплатные экскурсии. И на такой часовой экскурсии вы можете узнать что? О битве при Бруклине, которая, как написано, является первым и самым масштабным сражением во время войны за независимость США. И эта экскурсия начинается и заканчивается около Lefferts Historic House. Вся информация на сайте prospectpark.org events list. И также вот экскурсии ждут вас, мероприятия на старом кладбище Гринвуд в Бруклине. Там вас будут ждать экскурсоводы в исторических костюмах, парад и памятная церемония. Тоже все это посвящено этой битве, но я, пожалуй, воздержусь. Как-то экскурсии на кладбище, даже на самое интересное, не очень тянет. Кстати, ну, не все могут пойти в Метрополитен Опера, билеты дорогие, не всегда есть, но что у нас есть? У нас есть кинотеатр The Met Life HD и metopera.org Season in Cinemas можно найти с 22 июля в разных кинотеатрах, в разные дни можно будет посмотреть The Merry Widow, а с 5 августа также в другие дни, в зависимости от кинотеатра, на экранах будет Аида. Так что не пропустите. Ну а вот в субботу, 11 августа и в субботу, 8 августа, на Rockaway Beach с 12 дня до 8 вечера, 98-97 Shorefront Parkway Rockaway Park, пройдет любопытное мероприятие Rockaway Beach Surf and Stomp. Сначала там будут уроки серфинга, потом пикник, потом танцы, swing dancing party до упаду. Ну а под конец Sunset Swimsuit Review. Да, будет, наверное, очень-очень интересно. Ну и вот лекции, на которые я тоже собираюсь, вот в Стейтен-Айленде, лектории на веранде открыли ребята, 94 Hamilton Avenue, каждую субботу любопытные лекции. Первый лекционный сезон посвящен городу, который пособрал нас вместе, это Нью-Йорк в живописи, литературе, в кино, в музыке, старый музей, новейшая архитектура, туда в какой-то из дней обязательно я собираюсь и вам советую. И что еще я вам хотела рассказать, что, ну, пожалуй, об этом я рассказала, и вот что еще хочу напомнить, что в Center for Jewish History, это 15 West 16 Street, до декабря выставка «Jews are Magic – Occult Practices from Palm Strife to Professionals to Professional». В этом центре, ну, я не знаю, никогда не была, но бесплатная выставка, я думаю, что это весьма интересно. Обещала вас не оставить без кино и книг, поэтому сейчас у нас через буквально несколько минут будет рубрика «Под обложкой», но сначала напомню, что на губернаторском острове Governor Island 25 июля с 12 до 5 проходит 6-й ежегодный фестиваль «Jazz by the Water». Начало в 12 часов дня, вход бесплатный, нужно только купить билет на паром www.govisland.com Things to do events just by the water. А сейчас почитаем книжки, посмотрим кино.
4: Книжные новинки, истории об авторах, придуманные и реальные истории в рубрике «Книга-диван». В программе «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
0: Друзья, я знаю, что я, наверное, уже надоела всем с девушкой, которую зовут Мария Ривейра, но, тем не менее, хочется мне о ней поговорить, об этой писательнице, потому что зацепили меня ее книги, и, честно говоря, я циклы практически не читаю, просто из-за нехватки времени. А тут я вот решила, особенно, знаете, когда романтические отношения, ну как не прочитать. Поэтому я прочитала книгу сначала, прослушала. Ну, все это идет очень хорошо, если как вот у меня лето проходит под таким лозунгом «Выброси все ненужное из дома». И вот я включаю книгу и, значит, слушаю, и в это время делаю работу, которую... Привет всем людям, которые занимаются клинингом здесь, уборкой. Вы мои герои, потому что это самая недооцененная работа, которая никогда не заканчивается. Ну вот Мария Арунги, это испаноязычная писательница, которая получила известность благодаря детективным романам, и до начала литературной карьеры она работала юристом, что, вероятно, повлияло на ее подход к построению сюжетов и юридических деталях в книгах. И прежде чем я вам о ней расскажу, сейчас Дима сделает небольшую отбивку, и у этой рубрики у нас есть спонсор.
4: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
0: Друзья, СКА Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь с 8 утра до 6 вечера. Работают вплоть до Labor Day. Здесь у ребенка экскурсии, поездки, танцы, пляж и многое другое. Но самое главное, что здесь автошкола, которая так называемая продленка, забирают из всех районов Шипсет-Бэя и привозят детишек по адресу 3360 Шор Парквей. И если вы хотите сейчас отправить ребенка в лагерь, то ваш ребенок заслужил отличный лето. Записывайтесь 646-416-0060. Если же вы думаете, что делать с продленкой в сентябре, то обязательно позвоните Стефани, она ответит на все ваши вопросы. 646-416-0060. Здесь детей ждет горячее питание, грамотные педагоги и никаких проблем с домашкой не будет. 3360 Шор Парквей, СКА Learning Center.
4: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
0: Я уверена, что после победы Испании будет интерес и к испанским книгам тоже, поэтому я думаю, что опять вас информирую, что называется, в тему. И, конечно, наибольшую популярность ей принес цикл произведений о лейтенанте Валентире Редонте. Это такая девушка с разными глазами, и такая она серьезная, но тут, конечно, и любовная линия присутствует, как без этого. И этот роман сочетает в себе элементы классического детектива, психологического триллера и готической атмосферы, что выделяет его среди других произведений жанра. Про «Скрытую бухту» первую часть я вам уже рассказывала. Значит, потом я прочитала ее вторую книгу, это серия, да, про которую я вам тоже говорила. И вот сейчас, наконец-то, роман, который называется «Мы непобедимы». «Мы непобедимы» — это третья часть, которую я заканчиваю, и действие книги разворачивается в приморском городке, где лейтенант Редонда расследует загадочную смерть садовника в старинном дворце Кинта-дель-Амо. И в произведении, конечно, пейзажи просто какие-то потрясающие. Я думаю, что можно туристическим агентам вот просто предлагать эту книгу, и человек сразу захочет поехать в Испанию. Ее книги Марии Аруньи, они переведены на множество языков. Международное призвание она получила. Ведущий автор именно испаноязычного детектива, запутанные сюжеты, мистика и психологизм. Мне очень нравится то, что она отправляется периодически в прошлое. В общем, нравится. Еще хотела вам рассказать о фильме «Минута тишины» с Цыгановым, от которого все балдеют. Я как-то Евгения Цыганова особо не воспринимаю. Мне кажется, что он везде одинаков. Сначала очень-очень хорошо шел детектив, прямо так-так-так-так-так-так-так. Ну, а потом не очень я верю в сказки, когда олигархи из России становятся эдакими Робин Гудами и все свое раздают, поэтому концовка мне не очень понравилась, не знаю. Если очень любите Цыганова, посмотрите, но мне кажется, с концовкой немножко и сценарист, и режиссер, что называется, облажались, поэтому даже так на распутье рекомендовать или нет. И об одном интересном сериале расскажу уже в следующий раз. Желаю вам отличного лета. Я лично еще не была ни разу на пляже, какой ужас. И ни разу не была на концерте Дмитрия Банникова. Собираюсь сделать и то, и другое этим летом обязательно, чего и вам желаю. Также желаю общаться с хорошими людьми. Это очень важно, плюс читать хорошие книги и смотреть хорошие фильмы. До встречи!

0: Америки 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Трамп объявил о подписании жесткого пакета исполнительных ордеров, направленных на тотальное усиление экономического и военного давления на Тегеран. Новые санкции затронут ключевые логистические цепочки и финансовые институты, сотрудничающие с иранским режимом. Трамп подчеркнул, что Пентагон и Госдеп получили стратегические директивы для немедленного развертывания дополнительных истребителей на Ближнем Востоке для защиты американских баз. В Сенате начинается сложнейший этап слушаний по утверждению ключевых назначенцев Трампа, среди которых Тодд Бланш, Эрика Шварц и Джей Клейтон. Известный аналитик Роберт Рейх уже выступил с критической публикацией, заявив, что главным камнем преткновения для этих кандидатов станет вопрос их профессиональной честности и независимости. Белый дом вынужден комментировать технические детали. Трамп публично признал, что роскошный самолет стоимостью 400 миллионов долларов, недавно полученный от Катара, пока не имеет оборонных систем уровня Air Force One, но пообещал, что борт будет максимально дооснащен всеми необходимыми средствами защиты. Комитет Палаты представителей по энергетике и торговле начинает масштабное двухдневное заседание. Законодателям предстоит рассмотреть рекордный пакет из 29 законопроектов. Главные темы – решение проблемы резко растущего спроса на электроэнергию в стране, защита прав потребителей от завышения тарифов, борьба с незаконным оборотом наркотиков и повышение прозрачности цен в системе здравоохранения для пациентов и работодателей. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Впервые за 4 месяца войны с Ираном погибли американские военные. Оператор телесуфлера Трампа заработал более 100 тысяч долларов, делая ставки на речи Трампа. Правозащитники требуют расследования жесткого задержания пожилого мужчины агентами АИС в Неваде. В Нью-Йорк возвращается фестиваль суши. Он пройдет 11 октября на 36-м пирсе. И о погоде. В Нью-Йорке ясно. Относительная влажность воздуха 40%, 80% по Фаренгейту, плюс 26% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Интернет-сайт Davidson Radio. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
4: Рикошет.
5: Начинаем программу «Рикошет» в эфире Davidson Radio и телеканала RTN. Меня зовут Артем Андросов. Я приветствую всех, кто в эту минуту присоединяется к нам. Сразу после окончания клубного чемпионата мира США не снизили, а усилили военную активность на Ближнем Востоке. За прошедшие дни американские военные нанесли уже 9-ю подряд серию ударов по иранским объектам. Под ударами оказались ракетные базы, склады беспилотников и объекты корпуса стражи исламской революции. В ответ Тегеран предупредил, если атаки продолжатся, Иран перейдет от обороны к наступательным действиям. Ну а сегодня агентство Reuters сообщает, что Ирану и США предложили 10-дневное перемирие. Посредники предложили прекратить огонь на 10 дней для обсуждения восстановления временного соглашения между Ираном и США. Сейчас ко мне присоединяется политолог Юрий Польский. Юрий, приветствую вас в эфире.
6: Здравствуйте.
5: Давайте начнем с этого соглашения, возможного перемирия на 10 дней. Как вы считаете, зачем оно нужно?
4: Ну, чтобы прекратить вообще военные действия по возможности. Пакистан, Катар, Оман, они хотят прекращения военных действий. Я думаю, что арабские страны Персидского залива тоже хотят прекращения военных действий. Они не думают стратегически, они просто мечтают, чтобы насилие прекратилось, ущерб их экономике прекратился. Вот на этом они все сосредоточены, они работают с тем, чтобы прекратить огонь, а дальше посмотрим. Вот такая недальновидная стратегия. Но, правда, предложить дальновидную стратегию тоже очень трудно. Но здесь должны бы поработать Соединенные Штаты, но Соединенные Штаты в этом отношении не действуют, так сказать, очень удачно. Наоборот, очень посредственно все проходит, и результат не предвидим. Невозможно понять, к чему все это приведет. И даже строить прогнозы какие-то более не менее приемлемые тоже вряд ли хорошее дело.
5: В последние дни мы видели атаки Соединенных Штатов по объектам Ирана и угрозы со стороны президента Трампа о том, что он даст распоряжение атаковать мосты, электростанции и прочие гражданские объекты. И вот сегодня буквально несколько агентств, в том числе телеканал CNN, сообщают о том, что в регион направят F-16 и F-35 европейских баз, а также самолеты-заправщики. Это расширит военные возможности Трампа. Он рассматривает захват острова Харк и удары по ядерным объектам в районе горы Пикекс. Одновременно с этим вы слышали наверняка, что Иран в конце прошлой недели сказал, если Соединенные Штаты продолжат атаковать следующие 2-3 дня, то Иран перейдет в наступление. Насколько серьезны, по-вашему, эти угрозы Ирана?
4: Угрозы Ирана серьезны. Что они будут делать, невозможно представить себе. Насколько они могут быть рациональными, то есть предусмотреть, что они получат мощный ответный удар. Насколько их это все волнует, никто абсолютно не может сказать. Какие разногласия внутри иранской верхушки? Действует ли иранская верхушка, правители Ирана?

0: руководству, что бы было, если бы у них было ядерное оружие? Они бы могли применить его, не думая о последствиях. Это совершенно очевидно. В этом отношении Трамп и Нетаньяху правы, что они предпринимают действия против Ирана. Это даже не Северная Корея. Вот Северная Корея все-таки думает о своем самосохранении. У них есть, видимо, ядерное оружие. Но все же они не пойдут на самоубийство. Им очень нравится жить. И я имею в виду руководителей Северной Кореи, те, кто с ним работает. Что касается Ирана, то здесь еще хуже. Поэтому вообще жесткие действия в отношении Ирана имеют под собой серьезное основание. Но решающий шаг Соединенных Штатов пока не предвидится. И какой это должен быть шаг? Американская администрация не знает. Они действуют на ощупь. Вот в такой обстановке мы живем.
1: Если решающий шаг, как вы говорите, не предвидится, то сохраняется ли возможность для переговоров? Тут очень важный момент. Мы помним хорошо этот меморандум, который подписали в июне. И после этого Дональд Трамп обвинил Джей Ди Венса в срыве договоренности, а Джей Ди Венс, в свою очередь, обвинил Израиль. Сейчас Марко Рубио говорит о том, что все-таки готовы вернуться на трек переговоров. Насколько вы можете оценить эту возможность?
0: Они возвращаются в какой-то степени. Переговоры какие-то идут. Так что, опять же, все идет на ощупь. Никто не знает, что делать, какой план вообще задействовать. И президент США, вот он был на финале футбольного первенства, о чем он там думал, интересно? Вообще, о чем он думает? Потому что он меняет свои решения и непредсказуем. Но я бы, опять же, не стал односторонне относиться к политике Трампа. Я уже сказал, что в целом идея о том, что Иран – это очень-очень трудная проблема, она проявляется в действиях Соединенных Штатов. И правительство Соединенных Штатов не обращает внимания в определенной степени на то, что политический ущерб будет огромен, ценами на нефть и так далее, но предпринимает действия в отношении иранского руководства. Потому что иранское руководство может быть нерациональным, неуправляемым. И никто, кроме Соединенных Штатов, не может положить конец этому дикому беззаконию, что творит иранский режим. Потому что иранский режим творит беззаконие страшное внутри своей страны. И он также жестокие меры предпринимает даже против арабских стран. То есть он делает гадости сам себе, с моей точки зрения. Потому что Бахрейн, Кувейт и так далее, они никогда не забудут того ущерба, который им нанесли. Причем ряд арабских стран, о которых мы говорим, они не имеют отношения с Израилем. Они продолжают, в принципе, придерживаться безумной политики прошлого, которую проводили арабские страны. Но сейчас это может измениться, потому что опасность для этих арабских стран просто чудовищна. Я имею в виду, например, Кувейт. Ну вот Кувейт, можно подробнее рассказать его отношения, в кавычках, с Израилем, потому что фактически нет никаких отношений. Но все же скажу несколько слов. Когда вот Кувейт был захвачен Ираком и потом освобожден, Кувейт сделал один шаг, который совершенно неповторим с точки зрения дальнейшего поведения Кувейта. Во время голосования в ООН по отмене резолюции по сионизму, подлой, позорной резолюции 1975 года, Кувейт не участвовал в голосовании. Это неслыханный был шаг со стороны Кувейта. Тогда несколько арабских стран не участвовало в голосовании. Остальные арабские страны, которые, да, голосовали, большинство арабских стран, они заняли всю ту же позорную позицию. Они выступали против отмены резолюции, осуждающей сионизм как форму расизма и расовой дискриминации. Кувейт был среди очень небольшой группы арабских стран, которые включала прежде всего Египет, потому что Египет имел мирный договор с Израилем, то он тоже не участвовал в голосовании. Не хочу запутать наших зрителей и слушателей. Но в дальнейшем Кувейт не сделал ни одного шага в сторону Израиля. Просто крайне антиизраильскую линию проводит Кувейт. Что будет сейчас, я не могу предвидеть, потому что Кувейт, я уверен, очень раздосадован тем, как себя ведет Иран в отношении, в кавычках, или реально братской арабской страны. И то же самое можно сказать и о Катаре, и о Омане, не говоря уже о тех странах, которые имеют отношения с Израилем. Вот в такой ситуации мы сейчас находимся.

0: находимся.
1: Если говорить про другие страны Ближнего Востока, ну вот в частности я вспоминаю, на выходных Иран поблагодарил Иорданию за помощь в атаках на базы Соединенных Штатов. И если мы говорим о других странах, то я, например, не вижу какого-то решительного действия в отношении Ирана с их стороны. А почему, по-вашему, так?
0: Есть очень один простой тут фактор, что население этих стран по-прежнему очень плохо относится к Израилю и поддерживают арабов Палестины как братский народ. И Иран по-прежнему выглядит как наиболее последователь, сторонник арабов Палестины. Вот этот фактор преодолеть очень трудно. Очень трудно преодолеть также инерцию, которая воспитывалась, которая поддерживалась на протяжении многих-многих лет. Это очень важный элемент существующего положения. Кроме того, арабские страны, они опасаются, что когда все это окончится, они будут отданы на растерзание Ирану во всех отношениях, потому что США не вмешается решительно, чтобы их поддержать, если создастся критическая ситуация. Это только часть тех соображений, которые могут быть вовлечены в обсуждение нынешней ситуации.
1: То есть вы сейчас говорите о гарантиях безопасности со стороны Соединенных Штатов, правильно я понимаю?
0: Слово «гарантии безопасности» выглядит довольно смешно, откровенно говоря, потому что гарантии безопасности Соединенных Штатов, если смотреть на Украину, это, ну, я не знаю, какие тут слова подобрать. Опять же, можно вовлечь сюда Украину. Трамп сказал, что он 24 часа закончит конфликт. Теперь ясно, что он хотел это закончить путем, ну, так скажем, осторожно, путем приостановки военных действий и передачи соответствующих территорий Российской Федерации. Какие тут гарантии безопасности? И вообще внутри Соединенных Штатов поддержка Израиля снижается. Если Израилю нельзя было оказать соответствующую поддержку, то о каких гарантиях безопасности арабским странам может идти речь? Трамп меняет свои решения очень быстро. И вы вот недавно указали на то, как Израиль, опять выражаясь очень осторожно, подвергся критике. Кроме того, я не раз указывал, это просто немыслимо. Израиль не участвует в переговорах, которые касаются прямо Израиля. И Соединенные Штаты к этому относятся совершенно спокойно. Так что арабские страны, они тоже допускают ошибки, их руководители, у них тоже есть непонимание, но все-таки определенный здравый смысл никуда не исчез. И они понимают, что они должны заботиться сами о себе. И для этого лучше поддерживать приемлемые отношения с Ираном, держаться на расстоянии от Израиля, на самом большом возможном расстоянии, потому что нормализация отношений с Израилем, она может принести такие беды этим арабским режимам, которые уничтожат любые преимущества отношений с Израилем. Я только приступил к обсуждению этой очень-очень щекотливой темы, она очень важна.
1: На прошлой неделе я задавал этот вопрос уже Илье Левкову и хочу задать повторно вам. Мы говорим о Соединенных Штатах, мы говорим о странах Ближнего Востока, и позиция Соединенных Штатов – это официальная позиция о том, что Иран разрабатывает ядерное оружие, которое может применить по европейским странам. Но, как я уже раньше говорил, опять же, что не вижу обеспокоенности со стороны европейских стран. Есть ли у вас объяснение, почему европейские страны не заинтересованы подключиться к разрешению этого конфликта? Это первое. Вообще какую-то ясную позицию огласить со своей стороны? Это второе. И третье. Может быть, нам просто больше всех надо? Почему мы так взволнованы за их дальнейшую судьбу?
0: Это очень серьезный вопрос. Первое, что очевидно. Для европейских стран это не приоритет. То есть, что там происходит на Ближнем Востоке, все это не решающий фактор для их повседневной жизни сегодня. И они совершенно не воспринимают, большинство из этих стран, что Израилю грозит смертельная опасность. Они не воспринимают это. они сосредоточены на том, что арабский народ Палестины должен получить справедливое решение. И такова позиция Испании, Ирландии, Норвегии и ряда других стран. Правда, вот произошли изменения в Словении, там сменилась власть. Словения выступала в авангарде всех этих сил какое-то время. Там меняются правительства. Некоторые европейские страны более положительно смотрят на Израиль, но тоже тут разнобой, тоже меняется правительство, так что за этим нужно поспевать, так сказать. Что касается применения Ираном оружия какого-то ни было против европейских стран, то тоже на данный момент это выглядит не самым важным обстоятельством. Арабские страны рядом. И там действительно они могут следить за Ираном очень тщательно. Что касается Европы, это дальше. И еще раз хочу сказать, у них свои первоочередные проблемы. Но это все очень важно. И здесь я хочу указать на очень важный фактор, который не учитывается в оценках. Страны НАТО вообще обязаны по определению поддерживать Соединенные Штаты. Здесь не должно быть двух мнений. Вообще страны НАТО должны выстроиться за Соединенными Штатами. И это в их интересах, но этого абсолютно не происходит. Это выглядит очень смешно, если бы это не было так горько. То есть страны НАТО позволяют себя вести, как они хотят, в частности, Испания, например, и не только это государство. Мало того, другие европейские страны, которые вообще-то дружественно относятся к США, они тоже позволяют себе совершенно немыслимое отношение к Израилю. И это очень-очень прискорбно для внешней политики Соединенных Штатов, для интересов Соединенных Штатов. И опять здесь, к сожалению, надо сказать, что политика Трампа, она непоследовательна, она хаотична, и европейские страны не могут этого не заметить, и поэтому они часто не могут воспринять серьезно угрозы, какие-то важные замечания Трампа, потому что они могут быть изменены. И опять же здесь нужно сказать, что не надо впадать в одностороннюю оценку ситуации, потому что Трампу все же нужно отдать должное за то, что он, ну, в общем, проявляет смелость, решительность в определенной степени. И очень-очень трудно дать ему общую объективную оценку. Здесь мы видим просто чудовищные неадекватно.
1: Степень очень сомнительная, Юрий, степень очень сомнительная. Я это так, это мягко говоря, между нами.
0: Да-да,
1: и опять же... реклама. Да. Короткая реклама, после которой мы вернемся и продолжим «Рикошет». Оставайтесь с нами.
2: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
3: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
7: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
8: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090, 376-1090.
9: Дэвидсон Радио, потому что хорошо.
1: Рикошет. Это «Рикошет» в эфире «Дэвидсон Радио» и телеканала RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается политолог Юрий Польский. Юрий, давайте поговорим о хуситах. Йеменские хуситы на прошлой неделе они объявили о намерении установить морскую блокаду саудовских портов, а сегодня уже они это сделали. Они также пригрозили наносить удары по судам, которые будут заходить в Саудовскую Аравию, заявив, что это ответ на удары по контролируемым ими территориям. Насколько, давайте начнем с вопроса, хуситы зависят от Ирана?
0: Хуситы, насколько зависят от Ирана, так сказать, в материальном плане, вопрос открытый. Здесь, правда, нужно, по-моему, очень четко определить вот что. Хуситы идейно, безоговорочно связаны с Ираном. И здесь морально-этические проблемы, они имеют решающее значение. То есть они готовы делать все, что нужно для Ирана, потому что они, как говорится, с нашей точки зрения связаны одной цепью, а с их стороны они просто друзья и должны защищать друг друга со всей страстью и со всеми возможностями, которые у них есть, независимо ни от чего. А у меня вот такое представление, что хуситы, они идеологически, политически, по-человечески очень тесно связаны с Ираном. И вот материальные вопросы, они тоже важны, но насколько Иран может оказать помощь, все это очень спорно и неясно, но они будут вместе. И поскольку Иран может их попросить начать определенные действия, то они будут это делать независимо от последствий для них самих.
1: Получается так, что Иран нащупал у Соединенных Штатов слабое место, оно не военное, а, конечно, коммерческая. Это цена на нефть. И Дональд Трамп на протяжении месяцев говорил нам, что цены пойдут вниз, как только он закончит эту операцию. Операция была поставлена на паузу, подписан меморандум. Цены не пошли вниз. Я хочу сказать, что на заправках цены вообще не пошли вниз. Цена продажи барреля нефти, да, пошла вниз, но мы, как покупатели, это не почувствовали. Так вот, сегодня, например, цена за нефть уже больше $90 за баррель. И это говорит о том, что цены вновь пойдут на бензоколонках вверх. От того, что, в общем-то, не снизилось за прошлые недели. Но сейчас, когда йеменские хуситы будут блокировать саудовские порты, насколько, по-вашему, это может еще больше повлиять? И можно ли сказать, что судоходство стало главной целью в борьбе вот хуситов или Ирана против Соединенных Штатов?
0: Нет такого определения. И насколько я понимаю, я слежу буквально ежечасно за ценами. Сейчас, по-моему, они несколько спустились. Опять же, это все происходит очень быстро. Очень важно, так сказать, отвечая на ваш вопрос, указать, что нет какого-то одного варианта, который, так сказать, является решающим. Там, что контролировать, как контролировать. Никто этого не знает, никто не имеет перед собой ясный план, ни та, ни другая сторона. Потом инициативы начинаются со стороны так называемых посредников. Что-то происходит, и какие-то действия совершаются. Тут очень вот что важно, с моей точки зрения. Американская сторона не предприняла мощных военных действий против Ирана на данный момент, на тот момент, как мы ведем передачу. То есть мощных шагов по то, чтобы разгромить вообще Иран, не происходит. Не происходит, и я думаю, что Трамп, он думает о том, что будет, если действительно взяться за Иран по-настоящему. Какие непредвидимые последствия могут произойти? Это его пока останавливает. Но так как Иран провоцирует все, и как хуситы могут включиться во все это, и как Хизбалла может также сыграть свою роль, все это может привести к ситуации, когда Трамп решится на такие действия против Ирана, которые должны завершиться, может быть, даже наземной операцией. Они должны завершиться самой решительной победой Соединенных Штатов, потому что в любом другом случае для Трампа это будет катастрофой. И все это может произойти очень быстро. В течение 12 часов, 24 часов. Вот Трамп говорит, я что-то сделаю за 24 часа или за 12 часов. Но здесь его и спрашивать не нужно будет, потому что у него есть советники, они ему скажут, и он сам, может быть, поймет, что просто другого пути нет. В общем, может ситуация так развиваться, что другого пути нет, кроме как мощных военных действий США против Ирана, невзирая ни на что. И у Соединенных Штатов есть рациональный подход, чтобы пойти на это, потому что за Иран никто не вступится. Украина, Россия – это все-таки в какой-то степени соизмеримые силы. Опять же, я не хочу в это сейчас вовлекаться. Но не сравнить силы США с Ираном. То есть, например, Украина и Россия, конечно, не сравнить тоже, но сравнить и ситуацию Украина против России, Иран против США – это просто немыслимо. То есть Иран – это очень мелкий соперник, противник в сравнении с Российской Федерацией и Украиной, если просто так отдельно на них посмотреть. И можно на другие конфликты смотреть. И все равно тут огромное, несопоставимое преимущество Соединенных Штатов. И Соединенные Штаты могут этим воспользоваться без всяких препятствий. Пойдут цены на нефть наверх, и что-то будет. Это не свергнет Трампа с его поста президента. Импичмент ему не объявят так быстро. И он может пойти на это. И все это может произойти, потому что ситуация вообще неприемлемая. Абсолютно неприемлемая. Вы это указывали, что ведутся переговоры, меморандум может быть возвращен и так далее. Это все выглядит крайне-крайне неустойчиво. Потому что нет ясного плана по решению хотя бы минимального всех коренных проблем. Абсолютно ничего подобного нет.
1: И тем не менее Трамп не решается на те действия, о которых вы говорите, и неизвестно, сколько времени ему понадобится, чтобы понять, что кроме этих действий другого варианта разрешения, к сожалению, нет. А вот еще хочу спросить вас про Турцию. Анкара, где проходил недавно саммит НАТО, продолжает балансировать между Западом, арабскими странами и Ираном. Какую стратегию, по-вашему, проводит Эрдоган?
0: О, это очень важная ситуация. Просто поразительно важная ситуация. Потому что Турция – это самый сильный сосед Ирана. Причем я думаю, что, конечно, Турция сильнее Ирана. И, к сожалению, никакой критики недостаточно для Эрдогана. Изменить тут что-то очень-очень трудно, потому что у него определенное воззрение, есть соображение, и оно особенно ухудшилось до невероятных масштабов после событий октября 2023 года, когда он полностью поддержал Хамас. То есть вначале он ничего не высказывал так резко, потому что он не был уверен, что Израиль пойдет на решительные действия против Хамаса. А потом его прорвало. И его позиция крайне-крайне неоднозначна и в целом крайне неудовлетворительна. Но он поддерживает отношения с президентом Трампом. То есть в международных отношениях есть очень необычные примеры. И это один, в какой-то степени необычный пример, потому что Трамп остается очень-очень близким союзником Израиля, как бы там ни было. И то, что Эрдоган и Трамп имеют тесные отношения, и кроме того, конечно, Турция зависит от США и не хочет ухудшать отношения с США, может быть каким-то тормозом для действий Эрдогана. Но Эрдоган в целом, к сожалению, не помогает решению иранской ситуации. Хотя, если мы проанализируем возможности Турции, то Турция могла бы сыграть очень-очень большую роль в том, чтобы Иран изменил свое отношение к Ближнему Востоку в целом. И здесь можно говорить и о военном влиянии, экономическом, и политическом, о чем угодно. Но этого мы не можем ожидать из-за того, что Эрдоган занимает крайне постыдную антиизраильскую позицию. И я позволю себе здесь высказать несколько соображений, которые никто никогда не высказывал. И это, по моей точке зрения, очень важно. Одно из очень важных замечание Эрдогана. Очень важная позиция Эрдогана заключается в том, что Турция ничего не должна Израилю и что Турция не имеет никакого отношения к катастрофе еврейства во время зверств германских властей в отношении евреев Европы. И здесь я хочу внести некоторую ясность. Турция сыграла очень большую роль во Второй мировой войне. Вот это я тоже хочу очень ясно указать. И эта роль помогла, безусловно, спасению еврейства. Это одна сторона ситуации. И здесь я останавливаюсь на катастрофе еврейства. И здесь я вынужден сказать, что турецкие власти, я хочу сказать совершенно ясно и открыто, одновременно могли спасти много евреев, скажем, на Украине. И я объясню, как это можно было сделать. После вторжения Германии на территорию Советского Союза немецкие власти приложили просто мощнейшие усилия привлечь Турцию на свою сторону. Об этом мало кто знает. Немцы пригласили турецких военных наблюдать за советско-германским фронтом. Когда немцы взяли Крым, они пригласили туда турок. Они все хотели сделать, чтобы турки вступили в войну против Советского Союза. Турки не вступили в войну против Советского Союза. Это помогло еврейству. Но турки могли сделать очень многое. Они могли предложить немцам, например, чтобы десятки тысяч евреев были отправлены в Турцию на какую-то трудовую повинность. Вы представляете себе, каким избавлением это было бы для евреев Украины, скажем, Белоруссии? Потому что они бы согласились на все, что угодно, чтобы избежать зверского истребления в гетто. Но турецким властям это даже в голову бы не пришло. И в этом я вижу глубокую вину турецких властей того времени. Можно дальше рассказывать об этом, просто наша передача не позволяет уделить этому вопросу больше внимания. И опять же я хочу сказать, турки правильно сделали выбор не встать на сторону Германии, но турки могли сделать очень многое, чтобы спасти много евреев. И здесь опять же, поскольку вы позволяете мне сделать еще несколько замечаний, я хочу сравнить позицию Турции с европейскими странами, которые занимали нейтральную позицию, Швеции, скажем. Швеция находилась все время под угрозой германского нападения. А Швейцария вообще была окружена германскими войсками и властями, которые ненавидели евреев. То есть эти страны могли сделать очень ограниченные шаги в пользу евреев. Но Швеция приняла евреев Норвегии, большую часть. И почти всех евреев Дании, Швеция послала своего выдающегося гражданина Валенберга спасать евреев. И Турция, она не ограничивала, конечно, с Германией, могла сделать большие-большие шаги, чтобы спасти евреев. И здесь вот Эрдоган, мягко говоря, допустил неточность.
1: Что, по-вашему, Юрий, сейчас объединяет, связывает, да, Турцию и Иран?
0: Турцию и Иран связывают ислам, хотя они у них в ислам разного толка. Турцию и Иран связывают необходимость, как они считают, поддерживать арабский народ Палестины. И Турция сохраняет с Ираном очень приемлемые отношения. Турция послала высокопоставленная делегация на похороны Хомейни. То есть Турция, в принципе, проявляет к Ирану максимум почтения и уважения. Их связывает очень много. Есть и у них разные представления по некоторым вопросам. Например, в Средней Азии эти обе страны хотят обладать решающим влиянием. Турция обращает внимание на среднеазиатские республики, где языки близки к турецкому, по крайней мере, формально. Опять, это особый вопрос, я не хочу долго в него вовлекаться. Но Азербайджан, например, это страна, которая является желанным партнером и для Ирана, и для Турции, но у Алиева своя позиция. Можно говорить еще об очень-очень многом, что связывает Турцию и Иран, и то, что не связывает их, наоборот, делает их соперниками. Но на сегодняшний день, я считаю, у Турции и у Ирана достаточно тесные отношения. И это совершенно не в пользу Соединенных Штатов, в войне Соединенных Штатов против Ирана.
1: На прошлой неделе Трамп встречался с премьер-министром Ирака в Белом доме. И я хочу, чтобы вы тоже об этом несколько слов сказали, если можно, насколько, по-вашему, Трамп хочет использовать Ирак и насколько возможно для достижения своих целей с Ираном.
0: Ирак тоже очень важная страна, конечно. И Соединенные Штаты сделали огромные вложения в Ираке и ввели туда войска, но все это хорошо известно, ликвидация Саддама Хусейна и последующие драматические события, в том числе возникновение исламского государства. Это кошмар, который не забудется никогда. Исламское государство. Это показатель провала американской политики, страшного провала. Сейчас вроде бы исламское государство затихло, если так можно выразиться. Соединенные Штаты, безусловно, хотят добиться в Ираке по-прежнему подавляющего влияния. Ирак находится на распутье между США и Ираном. Ну, у Ирана, конечно, сохраняется влияние в Ираке традиционное, там много шиитов. Американцы будут стараться сделать все, чтобы консолидировать свою позицию в Ираке, чтобы Ирак не превратился в новый Афганистан, когда американцы ушли и все, и там у них нет ничего. Оставили миллиарды долларов в виде оружия, и не могут его получить, и ничего не могут сделать с Афганистаном. Это страшный, страшный провал, совсем недавно. И Ирак уже был страшным провалом в связи с исламским государством. И в связи с тем, что мы столько сделали в Ираке, мы получили очень мало, очень-очень мало. И на сегодняшний день Ирак – это страна, которая находится в большом кризисе. Там свои внутренние разборки. Там очень серьезная курдская проблема. Соединенные Штаты пытаются сделать все возможное, чтобы Ирак не мешал американским действиям в Иране, и все это связано вот с визитом также руководителя Ирака в США. Насколько он будет полезен, все это невозможно также предвидеть, поскольку у США, помимо прочего, нет ясной общей стратегии. И я вынужден повторить, о чем я говорил уже сегодня не раз и в предыдущих передачах. Во всех действиях США следует иметь в виду, что Израиль должен участвовать во всех переговорах. Соединенные Штаты недостаточно делают для того, чтобы арабские страны поняли раз и навсегда, что Израиль их союзник, что Израиль – это будущее всего человечества. Это маяк для всего мира. Я выражаюсь такими лозунгами, которые были приняты в Советском Союзе, они здесь совершенно уместны, здесь нет никакого преувеличения, несмотря на то, что Израиль, мягко говоря, не идеальная страна.
1: Юрий, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был политолог Юрий Польский. Сейчас небольшой перерыв в эфире, после которого мы вернемся и продолжим «Рикошет». Оставайтесь с нами.
10: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
11: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
12: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
13: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
14: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
15: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
16: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
17: Мой адвокат.
18: Мой адвокат.
19: Юрий Прохин.
20: Опыт.
21: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
22: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
23: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.

звезды с неба всегда нам вторят на любом перекрестке улиц. С ними вовсе не нужно спорить, не забыть нам про этих умниц. Космонавты всегда мечтатели, на Земле им живется скучно. Полетать бы, как Гагарин, потрясая весь мир научный. Полетать бы, как Гагарин, потрясая весь мир научный. Есть истории продолжения, если только хотим мы сами. Улетают от нас сомнения, по секундам прощаясь с нами. Космонавты всегда мечтатели, на Земле им живется скучно. Полетать бы, как Гагарин, потрясая весь мир научный. Полетать бы, как Гагарин, потрясая весь мир научный. До конца не узнать все тайны, проявляя свои усилия. Для кого-то летать так странно, для кого-то летать красиво. В небе жить, на земле приземлиться, в космос дверь открывая ровно. Если вновь бы нам всем родиться, мы, наверное, летали б снова. Если вновь бы нам всем родиться, мы, наверное, летали б снова. Когда потерял ориентацию, для истории это не важно. Комплекс «Мир в океан» затопленный не поднимется в космос дважды. Космонавты всегда мечтатели, на Земле им живется скучно. Полетать бы, как Гагарин, потрясая весь мир научный.

Для кого-то летать так странно, для кого-то летать красиво, в небе жить, на земле приземлиться, космос дверь открывая ровно. Если вновь бы нам всем родиться, мы, наверное, летали б снова. Если вновь бы нам всем родиться, мы, наверное, летали б снова. Космонавты всегда мечтатели, на земле им живется скучно. Полетать бы, как Гагарин, потрясая весь мир.

0: четверки, 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Трамп объявил о подписании жесткого пакета исполнительных ордеров, направленных на тотальное усиление экономического и военного давления на Тегеран. Новые санкции затронут ключевые логистические цепочки и финансовые институты, сотрудничающие с иранским режимом. Трамп подчеркнул, что Пентагон и Госдеп получили стратегические директивы для немедленного развертывания дополнительных истребителей на Ближнем Востоке для защиты американских баз. В Сенате начинается сложнейший этап слушаний по утверждению ключевых назначенцев Трампа, среди которых Тодд Бланш, Эрика Шварц и Джей Клейтон. Известный аналитик Роберт Рейх уже выступил с критической публикацией, заявив, что главным камнем преткновения для этих кандидатов станет вопрос их профессиональной честности и независимости. Белый дом вынужден комментировать технические детали. Трамп публично признал, что роскошный самолет стоимостью 400 миллионов долларов, недавно полученный от Катара, пока не имеет оборонных систем уровня Air Force One, но пообещал, что борт будет максимально дооснащен всеми необходимыми средствами защиты. Комитет Палаты представителей по энергетике и торговле начинает масштабное двухдневное заседание. Законодателям предстоит рассмотреть рекордный пакет из 29 законопроектов. Главные темы – решение проблемы резко растущего спроса на электроэнергию в стране, защита прав потребителей от завышения тарифов, борьба с незаконным оборотом наркотиков и повышение прозрачности цен в системе здравоохранения для пациентов и работодателей. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Впервые за 4 месяца войны с Ираном погибли американские военные. Оператор телесуфлера Трампа заработал более 100 тысяч долларов, делая ставки на речи Трампа. Правозащитники требуют расследования жесткого задержания пожилого мужчины агентами ICE в Неваде. В Нью-Йорк возвращается фестиваль суши. Он пройдет 11 октября на 36-м пирсе. И о погоде. В Нью-Йорке ясно. Относительная влажность воздуха 40%, 80% по Фаренгейту, плюс 26% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Где-то песни поет ветер, а в Нью-Йорке на частоте 620 AM Davidson Radio. Настраивайтесь на нашу волну.
4: Рикошет.
5: Мы возвращаемся и продолжаем рикошет. В этом часе к нам присоединяется депутат окружного собрания округа Рок штата Висконсин Юрий Рашкин. Юрий, приветствую вас в эфире.
6: Приветствую вас, Артем. Должен начать, к сожалению, потому что не люблю поправлять, но я больше не депутат, я теперь экс-депутат. После 4 сроков в собрании округа Рок я решил не переизбираться, дать кому-то другому возможность этим заниматься, и меня 4 срока переизбрали без оппозиции. Я думал, может быть, у нас округ такой, но вот как только я решил не переизбираться, на мое место была гонка, победила молодая женщина, теперь она, значит, депутат окружного собрания, а я теперь бывший депутат, у меня 8 лет опыта собрания, 4 лет опыта горсовета, дюжины лет местной власти в Соединенных Штатах, думаю, с меня пока что достаточно.
5: Вот это сюрприз. Я не знал, честно, до нашей программы, но Не знаю, поздравить, наверное, нужно с отдыхом.
6: Поздравляйте, все к лучшему.
5: Будем обращаться, Юрий, к вам теперь за советом, чтобы, если вот я решусь на свою политическую кампанию, то обязательно к вам приду за советами.
6: Обязательно.
5: Тем у нас много сегодня для разговора. И в первом часе мы говорили об Иране, естественно. И я думаю, что мы продолжим с вами эту тему, начнем с нее. А именно, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху на прошлой неделе отменил визит в Вашингтон, намеченный на эту неделю. Дату и повестку встречи с Дональдом Трампом так и не удалось согласовать. Источники говорят о серьезном охлаждении между союзниками, особенно после того, как вице-президент Джей Ди Венс публично обвинил часть израильского правительства в оплаченной кампании влияния против мирной сделки с Ираном. Вообще, там был интересный момент, когда Дональд Трамп, по мнению издания «Политика», обвинил в срыве меморандума самого Джей Ди Венса, а он, в свою очередь, обвинил Израиль. Тем временем Пентагон продолжает наращивать группировку на Ближнем Востоке. 3 авианосца, десятки тысяч военных, 8 ночей ударов по Ирану подряд – после иранского ракетного удара по базе в Иордании, где погибли американские солдаты, все чаще звучит вопрос, готовят ли Соединенные Штаты новую, еще более масштабную атаку. Вице-президент Венс заявил, что израильского правительства финансирует кампанию влияния, чтобы сорвать сделку. Насколько серьезны, по-вашему, такие обвинения в адрес ближайшего союзника Соединенных Штатов?
6: Артем, вы задали два очень важных вопроса, я попробую на них ответить связно, потому что, мне кажется, в этом есть смысл. Главное, что здесь пытается, мне кажется, достичь Иран, и они это уже не первый день это пытаются, это разделить Соединенные Штаты и Израиль. И из того, что мы сейчас видим, просто сам факт того, что удары не идут по Израилю, и ответ не идет от Израиля, уже говорит о том, что происходит определенное разделение между союзниками, и это опасно. С другой стороны, мы видим, что государство Израиль, в смысле власти израильской, через свою лоббистскую группу под названием AIPAC, которая стала очень сейчас популярна у демократов, как, значит, пиньяда, чтобы говорить про их отсутствие поддержки к Израилю, это отсутствие поддержки к AIPAC. А это значит, они уже построили хорошие отношения с правым крылом в Соединенных Штатах. И это был их акцент. Они не строили от больших отношений. Биби никогда не строил больших отношений с либералами. Он строил отношения с правым крылом, евангелистами и так далее. И сейчас они увидели, что у них проблемы, потому что к Израилю стали хуже относиться. И Израиль даже это признает. Когда я там был, говорили, ни один человек не говорил,

0: влияние на политиков и влияние на инфлюенсеров. Но что интересно, что это все влияние с правой стороны этого политического сектора. С левой стороны идет очень мало и плохо, потому что неприятие сейчас с левой стороны к Израилю очень сильное. А со стороны правого сектора там они видят, что можно вполне получить за это инфлюенсеры, которые получают реальные деньги за то, что им платят государство Израиль как консультантам. Это про это говорится в Wall Street Journal. И насколько это влияет на их политику, трудно сказать, но я чувствую, что это, наверное, то, про что говорит Джей Ди Венс, когда он говорит, что он находится под давлением от Израиля, который разворачивает информационную кампанию. Так говорит, да, ну да, это действительно то, что происходит. И при этом надо вспомнить, что у Биби выборы на носу, а вице-президента никто не может уволить. Он у власти до, значит, 28-го года гарантированно то ли как вице-президент, то ли как президент. Если что-то, ну, Трампу надо будет очень постараться, чтобы от него избавиться, хотя если Трамп бы захотел. Но Джей Ди Венс не делает ничего без разрешения Трампа. Поэтому сейчас мне кажется, что нужно понять, что мы видим, как происходит борьба за влияние в американской политике и общественной жизни, но больше как влияние на политику. Потому что эти инфлюенсеры — это тоже влияющие на политику, на политические настроения в Соединенных Штатах. Потому что Израиль видит, что что-то произошло, и почему-то им, значит, к Израилю сейчас плохое отношение в Соединенных Штатах. Хотя решение очень простое, состоит из двух частей. Во-первых, перестать воевать, насколько это возможно, и два, посадить Нетаньяху. Если эти две вещи происходят, то репутация Соединенных Штатов, Израиля, начинает улучшаться в Соединенных Штатах и вообще по всему миру, потому что это показывает, как демократия принимает действия, чтобы наказывать преступников. До тех пор они могут тратить здесь сколько хотят, миллионов и миллиардов долларов, у людей просто появляется ощущение, что Израиль пытается нас контролировать, и меня поразило видео, которое мне решил подбросить YouTube, где показывают комика, который говорит по-английски, говорит, умер Линдзи Грэм, сенатор от Израиля, и весь зал хохочет и смеется. Это вот то достижение политиков, которые были столько лет у власти в Израиле и в республиканской партии.
1: Юрий, по-вашему, есть ли какое-то объяснение? Вот Дональд Трамп, который на протяжении лет демонстрировал такую дружбу с Нетаньяху, встречался там в Мар-а-Лаго, не только в Белом доме. Демонстрировал эту даже какую-то персональную близость с премьер-министром Израиля. Что могло, по-вашему, заставить его так поменять свое отношение?
0: Мы видим на примере Линдзи Грэма эволюцию или деэволюцию республиканской партии, потому что за 30 лет, как, с тех пор, как его впервые избрали в Конгресс в начале 90-х, в 94-м году, а потом в Сенат, кажется, в 2004-м, он олицетворял как бы ястребов республиканской партии. Это был человек, который решил построить свою политическую репутацию не просто на внутренних проектах, а на внешних проектах, не просто, да, но на внешней политике. Это было не самый популярный способ достичь популярности в американской политике, если ты летаешь по свету и так далее. Но для Линдзи Грэма, у которого не было семьи, который был убежденным холостяком, это был способ показать свое влияние. У него не было больших средств, он был из бедной семьи, а теперь он был американским сенатором, везде его приветствовали. Мне кажется, ему это очень нравилось, и он использовал это на полную катушку, пиарясь на помощи разным хорошим вещам. Сказать, что он был влиятельным человеком, сложно, потому что у него не было собственного хребта. Он решил лечь под Трампа после 16-го года. Да, после 6 января он сказал, что он отказался от Трампа, но потом, как сказал потом Трамп, который всегда не против испортить репутацию умершему человеку, Да, но через 40 минут он мне позвонил и сказал, я не знаю, что со мной произошло, про Линдзи Грэма, так что как бы подпортил один приличный шаг, который Линдзи Грэм сделал, Трамп ему подмочил. Но, с другой стороны, мы видели все после этого, как Линдзи Грэм поддерживал, защищал Трампа и таким образом оставался у власти, оставался на виду.

0: еду, и каждый микрофон был засунут ему в физиономию, а ему это было важно. То есть тут было сочетание некоторых факторов, и вопрос для меня больше в том, что теперь будет и с республиканской партией, и более важно с темами, которые он поддерживал. Потому что Линдси Грэм в результате, когда его не стало, да, он был в каждой бочке затычка в Сенате, как выяснилось, кроме одного проекта, который Трамп тут же решил назвать его именем, значит, про крипто, который он не имел никакого отношения, еще раз доказывая, насколько Белый дом не понимает, как нужно работать с людьми, как работать с Сенатом. Ну ладно. Но вот теперь не стало Линдси Грэма, и что будет? Нет республиканских сенаторов, которые заинтересованы в том, чтобы зарабатывать очки на внешнеполитических политике. Вообще это печально, потому что у Израиля не было более близкого, что теперь нужен какой-то человек, у которого не будет семьи, который будет считать, что самое важное это вот теперь летать таким образом, чтобы тебя встречали в разных столицах мира и говорили, какой ты крутой. Это не на каждого сенатора такое производит впечатление. Поэтому это проблема для республиканской партии, но это, опять же, это вырождение, это не имеет никакого отношения к реальной политике, потому что решатель тут Трамп. Все остальные просто бегают вокруг и пытаются на этом, ну, то ли пропиариться про разные моментами. И сейчас, наблюдая, как в Украине реагируют на смерть Трампа, там очень опечалены, и в Израиле очень опечалены, потому что это был один человек, который вот интересовался ими. Можно смерть признать, что...
1: Линдси Грэма, я поправлю вас.
0: Да, смерть... А что я сказал?
1: Смерть Трампа.
0: Пардон, извините. Это всему свое время. Смерть Линдси Грэма это, конечно, удар, но вот это конец деградации той старой республиканской партии, которая была там от Рональда Рейгана, которая считала, что Америка сильная на внешней политике, лидер мировой. Это круто. Не сегодняшняя республиканская партия, пардон.
1: Идем дальше. Иммиграционная служба ICE оказалась в центре очередного скандала. В городке Бидефорд в штате Мэн офицер ICE застрелил 25-летнего колумбийца Йохана Себастьяна Дурана Герреро, отца трехлетней девочки, который, как признают сами власти, даже не был целью ордера. Это уже вторая смерть за неделю. За несколько дней до этого агенты застрелили мексиканца при остановке машины в Хьюстоне. По штату прокатились протесты, генеральный прокурор Мэна начал расследование, а впервые администрация пошла на попятную, министр внутренней безопасности временно запретил ICE большинство остановок автомобилей, но после этого Дональд Трамп сказал, что они должны продолжить останавливать машины. Было несколько заявлений после, неизвестно сейчас, то ли они продолжают это делать, то ли нет. И DHS также говорит о вводе нательных камер. Но, насколько я помню, мы об этом говорили даже еще прошлой осенью, и все на том же месте. Как по-вашему, это попытка сбить волну перед выборами, или что это за заявление?
0: Это, знаете... Во-первых, я не, много я могу сказать, что и так все понимают, но база тут, что это сигнал. Когда мы видим, что происходит какое-то знаковое событие, когда ICE продолжает убивать людей на улицах, на дорогах нашей страны, там, где они считают, они могут найти иммигрантов, там, где у них есть приказы на арест, то, что они у них, все, что они считают, у них есть право там быть, и у них есть, видимо, тем там право быть, и это не в gated communities, где живут одни белые, это обычно в комьюнити, где живут меньшинства, где живут иммигранты. Это их логика. То им теперь все менее и менее можно противостоять. И это Америка, которая сегодня. Это вот сигнал. Кому это сигнал? Это сигнал для тех, кто живет в этих комьюнити, что если у вас есть возможность оттуда уехать, потому что там небезопасно, то лучше это сделать, потому что Соединенные Штаты — это не такое место, где, в общем-то, можно быть, говорить на другом языке. Тут был эпизод, когда человека сняли с самолета, потому что у него заиграла музыка какая-то мусульманская или для молитвы, или что-то заиграло. Народ, people freaked out, и его сняли сбиваешь самолет. Это как после 9-11 было, когда у людей была вот такого типа паника, которую раздували. И ICE, конечно, подвергается большому количеству критики от коренных американцев. То есть в данном случае я не имею в виду индейцев, я имею в виду белых американцев, которые не являются иммигрантами, которые все являются их родственниками, как предшественники, ancestors, предки приехали сюда, но они сами родились здесь, и это та большая жирная прослойка среднего класса, белого класса образованных людей, которые просто так не сдадутся, которые в Советском Союзе и на России уничтожали веками, поколениями, так что от них ничего не осталось, или они сбежали в другое место, включая Америку. Они здесь собрались, да, возможно, это не пуганные розовые пони, но их очень много, у них есть ощущение, что у них есть политическая воля, и политическая воля зависит от ощущений, если ты считаешь, что она у тебя есть. Эти люди считают, что у них есть. Если у них заберут выборы, если они будут считать, что это идет не так, а сейчас все больше людей убеждается в том, что Трамп будет делать все возможное, чтобы противостоять выборам в принципе, то вот такой сигнал, такие убийства — это сигнал о том, что Трамп будет пытаться запугать людей. Зачем запугать? Потому что он не идет на победу, он идет на проигрыш. Поскольку у Трампа не может быть ментально, у него такой заскок, у него не может быть проигрыш, у него должны быть победы. Плюс в данной ситуации проигрыш означает последствия для него типа импичмента и хуже, то для него, конечно, это все недопустимо, и для него любые варианты тут практически оправданы. Учитывая, что свои последние несколько лет Трамп доказал, что он идет против системы. Он, деньги выплачены, миллионы долларов за то, что он там сексуальный насильник, его признали мошенником по 34 пунктам. Это, в общем-то, достаточно опасный рецидивист, который сейчас находится у власти, который понимает, что если за ним придут, то ему не поздоровится. Поэтому он делает все возможное, включая то, что они потратили гигантские деньги на создание его личной армии силовиков ICE, которым теперь уплачено до конца его срока. Ему удалось пробить, в конце концов, одну вещь, которую ему удалось пробить, это гигантский бюджет ICE до конца его срока. Это, опять же, это типа того, что он говорил про оплату бунтовщикам. Зачем ему нужна оплата бунтовщикам, когда у него есть личная, собственная ЧВК под названием вот этот ICE. Да. Опять же, он не может продемонстрировать слабость. Когда мы видим, что какое-то здравомыслящее решение принято по поводу того, что нельзя так действовать дальше, когда мы убиваем людей на дорогах, потому что нам так показалось, я не знаю, у одного из этих людей в Вене были те самые соль. Они сказали, о, это метамфетамины, наркотики, и застрелили его. Это неправильно, это опасно, так общество не может работать. Но что говорит Трамп, он видит в этом, что в остановке любой, это знаете, как это преподносится в новостях. В новостях это говорит, о, пришлось остановить. Он говорит, как пришлось остановить? Я не слабак, я не чикен. И звонит им и требует, чтобы они опять начали. Поэтому тут что? Опять же, в целях национальной безопасности нужно запретить Fox News, чтобы президент его не смотрел. Но будет что-то другое, потому что он смотрит только то, что ему нравится.
1: Вот, кстати, насчет Fox News. Нетаньяху как раз-таки давал интервью на Fox News, которое разозлило Трампа безумно. Так что еще один пункт, чтобы все-таки запретить Fox News.
0: Сейчас, но будет, к сожалению, будет другая камера, перед которой он вылезет, потому что это практически как создание газеты для одного человека. У нас нет буквально газеты для одного человека.
1: У нас есть социальная сеть для одного человека, да, которую сейчас хотят сделать платной, и чтобы подписчики получали эксклюзивные посты от Дональда Трампа. Да, есть такое. Сейчас короткая реклама в эфире, после которой мы вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами.
2: Нью-Йорк слушает радио. Дэвид Зон радио.
3: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинси, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401k, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросить Дэвида.
4: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
5: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
8: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
9: Не думай о секундах свысока.
10: Просто слушай Дэвидсон Радио.
1: Рикошет. Это «Рикошет» в эфире «Дэвидсон Радио» телеканала RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается экс-депутат окружного собрания округа Рок, штата Висконсин, Юрий Рашкин. И я, честно говоря, вот у меня несколько сразу тем, не знаю, в какую пойти. Во-первых, хочу поговорить все-таки 100 дней до промежуточных выборов, и есть некоторые нюансы и в штате Мэн, и у вас в Висконсине. И одновременно вы затронули тему выборов. Там Трамп тоже сделал определенные заявления. В частности, в четверг он выступил с обращением к народу и почти полчаса рассказывал о рассекреченных документах, которые якобы доказывают вмешательство Китая в выборы 2020 года и заговор глубинного государства, хотя разведсообщество еще в 2021 году пришло к выводу, что ни один голос иностранцами изменен не был. Ну, а часть телеканала вообще отказалась это транслировать. Как вы считаете, Юрий, зачем нужны были эти заявления? Какая цель их?
0: Для того, чтобы привлечь всех подписаться на канал Рашкин Репорт. Знаете, я считаю, что наш президент достаточно однозначно пытается сделать все для того, чтобы остаться у власти и удержать в своих руках Сенат и Палату представителей, хотя он одновременно пытается дать им меньше и меньше власти и влияния, но при этом контролировать их настолько, насколько это возможно и в его силах. И это означает, что нужно будет создавать иногда экстраординарные меры, а для того, чтобы проводить экстраординарные меры, нужно было создать основание для этих экстраординарных мер. Как бы нужно было предупредить о том, что Рейхстаг будет подожжен. И это то, что нам сделали. Нас предупредили о поджоге Рейхстага заранее. И это речь президента. При этом документы, которые он обнародовал, не доказывали его, а доказывали противоположное. Так что он здесь, опять же, как бы с яйцом на лице, но, возможно, яйца подешевели, так что это не проблема. Но демократы теперь очень активно следят за тем, что президент делает, несмотря на то, что у демократов нет реальных рычагов власти, у них нет ни ФБР, ни ЦРУ, ничего. Директор национальной разведки не может сказать, кто победил на выборах. Это вам что говорит о том, кто у нас у власти находится? Но, тем не менее, демократы готовятся к выборам, и учитывая все это, делают какие-то приготовления, плюс есть губернаторы разных штатов. Я не знаю, к чему это приведет, но то, что президент будет устраивать какое-то, в принципе, то, что приведет к хаосу, можно практически гарантировать. Поэтому что делают по этому поводу демократы? Они иногда сплочаются, иногда не сплочаются. Но в данной ситуации мы видим, что в каждом штате по-разному. Например, в штате Мэн человек, которого долго подозревали в том, что он не просто выглядит так, как будто он не помнит, что произошло вчера ночью, но при этом еще в этот момент он мог кому-то причинить вред. Это было просто невероятное поражение, открыло глаза для демократов. Но Грэм Платнер оказался не тем, кого они надеялись он был, и он вылетел из этой кампании, вышел, потому что все от него отказались. Это был классический трехножный, значит, табуретка американской политики, когда ты теряешь поддержку других политиков, ты теряешь поддержку электората, и ты теряешь деньги. И Грэм Платнер потерял и то, и другое, и третье, у него не оставалось выбора, и что сейчас происходит, мы видим, что демократы в штате Мэн разобрались вокруг другого человека, которым является, кажется, их спикером из ассамблеи или еще кем-то, то есть местным политиком, которого относительно люди знают, видимо, считается относительно безвредной фигурой, и в данной ситуации нужно сплотиться, потому что иначе будет еще Сьюзен Коллинз, еще на 6 лет, а это означает, Верховный суд будет под влиянием, скорее всего, может, возможно, республиканского президента и Трампа на следующие 2 года. В общем, тут идут большие... Люди понимают, в чем речь. Это вот интересно, что популизм популизмом, но вопрос в том, может ли популист выиграть выборы. Грэм Платнер не мог. Окей, вышвырнули его оттуда, взяли следующего. Вот в штате Висконсин у меня здесь дома происходят очень интересные вещи, потому что у нас была как бы несколько кандидатов, и одна из них демократка-социалистка, вот Мамдани Висконсина, штатный репрезентатив, госпожа Хонг. И она, Франческа, если не ошибаюсь, и она сейчас набирает большие обороты, я вижу, как она поджигает как бы grassroots, и все те, кто возбуждается от политики, от таких мыслей, говорят, вот она. Ну, естественно, истаблишмент демократической партии, а это то, что мы сейчас видим у демократов, это борьба истаблишмента с, скажем так, революционерами. Истаблишмент говорит, нет, у нас есть свой кандидат. Но у своего кандидата оказалась большая проблема, и пришлось уволить своего менеджера своей избирательной кампании, потому что там были мощные проблемы с подотчетностью на сотни тысяч долларов. И она после этого сама вышла из гонки, и вдруг бац, и не оказалось никого у истаблишмента. Ну, истаблишмент, значит, конечно, социалисты пировали там 24 часа, пока истаблишмент решил сплотиться вокруг другого кандидата, потому что вопрос не в том, что истаблишмент любит кого-то или не любит кого-то, потому что им понравилась их политика. Они пытаются понять, этот человек может выиграть на штатном уровне или не может выиграть. Это лошадь, на которую вы ставите в этой ситуации. И когда они видят демократическую социалистическую лошадь в Висконсине, они говорят, о, боженьки, это никогда никогда не сработает, забывая, что у нас в Милуоках было несколько мэров-социалистов. Это не самые ужасные концепции для Висконсина. При этом никто не говорит о том, что она азиатского происхождения, что, мне кажется, достаточно неплохой и вообще продвиженностью наших висконсинят, потому что мы обсуждаем ее социалистические взгляды, а это женщина-азиатка. Вот до чего дожил Висконсин. Вот такие мы продвинутые ребята. Обсуждаем политику. Так что посмотрим, к чему это приведет. Но тут праймериз будут в начале августа у нас, если не ошибаюсь, 11-12. И это будет важный вопрос о будущем, насколько прагматичны демократы, да или нет. Но волна, которая ожидается, синяя волна, которая будет идти против президента, ожидается, во-первых, большой, а во-вторых, достаточно пропорциональной ценам на бензин, которые растут и растут. И если они будут расти, то будет расти инфляция. А это не помогает партии у власти, несмотря на что бы Трамп не думал о том, насколько он побеждает.
1: Ну, Дональд Трамп все-таки тоже идет против этой волны под предлогом безопасности выборов. Белый дом уволил уже оставшихся членов Федеральной комиссии содействия выборам. Это двухпартийное агентство, которое помогает штатам проводить голосование, сертифицирует машины для подсчета голосов и распределяет выборные фонды. Теперь за 4 месяца до промежуточных выборов комиссия осталась вообще без состава и не может принимать решения, а новых членов еще предстоит утверждать через Сенат. На фоне этого появились возгласы о том, что Трамп таким образом уничтожает систему выборов, максимально ее парализует, чтобы взять под контроль. А как вы считаете, Юрий, насколько действительно это возможно? Я имею в виду, если вот уволить всех этих членов Федеральной комиссии содействия выборам, насколько выборы могут пострадать?
0: Смотрите, то, что мы имеем в Соединенных Штатах, когда дело доходит до выборов, это невероятно децентрализованную систему. У нас в округе Рок есть Рок Каунти Клерк, который проводит выборы в Рок-Каунти. У нее есть клерки в разных городах по Рок-Каунти, которые проводят свои выборы, передают результаты ей, она как бы сертифицирует их на уровне округа, но это все идет на самый низкий уровень, и это все сертифицируется везде и подряд, и это невероятно разрозненная система, которой сложно вломиться. И то, что хочет Трамп, он хочет собрать имена всех избирателей и решать, кто имеет право голосовать, а кто не имеет права голосовать. Это выглядит достаточно однобоко. В этом контексте, когда он увольняет членов выборной комиссии, надо понимать, что это больше консультативный институт, который помогает, отвечает на вопросы. И да, теперь этого не будет. Представьте, у вас есть вопрос, вы звоните, а там никто не берет трубку. Это печально и неудобно. Хотя теперь есть искусственный интеллект, и много таких вопросов будут задаваться туда. Но, тем не менее, это еще одна часть той базы, которую Трамп подводит для того, чтобы попытаться повлиять, захватить выборы в ноябре. Замечательное выступление конгрессмена Джима Хаймса, который бьет тревогу везде и всегда. Опять же, приглашаю людей посмотреть новости из США на моем канале, где я процитировал, перевел небольшое видео. Нет, перевел Игорь Эйзенберг, я прочел видео текста Джима Хаймса, конгрессмена, о том, что демократы готовятся и ждут того, что Трамп будет делать. Распуск выборной комиссии, к сожалению, не говорит о том, что Трамп пытается повысить доверие к выборам в нашей стране. Он ведет себя, с моей точки зрения, как русский губернатор Америки, который пытается доказать, что эта демократия не работает, что нужен вам тут один царь-батюшка, который вам покажет, как все делать. Идите за ним. Если нет, то вы предатели Родины и иноагенты.
1: Ну, вы читаете не только заявления этих людей. Я знаю, что вы читали еще, если я не ошибаюсь, книгу «Режим Change», да, которая недавно была опубликована на своем канале. Я верно говорю?
0: Вы абсолютно правы. Я просто думаю с печалью о том, вы знаете, о том, что я зачитал первые несколько глав, поставил их и увидел, что люди пишут: да, я все это уже знал. Да, я так и думал. И просмотры были такие низкие, что я понял, что просто я, видимо, оскорбил людей информацией.
1: Понятно. Ну, хорошо. Тем не менее, я хочу поговорить
0: об этом. Я рад, знаете, если... Кто его знает? Действительно, книга невероятная. Продолжайте.
1: Вообще, книги о Трампе – это отдельный жанр американской литературы. И я эту книгу последнюю не читал, но вот несколько лет назад была книга Боба Вудварда. И я ее тогда читал и даже рассказывал, делился своими впечатлениями в эфире. Несколько раз рассказывал о том, как Трамп хотел закрыть американскую военную базу в Южной Корее, например. И как эту бумагу с его стола просто выкрали, и он даже вообще не заметил ничего. Или как, например, он начинал свою кампанию и жадничал, не давал ни доллара на свое же продвижение, и его зять Джаред Кушнер просил, давил на него, чтобы Трамп выделил какие-то деньги на предвыборную кампанию, на ее старт, и тогда Трамп дал чек на 10 миллионов, но лишь взаймы он дал чек, протянул его и сказал, что ты должен вернуть, как только соберешь со спонсоров деньги, деньги должны вернуться на мой счет обратно. Что касается... Можно ли кого-то чем-то удивить, как вы говорите? Ну вот, допустим, на прошлой неделе стало известно, что оператор телесуфлера Трампа заработал около 100 тысяч долларов, делая ставки на речах президента. Не знаю, уж в этой книге что-то об этом говорится или нет. Хочу спросить вас, Юрий, что, собственно, интересного, ну, вы для себя нашли в этой книге?
0: Знаете, книга большая, читать ее и читать. Но, во-первых, то, что меня слегка неприятно поразило в этой книге, это то, что, мне кажется, потом я заметил, многие критиковали ее за то, что они как бы saying washing. Saying washing – это когда мы берем что-то абсолютно безумное и озвучиваем это как какой-то логической цепочке событий. Это как взять безумного Путина в Кремле и стать описывать это как хронику событий, но такой как бы партийную. Вот такая стратегия, тут такая как бы фракция, а тут такая фракция. Мы думаем, это же бардак, сумасшедший дом. Там же упыри бегают, что происходит? И вот это как бы чувство... Такое ощущение, что ты понимаешь лучше, что там происходило в Белом доме, как они принимали решения, как они выбирали министров, когда Трампу играли просто видеоролики с разными людьми, и он говорил вот этого, о, это хорошо, вот этого на эту позицию, окей. Как он разбирался с персоналом. И это важно, в общем-то, в принципе, это понять, потому что вот так, как вы сейчас описали, как его действия в разных ситуациях по поводу военной базы, нам нужно понимать, что происходит, потому что когда дело доходит до Трампа, мы не смотрим на политика, мы смотрим на глубоко душевно больного человека, в решении которых нужно разбираться лучше психиатру, а не политологу или политтехнологу. Когда мы смотрим с политтехнической стороны, это мы смотрим на человека, который не принимает свои лекарства или, по крайней мере, принимает не те лекарства и не в тех дозах, которые ему говорят врачи, которые при этом рассказывают ему самые хорошие вещи. Поэтому у него абсолютно какая-то жестокая взгляд на вещи, глубоко сексуализированный и жестокий, что, насколько я понимаю, от людей, которые больны, у них развивается сексуальность и физическая агрессия к другим. И этот президент, который просто доказывает, что он не думает, например, о своей будущем, своей партии, потому что так не подходит к своей партии, когда они, наконец, придумали какой-то закон, который они сейчас вот жилищного должно помочь американцам с жильем, чтобы строить было проще в Америке. Так Трамп это не подписал, потому что он только думает, значит, о том, как усложнить людям процесс голосования, кроме этого, чтобы все должны были доказывать свое гражданство, замужние женщины могли потерять право голоса, если у них документы не совпадают с сертификатом о рождении. А вот то, что помочь людям и то, что реально может помочь на выборах, это его не интересует. То есть у него какие-то свои другие приоритеты, он вообще не отказывается играть в демократию, кроме того, как это может помочь ему удержать власть. И мы это видим в этой книге. Это просто часть того, как принимаются решения. И когда мы понимаем это, этот момент, то после этого мы смотрим на ситуацию по-другому, и мы видим это всегда в другом свете. Это как бы вот вы уже увидели, что есть тень, а есть реальность. Теперь мы видим, что это реальность, что это человек, которому нельзя сказать «нет», что это человек, которому всегда на патологическом уровне нужно быть победителем, даже когда он стоит рядом с испанской командой футбольной, его нужно выталкивать, вытягивать за руку со сцены, потому что ему нужно быть в каждой фотографии с каждым победителем. Это какое-то психическое расстройство, которое мы все за это, вот те, кто решили, им понравилось, это они за это заплатили, и, то есть выбрали, и мы теперь все за это платим. А книга просто дает это в этих excruciating detail, когда мы четко понимаем, какую роль кто здесь играет, и у нас еще меньше иллюзий по поводу разных персонажей, которые населяют эту вселенную Трампа, о которых можно отзываться позитивно, только не зная, кто они такие, откуда они пришли. Вся эта администрация и все те, кто в ней состоят, от Марка Рубио до Скотта Бессента.
1: Интересно, что удивить, казалось бы, уже нечем. Мы каждый месяц говорим о каких-то подробностях жизнедеятельности этой администрации и самого Дональда Трампа, и его прошлого, и книг уже достаточно выпущено. И эта книга даже продалась за неделю, 300 тысяч экземпляров продалось. Это очень хороший результат. Почему, по-вашему, такие книги производят фурор, но ничего не меняют?
0: Ну вот смотрите, там был один большой, казалось бы, скандал про Натали Харп. Это помощница Трампа, которая, как Малта, которая пишет ему записки о том, как она в него влюблена. И это главное, что нас должно беспокоить, хотя из книги мы узнали наконец-то, что не Трамп пишет все эти посты ночью, что она пишет эти посты ночью за него в больших количествах. Иногда он дает свое утверждение, она распечатывает это для него. Это его действительно ассистент, который действительно его, видимо, обожает и уже давно его любит. Но мы это видели в формате того, что есть у него ассистентка, которая бегает за ним, когда он в гольф играет, и прибегает к нему спринтером, потому что она распечатала какую-то хорошую новость о нем, потому что он всегда ходит за распечаткой хороших новостей о нем. Это мы знали. Но выяснилось, что она как бы имеет чувство к нему. Ну, блин, это скандал? Это что? Это должно волновать Меланию, наверное. Но если ее это, скорее всего, не волнует, то какая, блин, нам разница, то, что она как бы Натали Харп, она такая патологически в него влюбленная. Но это, наверное, нужно быть такой. Это вот скандал, который мы узнали. Почему это продается? Потому что мне кажется, что людям нужно в конце концов оценить уровень безумия, который там творится. И разные книги передают это по-разному. Мне больше нравится подход Майкла Вулфа, который действительно пишет об этом, как что происходит в голове у Трампа, но, с другой стороны, вопрос доступа, вопрос взгляда, например, в книге Хейберман и Свана, явно они дали эти материалы на проверку всем. Как бы, вот мы будем говорить о вас такое, а вы что-то хотели бы попробовать сказать? Да. В отличие от Вудварда, который, видимо, поговорил со всеми и собрал, а эти еще, видимо, сказали, вот у нас есть про вас такая информация, как бы они глубже им дали возможность. И дали Трампу высказаться так же. И поэтому с какой-то точки зрения, когда мы смотрим на то, что нам нужна прозрачность, нам нужна ясность, к пониманию, это да, но с другой стороны, это опять же демонстрация силы, потому что look at what we got away with, посмотрите, с чем нам удалось сбежать, и сделать, и не понести за это никакой ответственности. Это когда Джей Ди Венс сейчас заявляет о том, что у нас есть, что если бы Никсон был президентом сейчас, то никакой бы Уотергейт бы его не остановил, и сейчас вообще в Америке оказывается среди консервативного движения мода на Никсона, то это просто не та, это не то движение, которое может привести к чему-то полезному. Но эти книги будут продаваться, потому что люди хотят понять, что им удалось. И это будет в какой-то момент, если это не остановится, то это перейдет в разряд того, как на России снимали фильмы Навального, когда это жизнь богатых, когда «Вау, посмотрите, как они живут!» И коррупция переходит из разряда того, с чем нужно бороться, в разряд того, чему нужно стремиться. Но я надеюсь, что все-таки в Соединенных Штатах мы не Америка, у нас другой подход, у нас будет другая власть, и за это будет ответственность и расплата, и такие книги будут своего рода свидетельствами и доказательствами.
1: Юрий, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был экс-депутат окружного собрания округа Рок, штата Висконсин, Юрий Рашкин. Сейчас небольшой перерыв в эфире, после которого на RTN встретимся в «Пульсе дня» и продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Всегда рад.
11: Дорогие одесситы и любители театра, не пропустите встречу с актером и режиссером Фаустом Миндлиным и презентации его книги «Еврейский театр в Одессе. 1917 до 1949 года». Это первый опыт создания полноценной истории еврейского театрального движения в Одессе. Книга проиллюстрирована большим количеством фотографий, значительная часть которых публикуется впервые. Презентация состоится в субботу, 25 июля. Юля в 2 часа дня в библиотеке Шипсет Бэй Лайбрари Бранч по адресу 2636 Ист, 14-я стрит, угол Эвеню Зи в Бруклине и телефон 718-368-1815. И вы сможете приобрести эту абсолютно уникальную книгу. Не пропустите, дорогие друзья, эту потрясающую встречу.
12: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
13: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
14: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
13: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
12: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
15: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
16: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
17: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
16: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
17: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
16: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
17: и качественней.
18: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Радио.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Дэвид Зон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 «Доброе утро, Нью-Йорк» с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Россоциум. И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвид Зон Радио. В программе передач «Возможны изменения».
3: 620 АМ.
4: Здесь не остановимся.
3: Дэвид Зон Радио.

0: четверки, 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов городские новости. В 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт», в 3:10 театральные посиделки, ведущий Александр Соколов, в 4:10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой и завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
3: Такой противный!
4: Такой большой! Он безумец!
3: Он гений!
0: Сева Каплан.
5: Сева Каплан. Толковище.
6: Здравствуйте, люди добрые, и добро пожаловать в Толковище с Севой и Васей. Вася на переднем плане, Сева на заднем. Ну, во-первых, для всех, кто хочет войти в хорошую форму, должен подчеркнуть, что мы провели неделю в Адирондакском когда-то заповеднике, и каждый день проходили, ну, там, порядка 7 миль по горным тропам. Сначала это было тяжеловато, потом привыкаешь, если не сломался. И, в общем, появилась потребность, ну, как, наверное, у наркоманов. И когда мы приехали обратно, и 3 дня сидели дома, потому что воздух, ну, дышать просто совершенно нечем. И, наконец, вчера, слава богу, после дождя все упало, там где-то было под 200, наверное, индекс нездоровья воздуха, потом упало до 56, мы рванули. Совсем недалеко есть тропа, кстати, очень классная, от Манхэттена, от моста Вашингтона, где-то, ну, миль 10 максимум это. Palisade Parkway, там Overlook Terrace, такая симпатичная, орлы гнездятся там. И если вы стоите на утесе, утес где-то на высоте там 150 метров над уровнем моря, то есть над Гудзоном примерно такая высота. Так что орел, как в стихотворении, летает под тобой. Ну-ка, кто может процитировать стихотворение? Там хотя бы 4 строчки. Во всех советских школах учили это стихотворение. Наш телефон в студии 718-303-90-90. Вот, и пошли, она, там есть такая тропа, если вы загрузите по моему предложению вот этот app, который называется All Trails, то вы можете найти это легко. Она называется Giant Stairs. Это считается, наверное, самое трудное в такой близости от Манхэттена тропа. Там когда-то были, наверное, это каменоломни, то есть вообще весь берег Гудзона по другую сторону от Манхэттена. Это были разработки камня под строительство. И пирсы вот эти старые полугнилые, которые на Гудзоне стоят, некому их выкорчевать, но там были причалы, их было очень много, и туда ходили баржи, которые грузили этот камень строительный. Вот, и там осталась такая самая большая такая площадка фактически, и ну, там постоянно обвалы камней, и если вы спускаетесь вниз к этой площадке, тропа называется, повторяю, Giant Stairs, то вы увидите знак, что все закрыто, причем indefinitely, они даже не пишут когда, потому что там постоянно идут обвалы, но там круто, то есть достаточно спуститься вниз, это может быть в общей сложности мили полторы, и потом наверх, причем спускаться гораздо стрёмнее, чем подниматься. Но я к тому, что если вы превосходите, так, как вы скажем, в беге, появляется второе дыхание, если вы делаете нагрузки какие-то постоянные, разумные, с учетом своей формы, то вы входите в такую форму, когда у вас открывается второе дыхание. У нас один только звонок, скорее всего, что это кто-то из Пураши, но посмотрим, а вдруг кто-то из редко звонивших на радио прочитает стихотворение. Прошу вас, пожалуйста. Вы уже в эфире.
7: Доброе утро.
6: Здрасте. Что скажете?
7: Это вы имеете в виду стихи Горького, «Буревестник на седой равнина и море». Ветер волны поднимает.
6: Ветер тучи поднимает. Нет, это другое стихотворение. Нет. А там другое стихотворение про то, что орел подо мной. Вот этого не помните? Стою на вершине у края стремнины.
7: Да. Стою на вершине.
6: У края стремнины. Дальше.
7: Дальше.
6: Ладно, хорошо. Вообще, в принципе, это неплохо. Стихи читать время от времени и выучивать. Это, так сказать, для, как скажем, ну, нельзя одни бицепсы качать в джиме. Если читаете стихи, а со временем мы превращаемся, мы теряем детскую, так сказать, юношескую стеснительность, и у нас появляется какой-то внутренний мир. И он может стать богаче, если вы проговариваете что-то совершенно по-своему. То есть, скажем, в преклонном возрасте, ну, есть люди, которые начинают учиться на фортепиано. Вот у нас в доме на улице Неждановой, тогда она называлась, сейчас это Брюсов переулок, как прежде, жил совершенно святой доктор Коголовский, его фамилия была. Он 10 лет хозяину отдал, причем жена его, оперная певица, тоже отсидела где-то 14. И Коголовский, если вы почитаете правозащитную литературу, то вы увидите, что он спас жизни тысячам людей. Он был врачом на зоне. И даже был такой момент, когда он к нам пришел, сказал, что один из его друзей – это бывший начальник всесоюзного АВИРа. И если вы найдете, он собирает книги, кто можете себе такое представить, чтобы начальник всесоюзного АВИРа, он собирает книги. Если вы найдете ему полное собрание сочинений Соловьева, то он может дать вам визу на выезд. А мы сидели в отказе. Ну, в общем, кстати, мы достали это собрание сочинений, но ничего не получилось. Причем это стоило каких-то немыслимых денег. А доктор Коголовский попросил, чтобы мой папа научил его играть первую часть лунной сонаты. Причем папа ему сказал: знаете, может быть, начнем со второй, потому что она...

профессионалов, кто не сидел 10 лет в советском ГУЛАГе. Окей, переходим к тому, что мы с Васей считаем срочными новостями, с картинками. Минувшую ночь российские войска нанесли серию ударов по украинским военным целям, прежде всего по портам Украины, в частности, да, после еще кое-что. Россия ударила крылатыми ракетами по судну «Golden Leo» с турецким владельцем и под флагом Гвинеи-Бисау, выходившему из украинского порта после загрузки. Погибли 10 человек, а ночью несколько городских округов в Подмосковье подверглись атаке более 400 украинских беспилотников, повреждены жилые дома, есть пострадавшие. Большинство опрошенных россиян, то есть 73%, выступили за возвращение памятника советскому революционеру Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве. Сегодня исполняется 100 лет со дня смерти Железного Феликса. Трое американских военнослужащих были убиты в результате иранских ударов, это считать, если с пятницы, двое в результате удара в Иордании и третий на севере Ирака в субботу. И один из военнослужащих, базирующийся в Иордании, пока что числится пропавшим без вести. Сегодня стало известно о получении Ираном предложения о прекращении огня с Соединенными Штатами, но пока про это написал только прокремлевский медийный портал лента.ру. 56-летний бывший мэр Большого Манчестера и ныне новый лидер лейбористской партии Энди Бернем стал сегодня премьер-министром Великобритании. Иран усиливает ракетные и беспилотные атаки на американские силы в Иордании, стремясь увеличить американские потери и удержать Вашингтон от эскалации испытаний воли. Иран отправил 70 миллионов баррелей нефти на сумму до 6 миллиардов долларов с середины июня до середины июля, когда Соединенные Штаты сняли блокаду Ормузского пролива. Турция ведет переговоры о передаче современной российской системы противовоздушной обороны Объединенным Арабским Эмиратам в надежде преодолеть американские возражения по приобретению современных боевых самолетов F-35. Уша Венс, это жена Джей Ди, родила мальчика вчера впервые за более чем 150 лет, когда действующая вторая леди рожает, пока ее муж находится у власти. У них всего четверо детей. Пентагон добавил десятки банкиров, консультантов и спецов в управление стратегического капитала для проверки операций подрядчиков, инвестирования в производственные линии и более быстрого расширения арсенала. Матери и папы по всей территории Соединенных Штатов обеспокоены сокращением времени перемен в школах и, ну, в смысле, перерывов между уроками, и призывают школьную администрацию восстановить то, что было раньше. Администрация Трампа резко, сейчас эту одну картинку только уберу, она здесь неуместна, резко отказалась, это уже по бизнесу и финансам в мировом масштабе, резко отказалась от предъявления обвинений компаниям за неправомерные действия сотрудников, завершив тем самым цепочку уголовных расследований мягкими решениями или отсутствием обвинений. То есть администрация стоит на стороне владельцев компаний, а не тех, кто работает в этих компаниях. Гендиректор Боинга Келли Ортберг сообщила, что компания начала работу над новым дизайном самолета. TrueLink Capital приближается к сделке по приобретению Lyons Magnus, которая оценивает производителя фруктовых ингредиентов и напитков примерно в миллиард долларов, включая долги, кстати, это следует помнить. Ожидается, что Securities and Exchange Commission продолжит с версией своего предложения, делающей ежеквартальные финансовые отчеты необязательными, несмотря на многочисленные публичные комментарии, которые в подавляющем большинстве против этой идеи. Многолетняя любовь отдельных инвесторов к крупнейшим технологическим акциям рынка начинает ослабевать, и это выражается в том, что они все чаще направляют деньги менее известным фирмам, надеющимся стать следующими суперзвездами. И последнее по финансам, с учетом бума искусственного интеллекта, который нагружает электросети, Китай делает ставку на крупномасштабные аккумуляторные банки размером с контейнеры для грузоперевозок.
Вчера такая симпатичная

0: И где-то забавная встреча была случайно. Мы с женой заехали в город, в котором прожили 25 лет, под Нью-Йорком, это Теннефлай. Там очень интересные метаморфозы, и нам приятно оказаться там, где мы вырастили своих детей время от времени. А, то есть, в принципе, самое настоящее отечество наше. Теннефлай – это лучшая школьная система, если у вас, так сказать, еще это в перспективе. И пошли в кафе, которое было построено на железной дороге, наверное, в 1870-х годах. Оно называется «Анжелика». Ну, оказаться как в машине времени. И там в очереди оказалась очень милая дама, которая меня опознала, несмотря на маскировку. Там очки, кепка, на уши. И она говорит: вы знаете, когда мы утром отвозим детей в школу и слушаем вашу передачу, то если кто-то разговаривает, то обязательно кто-то из взрослых говорит: тише, сейчас Ева рассказывает про искусственный интеллект. Правда, клево. Я полдня был в хорошем настроении по этому поводу. Теперь вот эта картинка, она вполне уместна, а вот это убираем. Инфлюенсер Эндрю Тейт и его брат Тристан были арестованы в субботу в Майами, когда британские власти объявили о 38 новых обвинениях в их адрес и усилили попытки их экстрадировать в Британию. Предполагаемые преступления датируются 2010-17 годами, охватывают обвинения в изнасиловании и торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, а также преступления, связанные с изображениями сексуального насилия над детьми. Великобритания заявляет, что 4 жертвы связаны с последними обвинениями, помимо 21 обвинения, выдвинутых против братьев в прошлом году за преступления, связанные с 3 другими неназванными жертвами. И вот сии граждане, братья, они и американцы, и англичане по гражданству, отдельно обвиняются в сексуальной эксплуатации еще и в Румынии, где они жили с 16 по 25 год, хотя там дело застопорилось. А Эндрю Тейт был чемпионом по кикбоксингу, он собрал широкую аудиторию в 16 году как участник британского шоу «Big Brother», и вот он тогда и начал, с тех пор он набрал более 10 миллионов подписчиков на X, причем позиционирует себя как жена-ненавистник. А теперь футбол, который закончился, непонятно, как вообще жить без него. Но, между прочим, в том же Теннефлай вчера все дети были в майках сборной Аргентины, не будучи аргентинцами. Это говорит о том, за кого болеет Америка. Вчера Испания обыграла таки Аргентину со счетом 1-0 в финале чемпионата мира, выиграв чемпионат во второй раз в истории и впервые с 10-го, получается, года. И эта победа лишила Аргентину шанса получить 2 титула подряд. Первый был в прошлом году, а 2 титула подряд это не было со времен, когда Бразилия завоевала это в 58-м и 62-м, соответственно, годах. Испанцы раздражали очень, кстати, выдержанного звезду Аргентины Лайонела Месси, большую часть матча выиграв по времени владение мячом, кстати, 65 против 35%, и заработав при этом 5 желтых и 1 красную карточку. У Аргентины было всего 2 удара по воротам, но ни один не пришелся в створ ворот, а Испания нанесла 20 ударов, из них 12 в створ. И несмотря на доминирование, Аргентина заставила Испанию перейти в дополнительное время, и победный гол был забит на 106-й минуте. А до того Англия обыграла Францию в матче за 3-е место в субботу 6-4, то есть такие счета в хоккее даже не часто бывают. И французская звезда Килиан Мбаппе, он посредине у меня под микрофоном, стал лучшим бомбардиром чемпионата за всю историю. То есть у него на счету 22 гола за 3 турнира всего в 27 лет от роду. А Трамп, который присутствовал на этом, мне было даже неудобно, потому что, ну как неудобно, какое он имеет отношение к футболу, ну и даже тут украсть внимание так на себя. Но интересный комментарий. Он признался, что не стал бы платить $1000, в которые оценивали билет на матч американской сборной с командой Парагвая. А говоря о ценах, к финалу, ко вчерашнему в Нью-Джерси, только официальная цена поднялась до 32 970 долларов, а на перепродаже некоторые билеты выставляли за 2 с лишним миллиона долларов. И еще к футболу имеет отношение северокорейское командование аэрокосмической обороны, это наши военные, высоко летающие, объявило вчера, что их F-16 перехватили несколько самолетов, нарушавших временное ограничение на полеты над Нью-Джерси. То есть были болельщики, которые хотели хотя бы с самолета смотреть футбол. Ну и перспектива: Испания, Португалия и Марокко станут главными принимающими чемпионаты мира 30-го года. У меня, кстати, есть одна задумка. Не знаю, зачем мне это надо на самом деле, но есть три человека. Если бы их собрать вместе, то можно было бы обсудить на нашем телевидении, что у нас происходит с футболом. Значит, кто эти люди? Ну, во-первых, это я его давно очень не видел, но супруг нашей Марины Левинсон, Саша Левинсон, он ведь, в принципе, агент, он торгует футболистами и много-много лет. То есть он, его смело можно считать спецом, потому что он знает, кого надо, а кого не надо покупать, и кого можно продать, а кого нельзя. Но все меняется, и поэтому это живая история, так сказать. Он свидетель и профессионал. Кроме того, я звонил, но он не ответил. Я не знаю почему. Надеюсь, что с ним все в порядке. Есть замечательный футболист в наших краях Феликс Абрамович, который был в сборной, по-моему, Одесского Черноморца. И вообще там были евреи, но не с такой ярко выраженной фамилией, и поэтому его с этой, за эту фамилию он не выезжал за рубеж той еще страны. Он тренер по футболу. И есть еще у меня приятель Марк, который был, по-моему, в «Динамо» Тбилиси, я сейчас не помню точно. Он тоже тренер по футболу. И я имел честь с ним играть в футбол, то есть в одной команде довольно несколько лет, каждое воскресенье. Сейчас немножко это все забросилось. Не хватает на все времени. И вот если поговорить о метаморфозах большого спорта, то это было бы, наверное, очень интересно. Но я с ними свяжусь, а телевидение, я думаю, что мне не откажет. А вы следите за нашим расписанием. Теперь внутриамериканские наши новости. Вот это замечательное сообщение о том, что FDA отказывается от первоначальных заявлений о том, что поставщик салата Taco Bell ответственен за то, что сотни американцев заболели взрывной диареей, заявив, что первоначальные результаты теста были ложно положительными. Ошеломляющий переворот в умозаключении этой комиссии произошел после того, как агентство перепроверило образец салата, обнаружив, что листовая зелень, поставляемая Taylor Farms до Мексико, не содержит следов сайклоспоры, то есть вот этого паразита, вызывающего понос. А ведущая бизнес-группа Нью-Йорка резко раскритиковала запрет губернатора Кейти Хокул на строительство новых мощных дата-центров в штате Нью-Йорк, назвав его контрпродуктивным и антикоммерческим. А Хокул, как вы, должно быть, помните, подписала на прошлой неделе исполнительный указ, вводящий годовой мораторий на новые гипермасштабные дата-центры, которым требуется не менее 50 мегаватт мощности, утверждая, что задержка необходима для того, чтобы штат внедрил эти центры осторожненько. Но Стив Фулол, нет, Фулоп его фамилия, Фулоп, генеральный директор Partnership for the City of New York, объединяющего 300 крупнейших компаний города, включая компании с Уолл-стрит и вообще финансовую индустрию, заявил, что этот шаг оставит Нью-Йорк позади других в буме искусственного интеллекта, что нам нельзя отставать. Но имейте в виду, что здесь дело не в партийной линии, а в вашем кошельке. Если быстро внедрять дата-центры с таким огромным потреблением энергии, то по закону капитализма спрос определяет предложение, цены на электричество вырастут у всех. Критики обрушились на мэра Нью-Йорка Зорана Мамдани за то, что он пообещал попытаться арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, когда тот приедет в ООН в сентябре, но аргумент у него легально вполне кошерный, у Мамдани. Вот что он сказал: «He is a war criminal who has been charged by the International Criminal Court». То есть он считается военным преступником, потому что ему такое обвинение вчинил Международный уголовный суд, с которым, кстати, хочет покончить администрация Трампа. И по этому поводу вчера была большущая статья, по-моему, в «Нью-Йорк Таймс», Марко Рубио написал, но мне было не до этого, мы гуляли в парке, а потом смотрели футбол. И последнее. На прошлой неделе варвар выбросил моторное масло и фекалии, такая смесь, в сторону пары синагог в Квинси. Записи с камер наблюдения показали, как некий тип бегает и бросает эту смесь, в частности, в Young Israel of Jamaica Estates по адресу 8310-188-я стрит. Это было в районе полуночи. И в четверг, прежде чем покинуть этот район, вандал также осквернил Young Israel of Hollywood по адресу 8625 Francis Louis Boulevard. Это было примерно за 45 минут до того. Все это, то, что вы услышали, это срочные новости, о которых позднее сегодня заговорят все западные средства массовой информации, но вы уже в курсе, потому что вы слушаете толковище. А сейчас мы послушаем наших рекламодателей. Если по поводу услышанного у вас появились мысли и ассоциации, озвучьте их, набрав номер телефона студии 717-33-90-90.
1: Помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
2: Новости,
3: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучшее.
4: Слышите? Шаги.
5: Этим утром многое может измениться.
6: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
7: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
8: Толковище. Прямо сейчас.
0: У нас только один звонок от несчастного незрячего мальчика Максима по фамилии Александров из Ростовской области, который хочет завоевать себе авторитет среди телефонных хулиганов. Но я не буду ему потакать. Максик, я тебя отключаю. Все-таки хочу сэкономить 79 минут твоей бабушки. Так и передай ей. Максик, я тебя отключил. Все. А теперь я, в принципе, не очень хотел эту весть вам рассказывать. Я сделал видео на другом своем канале, Сева Каплан на YouTube, но вчера передумал все-таки, потому что, хотя это имеет отношение не к сугубо американской, особенно нью-йоркской аудитории, которая едет на работу по утру, а это все как бы, это должно быть интересно нашим пенсионерам, но у меня не тот формат, не то время, чтобы работать на них. Но здесь, в этой истории, изумительно иллюстрируется образец определенного вида оружия в информационных войнах. Сейчас приму только звонок от нормального человека и изложу эту историю. Прошу вас, пожалуйста.
9: Да, доброе утро, Сева. С начала недели вас,
0: здрасте.
9: Слушатели.
0: Спасибо,
9: да. Взаимно. И по поводу, по новостям, по поводу дата-центра, я хотел заметить, что, в принципе, может не хватить просто электроэнергии. Кстати, у нас, по-моему, было 3 атомных электростанции, осталось 2. Одну закрыли в 2018 году. И сейчас только начались разговоры о построении третьей. Но там только будет предварительно подготовлено к 2028 году что-то. То есть это надолго еще растянется. У нас просто, если что-то строить, сильная энергозатратная, то у нас просто на всех, а других не хватит электроэнергии, а вы знаете, что у нас зеленой энергии в этой администрации не привез, вопрос. Я знаю, что это у вас там в уме в новостях, наверное. Но насколько вы слышали, что хотят отменить замену времени, перевод часов? И вот если вы за или против, интересно, если вы за, то какое бы время вы хотели оставить? Зимнее или летнее? И почему, если можно? Спасибо.
0: Вам спасибо, Саш. Ну, вообще, я за экономию, на самом деле. Потому что бывают как мертвому припарк такие вещи, как, скажем, изменение на час времени. Мы меньше тратим электричество, естественно, потому что больше света, когда все это меняется. Но это мелочь в сравнении с такими вещами, как отсутствие зеленой энергии. Вот сейчас, кстати, то есть есть вещи, на мой взгляд, идеальные, но не своевременные. То есть то, что по-английски называется «it's a long shot», то есть цель слишком далеко, пуля не долетит. Но есть вещи, до которых пуля долетит, как бы далеко цель ни была. То есть вот, скажем, зеленая энергия – это гарантия того, что страны, которые торгуют полезными ископаемыми в виде нефти, они лишатся своих аргументов экономических в будущих войнах, а мы всегда будем искать, кого ненавидеть. То есть с этим можно быть уверенным, что если даже нашими умами овладеет искусственный интеллект и уговорит нас отказаться от границ в целом, и мир станет единым торговым таким центром, что ли, причем работа будет у всех с разной оплатой труда. Причем это не так и важно. Вот, скажем, если вы живете в Индии, там есть места красивые, кстати, где если у вас доход $400 в месяц, ну, я не знаю, там, как вот, скажем, наши пенсионеры, которые никогда не работали, у них даже и то больше, то вы можете жить как король, у вас все есть. И в том числе у вас будет хватать денег на лекарства. То есть в зависимости от того, что где стоит. Вот, но это очень сложный план, и люди во всем мире не заинтересованы в разрешении проблем. Более того, когда есть проблема у других, то легче работать, так сказать, по усмирению и укрощению своего народа. Это сложная штука, так просто не сказать. А вот теперь я перехожу к этой истории, которая, к моему удивлению, вызвала непривычную для меня реакцию на канале Сео Каплан. Там за сутки, я не знаю, там 6, 7, 8, я уже не смотрю на комментарии, 1000 человек посмотрели. Я для них странный, для этой аудитории человек, то есть американец, который абсолютно не работает на свою аудиторию, а делает то, что хочет. И иногда у меня есть плейлист, на котором я иногда песню пою. Я стараюсь про криминал не говорить, если нет нужды. Я не эксплуатирую боль стоящих за Украину, постоянным, так сказать, подпитыванием этой боли. Вот, но все это, конечно, выражается в мизерной подписке. На этом канале Сео Каплан у меня там, я не знаю, 26 тысяч, по-моему, что в таком духе. Но пару дней назад в сети появилось вот это сообщение, которое сейчас вам зачитаю, с учетом того, что у нас есть... Вот Максик, он незрячий, он не видит то, что на экране. На экране у вас скриншот из Facebook. На нем слева Николай Патрушев, это бывший глава ФСБ России, Федеральной службы безопасности. И справа текст. Текст такой, для радиослушателей, которые не могут это видеть, тоже. В сети появилось сообщение о госпитализации Николая Патрушева. По неподтвержденным данным, у него выявили отравление синтетическим ядом. Информацию распространил блогер Николай Шухинский. По его словам, вечером после работы Патрушев почувствовал себя плохо, после чего был доставлен в ведомственное медицинское учреждение. Подтверждается, что токсичное вещество попало в организм через кожу. По данным источника, своевременная помощь медиков и низкая концентрация яда позволили избежать тяжелых последствий, а позже Патрушева якобы выписали домой в стабильном состоянии. Конец цитаты. Дней 10 назад я выставил уже 10-11, наверное, выставил видео на другом канале. И здесь тоже, кстати, для нашей здешней аудитории рассказывал по поводу покушения в Монако на украинского богача и негодяя Ермолаева. И в конце того видео я сообщил, что возможными руководителями возможного переворота в России с целью смещения Путина мои американские источники называют Патрушева и Бортникова. И в том видео я, наверное, не говорил про это, но я, в принципе, склоняюсь в этой игре для ума в пользу первого. То есть, что скорее Патрушев. Причем я об этом сказал дней 11 назад. И вот после того, как Патрушева вроде как траванули, я очень осторожно к этому отнесся, как вот Хокул относится к дата-центру в Нью-Йорке. Потому что уж больно легко подумать про себя, что я Заратустра. Но сначала, почему я считал, что если будет переворот, то Патрушев скорее его должен возглавить по логике, потому что он бывший силовик, причем еще первого уровня, он генерал армии, то есть у него вполне, так сказать, приличные отношения с военными, и у него, в отличие от Бортникова, который ныне действующий глава ФСБ, очень хорошие отношения с тамошними богачами. Так что, на мой взгляд, он просто подходит им как лидер для переворота больше прочих. А они, но я об этом подробно тогда говорил, должны быть заинтересованы в том, чтобы сохранить свои активы, лишиться санкций. То есть, если одним ударом, так сказать, избавиться от Путина, то получится, что вопрос будет решен. И интересно, что пост этого блогера Николая Шухинского перепостировали всячески. Вот, и я сейчас покажу вам, да, вот это его профиль на Facebook, но сначала о том, что никто из тех, кто перепостировал блогера Шухинского, не заметил, что в заметке говорится, что герою, то есть Патрушеву, 71 год. То есть перепост абсолютно точно скопировано, проходил. Причем без всяких коррекций. На самом деле Патрушеву 75, и это трудно вообще не знать, потому что Патрушев ровесник Бортникова, им обоим по 75, и они, соответственно, на год оба старше, чем ныне действующий президент Российской Федерации. Я просто знаю из своего личного опыта, потому что ко мне такие подъезды были очень много раз. То есть мне предлагали давать какую-то информацию и говорили, что вот там будешь зарабатывать, но только ты должен слово в слово сказать то, что тебе будет сказано. И я даже, признаюсь, поиграл в эту игру кое с кем, потому что мне это было так же интересно, как, скажем, внедриться в Конгресс соотечественников за рубежом. Это, так сказать, это проект Службы внешней разведки России и Министерства иностранных дел, ныне действующей России. Я об этом рассказывал, и есть отдельное видео на эту тему на другом канале. Вот, но там у меня-то вообще, в принципе, никакой ответственности нет, потому что я сам по себе, как вы знаете. То есть я мог бы хулиганить, мне на репутацию на мою, в общем-то, плевать. Я всегда отобьюсь, потом все объясню. Просто иногда нужны определенного рода, так сказать, как бы лицо, иначе просто ты не поймешь, как функционирует. То есть это часть моего расследования, когда я на что-то соглашаюсь, и я готов и впредь использовать этот инструмент. Так что я знаю изнутри, как это все работает. Значит, если никто не редактировал, то значит, это куплено. Но мне этого мало, в отличие от Юрия Швеца, который спроецировал себя на меня, решив, что я не занимался журналистским расследованием, а просто продался за деньги. Но перепост без комментариев, без редактуры. Я стал смотреть, кто такой Николай Шухинский. Поразительно, что о нем вообще просто ничего нет, кроме как на Facebook. Причем на Facebook в профиле своем он написал только, что он мужского пола. Male. Больше ничего. Никогда родился, нигде учился, нигде работал, нигде живет. У него 18 тысяч followers. Но таких просто нет для больших СМИ. Их даже не надо замалчивать, как меня, например. Но может появиться коммерческий интерес. Как это работает? Сейчас вам скажу, как это работает. Блогер, неважно какой, он что-то такое пишет, он может быть создан, он может быть вообще быть ботом. А дальше средства массовой информации с кошерным суффиксом, очень хорошо, если там точка «уа», то есть украинская, рассказывают про это. То есть здесь происходит насильственное внедрение дезинформации, точно так же, как в свое время, хотите вы это или нет, нравится это или нет, но Россия так вмешивалась в наши выборы 2016 года, причем вмешалась мизерно, рассеивая по интернету, в основном по Фейсбуку, потому что там старшее поколение ошивается аудитории, всякую нужную для победы Трампа информацию, которая усилена была с большими СМИ, такими как «Нью-Йорк Таймс», что и привело в результате. Привело к победе Трампа на тех выборах. Так что я бы на его месте даже не отказывался, а просто бы даже гордился тем, что все бесплатно получилось. Так вот, возможно, что Патрушев – это просто жертва вот этого фейкового вброса, но почему сейчас? Кстати, сам Патрушев, он придерживается конспирологических взглядов и неоднократно цитировал фейковые цитаты западных публичных лиц, таких как Сорос, как Мэдлин Олбрайт, как замечательная пианистка Кондолиза Райс. Он цитировал их как доказательство враждебного отношения стран Запада к России. И хочется думать, что моя аудитория отметит, что появились новые приемы, когда известные СМИ подыгрывают никому неизвестным инфлюенсерам, дезинформаторам. То есть лапшу изготавливает никому неизвестный повар, то есть такой же простой, как ты да я, в этом секрет успеха, обратите внимание, в этом исключительно секрет нового успеха. Не солидняк, на который можно обрушить, так сказать, противовес, а такой, как ты да я. Потому что мы верим своим, это наша специальная, так сказать, дезинформационная операция. А лапшу развешивают нам на уши. Какой-то известный, так сказать, распространитель. Food delivery. И у меня насчет Патрушевского воскрешения, он же все-таки не был убит, есть пара мыслей. Напомню, что убийство лидера ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина было одобрено именно Патрушевым, который в то время был секретарем Совета Безопасности Российской Федерации, о чем написал Wall Street Journal. То есть это широко известно, и эту газету никто фейкой еще не называл. Фейкой, да. Так что покушение на Патрушева может быть делом рук верных пригожинцев, которые просто сразу не стали это осуществлять, потому что они профессионалы, там нужно выдержать, хладнокровно выдержать время, когда подозрения, так сказать, угаснут. И второй вариант, Вовочка под вторым номером сравнительно недавно сказал с усмешкой по поводу очередного убийства кого-то или выпрыгивания из окна, он сказал, неужели вы думаете, что если нам надо, мы не добьем кого надо? И вот, вот это ключевое слово «надо». И я вспомнил это, потому что, на мой взгляд, это прокол у имиджмейкеров. Они должны были сказать Путину таких вещей не говорить категорически. То есть я подумал, что его, может быть, надо было именно не добить Патрушева, если он вообще был отравлен. Что это дает? Ну, естественно, это порождает страх среди приближенных. Причем страх от того, что он остался жив, гораздо больше. Потому что бывает, может быть, последствия. Ну, слезь, елки-палки. А последствия частичного отравления могут быть ужасными. То есть жить с этим. Мы знаем такие случаи, правда? И не один. То есть, может быть, лучше умереть. Это страх, значит, среди приближенных и страх в народе, который коллективно пугается хаоса информационного. А в этом страхе, в своем непосредственном кругу и А, кстати, на эту я из-за тебя, Василий, я попал не в ту картинку. Сейчас, секунду. Где же мне эта картинка? А, вот сейчас, секунду. Васька нажал хвостом кнопку. Так, значит, я должен показать Патрушева отдельно. А, да, сбил меня. Да, значит, в страхе нуждается каждый авторитарный лидер, в информационном страхе. А, и закончу я эту тему на том, что Bloomberg сделал отчет, и согласно этому отчету, некоторые из самых богатых жителей России, включая тех, кто точно близок к Путину, тихо выводят свои активы из страны. И несколько документов, таких как корпоративные отчеты и записи о покупке недвижимости, как-то умудряется всеми четырьмя лапами запутать мои провода. Иди, Машки, сейчас скоро кормить тебя будет. Значит, корпоративные отчеты, записи о покупке недвижимости указывают на растущую тенденцию вывода богатых российских граждан, их активов за рубеж на фоне растущих опасений по поводу экономики России. И тамошние бизнесмены все чаще инвестируют в такие активы, как крипто, золото, недвижимость типа той, что около Центрального парка, и частные инвестиционные фонды, особенно в странах Персидского залива. А Дубай, это, скорее всего, по выводу Bloomberg, является самым популярным направлением для таких инвестиций среди многих бизнесменов. Ну и Саудовская Аравия, Турция, Кипр и даже Африка в том числе. А вообще, с самого первого года войны российские бизнесмены пытались перевести свои активы за границу, и по данным Центрального банка России, примерно 250 миллиардов долларов покинули Россию в 2022 году, то есть когда только началась война. А причем тогдашние СМИ не боялись такой цифры, такой информации. И невозможно точно сказать, сколько всего денег ушло из России на сегодняшний день, но по данным моих источников, которые знакомы с ситуацией, в этом только году ушли десятки миллиардов, и под официальной экономикой при этом существует очень сложная теневая, в которой значительная часть сделок происходит в России без ведома или одобрения правительства, то есть деньги утекают, потому что хозяева денег боятся, что их у них заберет Кремль, потому что на войну все больше не хватает. Ну и теневая экономика, с этим мириться трудно, поэтому точно так же, как, скажем, те, кто могут затевать путч, они заинтересованы в разовом ударе, так сказать, убирания Путина в любой форме. Точно так же Путин заинтересован в том, чтобы отсечь голову этой гидры, которая выросла под его чутким руководством. А в прошлом году, как вы, должно быть, помните, Кремль начал борьбу с состоятельными гражданами, которые пытаются вывести свои активы из страны. И по данным тамошней прокуратуры, государству удалось вернуть активов на 51,5 миллиард долларов. Это все с этой историей. Если у вас по поводу услышанного есть тема, есть мысли, опять-таки повторяю, в принципе, дело не в субъектах этой всей истории, а в методике того, как управляют вашим умом. Наш телефон к вашим услугам. 718-303-90-90. Фурашисты его знают, кстати. Мы послушаем пока рекламодателя.
10: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
12: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
13: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
12: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
13: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
12: и качественней.
14: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
15: Радио-шоу «Севакоптанка».
16: За него стоят громадные мосты.
17: Не пойму, что за люди.
8: Толковище.
0: Звонки одни от парашистов, Максик. Я экономлю бабушке очередную, так сказать, расход. Что за бабушка у этого пацана, что она оплачивает его радиохулиганство? А вчера мы... Нет, это было не вчера, это было позавчера. Позавчера мы с женой посмотрели «Одиссею». Причем сначала проделали определенные, так сказать, титанические усилия, чтобы попасть в кинотеатры, где есть аппаратура IMAX. То есть это то оборудование, которое позволяет смотреть запись в оригинале. Этот фильм «Одиссея» был сделан с помощью камер IMAX. Это... Очень не хотелось смотреть в обычном кинотеатре, но это как, скажем, «Аватар» первый, когда был кипиш по его поводу, посмотреть не в кинотеатре, а у себя дома на телевизоре. Но это же все... Кстати, «Obsession», вот этот фильм, который уже, не знаю, больше 100 миллионов, наверное, заработал, это парень сделал за гроши, 26-летний. Он сейчас есть бесплатно на «Пикок». Ну, в общем, короче, выяснилось, что да, в нашем круге здесь, в ближайшем, только два кинотеатра. Один очень далеко в Нью-Джерси, второй в Линкольн Центре в Манхэттене. И там он полностью sold out на обозримое время. Ну, поэтому деваться было некуда, а погода была чудовищная. Три дня вообще не выходили на улицу после того, как неделю прожили фактически в горах, на природе. Поэтому пошли в кино. Три часа фильм, ну, отлично. Чем дольше, тем лучше. Ну, и меня поразило, жена, конечно, осудит меня, если она узнает, что я сказал это, но меня поразило, что в зале было... Ну, больше половины черных. Обычно, ну, это фильм Кристофера Нолана, это суперинтеллектуал, которого, чтобы смотреть, нужно к этому готовиться. Ну, как, скажем, идти в театр на «Трех сестер», которых вы смотрели миллион раз, возможно, и не почитать ничего про режиссера, чтобы понять, на что он сподобиться может. Или, скажем, пойти послушать первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского, который вы знаете наизусть. Но там пианист особенный или дирижер другой. То есть это классика для того, и классика, чтобы ее интерпретировать по-своему. В этом секрет ее вечной жизни. А Кристофер Нолан, который сделал «Оппенгеймера», то есть там, когда мы были, я не то что присматривался, но там ни одного черного в зале не было. Кинотеатр «Айпик». Там приносят... Еду, выпивку, вплоть до алкоголя, все, что хочешь. В общем, через час мои соседи справа, черные мужчина и женщина, получили первую порцию еды, первую, им приносили дважды. И после первой порции он подзаснул, ее я не видел. А потом, когда кино закончилось, свет зажгли, я посмотрел, поразительно, что у всех так, черных ребят, это не расизм, это я просто излагаю, как оно все было. На столе была какая-то еда. Там пацаны были молодые, что они там делали, тоже черные, у них была пицца. Сейчас станет понятно, почему, но это не самое главное. А вообще, на протяжении всей своей карьеры Кристофер Нолан брался за очень большие истории, особенно о людях, о борьбе, о войнах. И подчинял, так сказать, исторические события своей воле режиссера. И в этих фильмах его персонажи преодолевают вообще пределы возможностей человека и физически, и в плане сознания. То есть они испытывают себя так же, как он сам испытывает возможности киносферы. Нолан. И вот сейчас он подошел, так сказать, не то чтобы к midlife crisis, а он подошел к тому возрасту, когда нужно уже, так сказать, завуалированно ставить большие вопросы перед самим собой. Что делали гении из прошлого, такие как Андрей Тарковский, но это никто не понимал. Ну, совсем никто не понимал. У Тарковского это был просто диалог с экраном. Нолан все-таки понимает, что ну, нужно увлечь публику. Тем более, что фильм стоил 200 с чем-то миллионов, чтобы его сделать. И несмотря на то, что он продолжает совершенствовать свое кинематографическое мастерство, я сейчас удержал определенную часть аудитории, да, особенно в экспериментах с повествованием, он всегда стремится угодить зрителю, причем в хорошем смысле слова. И в этом его главное отличие от Андрея Тарковского. Кстати, кто не читал Арсения Тарковского, я вам завидую. У вас все лучшее в жизни в плане осмысления выдающейся поэзии еще впереди. Могу еще присовокупить туда тоже малоизвестного, но замечательного Ивана Елагина. Его «Эмиграция» хорошо знает. Первая «Эмиграция». И вот Нолан взялся за «Одиссею». То есть это основа западной литературы. Причем понятно, что «Илиаду» невозможно экранизировать. Я читал «Илиаду», но только потому, что я учился на журфаке МГУ в тот момент. Там, наверное, 400 страниц, но невозможно много. А «Одиссея» поменьше. Почему «Одиссея»? Не потому, что она меньше, а потому, что сюжет достаточно психоделический такой, многослойный. И, в принципе, это первозданный стих, который приписывается Гомеру. Доказательств точных нету. Там всего что-то 12 тысяч строк. Это какие-то бессвязные между собой разговоры, какие-то действия с участием богов, смертных, монстров, странных поступков, ритуалов и океана. Нет, не Эльзы, я сейчас другую часть аудитории удержал, а океаны крови, пота, слез и вина. И вот эта вот самая IMAX-аппаратура, она превратила поэму, которой 3000 лет, в умный и насыщенный мыслями определенными фильм. Причем история, вообще история человечества в интерпретации Нолана, она оценивает в первую очередь войны, то есть дает цену войнам. Кто получает выгоду, кто страдает. А герои этой истории – это очень непростой, так сказать, тут не черно-белый, он хитрый и сложный. Одиссей, он не может быть вообще психологически понятным для современных чувств. И, безусловно, Нолан не стыдится это признать. То есть спешить, там, скажем, оценивать мускулатуру Мэтта Дэймона, скажем, или красоту Шарлиз Терон, это для тех, кто кушает пиццу в кинотеатре. Но история, если сильно вкратце, она об Одиссее, который пропал без вести лет так на 20, сбившись с пути домой после Троянской войны, и его отсутствие внесло хаос дома. И Нолан, он, кстати, и сценарист, и режиссер, он стремится возродить наше увлечение первыми рассказываемыми историями. Это «Троянский конь», там «Песни сирен», «Сцилла и Харибда». И, кстати, там у Сциллы эпизод настолько похож на Пиноккио. Как звали этого режиссера гениального, который несколько лет назад сделал Пиноккио? А наш телефон в студии 718-303-9090. Так вот, пересказывая приключения Одиссея, которого играет иногда с, по-моему, достроенной мускулатурой Мэтт Дэймон, и его многолетнее путешествие домой на Итаку, после победы в Троянской войне, Нолан точно просек, что сегодняшняя аудитория может считать некоторые детали устаревшими, и при этом он постарался сохранить атмосферу Гомера, фактически смахнув пыль с этой 3000-летней саги. А язык неформален. Если вы пойдете смотреть кино, обратите внимание на определенные слова. Там, скажем, в те времена говорили «отец», «father» по-английски. А здесь говорят «dad». Это по-современному. Кстати, актерский состав, он мультиэтнический, и у всех американский акцент, даже у многих британцев. То есть это было установкой, не знаю почему. А вот почему черные были в кинотеатре в таком количестве, это я знаю. Потому что там рэпер Трэвис Скотт, Он появляется в роли барда, который рассказывает о подвигах Одиссея. И его не может не знать ни один черный американец. И Нолан фактически проводит линию от устной традиции древности к современной уличной поэзии, то есть рэп. И многие сцены действительно великолепные, причем это же не то, что Бондарчук, который снял Бородино, загубив там море лошадей, особенно конец Троянской войны. Но у меня на это уже нет времени. А я вам рекомендую сегодня, если у вас есть возможность посмотреть это кино, и я закончу всю эту тему, потому что это наша жизнь. Это кино, это мы. Сегодня, вчера, и такими мы будем завтра. Всем хорошего дня и до встречи в Толковище с Васей и с Евой. Завтра в 6 утра.
8: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
14: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
8: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
18: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
19: Дэвидсон Радио.
18: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
19: Дэвидсон Радио.
18: 620 АМ. Настройтесь.
8: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
20: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Сборная Испании, чемпион мира по футболу. Совершенно заслуженное звание. Команда сыграла 8 матчей. И в 8 матчах пропустила лишь один гол. Окей, вчера. Вчера Испания играла с Аргентиной. Это была игра в одни ворота на половине сборной Аргентины. Если бы не вратарь этой команды, мистер Мартинес, который отразил 11 бросков, счет мог бы быть 5-0, 6-0. Счет всего лишь 1-0 в пользу испанцев. Чем... проявили себя аргентинцы откровенным хамством, антифутболом. Эта игра отличалась от той, которая была днем ранее в субботу в Майами, когда Франция и Англия играли за третье место, и счет в этом матче 6-4 в пользу Англии. Это был открытый атакующий футбол. Вчера в финале атакующего футбола со стороны Аргентины совершенно не было. Итак, завершился чемпионат мира. Золотая бутса, то есть лучший игрок нападения, это капитан французской команды Мисс Мбампи. Он забил 10 голов, причем 2 гола он забил в матче за третье место ворота сборной Англии и отличился 4 голевыми пасами. Мы прощаемся с мировым футболом на 4 года. Окей, переместимся на бейсбольные поляны. Янкис в минувший уикенд играли с действующими чемпионами и лучшей на сегодняшний день командой в главных бейсбольных лигах Лос-Анджелес Доджерс. Вчера было 2 матча, потому что днем ранее, в субботу, из-за погоды в Нью-Йорке игра не состоялась. В пятницу победили чемпионы Доджерс. Вчера... первый матч выиграли Доджерс 8-2, Янкис выиграли 2-1. Серию выиграла команда Лос-Анджелес Доджерс. Бостон Ред Сакс приближаются к команде Тампа и к Янкис в борьбе за первое место на востоке Американской лиги. Вчера Бостон Ред Сакс играл дома с Тампа Бэй, выиграл 6-1. Это 14-я к ряду победа Ред Сакс в нынешнем чемпионате. Атланта выиграла дома у Техас Рейнджерс. Метрополитен сыграли в Филадельфии и победили со счетом 6-1. Что происходит в турнирных таблицах восточных групп? В американской лиге на первом месте Тампа, 56 очков у Янкис. 56 побед, у Янкис 55 побед, у Бостона Ред Сакс 50 побед, на Востоке Национальной лиги. Атланта имеет 57 побед, Филадельфия 55, моя команда. Нью-Йорк Мэтс плетется на последнем месте в этой группе, 42 победы, но уже 58 поражений. Лучшая на сегодняшний